0: посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Минтранс делает все возможное для доставки топлива в Крым. Ведомство сотрудничает с региональными властями, заявил на совещании у президента глава министерства Андрей Никитин. Правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер Александр Новак.
2: Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
1: Правительство и антимонопольные службы разбираются с ценами на топливо в Крыму. Сейчас они завышены, сообщил вице-премьер Александр Новак. Этим летом в России возникли перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, сообщил вице-премьер. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что саммит НАТО в Анкаре не помог сгладить разногласия между союзниками по альянсу. По ее словам, США не скрывает разочарование в Североатлантическом альянсе, а украинцев НАТО рассматривает лишь в качестве расходного материала для достижения геополитических целей. Захарова также заявила, что нынешние европейские элиты стремятся занять ведущие позиции в конфронтации коллективного Запада с Россией. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США в ответ на каждую атаку со стороны Ирана готовы наносить по нему по 20 ударов. Центральное командование вооруженных сил США ранее сообщило, что американские военные вновь начали наносить удары по Ирану с целью ослабить возможности Исламской Республики по контролю над Ормузским проливом. Трамп 8 июля заявил, что режим прекращения огня с Исламской Республикой больше не имеет силы. Также американский президент сказал, что сейчас не готов сказать, возобновится ли полномасштабный конфликт между США и Ираном. Накануне США обвинили Иран в атаке на 3 коммерческих судна в Ормузском проливе, после чего американские военные ударили по Ирану в ночь на 8 июля. Были поражены, по словам представителей Пентагона, более 80 целей. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
1: Сегодня в четверг в Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 20, плюс 22 градуса. В Москве синоптики днем обещают кратковременные дожди и в столице от 19 до 21.

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Распространенный стереотип представляет гладиатора исключительно как мужчину, однако исторические свидетельства это опровергают. Участие женщин в гладиаторских боях приобрело заметный размах во второй половине первого века нашей эры. Греческий историк Дион Кассий в труде «Римская история» описывает праздненство при Нероне. С дозволения Сената мужчины и женщины принимали участие в различных представлениях, в том числе в цирковых выступлениях, конных состязаниях и гладиаторских схватках. Не все римляне одобряли подобное зрелище. Так, Тацит в аналах с осуждением отмечает, что все больше знатных женщин и сенаторов запятнали себя выходом на арену. Мотивы участниц различались. Рабыни и женщины из низших слоев общества нередко оказывались на арене по принуждению или из-за крайней нужды, тогда как представительницы знати сознательно стремились шокировать общество. Власти неоднократно пытались ограничить эту практику, и окончательно участие женщин в гладиаторских боях было запрещено декретом императора Септимия Севера в 200 году.
0: Audio Stories.
2: Звенит в ушах лихая

молодые мужчины. Трус не играет в хоккей. Трус не играет в хоккей. Пусть за воротами противника все чаще победной молнией пульсирует фонарь. Но если надо, защищается блестяще.

0: Audio Stories.
1: Село Аймикон в Якутии известно как полюс холода и считается многими самым холодным местом на планете. Эта репутация притягивает любителей экзотических и экстремальных путешествий, а местные турфирмы активно предлагают туры «Экспедиция на полюс холода». Жители Аймикона вовлечены в туристический бизнес. Они раскрывают гостям особенности северного быта и традиций, знакомят с природой края, организуют культурные события, в том числе фестиваль «Аймикон полюс холода» и национальный праздник Ысыах. При этом статус полюса холода остается спорным. За это звание Аймикон соперничает с Верхоянском. Если опираться на зафиксированные данные, то рекорд по минимальной температуре принадлежит Верхоянску. В 1885 году здесь было зафиксировано минус 67,8 градусов Цельсия, на 0,1 градуса ниже, чем в Аймиконе. В подтверждение своих притязаний Верхоянск располагает краеведческим музеем с официальным названием «Улусный музей полюс холода». Аудио Stories.

0: популярность маршрута от дома Джульетты к ее гробнице и делился впечатлениями от осмотра достопримечательностей в сопровождении гида. Схожие впечатления туристы получают и сегодня. С той лишь разницей, что ритуал осмотра локаций сейчас стал частью отлаженной туристической индустрии. При этом далеко не все гости города задумываются о том, что Ромео и Джульетта – вымышленные персонажи и никогда не жили в Вероне.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

тебя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

0: Audio Stories.
1: На сегодняшний день крупнейшим стадионом мира считается индийский Нарендра Моди в штате Гуджарат. Его вместимость 132 тысячи зрителей. Арена предназначена преимущественно для матчей по крикету, который в Индии по праву называют спортом номер один. За играми следят сотни миллионов болельщиков, а выступления звезд крикета нередко собирают аншлаги и становятся настоящими национальными событиями. История стадиона, ранее известного как Матера, началась в 1983 году. В 2015-м старую арену полностью снесли, а уже к 2020-му на ее месте возвели современный спортивный комплекс. Масштабный проект реализовали с учетом самых передовых инженерных решений. Обновленный стадион получил имя Нарендры Моди, премьер-министра Индии и страстного поклонника крикета. Помимо впечатляющей вместимости, арена выделяется продуманной инфраструктурой. Здесь обустроены просторные зоны для зрителей, современные раздевалки, медиа-центры, тренировочные площадки. Особое внимание уделили комфорту и безопасности. На стадионе установлены системы климат-контроля, широкие проходы и удобные выходы, позволяющие быстро эвакуировать всех посетителей при необходимости. Кроме того, комплекс оснащен энергоэффективными технологиями. Часть потребностей в электричестве покрывается за счет солнечных панелей, размещенных на территории.
0: Аудио сторис.

Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера в Россию возвращаются с пути.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил, и я живу у самого восхода. А почта с пересадками летит с материка до самой дальней гавани Союза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого.

0: где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.
1: Аудио сторис.
2: Передвижные цирки и балаганы, которые без устали кочуют по городам и селам с приходом зимы, словно перелетные птицы, тянутся к теплым краям. В Соединенных Штатах Америки их традиционным зимним пристанищем стал Гибсонтон во Флориде. Местные законы разрешали держать экзотических животных и давать представления на частных участках. В 60-х годах 20 века город буквально кишел цирковыми артистами. Здесь жили карлики и великаны, бородатые женщины, сиамские близнецы и другие люди с необычными физическими данными. Уличная жизнь дышала атмосферой закулисья. Можно было запросто увидеть, как на тротуаре тренируется глотатель огня, а в баре, где имелись сиденья для людей самого разного роста и даже специальный стул для очень толстой леди, иллюзионист оттачивал новые трюки. Жизнь в городке била ключом. Артистическая натура давала о себе знать. Случались и шумные ссоры, и бурные выяснения отношений, но рутины здесь не было точно. Особую славу Гибсонтону принесла пара артистов. Гигант Эл Томмейни и Джинни, родившиеся без ног. Эл трогательно опекал спутницу. В конце концов, они решили оставить кочевую жизнь и осели в городе. После смерти Элла в 1962 году на городской площади установили необычный памятник – сапог гигантских размеров, напоминающий о нем. И сегодня Гибсонтон сохраняет свою цирковую специфику. По-прежнему разрешено ставить трейлеры на газонах, держать слонов и дрессировать тигров прямо во дворе. Поэтому город остается точкой притяжения для бродячих цирковых трупп. Туристы же, посетив музей американских карнавалов, по-прежнему с интересом наблюдают за артистами в непринужденной обстановке, словно заглядывают за кулисы яркого и эксцентричного мира цирка.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитание души. Через книгу читатель беседует с автором, а автор не разрезан на тома и не переплетен в аккуратные переплеты. Автор – живой человек и человек определенной эпохи. Умение воскресить его человеческий облик, поставить перед читателем не иконописный лик, а живое лицо – необходимое условие диалога. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: Комар, укусив больного человека, заглатывает вирус и остается заразным до конца жизни, передавая инфекцию при новых укусах. В организме человека вирус действует агрессивно, а в комаре – сдержанно. Он размножается, но не вызывает у насекомого болезни. Ученые выяснили, что в клетках комара вирус прибегает к трансляционной репрессии, ограничивает выработку опасных белков и копирует генетический материал в умеренном темпе. Так патоген соблюдает баланс, размножается достаточно для передачи инфекции, но не губит хозяина. Эволюция приспособила вирус к биологии комара. В его организме патоген не может задействовать все клеточные механизмы, как у человека. Если ученые научатся нарушать этот баланс, получится остановить распространение болезней, например, заставить вирус бесконтрольно размножаться или полностью заблокировать его репликацию. Пока опыты проведены только на искусственных клетках. Дальше исследования планируют продолжать на настоящих комарах.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Киев пытается создать нервозность в российском обществе. Но это невыполнимая задача. Запас прочности у энергокомплекса России огромный, и трудности с топливом в стране временные.
2: Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет. Прошу оперативнее принимать решения. И Александр Валентинович, и министр транспорта вот в оперативном режиме мне постоянно докладывают, мне и председателю правительства, разумеется.
0: Глава государства отметил, что нужно обеспечить потребности госорганов и правоохранителей топливом, но проблемы не должны чувствовать и граждане. Президент поручил поддержать жителей Крымского полуострова и тех, кто приезжает туда отдохнуть.
2: Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Валентинович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Как заявил заместитель председателя правительства Александр Новак, в результате ударов ВСУ были повреждены нефтеперерабатывающие заводы и произошло сокращение выпуска горючего. Спрос на топливо вырос примерно на треть. В результате принятых правительством мер положение частично стабилизировалось, но в целом ситуация непростая.
3: По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительством в целях стабилизации ситуации на внутреннем рынке были приняты следующие меры. Во-первых, увеличили загрузку действующих заводов до максимального уровня, направили на рынок ранее накопленные объемы топлива, сократили сроки текущих ремонтов, плановые ремонты перенесли на более поздний срок, ввели также полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина и задействовали потенциал средних, малых нефтеперерабатывающих заводов. Хотел бы отметить, что несмотря на принятые меры, они частично ситуацию стабилизировали, в целом пока ситуация остается непростой. Вынужденное сокращение объемов производства топлива в том числе привело к изменению маршрутов доставки топлива до конечных потребителей. Вырос и спрос на моторное топливо примерно на треть. Это достаточно большой уровень. Он превышает показатель на треть уровень аналогичный период прошлого года. Все это привело к дополнительным нагрузкам на заправочные сети, увеличению количества автомобилей на колонку, ну и, соответственно, рост времени заправки.
0: По словам Новака, вводится запрет на импорт дизельного топлива. Россия в этом месяце начнет импорт горючего из других стран. Кабмин проработал с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для импортного топлива. Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции поддержал также идею организации сети мини-МПЗ в России. С инициативой выступил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Североатлантический альянс рассматривает сдерживание России как экзистенциальную и системную задачу, несмотря на отсутствие признаков готовящегося нападения, заявила ТАСС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в оборонных планах НАТО Россия вновь обозначена как долгосрочная угроза евроатлантической безопасности. Дипломат подчеркнула, что под этими формулировками в Анкаре подписались все страны-союзницы. Особое внимание представитель МИД обратила на противоречивость позиции членов Альянса. С одной стороны, они признают отсутствие каких-либо признаков агрессивных намерений со стороны России, с другой фиксируют противостояние с Москвой как экзистенциальном и системном уровнях. 4 населенных пункта в Дагестане оказались под угрозой подтопления из-за вероятного подъема уровня воды в реке Сулак до критических отметок, сообщили ТАСС в МЧС по республике. Угроза подтопления есть в населенных пунктах Кизилюртовского района. Администрация муниципалитета рекомендована эвакуировать жителей из зон возможного затопления, расположенных вдоль русла реки Сулак. Из-за непогоды в Дагестане случились массовые перебои электроснабжения. Без света остаются 48 населенных пунктов. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве дождь до 21 градуса.

0: «Маяк».
1: Скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут.

0: просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.
2: Сегодня праздник у

0: Audio Stories.
1: В средневековой Англии футбол был буйной и хаотичной забавой, без четких правил. Чаще всего в него играли в праздники, особенно на Масленицу, а поле могло простираться на несколько километров от одного поселения до другого. Команды складывались стихийно, например, жители одной улицы состязались с жителями соседней. Мечом служил надутый свиной пузырь, а цель игры состояла в том, чтобы доставить его к условленной точке, скажем, к паперти церкви соперников. В игре допускались толчки, подножки, удары и борьба. Из-за этого игроки нередко получали тяжелые травмы или даже погибали. Страдало и окружение, разрушали заборы, гибли посевы, разбивались витрины. Власти считали футбол угрозой общественному порядку и военной подготовке. Эдуард II запретил игру в 1314 году из-за беспорядков на улицах Лондона, угрожая нарушителям тюремным заключением. Позднее запреты вводили Эдуард III, обеспокоенный тем, что подданные пренебрегают тренировками в стрельбе из лука, а также Ричард II и Генрих IV, которые устанавливали штрафы и длительные тюремные сроки. Так, на протяжении веков короли пытались бороться с игрой, отвлекавшей людей от важных дел.
0: Audio Stories.

кривой землей. Дожди проносятся на кривой земле, тропинок много.

0: маяк.
1: Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь, ай, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.
1: Аудиосторис.
2: Согласно поэме Гомера, осада Трои длилась почти 10 лет. Тогда Одиссей придумал хитрость соорудить огромного деревянного коня на колесах. Этот образ был символично связан с Троей. Внутри полого изваяния спрятались греческие воины, так их надеялись незаметно провести за городские стены. План удался. Бойцы Одиссея проникли в крепость, разграбили ее и сокрушили противника. Троя пала, а Одиссей отправился в долгий путь домой. Специалисты до сих пор спорят, где в этой истории правда, а где плод художественного вымысла. Есть предположение, что образ коня – это метафора. Так могли иносказательно описывать причину гибели города, будь то стихийное бедствие, либо вражеский корабль. Наиболее распространенная научная версия связывает легенду с древними осадными машинами. Их нередко укрывали мокрыми лошадиными шкурами. Такая защита помогала уберечь технику и воинов от зажженных стрел. Со временем эта деталь могла обрасти вымыслом и превратиться в знаменитую историю о троянском коне. Легенда не раз получала воплощение в кино, но ее историческая достоверность остается под вопросом.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Интеллект кошек изучать сложно, потому что кошки слишком независимы и участвуют в экспериментах лишь до тех пор, пока у них есть настроение. Как утверждают специалисты, в коре головного мозга у кошек в два раза больше нейронов, чем у собак. А это значит, что они имеют больше возможностей для обработки и хранения информации. Кошки настолько умны, что, кажется, делятся интеллектом с хозяевами. По крайней мере, исследователи из Бристольского университета в Англии обнаружили, что кота-владельцы чаще имеют ученую степень или высокую профессиональную квалификацию, чем любители собак.
0: Аудио сторис.

0: Я думаю, что любой писатель может быть актуален, если найти правильный ключ к его творчеству.
1: Борис Орехов, филолог.
2: Так говорит «Маяк».

Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. Маяк.

0: Я диктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет, напишите, что мешает. Сон собака радиомаяк.ру.
1: Заправ.

0: Аудиосторис.
1: Настоящая египетская книга мертвых – это сборник погребальных песнопений и руководств по изготовлению мумий. Там также указано, как усопшему вести себя в мире мертвых, чтобы боги Анубис, Осирис и Маат были к нему благосклонны, и как дойти до суда богов в целости и сохранности, избежав потусторонних опасностей. Поэтому этот сборник папирусов еще именуется «Книга грядущего дня» или «Книга выхода в свет». Еще «Книга мертвых» содержала нравственные наставления о том, как себя следует вести при жизни, чтобы боги были довольны. Так что это еще и список моральных заповедей. А вот заклинаний для оживления мумий и насылания проклятий там, к сожалению, нет.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: В Древнем Египте существовало три способа мумификации. Первый называется самым совершенным. Он предназначался для фараонов. Все органы вынимали и складывали в погребальный сосуд. Мозг вынимали через нос крючками, а тело обрабатывали пальмовым вином, настоем из измельченных ароматных трав и специй, включая мирру и кассию, и помещали в соль на 70 дней. Второй способ для среднего класса. Масло, полученное из кедрового дерева, вводилось в брюшную полость будущей мумии. Оно разжижало внутренние органы, поэтому вынимать их не приходилось. Позже они покидали тело через естественные отверстия. Дальше усопшего клали в соль на 70 дней. И третий способ – бюджетный. В кишечник вводили специальный раствор, чтобы убить находящиеся там бактерии и остановить разложение. И сразу отправляли тело в соль. Кроме того, Геродот упоминает, что сразу отдавать усопшего бальзамировщикам было не принято. А за компанию с умершим могли забальзамировать его любимую кошку, собаку, птичку или целого крокодила.
0: Audio Stories.

нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты. Путь до Керчи родной в 6 месяцев длиной, и нет радиограмм порою в срок.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а если вы выбираете в качестве будильника нашу с вами любимую радиостанцию, мы постараемся вас не разочаровать.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит? Студия Владимира Матецкого. Мировой шоу-бизнес во всех подробностях. По пятницам с 14.00.
2: Вы думаете, а, друзья пришли, хороводик, сейчас пляшем, повеселимся.
0: Чего мы не можем услышать, когда звучит музыка?
2: Кажется, что все про это знаем, а на самом деле вот не все.
0: Кто и зачем создает музыку и в кого она способна превратить обычного человека?
2: В Германии, в Италии, во Франции каждый князек, каждый какой-нибудь маленький прыщ на маленькой горке заводил прежде всего себе оперный театр, потому что это был элемент престижа.
0: Подкаст «Обратная сторона музыки».
3: В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: В 1976 году палеоботаник Мишель Лиско обнаружил в брюшной полости мумии Рамзеса II частицы никотина. А в 1992 году токсиколог Светлана Балабанова якобы нашла следы кокаина, гашиша и никотина на волосах мумии жрицы Хенутауи, а также нескольких других мумий. Египтяне и правда занимались судоходством, но в Америке не бывали. Они все больше ходили по Нилу и у берегов Африки. При повторных исследованиях наркотики обнаружены не были, так что эта находка была либо ошибкой, либо мистификацией. А вот никотин в мумиях действительно имеется. Видимо, он попал в них при бальзамировании. Египтяне знали и использовали такие растения, как индийский женьшень и сельдерей пахучий. Они тоже содержат никотин, хоть и не в таких количествах, как табак. Аудио сторис.

0: в Москве 5 часов. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Президент Владимир Путин поручил оперативно разобраться с ситуацией с топливом в Крыму на совещании, посвященном работе топливного и транспортного комплекса. По его словам, решения по поддержке Крыма и Юга России топливом должны быть приняты сейчас. Владимир Путин также заявил, что необходимо обеспечить потребности государственных органов и правоохранителей в топливе. При этом проблемы не должны ощущать и граждане.
1: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно. Но и имея в виду, что и граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и Минфине все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связаны еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Как заявил заместитель председателя правительства Александр Новак, вводится запрет на импорт дизтоплива. Россия в июле начинает импорт горючего из других стран. Кабмин проработал с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для импортного топлива.
2: Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для решения стоящих задач и стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги. Сегодня ввели запрет на экспорт дизельного топлива, и это позволит увеличить поставки на внутренний рынок. В июле также начинаем импортные поставки нефтепродуктов и наращиваем дополнительные объемы производства за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса. Продлили нулевую пошлину на импорт нефтепродуктов и присадок еще на один год. И также отработали с РЖД возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы для того, чтобы обеспечить экономические условия для импортного топлива.
0: Крыму и Севастополю требуются субсидии для выравнивания цен на топливо относительно экономически обоснованного уровня, сообщил вице-премьер. Он пояснил, что более высокая стоимость топлива на полуострове связана с усложнением логистики. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев доложил о ходе восстановления поставок топлива в город. По его словам, логистика обеспечивается, поставки наращиваются, но пока Севастополь получает только треть от потребностей.
3: Логистика обеспечивается, поставки наращиваются. Тем не менее, пока она, конечно, не вышла в нормальную плоскость. И, например, Севастополь там, в настоящее время в среднем в сутки получает только треть от потребности города. Конечно, мы прежде всего, как Александр Тинович сказал, снабжаем службы жизнеобеспечения. Когда накапливаются какие-то объемы, значит, соответственно, отпускаем топливо в лимитированную продажу для населения. Но здесь сейчас даже не в этом, Владимир Владимирович, главная проблема. Вы о ней тоже знаете, к сожалению. К сожалению, так сложилось, что на полуострове заправок вертикально интегрированных компаний не было. Работают только частные крупные трейдеры. И из-за сложности с логистикой, ну и вот вопросами, связанными с биржевой закупкой, сейчас цена на полуострове выросла больше, чем в два раза. То есть, например, самый популярный бензин марки 95 сегодня стоит 197 рублей на официальных заправках. При том, что новинка в соседнем Краснодарском крае 73,5. Рубля. Мы обратились в правительство Российской Федерации, предварительно получили поддержку в нашем Министерстве энергетики с тем, чтобы все-таки сделать на этот период субсидированную цену для бензина для приобретения нашими АЗС, соответственно, для поставки на полуостров. Это смогло бы существенно сейчас ситуацию облегчить.
0: Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции поддержал идею организации сети мини-НПЗ в России. Силы противовоздушной обороны Кувейта были задействованы для отражения комбинированной атаки с применением ракет и беспилотников на территорию страны. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Эмирата. Отмечается, что в настоящий момент ПВО ведет работу по воздушным целям. Подробности об атаке не приводятся. Незадолго до этого сирены воздушной тревоги прозвучали в соседнем Бахрейне. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место. Ранее серия новых ударов по Ирану была начата американскими военными. Центральное командование вооруженных сил США объявило эти действия ответом на атаки Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. 4 населенных пункта в Дагестане оказались под угрозой подтопления из-за вероятного подъема уровня воды в реке Сулак до критических отметок. Сообщает МЧС, угроза подтопления есть в населенных пунктах Кизилюртовского района. Администрации муниципалитета рекомендовано эвакуировать жителей из зон возможного затопления, расположенного вдоль русла реки Сулак. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременные дожди. Днем в столице +19, +21.

новым утром, друзья мои, с новым днем. Четверг у нас на календаре 9 июля, 5 часов 10 минут, время московское. У микрофона Николай Свистун, и у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно же, на анонсы того, что только готовится к эфиру. Ну, надеюсь, вы выспались. Четверг уже такое время, когда накапливается некая усталость, недосып, и, вы знаете, тут ученые говорят нам о том, что нужно как-то удлинять фазу быстрого сна, так называемый REM. Сон — это очень важная штука. Ну, во-первых, мы видим сны, но это не самое главное. Это еще и такая фаза, которая играет важную роль в обработке эмоций, закреплении памяти, и оставаться в ней подольше в целом полезно. В ней это в фазе. Как же это все решить для себя? Вы знаете, исследователи из Техасского университета в городе Остине разработали, как они утверждают, носимое устройство. У него сложная аббревиатура, читается как Neo Sleep. Это, знаете, как они формулируют, пластырь. Но пластырь этот похож на личинку чужого, которая прикрепилась к вашему лицу. С той, однако, разницей, что центр этого существа находится не в районе рта, а в районе уха на фотографиях левого. И прилепив вот эту штуку к себе, а штука эта занимается нейростимуляцией разнообразной, можно перейти, во-первых, быстрее перейти в фазу REM-сна и оставаться в ней на 16 минут дольше. Это много, дорогие друзья. Работает это все через стимуляцию мозга, контроль его состояния, но самое главное, чем гордятся исследователи, что впервые удалось это все сделать неинвазивным методом. Звучит не то чтобы очень фантастично, но, по крайней мере, сложно себе представить человека, который мог бы уснуть в подобном устройстве. Но вы понимаете, некоторые разработки, переходя в практическую плоскость, сначала выглядят не очень убедительно и не очень практично тем более, а потом как-то все это приходит к более-менее удобным формам. Посмотрим, случится ли это, случится ли такая трансформация с новой разработкой. Ну а пока можно улучшить качество сна, и об этом нам уже сообщают ученые из университета Сингапура, создав дома достаточно полезную ароматику. Тут мощнейшее исследование, которое охватило 2391 ароматическую молекулу из 991 вида растений. На этих данных ученые обучили машинные алгоритмы распознавать скрытые химические паттерны, связанные со снотворным действием. И в ходе тестирования было продемонстрировано, что, в общем, точность можно достичь весьма существенную – 96,1%. Ну, то есть, в общем, достаточно точно машинный мозг выявлял те самые соединения, которые благотворно влияют на сон. Вы знаете, их получилось довольно много. И тут есть и растения из семейства яснотковых. Это, например, лаванда, мята, базилик, розмарин. Возможно, вы даже не знали, к какому семейству они относятся. Еще тимьян, душицы, шалфей и мелисса. Есть и астровые, от ромашки до эхиноцеи, и лавровые, от, собственно, того самого лаврового листа до коричника настоящего, то есть корицы, и камфор дерева. В общем, ароматов огромное количество, которые могут повлиять на качественный сон, поэтому выбирайте по своему усмотрению. Единственное, что, мне кажется, если все эти растения взять и скупить одновременно, могут возникнуть обвинения в колдовстве, потому что сложно себе представить человека, которому, ну ладно, лавровый лист понадобился, а одновременно еще и календула, и полынь, и бессмертник, и так далее. Все это будет не так-то просто объяснить. Но как только просыпаешься, тут же возникает новая проблема. Нужно решать, что надеть. И умные люди тут посчитали, что в среднем люди тратят на поиск нужных вещей в гардеробе, точнее, на сопоставление того идеального образа, который нам рисуется, с теми вещами, которые у нас есть в наличии. От 10 до 20 минут, причем время это не зависит от пола ищущего. То есть и мужчины, и женщины тратят времени примерно одинаковое количество. Зависит это время не столько от половой принадлежности, сколько от дресс-кода и заранее подготовленных установок и, кстати, грамотной организации гардероба. Что такое вот эти средние 15 минут в день? Это 91 час.
раз в год, ну, то есть четверо суток мы тратим ежегодно на попытку решить, какие носки лучше подойдут к нашим глазам и галстуку. День моды сегодня, дорогие друзья, с чем я вас и поздравляю. Давайте дружно встретим его под музыку на маяке.

0: спали.
1: Если вы относитесь к людям настолько дисциплинированным, что отправляетесь на тренировку даже не позавтракав первым делом утром, то, вы знаете, есть способ улучшить собственные показатели. На эту тему тоже есть исследование. И представьте себе тоже про запахи. Ну, то есть запахи могут нас как умиротворить и погрузить в сон более эффективно, так и повысить нашу эффективность. Итак, что же случилось тут с запахами? Это, кстати, университет Малайзии, не так далеко от Сингапура в целом, если на глобусе смотреть. Так вот, взяли они и мужчинам, правда, почему-то давали нюхать шоколад. Да, в качестве контрольного запаха использовалась вода, ну, то есть жидкость без запаха вообще. Ну, и показало это исследование, что действительно можно больше повторений выполнить, если нюхать темный шоколад. Молочный, кстати говоря, тоже имел определенное действие, но не столь эффективное. И, видите, вот ароматика, оказывается, стимулирует даже физическую активность. Можете попробовать на себе. Вот тут, правда, в исследовании утверждается, что никто ничего не ел при этом. Я не знаю, почему на шоколаде сконцентрировались, потому что, мне кажется, запах кофе тоже вполне бодрит, а кого-то запах чая. Ну, а сегодня, конечно, будет у нас способ вспомнить про чай и кофе, потому что генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников будет знакомить нас с чайной культурой Средней Азии. Это все состоится в программе «Как знать», которая у нас в эфире с 14 до 17 по Москве. Ну, а мы сейчас вспомним другую передачу, школьная программа для взрослых. В воскресенье химик и доцент университета ИТМО Денис Байгозин рассказывал об отличиях чая и кофе. Чем они отличаются не только с точки зрения вкуса и привычек людей, а с точки зрения химии.
2: Так вот, возвращаясь к черному чаю, который красный чай, да, значит, он подвергается ферментации, хотя на самом деле не совсем ферментация, потому что вот по-настоящему бактерии работают над пуэром, да, вот там по-настоящему ферментация. Да. А черный чай, если он не сильно долго хранился, то там в основном окисление кислородом воздуха, и индусы на самом деле, наоборот, стараются, чтобы там не было бактерий, потому что, ну, сами понимаете, проблема какая в Индии, да, что везде бактерии, все едят. Поэтому они его периодически на солнце выкладывают, чтобы бактерии умирали, ну и продолжают окислять. Вот типичный такой индийский чай, который со слоном, чай средней ферментации, не бактериальной ферментации, а в основном просто как бы окисление. То, что у нас называется красным чаем, это на самом деле гибискус, да, это цветочки. Mm-hmm. И да, и они интересны тем, что, ну, во-первых, да, у них есть кислоты, они кисленькие действительно, а во вторую очередь то, что вот эту красноту дают антоцианы. Антоцианы – это красители, которые на самом деле бывают от темно-фиолетового цвета до почти оранжевого, ну, не путаю только с морковкой, там уже каротиноид. И еще они очень сильно влияют, на них очень сильно влияет кислотность. На обычный чай тоже влияет кислотность. Вы, наверное, знаете, что если ложку соды положить, вот он будет черненький. Если лимончик положить, то он будет светленький.
3: Ну да.
2: Вот, да. Я застал еще те столовые, где клали немножко соды.
3: Вот я вот и хотел это напомнить то самое время, да.
2: Застал. Ну, я был маленьким, но застал.
0: Пока вы спали.

0: вы спали.
1: Чемпионат мира по футболу завершен, но не человеческий, а чемпионат мира по футболу среди роботов. И вы знаете, мне очень понравились новости на эту тему, потому что никто там особенно не акцентирует внимание на команде, которая победила, на этих программистах прекрасно, которые разрабатывали алгоритмы, обучали роботов играть в футбол. Особенно интересно все с гуманоидными роботами, посмотрите ролики, очень трогательно все это выглядит. Но на чем акцентировать внимание? На том, что, в общем, роботы все китайские. Кто бы там с кем ни играл, все равно в качестве инструмента китайский робот. И отдельно отмечается, что пока еще роботам нужна помощь, не могут они встать, например, самостоятельно, если произошло падение. А тут еще одна новость случилась, что робот гуманоидный по имени Пемба покорил вулкан в Эквадоре. Вулкан называется Чимбараса, высота 6263 метра. Сложный он, так что даже не каждый человеческий альпинист сможет преодолеть эту высоту. Но тут тоже без помощи человека не обошлось, хотя в итоге был победный танец в исполнении робота, а не людей, которые его на эту вершину сопроводили. Знаете, так мы стараемся роботам помочь. Мне кажется, скоро произойдет некая инверсия. Это роботы решат, что люди должны им прислуживать. Как это все случится в человеческой эволюции дальнейшей, мы, конечно, может быть, увидим, а может быть и нет. Но сегодня можно будет погрузиться в мир древнего Египта благодаря шоу «Физики и лирики». В 12.00 доцент кафедры всеобщей истории РГГУ и кандидат исторических наук Елена Булычева будет рассказывать нам, каким был день в жизни древнеегипетского вельможи. Но это случится буквально через несколько часов, а пока музыка на маяке.

в Бразилии на свежем воздухе в приятном коллективе. Наверное, как-то так выглядело объявление, на которое откликнулся некий гражданин, правда, самой Бразилии. Но оказалось, что нужно работать регулировщиком движения грузовиков, перевозивших боксеров.

0: необходимым, нам сегодня расскажет руководитель департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского университета Лариса Овчаренко. Разговор состоится в 11:00, то есть прямо на старте шоу «Физики и лирики». Ну, а мы сейчас погрузимся в архив, причем не только шоу «Физики и лирики», но и постоянного цикла «100 минут». На этой неделе он посвящен истории общественного транспорта. И историк техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод» Николай Чеканов во вторник рассказывал о диковинных, надо сказать, видах транспорта. В частности, поведал нам, что такое туйерный пароход.
1: Что такое туйер? Это когда по дну реки идет цепь, ну прям цепь вот настоящая, и соответственно пароход с паровой машиной мощной, он, эта цепь со дна через него пропускается, то есть он как бы идет, и у него система шестеренок внутри, он идет по поверхности, он как поднимает на 45 градусов, грубо говоря, эту цепь через себя пропускает, и это есть его привод.
2: Ты, конечно, не ржавеет в воде или нет?
1: Она ржавеет, там...
2: Шестеренки ломаются.
1: Шестеренки ломаются, но для рек с очень сильным течением, который, кстати, Москва-река никогда не являлась, вот, это важно. И в Москве-реке вдруг это появилось. В 19 веке, в конце, туйерное пароходство, где большая часть капитала была француз, и к чему я это сейчас говорю? Просто к вопросу пассажирских перевозок. А это был как такой грузопассажирский поезд иногда. Ну, кроме Москвы, они еще тоже, еще где-то существовали туйерные перевозки. И вот там заодно с грузами, в основном грузовое. Это как железная дорога, это как даже современные наши РЖД, российские железные дороги. У них же приоритет не на пассажирские перевозки, у них как бы...
2: Грузовые.
1: Абсолютно. То есть грузовые перевозки, это вот для пассажиров это иногда удивительно. Как же так? А вот так вот. То есть это главная задача. И все тут. Так вот, здесь то же самое. И поэтому один какой-нибудь, одну баржу прицепили. Вот этот туйерный пароход, это тягач. А потом грузовые, а потом бац, и, пожалуйста, вам пассажирская.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Пока вы спали.
2: Любопытный словарь, который позволит перевести с HR-ского на понятный русский, предложили коллеги из издания «Газета.ру». Ну вот, например, необходимо всегда быть на связи. Это, скорее всего, фраза, которая свидетельствует о том, что вы будете на работе круглые сутки, и личных границ у вас не будет. Если слишком много намешано обязательств без приоритетов, на практике это означает «роль не собрана». Ищут того, кто будет закрывать все, что горит. Ну, в общем, интересно. Акцент на личных качествах. Там, где нужна организационная ясность. Ну, то есть, когда говорят про стрессоустойчивость, гибкость, умение работать под нагрузкой, это означает, что от вас ждут не результата, а вот некой способности вывозить. В общем, много там интересного, полюбопытствуйте. Ну, а мы пока перейдем к нашей переводчице с ошибочного на правильный русский язык. И в эфире появляется Татьяна Юрьевна Гартман.
1: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня у нас будет очень узкая тема для разговора. Мы обсудим имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Все эти слова иностранного происхождения. И ударение в них неоднозначное. Но мы возьмем наши слова и расставим в них ударение правильно. К доске вызываю сразу двух гостей маяка. Ну, чтобы было не скучно.
4: Не забывайте, что мошенники, когда до вас дозваниваются, они используют инструменты социальной инженерии и нейролингвистического программирования.
5: Потому что в этом суть гения советской инженерии, то, что мы сделали невозможно.
3: Инженерия – это неверно. Ударение в этом слове должно падать на третий слог – инженерия. В качестве шпаргалки предлагаю обратиться к однокоренному существительному «инженер». Инженер – инженерия. Преобразование слова на «ия» ударение не меняем. Такую же схему можно использовать и в следующем примере от гостей программы «Как знать».
6: А у нас вкус связан с запахом всегда. Поэтому новшества в гастрономии, в русской кухне, они тоже сыграли роль в формировании русского вкуса.
3: Гастрономия. Неверно. Правильно. Гастрономия. Ну и шпаргалка уже готова. Гастроном. Гастрономия. Продолжаем изучать существительные на «ия» и разберемся со словом от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
7: Это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
3: Рефлексия. Неверно. Правильно. Рефлексия. Здесь тоже работает наша схема для запоминания с использованием однокоренного слова. Рефлекс, рефлексия. И у нас на очереди новый пример от Николая Азарова, гостя утреннего шоу.
8: То есть какое-то вот состояние абсолютной апатии, абсолютной беспомощности, абсолютно нежеланием каких-то решительных действий.
3: Апатия. Неверно. Правильно. Апатия. И хотя никакого апата в русском языке нет, все равно мы должны запомнить, что в этом слове ударять надо не «и» в предпоследнем слоге, а чуть раньше. Апатия. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако ненадолго. До встречи. Всех люблю. Особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Любознательность, открытость новому и осваивание новых навыков – это то, что может продлить жизнь. В очередном исследовании опять обращают внимание именно на эти аспекты, именно на эти векторы развития личности. Говорят о том, что такой человек активнее еще и социальные связи поддерживает. Ну и таким образом даже приходят к выводу исследователи, что эта черта характера, особенность личности, может иметь даже большее значение, чем общее качество жизни, например. Ну, интересно, вот а если человек интроверт по натуре и социальные связи не очень-то нужны, не возникнет ли тревожность на эту тему, ну, что вот, дескать, как-то я мало тут коммуницирую и меньше осваиваю нового. В целом, конечно, такие исследования, с одной стороны, воодушевляют, думаешь, ну, хорошо, пока мы там хотя бы крестиком учимся вышивать, уже будем фактически бессмертными. Но, с другой стороны, создают определенные ожидания, а это тоже может быть не так уж и полезно. Можно ли без ожиданий жить в принципе? Об этом сегодня решили поговорить в своей программе «Пойми себя, если сможешь» Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Все это состоится, я имею в виду разговор, после 20:00 по Москве. Для тех, кто не успеет или если неудобно слушать прямую в вашем часовом поясе, пожалуйста, медиаплатформа «Смотрим» любезно предложит вам наш архив. Ну, а мы сейчас перенесемся в прошлый четверг и послушаем, о чем Артем с Владиславом говорили, а говорили не о том, как устроена автобиографическая память и почему один эпизод рождает разные уверенные версии, что такое я и в целом к чему эти рассуждения о себе приводят. Давайте слушать фрагмент.
1: С одной стороны, я стремлюсь быть свободным от известного себе, да, и постоянно стремлюсь разрушить какие-то собственные основания, скажем, вот вижу в другом человеке свое, мне это не нравится.
2: Мое знание об этом человеке, да?
1: Мне это не нравится, то есть я иногда узнаю в других себя, и мне вот эти проявления не нравятся, и я стремлюсь избавиться от этого. Я так устроен, да? И мне кажется, вот это мой какой-то жизненный сценарий, который я выбрал, да, вот такого индивидуалиста. Почему мне всегда нравился Сиддхартха, вот, да, скажем, Гессе, что вот это мне нужно свое, да, вот поиск какой-то вот этой самостийности, как я это говорю.
2: Стиля.
1: Да. С другой стороны, сегодня, когда я писал анонс, я вот задумался, так сам этот паттерн тоже своего рода некая программа и тоже паттерн.
2: Угу.
1: То есть получается, что это некая история о себе, которую я рассказываю. Просто у большинства людей она складывается из каких-то заготовок, да, со вчерашнего дня, вот как тесто заготавливают. И так люди и формируют свою жизнь, да, она задетерминирована привычками, паттернами, ценностями, да, вложенными. А я, наоборот, иду как бы путем разрушения. Но это тоже сценарий. И передо мной возник вопрос, ну, если у меня есть такое сильное желание вообще вырваться из сценария, вообще, чтобы не было во мне сценария, то
2: так,
1: возможно
2: так же не бывает. Потому что, ну, как бы сценарий — это то, что возникает постфактум, мне кажется. То есть...
1: Нет, мне кажется, что сценарий — это то, что мы продолжаем отыгрывать постоянно. Грубо говоря, там, давай простой возьмем пример. Человек с детства привык к роли жертв, да, и он этот сценарий, скажем, отыгрывает, да, вот, и он свои преференции с этого имеет, знает, как время организовать, определенное количество транзакций имеет, да, с людьми, и у него в мире есть система спасателей, да, которым он звонит и жалуется, и так далее, да.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».
0: Маяк.
3: Посмотрим, что у нас там в мире культурных событий происходит. А там любопытное такое явление под названием «Регионы России ездят друг к другу в гости». 8 июля, то есть вчера, на площадке усадьбы Льва Николаевича Толстого «Хамовники» стартовали Дни Тульской области. Ну, Тульская область связана, конечно, с Львом Николаевичем тем, что там Ясная Поляна находится. И вот решили организовать вот такие Дни Тульской области. Мастер-классы по росписи филимоновской игрушки и из Ростов, создание кукол-закруток. Оказывается, закрутки — это не только консервы. Кроме того, занятия по флористике, ну и, конечно, литературное лото от музея-усадьбы Ясная Поляна. Будьте в Москве, заглядывайте. Сама по себе усадьба тоже довольно примечательна. Более впечатляющий географический размах у нас в другом явлении прослеживается. В Комсомольске на Амуре открылась выставка Вологодского кружева. Ну, просто посмотрите на карту нашей страны, где Комсомольск-на-Амуре, где Вологда. Ну и понятно, что просто так из одного места в другое съездить будет, мягко говоря, непросто. Но вот теперь жители Комсомольска-на-Амуре могут познакомиться с прославленным северным промыслом. И там экспозиция с кружевными произведениями, охватывающая период с 20 по 21 век. То есть практически наша с вами современность, но выглядит это, мне кажется, ничуть не менее интересно, чем то, что создано столетия назад. Так что да, продолжается вот это движение регионов навстречу друг дружке. Это особенно примечательно в год единства народов России. Ну, а теперь мы послушаем про символ нашей страны в глазах многих иностранцев. А именно, откуда взялась матрешка и почему именно она стала одним из главных символов русской культуры. Так была сформулирована одна из тем программы «Как знать». Передача эта вышла во вторник. Ну, а мы сейчас послушаем отрывок именно о появлении матрешки, а рассказывала обо всем этом редактор Центра семейного и корпоративного наследия Екатерина Колесова.
4: Кино, если уж совсем откровенно говорить, это прообраз именно женской фигуры, материнской, достаточно древний такой архетип. А вообще это тоже восходит, наверное, не просто так, не случайно, опять же, к форме яйца. Да, первоначально она появилась в мастерской, был такой чудесный магазин с мастерской, назывался «Детское воспитание». Вот наш детский мир, я думаю, по некоторым предметам, которые там можно было купить, он бы завистливо вздохнул, как и родители, особенно родители девочек. Вот. Впервые матрешка появилась именно в каталоге магазина «Детское воспитание» в 1898 году, как я уже говорила. Потом она побывала на Всероссийской кустарной выставке, имела очень большой успех, а потом отправилась в Париж в 1900-м. Это была матрешка с черным петухом, восьмиместная, которую тоже создал мастер Василий Звездочкин. Там она получила бронзовую медаль, но это не бог весть какая сенсация, потому что таких медалей было множество вручено на разных экспозициях. Но важнее то, что, в общем-то, все кустарные изделия, в том числе матрешки, они с этой выставки не вернулись, они прям там были распроданы.

0: Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Проблемы с топливом в России носят временный характер и связаны с попытками сорвать сезон отпусков граждан, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Своими действиями Украина пытается навредить российской экономике и создать напряжение в обществе, указал президент, подчеркнув, что эти попытки в действительности безуспешны.
1: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого, среднего бизнеса по производству нефтепродуктов. Сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, что так и будет. Прошу оперативнее принимать решения, и Александр Валентинович, и министр транспорта вот в оперативном режиме мне постоянно докладывают, мне и председателю правительства, разумеется.
0: Вместе с тем, в ходе своего выступления Владимир Путин призвал к оперативным решениям по обеспечению топливом Крыма и юга страны. Он уточнил, что меры по поддержке местных жителей и отдыхающих должны быть приняты незамедлительно.
1: Граждане должны чувствовать особые нагрузки. Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера. Это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Со своей стороны вице-премьер Александр Новак пояснил, что топливо в Крыму подорожало из-за усложнения логистики. В этой связи президент поручил оперативно принять решение о субсидиях Крыму и Севастополю. Расчет РСЗО российской группировки войск «Запад» нанес удар по укрепленным позициям ВСУ и создал коридор для продвижения российских штурмовиков в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны. Потери противника в результате действий южной группировки войск за сутки составили 14 пунктов управления беспилотной авиацией, 9 наземных робототехнических комплексов, рассказал начальник пресс-центра группировки войск Вадим Астафьев.
2: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и штурмовой бригады Национальной полиции Украины в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ.
0: Вооруженные силы Украины потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» 5 станций спутниковой связи и 44 беспилотника самолетного типа, добавили в Минобороны. В Бахрейне после объявления воздушной тревоги прозвучали несколько взрывов, сообщает телеканал «Аль-Маэдин». В МВД Бахрейна подтвердили включение сирен и призвали жителей следовать инструкциям служб безопасности. Позднее государственное телевидение сообщило, что ПВО страны перехватывает воздушные цели. Данных о последних последствиях взрывов пока нет. Силы противовоздушной обороны Кувейта также были задействованы для отражения комбинированной атаки с применением ракет и беспилотников на территорию страны. Ранее серия новых ударов по Ирану была начата американскими военными. Центральное командование вооруженных сил США объяснило эти действия ответом на атаки Тегерана против коммерческих судов, пересекавших Ормузский пролив. В корпусе стражи исламской революции между тем заявили, что расширят удары по базам США в регионе, в случае продолжения агрессии со стороны Вашингтона. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 3811 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Кроме того, ранения получили более 16 тысяч жителей. Еще 6400 удалось спасти из-под завала. В пострадавших районах продолжается масштабная оценка технического состояния уцелевших зданий, а для жителей, которые лишились жилья, развернуты пункты временного размещения. В спасательной операции участвует более 2000 человек из 27 стран мира. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве синоптики обещают кратковременные дожди. Днем +19, +21 градус.

спали. 9 июля на календаре, четверг. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. В Москве 6 часов и 13 минут. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры. Успеем еще обсудить некоторое количество актуальных новостей. Послушаем пару фрагментов программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И поговорим о передачах, которые только готовятся к выходу в эфир. Номер для ваших сообщений прежний. Плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Отправлять послание можно через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Не утихают споры о форматах работы. Удаленная или в офисе. Тут вроде бы все так привыкли сидеть по домам. Потом начальство спохватилось, что как-то некем покомандовать. Говорит, давайте всех обратно в офис. Продуктивность у нас вырастет, и бог с ней, с платой за аренду офисных помещений, потому что все равно приходится тратиться на разнообразные переговорные и так далее. Ну, а кроме того, возникает еще и коллизия, связанная с, например, авторскими правами на результаты труда интеллектуального. У нас есть определенные нормы, и вот когда сотрудник на технике работодателя сидит на территории работодателя, вопросов намного меньше. Ну, есть еще и контроль рабочего времени. Ну, и тут очередной виток споров на тему удаленка против офиса, связанный с правильностью питания, да. Оказывается, люди, которые выбирают дистанционный формат, они еще и питаются более правильно. На удаленке дома обедают 74% сотрудников. Именно эта категория работников, согласно свежему исследованию, значительно чаще оценивает свой рацион как правильный. Таковых оказалось 64%. Ну, казалось бы, а кто мешает принести вот эту домашнюю еду на работу? Ну, конечно, здесь есть социальный фактор, потому что жизнь офисных работников зачастую напоминает совместную жизнь человека и собаки. Вы только и делаете, что смотрите друг за другом, кто там что, простите, жрет. И обязательно кто-нибудь разогреет какую-то рыбу. Ну, в общем, возникают определенные трения. И тогда человек думает, ну, пойду куда-нибудь в столовую. А это тоже, во-первых, связано с повышенными расходами. Во-вторых, не всегда в этой столовой ты понимаешь, а что именно тебе подают. Ну, а кроме того, тренеры, всякие специалисты по здоровому питанию говорят, что там невозможно, например, даже иногда колораж посчитать, вот это пресловутое КЖБУ. В общем, есть проблема. Но, с другой стороны, много сказано о социальной роли этого самого удаленного формата работы, потому что люди инкапсулируются, и социальные связи — это важная часть нашей жизни, а они как-то коллапсируют. В общем, ничего хорошего не происходит, но зато в итоге появляются новые сферы предпринимательской деятельности. В частности, платный компаньон на шашлыки. Кто еще совсем недавно мог бы подумать, что этим можно зарабатывать? Итак, что же может сделать этот человек? За относительно небольшую сумму предлагается комплекс услуг. Разжечь мангал, приготовить мясо. Но самое главное – поддержать разговор, сказать тост и даже спеть. Да, если, видимо, доплатить, то может и перестать петь. Очень надеюсь, дорогие друзья, что в преддверии грядущих выходных вы не испытываете недостатка в людях, которые могут сделать все перечисленное. Ну, а самое главное, поддерживайте здоровый образ жизни и бодрость духа. Давайте также дружно и бодро встречать этот четверг под музыку на маяке.

0: вы спали.
1: День моды сегодня, но ведь мода — это же не только одежда, обувь, макияж, образ. В конце концов, тут рассказывают о том, что образ принцессы снова входит в моду. Но, знаете, есть и темы, и исследования, которые тоже волнами как-то возникают. И вот, казалось бы, день уфолога и день поиска НЛО, все это уже это скрылось за рубежом очередной недели. Но, тем не менее, продолжает информационное пространство выкидывать нам новости, которые касаются поиска внеземного жизни. Вот, пожалуйста, очередное такое исследование. Разработана система для идентификации сигналов жизни в космосе. В чем здесь дело? Когда ищут ученые жизнь за пределами нашей планеты, то часто очень фокусируются, например, на так называемых суперземлях, то есть планетах, похожих на нашу, ну, которые вращаются вокруг удаленных звезд, иногда в десятках, а то и сотнях световых лет от нас. Ну, ясно, что долететь-то туда вряд ли получится. А тут мы начинаем искать под фонарем, и, то есть проводить поиски в нашей Солнечной системе. И здесь тоже есть два кандидата, я думаю, все слышали. Это спутник Сатурна Энцелад и спутник Юпитера Европа. Там, потому что есть жидкая вода под ледяной коркой. Ну, а жидкая вода — это, конечно, один из признаков такой вот среды, пригодной, по крайней мере, для существования жизни, хотя бы отдаленно напоминающей нашу земную. Но есть там еще и проблемы, связанные с обнаружением метана, и дальше возникает вопрос. Вот этот метан, его произвели какие-то живые организмы или не очень? Вот теперь выясняется, что, видимо, будет система, которая позволит детектировать сигналы вот эти, спектральные в частности, от живой жизни и отличать их от чего-то подобного, но произведенного в результате геологических процессов. Ну, то есть можно будет куда-то зазря не летать. Ну, вот эта вера наша в то, что мы найдем все-таки жизнь, может быть, и не обязательно развитую в интеллектуальном отношении, но хоть какую-то за пределами нашей колыбели, это все, конечно, будоражит умы, иногда лучшие умы человечества даже. И вчера в программе Сергея Стилавина и его друзья продолжился цикл «Притяжение космоса», и ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Андреевич Эйсмонт говорил о том, а почему же мы до сих пор внеземной разум или даже внеземную жизнь не обнаружили.
0: И вот я говорю, что время от времени просачивается информация, что все нашли, вот не сегодня, завтра опубликуем, да?
2: Но им по шапке дают, да, им говорят, молчите.
0: Нет, ну, по шапке не дают, нет. Молчать. Ну, что, ну, не получилось, ну, дальше ищем, да. То есть это продолжается, причем, вот я говорю, в смысле, наши соотечественники поддерживают, но финансово, да?
2: Да, да.
0: Но и если говорить о наших соотечественниках, которые занимались этим, то можно, я сразу назову Николая Семеновича Кардашова, академик, да, и... Ну, раз все стараются, ничего не получается, нужно объяснение предложить. Почему не получается? Есть объяснение.
2: Какое?
0: Одно из объяснений, ну, я начну с Кардашова, хотя это сфера Дайсона, это не он, но он поддерживал, что есть высокоразвитые цивилизации, которые решили изолироваться от остального мира, создавая такие сферы Дайсона. Это вот есть звезда такая.
2: А вокруг?
0: А вокруг такая оболочка. Угу. И энергии хватает для того, чтобы вот продолжать жизнь, ничего не излучая, ничего не получая.
2: То есть они звезды гасят?
0: Они, да,
2: звезды. Вместе с планетами.
0: Это оболочка, они, да, гасят звезды, живут внутри этих сфер.
2: Эгоисты.
0: Да. Вот это тоже выглядит фантастикой, да. И здесь вот мне придется сослаться на Кардашова, он не единственный, да, кто вот всерьез придерживался этой точки зрения, да.
1: Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, выступал вчера в программе Сергея Стилавина и его друзья. Полную версию вы можете услышать на медиаплатформе «Смотрим». А сегодня в 10.30 продолжится рубрика «Кулинарная экспедиция». И президент Международного эногастрономического центра Леонид Гилиптерман будет говорить о тихоокеанской кухне. Ну а после 17 вас ждет встреча с подростковым психологом Никитой Карповым, который, естественно, ответит и на ваши вопросы тоже. Вы можете их задать заранее через медиаплатформу «Смотрим», можете прямо во время прямого эфира. Ну, а мы перенесемся в прошлый четверг, и там прозвучал вопрос от слушательницы, как помочь ребенку в выборе профессии. Есть ли какая-то методика, кроме пресловутой профориентации, не нанесет ли это все вреда? Что думает по этому поводу Никита Карпов, вы узнаете прямо сейчас. А я желаю вам отличного четверга, до скорой встречи, пока!
3: Это большая иллюзия, что можно взять один раз и правильно выбрать на всю жизнь удивительную профессию, которой мне всегда будет интересно, классно заниматься и в которой у меня будет получаться. Фактически жизнь устроена гораздо сложнее, и по нынешним данным люди там до 5 раз в течение своей жизни полностью меняют свою деятельность, и это окей. Поэтому в подростковом возрасте я бы немножко конкретизировал, что надо-то. Одна задача – выбрать вуз, куда поступать. Другая задача – найти, чем мне нравится заниматься. Третья задача – определить предметы, в которых я силен, для того, чтобы было легче сдавать экзамены. Четвертая задача – унять мамину тревогу, которая унимается только если видит какие-нибудь конкретные циферки. Вот. Я бы начал с более четкой постановки задачи, чего вы хотите. Соответственно, чем четче задача, тем легче выбрать инструментарий для решения той самой задачи. Для циферок подойдет все, что угодно. Например, для определения профиля, ну, там, условное тестирование по разным предметам. Для выбора вуза разговор с карьерным консультантом, например. Это тоже один из путей. То есть путей неисповедимое количество, и профориентация как процесс всего лишь один из них. И это дело толковое, хорошее, полезное. Не стоит только надеяться, что профориентация ответит на все ваши экзистенциальные вопросы. У подростков, между прочим, зачастую этих вопросов поменьше. Они не так стремятся, как родители, получить полную жизненную определенность. В общем, они стремятся гулять и расслабляться. Что с точки зрения профориентации? Профориентация – это лучшее понимание себя, как я устроен, что мне нравится, что у меня получается, и лучшее понимание ситуации, в которой я буду учиться и я буду работать, и возможностей внешней среды. И то – это профориентация. И то может быть включено в работу специалиста, с которым вы затеялись той самой профориентацией заниматься.

0: Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни.
1: Доброе утро, дорогие друзья. В студии Ассамблеи автомобилистов Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик и ведущий автомобильного шоу «Утилизатор». И, конечно, мы будем разговаривать про автомобили, об автомобилях и все, что связано рядом с ними. Ну, сегодня, вот в данный момент, ну, в настоящее время, если начинаешь разговаривать об автомобиле, то хочешь не хочешь, все начинают обсуждать топливо в данный момент. Ну, потому что насущная проблема, действительно, она есть. Ну, как бы мы это скрывать не будем. Вот, и тут вопрос такой. Решили сделать эфир по поводу основных вопросов, ответов на основные вопросы, связанные с топливом. Как вообще быть и что делать? Так вот, из чего же состоит бензин? Почему он может быть не таким, как автомобилю надо? Дальше, что следует знать про стандарты, вот эти Евро-2, Евро-3, потому что насколько это все страшно, не страшно. И появляется, сейчас много жалоб, мне постоянно звонят, что там после заправки начинают сбоить, троить, глохнуть, терять мощность. Вот понимаешь, что самое интересное? И не всегда это в реалиях. Просто человек заправился, наслушался и интершума, который идет вокруг него. И после этого он, например, звонит и говорит, у меня как-то машина стала по-другому ехать. Ну, такие тоже бывают случаи. А бывает, действительно, машина начинает плохо ехать. И так далее. Что делать, если появляются эти симптомы? То есть, вот, действительно, начал автомобиль троить. Ну, в общем, много вопросов. Вы еще, я надеюсь, нам подкинете этих вопросов. Именно по поводу топлива или по поводу ваших автомобилей. Напомню, телефончик для связи, куда вы можете писать ваши вопросики. Это 8-967-103-5533. Итак, 8-967-103-5533. Пишите, пожалуйста, мы все ваши вопросы видим. На все, которые вот успеем сразу же ответить, ответим сразу же. На те, которые не успеем ответить, я постараюсь ответить в своих мессенджерах. Можете туда писать. Если будете писать... Все они называются у меня Юрий Сидоренко «Просто про авто». Если будете писать в Макс, то ищите там канал Юрий Сидоренко «Просто про авто». А не у себя в записях мой телефон, потому что вы там его не найдете. Ну что ж, и сегодня для обсуждения этой темы я пригласил настоящего специалиста, мой хороший знакомый, это директор учебного центра «Супротек» Михаил Косой. Миш, ты на связи?
2: Доброе утро, да, я тут.
1: Доброе утро. Ну, я уже обозначил примерно тему, которую мы сегодня будем обсуждать, она такая, ну, прям вот самая, это, насущная на данный момент, да. Вот, и как бы первый, конечно, вопрос, который я хотел задать, прямо вот будем сейчас вопросы задавать и на них стараться отвечать. Так, первый вопрос, это, ну, конечно, Евро-5, Евро-2, Евро-3, понимаешь? То есть многие не понимают вообще, в чем разница между этими бензинами. То есть для некоторых, к сожалению, знаете, и причем очень многие, ну, действительно ошибаются, потому что, ну, не все технически настолько погружаются в эту тему, потому что она сложная. Думают, что Евро-2 – это 76-й, Евро-3 – это 92-й, а Евро-5 – это 95-й, 100-й и так далее. То есть вот даже до такого доходит. Но вот для того, чтобы начать вообще погружение в эту тему и что-то вообще про нее рассказать, я думаю, что вообще надо объяснить, что надо знать про эти стандарты, чем они вообще отличаются, что это вообще такое.
2: Ну, да, безусловно, путаниц на самом деле много, и как что с чем взаимосвязано, стандарты евро, так называемые, это экологический стандарт. Это народное население пришло к производителям автомобилей и говорит, знаете что, нам дышать трудно, когда они все по улице ездят, дымят, поэтому давайте автомобили будут дымить поменьше. И указали конкретно, чего не должно быть. Да? Началось все с Евро-1, который запретил пресловутый тетраэтилсвинец, который раньше добавляли в топливо как раз в 76-е для повышения октанового числа, и который оказался страшно ядовитой штукой. И так далее. И потихонечку требования к выхлопу, к экологичности автомобиля повышаются. Раз от раза там придумывают новые ограничения и, соответственно, вводят.
1: Миш, то есть получается, да. у нас может быть Евро-2, Евро-3 и также 95-й, правильно я так понимаю, бензин?
2: Абсолютно. Это не взаимосвязанные вещи. Евро вот говорит о том, что находится на конце трубы. Выхлопа автомобильного, и все. Про то, как это все работает внутри машины, да, стандарт не

0: интересуются. Значит, дальше на это должны ответить конструкторы двигателей. Они меняют конструкции так, чтобы попадать в эти самые экологические требования. Это вот как раз с этим связано появление всевозможных катализаторов, дожигателей, сажевых фильтров, там систем поимки этой сажи. Если про дизель говорить, то это всякие системы там впрыска мочевины, чтобы бороться с сажевыми выбросами и азотными и так далее. Вот. Но одной только конструкции двигателя не справится. Как бы не удается так сжигать чисто топливо, чтобы попасть в стандарты. Поэтому производители уже двигателей говорят всяким химикам, нефтяникам, масленщикам и так далее: давайте-ка мне жидкости такого-то и такого-то характера, с такими-то параметрами, чтобы они попадали в конструкции моих моторов. И поэтому появляются всякие требования к маслам моторным, например, и в частности к топливу. Вот это и есть эти самые экологические стандарты. Но тут хитрость заключается в следующем, что иногда топливо может и отвечать стандарту, но из чего оно там конкретно собрано, из каких особенностей, неизвестно. Потому что бензин, например, современный, это очень сложная конструкция. Для того, чтобы поднять в нем октановое число, недостаточно там в прямогонный бензин добавить только какие-то присадки. Так не получается сделать там 95-й, 98-й и 100-й тем более. И поэтому его очень серьезно перерабатывают. Его чистят от серы глубокой гидроочисткой. Потом реформируют структуру молекулярную в разные типы там реформатов, изомеризатов, алкилатов и так далее. Потом смешивают в определенные пропорции. Добавляют бензин разного происхождения. Не только из прямогонного бензина все это делают, но иногда из других там фракций нефтяных и так далее. И получается такой конструктор. И вот что конкретно положено в этот конструктор, знать довольно трудно нам, когда мы заправляемся. Даже если на нем написано там Евро-5 или Евро-3, конкретный состав и конкретные особенности понять бывает сложно.
1: Так, значит, получается, что вообще все зависит от состава и то, что внутри. Вопрос тогда такой. Как вообще узнать на заправке? Вот я приехал, там же можно написать что угодно, правильно? Вот там Евро-3, Евро-5, это вообще как-то вообще реально узнать? Или это вообще
0: никак? Конечно, вообще это должно быть указано в партии топлива, да, висеть в уголке потребителя. Вы можете запросить на топливной станции, как бы этот документик почитать. Сейчас, понимаете, иногда бывает не до того, чтобы разбираться, что там написано в этой бумажке, потому что это единственное место, где можно сейчас быстро заправиться. Вот. Но вообще теоретически, должна быть бумага и так далее. Но даже если там написано, там, например, Евро-3, то сложно понимать, еще раз повторюсь, какие конкретно фракции бензиновые были использованы для того, чтобы его собрать. А от этого очень сильно зависит качество и очень сильно зависят проблемы, которые могут возникнуть в автомобиле. Тут важно понимать следующее. Если у вас двигатель старый, вот по конструкции он был заточен под Евро-2, например, то вы в него можете заливать все, что угодно, он, в принципе, будет работать. Mm-hmm. Если у вас двигатель после там 2010 года выпуска, там разные компании по-разному, тоже спешили соответствовать этим стандартам, то у него уже стоят там и катализаторы, и лямбда-зонд какой-нибудь и так далее. Но это еще первое поколение конструкции, они спокойно едят Евро-3 и не развалятся от этого. Вот если у вас двигатель недавний, там после 15-го, 16-го и выше годов выпуска, какой-нибудь китайский автомобиль последних лет с маленьким движком, сильно форсированным, турбированный, с непосредственным впрыском топлива, то он заточен под Евро-5, и ему, конечно, худо будет там от Евро-3. То есть здесь еще очень важно понимать, что тут есть такое совпадение между топливом и двигателем, и разные двигатели по-разному будут реагировать на старые стандарты.
1: Понятно. Тогда уже встает самый интересный вопрос, что делать-то? Вот тогда что, не заправляться, что ли, получается? Хорошо. Сейчас, секундочку, я сейчас сформулируюсь до конца. Вот я еду, у меня прям, мой УАЗ, бог с ним, то есть я нормально езжу, у меня 10-го года он, и ему, в принципе, особо без разницы. Тем более, когда там Евро-3 перестали выпускать в 16-м году, насколько я помню. Евро-2 в 12-м, Евро-3 в 16-м, ну а дальше пошел Евро-4-5. что это там дело должно двигаться. Где-то так, на всякий случай говорю, но где-то в этих странах. Потому что, по идее, до 2016-го должны были быть двигатели, которые примерно должны работать были с Евро-3. Вот, допустим, у меня там 2021 год, 2025 года, хорошо, у меня машина. Вот мне что делать? Я приезжаю, и мне надо бежать смотреть, что там за бензин. Потом дальше я не до конца понимаю, вдруг там не то налито на этой заправке. Может, там написано одно, а там размешано другое во фракциях. Это же все в присадке
0: идет. Да, это тоже может быть. Прислушиваться к автомобилю. Сейчас надо заправляться, да? Иначе вы просто не доедете. Все-таки лучше иметь машину с бензином, чем без. А второе, прислушиваться к ней, потому что какие-то вещи возникают сразу, какие-то вещи имеют отложенный эффект, с одного бака там ничего страшного не случится, даже в самом современном двигателе или там с парочки, потом, надо будет отмыть и бензином качественнее попользоваться. А вот сейчас, например, такие жалобы стали возникать, что люди просто заправляют машину, и бензин оставляет потеки на лакокрасочном покрытии, там около заливной горловины, которые там не оттираются никак, да? Хотя, в принципе, чистый и качественный бензин такого делать не должен. Он должен быстро испаряться, и все. А эти потеки — это смолы. Это полимеризирующиеся элементы, олефины, диены и так далее. Это не очень стабильные углеводороды, которые попали с какой-то не очень качественно проработанной фракцией. Да? А как только они попадают на воздух в присутствии кислорода, они сцепляются друг с другом и образуют такие лаковые отложения. Поэтому это не стереть тряпочкой, это не стереть растворителем уже потом, это надо ехать в специальный сервис, отмывать машину и чинить этот самый лакокрасочное покрытие. Но такие же точно отложения, пленки вот эти лаковые, возникают и внутри машины. Особенно, в нагруженной топливной аппаратуре. И если у вас даже тоненькие такие липкие пленочки начали образовываться, например, в форсунках, у вас может начать залипать игла. То есть форсунка то ли закрыта остается, когда не надо, то ли наоборот открыта и начинает течь. У вас эти лаковые пленки образуются в канальцах распылителей форсунок, что очень меняет направление факела распространения потока топлива. Особенно это для двигателей с непосредственным впрыском бензина опасно и неприятно. Эти отложения, они могут приводить к немедленному эффекту. То есть вы немножко проехали, там километров 30, у вас 50, попали эти смолы в топливную систему, и мгновенно машина начинает чихать, троить, потому что в какой-то цилиндр не попало топливо, или недостаточно попало, или плохо распылилось. Может подсесть давление, потому что у насоса клапан там не перекрылся, и так далее, и тому подобное. То есть эти такого рода загрязнения полимерные, они могут дать немедленный эффект, очень быстрый. С ними надо бороться, конечно, с ними надо бороться какими-нибудь моющими присадками и добавками. Есть всякие очистители топливной системы. Наша компания Супротек выпускает присадку СГА, которая как раз написано, что у нее там есть моющие, смазывающие, защищающие от коррозии всякие функции. Моющие, они относятся как раз к такого рода отложением. Они не дают прилипнуть к металлу нигде. Она их обволакивает профилактически и доносит до камеры сгорания, где они как-то разрушаются при температуре, слава богу. Это главная ее функция такая профилактическая. Она там и старые какие-то отложения будет пытаться отмыть, но это будет дольше и сложнее, потому что если эти смолы попали в температурно нагруженный отдел, например, близко к камере сгорания, они превращаются в лаки такие стеклоподобные, их размывать потом довольно трудно.
1: То есть их надо сначала разъедать, то есть до того момента, как они попали в камеру сгорания. Они должны превратиться в такую практику, которая не полимеризуется, как правильно сказать.
0: Да, не слипается друг с другом, да. Потому что присадка их обволакивает, да, и мешает им, значит, взаимодействовать между собой и мешает прилипать к металлу, к клапанам, там, к всяким канальцам и так далее и тому подобное. Блокирует, значит, их присоединение к железу. Это хороший способ, как бы предотвратить вот самые быстрые такие проблемы, которые возникают раньше всего.
1: То есть, получается, мы просто нивелируем. Не то, что там... Самый важный момент. Присадка СГА – это не совсем присадка, триботехнический состав. Чтобы мы не путались, потому что он не меняет жижу. Он не меняет сам состав жидкости. То есть он не поднимает...
0: Нет. Смотрите, присадка СГА – это многофункциональная штука. Там есть и элемент, восстанавливающий износ, да, потертости так. всякие. Но, еще раз... Несущая функция для бензиновых систем в основном пользу дает вот эта моющая штука. Вот с этими самыми бензиновыми смолами. Потому что в дизельном топливе там совсем другая история и другие опасности. Да, мы сейчас про бензин говорим.
1: Про бензин, да.
0: Да. Но я хотел подчеркнуть, что в этой присадке нет никакого октан-корректирующего элемента, компонента. Значит, октановое число, оно никак не связано с качеством непосредственно бензина, там, с загрязнениями, его составом и так далее. Может быть, их высокооктановый бензин нормальный, но грязный. А может быть, очень чистый, но низкооктановый. Это немножко разные вещи. Вот, значит, октановое число – это вторая штука, которая проступает очень быстро. То есть вы заправились, отъехали, и сразу машина начинает терять мощность, потому что датчики слышат звон, датчики откатывают зажигание, зажигание идет попозднее, на поршень мы давим не вовремя, теряется мощность, машина плохо тянет. Вот такой эффект наступает вот сначала от... низкого октанового числа. В этой ситуации надо, конечно, добавлять октан-корректор. Лучше всего заправиться срочно каким-нибудь бензином, типа сотым, просто чтобы его перемешало. Но если нет под рукой, то добавить октан-корректор. Но с октан-корректорами дело может быть опасно. Они бывают очень разные. И некоторые из них чуть ли не вреднее для автомобиля, чем, значит, немножко заниженное октановое число. Поэтому с этим надо быть внимательным. Совет такой. Октан-корректор не может быть маленьким. Не может быть маленькой пузырек, бутылочка или, значит, какая-нибудь там таблеточка или что-то такое. Довольно объемистая должна быть банка. Потому что иначе там страшно агрессивная штуковина может быть в малом количестве, которая вам даст такие отложения металлизированные на свечах, что вы потом никогда уже не заведетесь. Вот. Поэтому, если у вас есть проверенный октан-корректор, хороший от уважающейся компании, пользуйтесь, конечно. Значит, присадка СГА наша, вот супротековская, она от этого не спасает, у нее октан-корректора нет, потому что, ну, еще раз повторюсь, это... штука довольно сложная и опасная. И постоянно его добавлять категорически нельзя. Никакой, ни хороший, ни плохой. То есть вот один раз там спасти машину от плохого бензина на конкретном баке, да, можно воспользоваться, но постоянно, так как мы рекомендуем добавлять СГА, конечно, нельзя. Вот, поэтому СГА октан корректора нет, а вот моющие свойства у нее очень хорошие. Вот от этих вот смолы, образующихся лаков, она очень хорошо... спасает.
1: Вот смотри, самый важный момент, который сейчас сказал, вот это очень правильная вещь. Лечить причину, а не следствие. Вот что самое прикольное. То есть она, получается, лечит причину, она убирает то, что, ну, как бы не дает оседать тому, что должно оседать. Вот это очень важный момент. Вот смотри, ну, здесь вопрос
0: сразу. Да, в этом смысле она, сейчас, да, Миша, пожалуйста. Она выступает...
1: Смотри, так, прям вот вопрос конкретный. Доброе утро. Какими присадками в данный момент с бензином советуете пользоваться? Важный момент. Приветствую. Хавал H7, октябрь 2025 года. Какую присадку при каждой заправке лить? Какие еще ваши присадки можно залить?
0: Да, СГА лить при каждой заправке. Да, потому что если вы заливаете сейчас конкретно плохой бензин с этими образованиями полимерными, значит, она спасет вот сейчас конкретно. Если вы залили бензин, а присадку не добавили, ну, как бы получили то, что получили с отложениями. Поэтому, да, присадку надо добавлять при каждой заправке. Если есть подозрение, что бензин плохой, можно даже два флакончика, ну, на полный бак добавить. На полбака, так уж одного флакона точно хватает нашего 50-миллилитрового. Они есть на многих заправках, эти присадки, так что есть в нашем интернет-магазине, так что обратите внимание.
1: Да, и по телефону 8-9-6-7-103-5-5-3-3 вы можете узнать всю информацию, там сидят инженеры на другом конце провода, вам по вашей машине расскажут, что конкретно заливать в ваш автомобиль. А мы вернемся после рекламы.
2: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Там лет 50-60 назад люди приходили прям с партитурами, умели читать сразу там 20-40 нотоносцев и слышать внутри себя, как играют кларнеты, как фаготы и так далее. Сейчас таких людей мало, конечно. И очень много людей приходит, потому что им хочется что-то почувствовать в сфере классической музыки, но они не знают, что.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
4: Можем назвать это словом «кибербуллинг». И мне кажется, что когда ты это слово произносишь, первое, что ты делаешь, ты как бы аудиторию немножко пугаешь.
5: Да, это очень страшное слово.
4: Почему?
5: Наверное, потому что ничего не понятно.
2: Как обезопасить себя и своих близких от агрессии в интернете? Цифровой буллинг. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на Маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: А мы вернулись в студию Ассамблеи автомобилистов. Напомню, с вами сегодня Юрий Сидоренко, профессиональный автомеханик, ведущий автомобильного шоу «Утилизатор», и мой хороший знакомый Михаил Косой, директор учебного центра «Супротек». Миш, слушай, тут такой еще вопрос. Ну, вот мы рассказали, что если машина начала глохнуть и троить, то есть если она троит, да, вот после того, как заправился, а что делать, если она глохнет вообще, вот, ну, как бы вот, заглохла, из-за чего это происходит? Ну, вот вроде топливо и топливо, почему стало глохнуть-то?
0: Да, сложно, конечно, это все говорить удаленно, да, надо рассматривать как конкретную машину, но... Если глохнет, это значит, что двигатель почему-то не получает топливо. Электронная система его будет глушить, потому что она не понимает, что происходит. Это может случиться, например, если в топливе есть вода в значительном количестве. Соответственно, оно просто не загорается и выбивает систему. Еще бывает такая история, когда вот в каких-то фракциях бензина, который был использован не очень кондиционный для производства срочно этого товарного продукта, содержится много низкокипящих фракций, то есть легких углеводородиков, которые при температуре просто испаряются очень сильно и дают паровые пробки. У вас давление в рампе большое, ну, если это современный бензиновый двигатель, да, там, особенно с непосредственным впрыском, значит, форсунка открывается, но вместо топлива туда летят как бы пары, и этого совершенно недостаточно для того, чтобы, соответственно, поджечь его в цилиндре и получить энергию. И вот из-за таких пропусков, значит, насос может не давать давления, если эти пары образуются, а форсунки не вбрасывают топливо, и машина глохнет. Вот это одна из таких распространенных причин, которые тоже могут возникнуть сразу, что называется, да? Потому что, еще раз повторюсь, мы сейчас разговариваем только про последствия, которые наступают немедленно. Вот заправились и получили по носу сразу. Есть еще всякие накапливающиеся со временем истории. Но это, может быть, в следующий раз поговорим. Если машина начала глохнуть, ну попробуйте ее остудить, что называется. То есть выключить, открыть капот и походить вокруг, пока остынет двигатель, остынет топливная рампа. Там топливо обратно конденсируется. В следующий раз, когда вы будете включать, значит, холодный двигатель, у вас топливо будет холодное, насос успеет нагнать этой жидкости, и, соответственно, давление как-то восстановится. Если заработало нормально там по первости, то как бы хорошо, продолжайте движение. Если нет, поезжайте скорее в сервис, уже разбираться конкретно.
1: Ой, смотри, Kia Ceed 2015 год, двигатель старой часть, чуть громче работает. Все понятно, ничего страшного. Это Овел, тот, кто писал, напишите мне в Юрий Сидоренко просто про авто, я вам прямо отвечу конкретно по вашей машине. Это узкий очень вопрос. Есть вопрос. Что ж здесь никак прочитать не могу. Ладно. Доброе утро. Про плохой бензин понятно. Сейчас может оказаться везде. А может быть, уже и был. Может быть, мы уже годами его льем. Непонятно. Как относитесь к переходу на газ? Вот.
0: Ну, я отношусь положительно. Переходите на газ. Конечно, газы тоже бывают разные, но все же с ними немножко попроще. Там не так много вариантов, что можно получить. Вот. Что касается бензина, который уже год льем плохой, это сильно вряд ли, потому что если у вас машина никак не барахлила и вела себя нормально и чувствует себя нормально, то, скорее всего, и бензин был нормальный. Опять же, к исходу года вы бы уже получили какие-нибудь сажевые отложения, например, если бы бензин был плохой в камере сгорания. Свечи бы залипли чем-нибудь неприятным там и так далее. То есть вот есть вещи, которые набегают, что называется, со временем. Поэтому не будем грешить как бы огульно. Думаю, что год вы пользовались более или менее стандартным и нормальным бензином. Но вот сейчас действительно, когда есть просто физический дефицит, в ход идут такие фракции бензиновые, которые просто раньше не использовались. Вот. И они формально удовлетворяют всяким стандартам, но вот могут иметь некоторые нюансы в своем составе.
1: Слушайте, ну, самый главный момент из сегодняшней беседы я выяснил такой. Ну, во-первых, я это как раз хотел сказать. То, что если ваш двигатель вдруг заглох и не заводится, это не значит, что он лег, то есть как бы умер. Это не факт. Электроника могла просто его отключить, потому что новые машины все напичканы просто электроникой. Если какие-то параметры не такие, то есть, естественно, электронный блок управления машина просто отключает на данный момент, поэтому вы сразу же не переживайте, надо поехать в сервис на диагностику. Дальше то, что все, что связано с бензином, если сразу же вас не троит, то это все долгоиграющая история. И мы понимаем, что потом в любом случае надо будет последствия эти как-то убирать и нивелировать. Вот. Дальше, добавляя определенные очистители и так далее, нужно все-таки уже сейчас периодически очищать свою систему, тем более есть всякое большое количество различных очистителей мягких, именно которые добавляются в бак, которые могут прочистить ваш тракт и плюс еще катализатор немножко зацепить, насколько это возможно, пока он окончательно не заплавился и так далее. Ну и, конечно, стараться заправляться все-таки, по возможности заправляться бензином, вот, а не тем, что можно купить на какой-то боковой заправке, зато он есть, и там, не стоять в очередь. Я ни к чему не призываю, могу сразу сказать, просто стараться. Я вчера, честно, постоял, заправился, нормальным бензинчиком, причем по нормальной цене совершенно адекватной, вот, и небольшая очередь была,
0: Повезло.
1: Да, повезло, реально повезло, вот, просто так получилось, что она только открылась, передо мной был там буквально машин 10, что ли, практически, я считаю, это ни о чем. На данный момент времени.
0: У меня никакой следующая передача. Да, будет следующая передача. Можем поговорить про как раз загрязнение серой, которые влияют в первую очередь на всякие эти катализаторы, лямбда-зонды там и все прочее, и как с ними бороться, и как от них пытаться увернуться. Вот, потому что там это отдельная такая большая тема.
1: Отлично.
0: Так все, что да.
1: Тогда я тебя, если ты не против, приглашу на следующий четверг. Именно вот эту тему поднимем, как с ней бороться и как жить в такой ситуации, которая сейчас есть. Друзья мои, сейчас к эфиру подошло. Так что большое спасибо. Вот, до связи и всем удачной дороги. Пока.
0: Всего доброго.

0: в Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Запас прочности энергосистемы в России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством по ситуации с топливом в стране. Президент поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Так он отреагировал на слова вице-премьера Александра Новака, который заявил о готовности рассмотреть ситуацию с нехваткой топлива вместе с крымскими коллегами.
2: Но и имея в виду, что и граждане не должны чувствовать особой нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: В свою очередь, Новак сообщил о решении Кабмина перенести ремонты нескольких нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки для стабилизации ситуации. Кроме того, в июле Россия начнет закупки нефтепродуктов из-за рубежа. Правительство также ввело запрет на экспорт дизельного топлива. В результате действий южной группировки войск ВСУ потеряли за сутки 14 пунктов управления беспилотной авиацией и 9 наземных робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. По его словам, уничтожено не менее 165 украинских военнослужащих.
3: Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и штурмовой бригады Национальной полиции Украины в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 165 военнослужащих. Артиллерией и баражирующими боеприпасами поражены две боевые бронированные машины, 21 автомобиль, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 27 антенн связи и БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов. Поражено 14 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ.
0: Расчет РСЗО группировки войск «Запад» нанес удар по укрепленным позициям ВСУ и создал коридор для продвижения российских штурмовиков в районе Красного Лимана, сообщили в Минобороны. В зоне ответственности группировки «Восток» украинская армия за сутки потеряла 5 станций спутниковой связи и 44 беспилотника. Производство ракет «Патриот» на Украине займет годы из-за сложности технологии и высокой стоимости, передает Bloomberg. По данным агентства, такие ракеты сейчас выпускают только в Соединенных Штатах и Японии. Для их производства нужны специальные технологии, оборудование и сложные комплектующие, которых у Украины нет. Напомню, накануне Дональд Трамп на встрече с Зеленским заявил, что может предоставить Киеву лицензию на производство комплексов «Патриот». По словам американского лидера, таким образом украинские власти не смогут жаловаться, что им дают недостаточно. Корпус стражи Исламской революции нанес удар по 4 базам США на Ближнем Востоке в качестве ответа на возобновление американских ударов по Ирану. По утверждению корпуса, в ходе первого этапа операции с использованием ракет и беспилотников были поражены 2 базы в Кувейте и еще одна в Бахрейне. Ответные удары были нанесены через час после начала новой серии американских атак на Иран. Напомню, накануне на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня Соединенных Штатов с Ираном больше не действует. Он назвал иранские власти раковой опухолью, которую необходимо вырезать. После этого американские вооруженные силы вновь начали наносить удары по Исламской Республике. Позже президент США пригрозил Тегерану новыми, более мощными ударами в случае продолжения атак на суда в Ормузском проливе. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле превысило 3800 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес. Пострадали более 16 тысяч жителей. Еще свыше 6400 удалось спасти из-под завалов. В пострадавших районах продолжается масштабная оценка технического состояния уцелевших зданий, а для жителей, лишившихся жилья, развернуты пункты временного размещения. В спасательных операциях занято более 2000 человек из 27 стран. Новые подробности, оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди. Термометры покажут 19-21, тепла, в Подмосковье плюс 17-22. Ветер южной четверти 4,9 метра в секунду, порывистый, атмосферное давление будет расти и составит 745 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов, а атмосферное давление 741 миллиметр, влажность воздуха 90%, осадков в городе не наблюдается.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, ну что ж, друзья мои, сегодня в столице очень сонная погода. Ночью шел дождь.
2: Огуречный.
1: Да, он шел, и нам снились огурцы.
2: И смывал всю грязь огуречную.
1: Да. Владислав Александрович, есть два варианта начать сегодняшнее так называемое шоу.
2: Ну-ка.
1: Рубрика «Эти забавные зумеры», наша традиционная.
2: Сладкая.
1: Или второе «Доигрались». Вот с чего хочется? Вот сразу вот туда, в пропасть.
2: Ну, давайте сначала...
1: Про зумера.
2: Я хотел с горькой пилюли.
1: С горькой?
2: Да.
1: Тогда все. Тогда горькая.
2: А потом сладенькая.
1: Тогда горькая, друзья. Ну, сладенького не будет, но горечь будет полная. Итак, доигрались, ребята. 63% жителей России считают главой своей семьи мать, а не отца. Вот и все.
2: Ну, да вот, не надо, и так ну, да. Плохо.
1: Да, вот и все.
0: Сергей Стиллавин.
2: И так очень плохо.
0: И его друзья. На маяке.
1: Ну, пару слов добавлю от себя, да. Тут есть интересная разбивка о причинах вскарабкивания матери на трон.
2: Угу,
1: причина.
2: Ну-ка.
1: Почему, их спросили людей, почему в вашей семье вот не отец, а мать?
2: Угу.
1: Еще раз напомню, это не фантазии, не типа, скажите, пожалуйста, как вы думаете, кто, женщина или мужчина глава семьи? Нет, как-то как в вашей семье. И вот этот ужас. Значит, смотрите, 43% ответили. Это, кстати, в вашем стиле. А так сложилось. Ну, из серии посмотрим, наверное, может быть.
2: Нежнее нежного.
1: Ага. 43%. Так сложилось. 30, ну, есть и более конкретный ответ. 36% мать имеет более твердый и решительный характер. То есть отец тряпка, да,
2: нет,
1: как вы говорите.
2: Отец просто сливается, да и все.
1: Ну, как сливается на диван. На...
2: Нет, ну, это понимаете, это да. Моральная вот этот
1: да.
2: Куток, за куток.
1: Раньше мужской, кут-то да. Был у них.
2: Да, а теперь у мужчины.
1: А теперь у нас.
2: Да но, и... он другой, да, моральный.
1: Да, да. 27% заработок. Смотри-ка, зарабатывают больше. Дамы.
2: Это плохо.
1: И два... Ну, для кого,
2: шутка.
1: Да. 26%, вот это совсем сенсация, ребята, возраст. То есть в четверти семей мама еще и старше, папаша. Прикрела мальчика себе на груди. Да,
2: ну,
1: да,
2: это
1: да.
2: Сейчас тренд.
1: Ну
2: поэтому,
1: что, товарищи, да. С другой стороны, давайте скажем, давайте выдохнем, во-первых, да?
2: Да.
1: Во-вторых, расслабимся. Потому что, ну, раз они победили, значит, смотрите, кто главный, тот и ответственный, во-первых, правильно?
2: Да.
1: На нем вся ответственность. Поэтому
2: да.
1: Вот разговор о том, что мужчина должен быть надежный, ответственный, это вообще ни о чем. Он не должен ничего теперь, правильно? Раз он не главный.
2: Все пополам.
1: Нет, никакие пополам, 63. 63,
2: завелся.
1: 2 трети. Да. Все, а я так скажу, давайте завершим эту горечь
2: да.
1: Следующим.
2: Да.
1: Бабоньки, добивайтесь нас.
2: Зачем
0: ты? Сергей Стиллавин. И его друзья.
1: Ну что, и о зумерах. Давайте пару слов буквально.
2: Давайте.
1: Потом письмо недочитанное вчера. Значит, зумеры. Причем наши зумеры. Господи, что за черти, а? Зумеры, чтобы казаться настоящими мужиками.
2: Так.
1: Кстати, сообщите им, что это совершенно не нужно в этой ситуации. Потому что в семье они все равно будут number two. То есть номер два.
2: Это если... ничего
1: да,
2: не меняет.
1: Это вам не нужно этим заниматься, ребятки. Так вот, зумеры, чтобы казаться настоящими мужиками, начали крошить свои айфоны. Ну, я так понимаю, купленные им родителями.
2: Ага.
1: Начали бить стекла, ломать бока.
2: Ну, это типа поступок, вы знаете?
1: Нет, типа у меня битый.
2: Ага.
1: Типа я бывал в переделке.
2: А, это как шрамы у мужчин.
1: Да,
2: в прошлом
1: я был в драке,
2: веке.
1: И мне с ноги проломили айфон. Я держал его у уха. Они же еще ухи себе ломают, как под боксеров косят, да?
2: Какая тупость.
1: И морды бьют, стучат кулаками себе, что типа я битый, я мужик. Парни, ну, вернее, мамочки, только на вас одна. Расскажите этим зумерам, своим деткам, что им уже не надо это делать. Это уже. И вторая новость. Подростки, значит, они же, чего они боятся? Во-первых, только 7% подростков хотят повзрослеть.
2: Да класс.
1: 7% людей. Помните песню?
2: Но не подростки.
1: Остальные не хотят. Вот все.
3: приемная нос.
4: Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так, итак, письма, друзья мои, ваши. Пока вскрываю письмо, так, отрываю его, да. Цифровой сургуч.
2: Марку отдирайте.
1: Да, сургуч открываю. Еще добавлю, что больше всего эти зумеры боятся, что у них не будет денег. Помните, раньше был страх жить на одну зарплату? Чтоб ты жил на одну зарплату.
2: Без зарплаты.
1: А тут вообще, видите, как снизилась планка. Страх.
2: Ой, тяжело. Ой, страшно. Очень тяжело.
1: И вот пишет нам, соответственно, Ирина. Да? Мы вчера начали читать это письмо. И я, значит, слушаю, да? Да. Меня зовут Ирина. Я из Ростовской области. Решила написать вам, так как радиостанцию «Маяк» слушаю, в том числе и водители транспортных средств.
2: Так.
1: Да. Сейчас непростая ситуация с топливом на АЗС.
2: Согласна.
1: Согласна, да. Надеюсь, что скоро все наладится. Но мое письмо скорее про очереди на заправках. На мой взгляд, больше создаваемые самими водителями. Недавно пришлось наблюдать такую ситуацию. Трасса М4 Дон. Едут на юг. Она местная. Большой поток, время отпусков, жара плюс 30 градусов. На заправочной станции, отстояв очередь, автомобиль подъезжает к заправочной колонке. Не спеша из автомобиля выходит семья.
2: Король.
1: Папа. Нет, бывший король.
2: Тогда королевич.
1: Королева. Папа. И двое маленьких детишек. Сын и дочь. Картина умильная, приветствуемая, конечно, нами. Но все вместе идут оплачивать, а возможно, в туалет, в магазин за сладостями.
2: Размять
1: купить
2: суставы.
1: Купить кофейку. Да, на кассе очереди нет. Но папы после оплаты у машины тоже нет. Многие водители, значит, соответственно, глушат двигатель. Это и по правилам, чтобы не тратить горючее. Спустя какое-то время, это минут 15-20, да, приходит папа этой семьи, вставляет пистолет потихоньку, заправляет автомобиль, опять уходит. Снова его нет. 15-20 минут. Очередь начинает закипать. Наконец приходит вся эта семейка. Это, кстати, вызывает уважение к семейным ценностям, правда? Ах, ты понимаешь ли.
2: Хорошо.
1: Женатик, молодец, папаша. Наконец приходит, не спеша усаживаются в свой автомобиль. И, наконец, с этими, со стаканами кофе уезжают. И вот я, говорит Ирина, обращаюсь к водителям. Ну, неужели сначала, выйдя из автомобиля в первый раз, трудно сразу вставить пистолет в топливный бак? Идти оплачивать топливо. После заправки поставить машину, переставить на стоянку и освободить
2: это
1: колонку.
2: Это логично же.
1: Да.
2: Это уже как на поверхность.
1: А потом уже идти писать.
2: Да все, что хочешь. Пойти за грибами.
1: И так далее. Да-да-да. Или успокоить... ребенка. Да, вот вашего, своего. Ведь насколько сократило бы время ожидания, всем добра и терпения. Но не в этот раз, Ирина. Согласен. Думать о других — признак хорошего человека, товарищи.
3: Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес stilavinsobaka.bk.ru. Фамилия Стилавин, 2 Л.
1: Так, есть еще письма, но мы их пока отложим, Владислав Александрович. Потому
2: хорошо,
1: что
2: давайте.
1: У нас с вами ведь опять фантастика, представляете?
2: Вы же вчера что-то там нам...
1: Это уже проехали,
2: акцию, да?
1: Проехали. Битый... Новый родился сегодня. Они идут друг
2: Битая
1: за другом.
2: Карта,
1: да, друг
2: понимаю.
1: За другом. Родился писатель-фантаст Дин Куниц. Кунц.
2: Не Скунс,
1: у него есть,
2: а Кунц.
1: У него настолько много произведений, я скажу так, народные артисты Советского Союза столько не снимались в фильмах ежегодно, востребованные, типа Ив Стигнеева или Леонова, сколько этот написал книг ежегодно. И до сих пор, я так понимаю, пишет из фраз, которые, ну скажем, сразу выхватывает взгляд из тела произведения. Например, такая фраза. Она не была девственницей, но с ней было нелегко.
2: Это фантаст, да?
1: Это фантаст, это писатель-фантаст.
2: Подходит.
1: Да-да-да. Значит, называется, чтобы вы просто оценили литературу, да, и вдруг... Потому что литература нас освобождает от многих вещей в этой жизни, негативных. Дин Кунц называется «Последний свет». Это, кстати, одно из самых прозаических названий. Я вот в истории вам прочту основные такие самые яркие варианты. Да? Потому что искусство заголовка, да, и название в Америке развито очень хорошо. Нам, кстати, надо поучиться у них этому. Так вот, первая глава «Смотри, но не прикасайся». Когда Маканихисока О'Брайен, и на минуточку это женщина,
2: неплохо,
1: Макани, встретила убийцу, она подумала, что он хороший парень, возможно, как раз тот, с кем она, возможно, хотела бы разделить свою жизнь. В ту теплую среду, сегодня среда?
2: Четверг.
1: Августа.
2: Мимо.
1: Да. Небо Южной и Южной Калифорнии мимо. Было широким, как вселенная, глубоким, как бесконечность, таким же синим, как глаза Маккани. И она не могла больше сопротивляться зову океана, не могла больше сопротивляться, чем могла отключить свое принуждение дышать. Ну, достаточно коряво, да?
2: Ну, как-то да. Может, перевод, конечно.
1: Ее мать Кику.
2: Да, как говорит Трамп, да не ку-ку.
1: Я вам скажу, уманула лучшее имя Тимофея, да? Ее мать Кику настаивала на том, что Маккани родилась в океане. Хотя на самом деле она родилась на острове Оаху в больнице Гонолулу. Ее милая Махуакине.
2: Слушайте, крепкое произведение.
1: Имела в виду, что Маккани была зачата в море. Тут была новость, что ни в коем случае девочки не...
2: В бассейне?
1: И не там. Нигде. Вот там ни-ни-ни-ни. Ничего. Ничего. Так вот, под мягко набегающий прибой на пустынном, залитым лунным светом пляже. Действительно фантастика, правда? Сразу понятно.
2: Ну, фантастический сюжет, согласен.
1: Маккани собрала эту пикантную правду по кусочкам из серии... Кстати, нам же с вами тоже вот врали. Мне говорили, что я из магазина. А вы?
2: Из капусты, конечно.
1: А, вы овощной.
2: Из большого кочана капусты. Прямо размером вот с человека.
1: Из кочерыжки, да? Вот?
2: Я и есть кочерыжка.
1: Точно. Да.
2: Вранье.
1: Там, кстати, больше всего нитратов.
2: А в детстве, кстати, мы любили кочерыжку.
1: Да, да, да. Так вот, Маккани собрала эту пикантную... Кстати, ребята, задумайтесь каждый из вас. Как с вами-то вышло? Маккани собрала эту пикантную правду по кусочкам из серии мелочей, которые ее родители говорили на протяжении многих лет, из взглядов, которыми они обменивались, и многозначительных улыбок, которыми они также обменивались. Несмотря на то, что Кику была коренной гавайчанкой, ее японская мать-традиционалистка научила ее сдержанности. Она не говорила о занятиях любовью никак, кроме как самым косвенным образом, прислушиваясь к зову прибоя, ложе своего зачатия, Маккани направила свой стрит-род, блестящий черный «Шевроле Бель Эйр» 54-го года выпуска, который был подстрижен, выбрит, украшен остроконечным френчем и сверкал, как полуостров Бальбоа. На массив суши, защищающий гавань Ньюпорта от открытого моря. Чевик, это «Шевроле», Чевик, мурлыкал, как пантера, потому что она поместила в него высокопроизводительный V8.
2: Как они любят вот эти вот названия.
1: Они прямо...
2: H4, моднейший прибор H4. Да. Что это, черт его знает?
1: Она не была уличной гонщицей, стрит-рейсером по-нашему. Но сейчас, кстати, стрит-рейсеры затихли. Им не нравится качество бензина.
2: И слава богу.
1: Да-да-да. Скорее бы этим чертям на питбайках перестало нравиться качество. Но если бы Калифорнию когда-нибудь преследовали дорожные бандиты, она смогла бы обогнать их всех.
2: Я помню, извините, раньше соляра была.
1: Это в танке.
2: Вот.
1: И в трактора.
2: Вот, что нам нужно.
1: Ну, стрит-рейсеру соляра понадобится один раз.
2: Да, и слава богу.
1: Она припарковалась в жилом районе, в полуквартале от парка полуостров Пойнт, в тени древнего подокарпуса. Мы же сначала посмотрите, пожалуйста, как выглядит подокарпус.
2: Сейчас глянем.
1: Потому что машина с двигателем V8 это должна быть огромная штука 54-го года, да? Это должно быть развесистое дерево, раскидистое.
2: Да нет, ну кустик это.
1: Да ладно, серьезно? Да. Ну, видимо, что-то произошло.
2: Рот хвойный, но кустик.
1: А. Ее доска для серфинга висела на специальной подвеске на заднем сиденье. В большей безопасности, чем в плечевом ремне безопасности водителя. Она расстегнула виниловую молнию.
2: Виниловая? Что-то новенькое.
1: Это такие. Ну.
2: Не, молния, я представляю, что такое просто винил. Мне кажется, он недолговечен.
1: Нет, нет, винил это когда вот блестит, так как будто мокрое. Ты знаешь. Ну, это в специальном кинематографе такое используется. Освободила доску, отправилась на пляж. В бикини она была пламенем, которое притягивало молодых людей так же верно, как лампа на крыльце ночью зачаровывала мотыльков. Этот день был посвящен морю. И его силе, его красоте, его вызову в шортах средней длины. Вообще фантастика.
2: Это точно фантастика?
1: Да, да, это фантастика, это кунц. В шортах средней длины, спортивном лифчике, белой футболке, Маккани представила себя преданной своему делу спортсменкой, предостерегающей толпу от тестостерона. Одним из самых известных мест для серфинга в мире был Клин, образованный нетронутым пляжем и волнорезом из сложенных валунов, который защищал вход в гавань Ньюпорта. В другие дни, когда волны были чудовищными, поднимаясь из-за шторма в южной части Тихого океана в нескольких тысячах миль отсюда, серфингистам грозила опасность быть выброшенными на скалы. Некоторые там пропали. Маккани прошла по влажному, утрамбованному песку вверх по полуострову около 150 ярдов, оказывая Клину должное уважение. Ну, в общем, в итоге там через пару страниц вот этой мутаты...
2: Я понимаю, почему он такой плодотворный.
1: Да-да-да, если так писать...
2: Конечно, так гигачатство...
1: И, в принципе, если у них в Америке построчная оплата, в принципе, состоятельный человек, это кунц.
5: Этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
6: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
5: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
7: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
8: Категория 12+. Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород. С 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте Балкукол.ру. 0+.
9: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин призвал к оперативным решениям по обеспечению топлива.

0: в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: Вице-премьер Александр Новак пояснил, что топливо в Крыму подорожало из-за усложнения логистики. Помимо этого, он сообщил о решении Кабмина перенести ремонты нескольких нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки для стабилизации ситуации. Кроме того, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Расчеты войск беспилотных систем южной группировки уничтожили 4 пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки на Константиновском направлении разведывательные дроны обнаружили замаскированные пункты управления беспилотной авиации противника, оборудованные в частных домах Алексеева-Дружковки. Позиции удалось раскрыть по активности операторов беспилотников и замаскированным антеннам. Расчеты ударных дронов атаковали выявленные цели и уничтожили их вместе с личным составом и оборудованием. Как отметили в военном ведомстве, уничтожение пунктов управления усложнило противнику применение разведывательных и ударных БПЛА в районе Константиновки и близлежащих населенных пунктов. Российские военные эвакуировали семью с ребенком из Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны, показав кадры эвакуации. По данным ведомства, операторы разведывательного беспилотника обнаружили в полуразрушенном доме мирных жителей, которые подали сигнал о помощи, показав самодельный плакат с надписью «Семья с ребенком». Военные с помощью FPV-дронов доставили людям рацию и передали инструкции по безопасному маршруту. Дроны сопровождали семью до точки эвакуации, откуда ее вывезли в безопасный район. Как рассказала местная жительница Юлия, после того, как они показали плакат, с ними вышли на связь российские военные, семье оказали медицинскую помощь и обеспечили горячим питанием. Дональд Трамп пока не принял решение о выводе части американских вооруженных сил из Европы. Многое будет зависеть от Гренландии. Об этом сам президент США заявил журналистам по пути из Турции, где проходил саммит НАТО. Он пояснил, что рассмотрит возможность вывода войск, если по Гренландии не будет заключена хорошая сделка. В среду Трамп вновь заявлял, что Соединенным Штатам нужен контроль над Гренландией для обеспечения безопасности в мире. При этом он утверждал, что для Дании остров не так важен. Несколько месяцев назад американский лидер уже выражал мнение, что США следует получить контроль над Гренландией, которая сейчас входит в состав Дании. Однако в итоге он согласился на предложение генсека НАТО Марка Рютте о поиске компромиссных вариантов решения проблемы. Более 30 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщили в пресс-службе МЧС. В нескольких муниципальных образованиях республики зафиксировано аварийное отключение электричества и перебои в транспортном сообщении. В ведомстве отметили, что в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации. Все новости доступны на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременный дождь, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, также кратковременные дожди и 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 18, атмосферное давление 741 миллиметр, влажность воздуха 86%.
2: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. «Спартак» и «Рубин» сыграли в ничью 0-0 в товарищеском матче. Перед этой встречей москвичи объявили о переходе в казанский клуб на правах аренды своего защитника Ильи Самошникова. «Зенит» в товарищеском поединке обыграл узбекистанский «Нефчи» 4-1. В составе чемпионов России мячи забили Филиппе Аугусто, Максим Глушенков, Александр Соболев и Даниил Кондаков. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с российских команд, и подробности у Даниила Моногарова.
4: Пресс-служба организации объявила о возвращении наших спортсменов на мировую арену. Теперь они могут участвовать в турнирах под эгидой ФИВБ. В сообщении указано, что такой подход отражает приверженность организации к защите права атлетов на доступ к спорту независимо от гражданства. Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки в 2022 году. Вероятно, это не последнее подобное возвращение на этой неделе. Накануне Международный олимпийский комитет временно восстановил членство ОКР и рекомендовал международным спортивным федерациям снять все ограничения с россиян. Президент Отечественной федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал, что организация ожидает дорожную карту по возвращению наших на мировую арену. Вероятно, первыми начнут играть представители пляжного волейбола, затем классического. При этом решение о возможности использования

0: изменения российской символики будет приниматься позднее.
1: Вратарь СКА Сергей Иванов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Коламбус». Соглашение рассчитано на 2 года, но предстоящий сезон Иванов проведет в КХЛ, а уже после этого отправится в Северную Америку. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Друзья мои, ну что же, огуречный четверг. Говорят, что на выходных будут какие-то сумасшедшие ливни.
1: Тропики.
0: Да, ну это ж ладно. Сегодня день земляники, кстати говоря, товарищи.
1: Хорошо.
0: А наши ученые составили ягодную карту России. Вот через полчаса я вам расскажу, где что искать.
1: Хорошо.
0: Оказывается, во Владимирской области, например, залежи вишни.
1: Залежи.
0: Да, вишня. Сегодня день моды. Владислав Александрович, вы очень модный человек.
1: Да ладно, ничего.
0: Правда. Модный — это когда на человека смотришь и думаешь, как бы мне такое где-нибудь найти.
1: Подешевле только.
0: Ну, но со скидкой. День тенниса сегодня, да, понятно. Ну, профанация, Международный день уничтожения оружия. Ну, давайте. Вот вы и давайте. Да. День детской литературы в Иране. Дело в том, что один там замечательный писатель был по фамилии Езди. Первая буква и краткая. Езди. Да, он для детей адаптировал классические персидские сказания. Называется
1: «В
0: восьми томах» это произведение. Молодец. Называется «Хорошие истории для добрых детей». Добрых детей. То есть, видишь, то есть сразу отношение
1: читать
0: какое.
1: Читать не всем.
0: Нет, да, а что дети-то бывают. Не все они вот так вот, святые такие вот, детишки. Есть и злые, да, по крайней мере, в Иране точно. Надо задуматься об этом. День ямочек на щеках. Так это мило, когда у девушки вот она...
1: У Сандхай были бы ямочки.
0: Вот так раз.
1: Сандхай.
0: Ага. Сейчас такие щеки отрастила.
1: Ну, возраст.
0: День сахарного печенья — это хорошо. День веры в единорогов. Ну, вот женщинам нравится, когда вот лошадка, а у нее вот эта вот торчит эта штука. Да. Ну и, наконец, сегодня Давид-земляничник или тихвинская ягодница. Созревают первые ягодки, дорогие друзья. В отличие от грибов, которые уже давно пошли. Сейчас ягодки пойдут, да. Говорит следующее. Собирай по ягодке, принесешь кузовок, да. А земляника вообще это кладезь ведь таких микроэлементов.
1: Витаминов.
0: Да, и если в этот день кто-то хочет занять денег,
1: так,
0: товарищ, то для того, чтобы не отказали,
1: так.
0: Ну, во-первых, как мы помним, Рокфеллер говорил, делай внезапно.
1: Да-да-да.
0: Да,
1: и с улыбкой.
0: А по-русски нужно положить траву земляники в левый карман перед тем, как идти в микрозаймы. Доктор Рубль, помните, был?
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Это не реклама, если что, это так смешно
1: это
0: назвать.
1: Это боль,
0: да,
1: а не реклама.
0: Да, да, да. В этот день, в 1357 году, король Карл IV заложил в Праге Карлов мост через реку Волтаву. Ну, вот у них, у поляков и у западных
1: мост-то.
0: Славян принято первую гласную букву проглатывать.
1: Угу. Извращенцы.
0: Да, Волтава. Вообще, Волтава, конечно же, да. Ну, мост хороший, широкий, пешеходный.
1: Симпатичный, да.
0: Я думаю, многие ходили по нему.
1: Конечно.
0: Но идти некуда.
1: Лет 10
0: назад. Но идти некуда. На том берегу ничего такого нет. Да. А в этот день Томас Делавер в 1577-м, один из основателей поселения английского Виргинии.
1: Uh-huh.
0: Ну, Виргиния. Там история такая, что построил там два форта, потом вернулся в Англию, и его отправили опять в Америку. Но тут он и помер по пути.
1: Ничего
0: тут себе. Не доехал обратно, да, не доехал. В 1686-м, смотри, какая интересная история, и она, мне кажется, очень поучительна для того, чем занят Запад в принципе. 7 европейских государств создали так называемую Аугсбургскую лигу с целью остановить развитие Франции в Западной Европе. То есть они нам что говорят? Что капитализм — это когда честная конкуренция, это когда самые лучшие технологии, лучшие работники побеждают.
1: Кто лучше,
0: а на самом деле они делают
1: это.
0: Следующее. Кто начинает быть выскочкой, они его начинают все вместе душить и тормозить.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: их
1: да.
0: методы. Вот и все. Все надо знать это. В этот день, в 1722-м, купцами Затрапезными, хорошая фамилия, основано одно из первых в России совместных предприятий. Это Ярославская мануфактура, Ярославский комбинат технических тканей.
1: Uh-huh.
0: Передаем наш привет. Да. Так, Николай Петрович Шереметьев в 1751-м, организатор странноприимного, как тогда говорили, дома в Москве, отныне больница, комплекс целый имени Склифосовского. Шлиф знаменитый, да-да-да. В детстве был любимым другом цесаревича Павла Петровича. Тот, который форма, солдаты, хорошо. При Екатерине был назначен сенатором. Вот. Ну и был большим любителем музыки, пения, драматического искусства. Да. Выстроил, кстати, в Останкино крупнейший крепостной театр. Ну и сейчас он работает 24 на 7.
1: Ну, культурный, понятно.
0: Да вот и все, да. Значит, сыну в завещании написал следующее. «Во всем богатстве и пышности не находил я ничего утешительного и целебного для изнемогшей души моей. Помни, что житие человека кратко. Весь блеск мира сего исчезнет неминуем». Молодец, умный понятно. Человек, да. В этот день, в 1762-м, свергли все-таки Петрушу Третьего, наконец-то свергли.
1: Но да. Он много успел, кстати.
0: Немчонка вот это.
1: Да,
0: он много успел нам нагадить. Мы сегодня с ним особенно разберемся, да, что он хотел, что он еще задумал, потому что он диверсий-то много сделал, да, и самое большое – это освободил дворянство от необходимости служить родине. Да. Хотя это служивое сословие, да? То есть он нанес диверсию невероятную. И меня только интересует одно. Вот это его убийство, когда его зарезали, а потом сказали, что у него геморрагический криз.
1: Ну, тогда так было принято.
0: Да. Вот интересно, он собирался вообще, в принципе, провести реформу крепостного права? Или так высоко не... Потому что немцы же сделали это уже у себя, да? Uh-huh. И, в принципе, он мог бы взять с них пример. Ну, поговорим. В 1829-м наши войска под начальством товарища Паскевича заняли Эрзерум. Uh-huh. Видите, да? Правда, его в сентябре вернули по договору, да? А вот, но пока не вернули, успел туда съездить Александр Сергеевич. Ага. Приехал в Эрзерум, да, и у него есть книжка, ну, не книжка, рассказ под названием «Путешествие в Эрзерум». Поэтому, если будете искать Эрзерум, то у Пушкина... А вот Эрзерум есть, да? В 1895-м в городе, кстати, произошла резня армянского населения. Uh-huh. Ну, просто, чтобы понимали дальше, дальнейший ход. В 16-м году, во время Первой мировой войны, город заняли русские войска Кавказского фронта. Ну, вот на всем театре военных действий Первой мировой войны на Кавказе у нас самые успехи большие были, да? Там Корнилов был. Не-не, Юденич был, да, точно, Юденич. Так вот, и до лета 17-го года наши войска там стояли. Ну, а потом что? А потом все посыпалось из-за этого бунта февральского. В 1834-м Ян Неруда, крупнейший в Чехии представитель критического реализма. Ну, как бы искоса смотрел на реальность. Uh-huh. Вот, например, так и стихи причем писал. Смотрите, давайте. Интересно. «Вот женщина! О, Боже! Как могло так сочетаться в ней добро и зло!»
1: Ну, критично довольно, да.
0: Да, очень. В 1847-м Владимир Федорович Снегирев, один из основоположников отечественной гинекологии, видите? Разбирался в этом деле, разбирался.
1: Как рыба в воде.
0: Он, кстати, рассматривал гинекологические проблемы как...
1: Как свои.
0: Нет, как чужие, естественно, но как проблемы всего организма. Всего организма, понимаете, да? И в том числе причина в окружающей среде, в обстановочке.
1: Конечно, климат.
0: И написал труд, да, говорит, что паром будем кровь останавливать. Паром.
1: Паром.
0: Паром, да-да-да. Но не надо садиться на картофель. В 1879-м Фридрих Адлер, это один из лидеров австрийской социал-демократии. Ну, социал-демократия – это то, что вот за мигрантов теперь... Ну, за все вот это хорошее, за ЛГБТ, террористы, вот эти, да?
1: А как это, национал?
0: Нет, национал-социалист это другое, это вот а сусиками, это социал-демократы. Понятно. Ну, везде социал. Кстати, Горбачев, я так понимаю, из социал-демократов. Ну, так, иди.
1: Но не австрийцы.
0: Видимо. Ну, кто знает, он с чехами жил в общаге, помните, говорили?
1: Да.
0: Он
1: закорешился.
0: С чехами в МГУ жил в общаге. Там они ему, видимо, за чашкой чая-то чешского, за Бехеровкой. И рассказали, что как надо в демократию играть. В 1887-м английский фабрикант бумажный Джон Диккенсон на ежегодной встрече производителей бумаги усадил всех за стол. Но у них принято обычно пить и есть.
1: Uh-huh.
0: Да?
1: Uh-huh.
0: Если встреча, они не могут вот просто поговорить нормально по-человечески. Им надо обязательно пить и есть. Так вот, представил в этот день впервые в 1887-м бумажный салат. Салфетки. То есть вместо тряпок, которые надо там стирать, говорит, а вот одноразовые, удобно.
1: Удобно.
0: У вас есть дома бумажные полотенца?
1: Конечно, конечно.
0: А есть. Куда вы их потом? Выбрасываете?
1: Я выбрасываю.
0: Хорошо. Да, но ему надо было, видишь, продажи бумаги поднять.
1: Понимаю.
0: Там же как при капитализме как все? Я так понимаю, Макдональдс основан на бизнесе по аренде земли.
1: Совершенно
0: а
1: точно.
0: Не на булках, да? Чтобы продавать больше нефтяры, развили автомобильную отрасль.
1: Да.
0: Понимаете? Чтобы продавать больше бумаги, придумали бумажные салфетки. Понимаешь, они же все вот ради продаж.
1: Одноразовые бритвы, это все то же самое.
0: Все
1: да.
0: то, железо продают, угу. конечно. Так вот, дальше. Самый преуспевающий английский автор из книжки рекордов, Барбара Картленд, родилась в 1901 году. Да, она написала 723 книги.
1: Время свободное было.
0: Проданные в количестве миллиарды экземпляров. Значит, сюжет по одной и той же схеме. Юная девица
1: так.
0: влюбляется в мужчину. Он типа аристократ, обязательно. В обычного нет. Потому что у нее времени немного. Различные интриги, шпионские, политические, мешают в объединению влюбленных в постели. Но в конце концов все заканчивается свадьбой. И вот все книжки, все 723 книжки такие. И люди просто вот как горячие пирожки их покупали, потому что... знали с гарантией, что вот будет хорошо в конце.
1: Ну, то есть рабочая схема.
0: Да, да, схема рабочая, книжная. Да. Так, дальше. В 1909 в Петербурге заложен городской училищный дом имени Петра Великого, а это здание Нахимовского училища, тоже лазурного цвета, на берегу тоже Невы, и многие путают с зимним, потому что рядом стоит «Аврора», ну, вот это вот уже как
1: и
0: бы
1: очень
0: такая.
1: Очень похоже. Да.
0: Не то, что похоже, но у людей как бы версия такая. Ну, раз она здесь стоит, значит, вот прямо за, она там в 30 метрах стоит от здания. И что думает, из вот корабельных оружий прям полили по окнам? Да там же ничего не остаться
1: прямой
0: не должно.
1: Наводкой,
0: да, прямой наводкой. Нет, она там просто припаркована наглухо, да, на бетонном основании. Но это не здание Зимнего дворца, друзья. Потому что вот наш друг Рустам Иванович в лихие годы, лет 20 назад, оказался в Милане.
1: Так.
0: И рассказывал мне, говорит, что три дня жил и думал, слушай, думаю, каждый день вот в центре живу рядом с Ласкало. Потом увидел, что Ласкало — это обычный какой-то невзрачный домик с подъездом, а жил он около вокзала. Но вокзал выглядел гораздо дороже, чем Ласкало. В 19 году 208. Видите, как надо числительное читать на радио. Против 115 немецкий Рейхстаг ратифицировал унизительный для Германии Версальский договор. 14 пунктов, те самые, которые, соответственно, Иран выдал. Но видите,
1: магия,
0: какая история.
1: Цифр, да?
0: Магия заключается в следующем, что Германия выплачивала, а американцы 300 ярдов, которые обещали, нет, и опять начали палить ракетами.
1: Эти крысы, конечно, да, знатные.
0: Слушайте, мне вот один вопрос. Когда во всем мире перестанут им верить? Вот
1: нет,
0: во всем.
1: Когда они начнут платить за все, что они сделали.
0: Во всем.
1: Да.
0: Ну и, наконец, Сталин выдвинул в этот день, в 28-м, тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Одно из самых загадочных его высказываний, да? До сих пор люди бьются в истерике, толкуя. Вот так.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Василий Шпак и Георгий Филимонов дали старт стройке завода «Плат» под Вологдой. Накануне, 8 июля, в Вологодской области дан старт строительству нового высокотехнологичного производства современных электронных печатных плат. Ключевым событием стало участие в церемонии заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака. Предприятие ООО «Луч» стало первым резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская», созданной по поручению и при личной поддержке президента России Владимира Путина. Завод будет производить платы для высокопроизводительных вычислений, серверов, телекоммуникации и медицинской техники, а также платы HDI для компактной электроники. Криминальные новости. В Вологодской области раскрыта крупная схема хищения средств материнского капитала. Сотрудники ОМВД по Вологодской области завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из 4 человек. Ущерб превысил 23 миллиона рублей. Зафиксировано 42 эпизода преступной деятельности. По данным следствия, в 2023 году 52-летняя жительница Вологды создала преступную группу вместе с двумя женщинами и мужчиной. Злоумышленники находили владельцев сертификатов на мат капитал в интернете и мессенджерах и предлагали им жилье в Вологодской области. При этом клиентам демонстрировали пригодные для жизни объекты, а на деле продавали ветхие дома по завышенной цене. Ее искусственно подгоняли под размер выплаты. Организаторы сами оформляли документы по доверенностям и направляли их в отделение социального фонда. После одобрения средства поступали на подконтрольные счета преступников. Группа действовала на территории Вологодской и Ярославской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Автовокзал Вологды обновил расписание междугородних и межрегиональных рейсов. Актуальная информация опубликована на официальном сайте автовокзала. Теперь, чтобы купить билет, достаточно перейти на сайт в разделе «Купить билет», посмотреть расписание, указать направление и дату и нажать «Начать поиск». После чего система покажет все доступные маршруты. Оплата производится онлайн, что экономит время и избавляет от очередей. Отметим, что общественный транспорт остается надежной альтернативой личному автомобилю, особенно в периоды повышенного спроса на бензин. В Вологодской области выдано 163 охотничьих билета с начала года. Главохота области напоминает, что экзамен по проверке знаний охотминимума является обязательным перед получением охотничьего билета. Пройти экзамен можно в любом округе области в соответствующем территориальном секторе, отделе по охране и воспроизводству объектов животного мира. Вся необходимая информация для желающих стать охотниками и получить охотничий билет в соответствии с новыми требованиями размещена на сайте главохоты в чат-боксе «Макс», пояснили в ведомстве. Именно в чат-боте у всех желающих есть возможность проверить свои знания, потренироваться перед настоящим экзаменом в разделе «Пробное тестирование». Краса «Динамо» 2026. В Вологде стартует масштабный городской конкурс. Футбольный клуб «Динамо» Вологда совместно с группой компаний «Альфатор» при поддержке Ассоциации рестораторов и ательеров области объявляет о запуске городского конкурса «Краса Динамо-2026». Цель проекта – выявить самую яркую, целеустремленную и волевую девушку города, а также подчеркнуть роль спортивных мероприятий как важной площадки для объединения городского сообщества. К участию приглашаются жительницы Вологды в возрасте от 18 до 40 лет, ведущие активный образ жизни, неравнодушные к спорту и желающие заявить о себе.
0: Новости спорта.
2: Любители бега приглашают на фестиваль «Белозерский вал». Он впервые пройдет по кольцу земляного вала 16 века, который целиком сохранился. Для спортсменов подготовлены дистанции на 2, 5 и 10 километров. Событие пройдет 26 июля в Белозерске. Для участия необходима регистрация на сайте «Вологда Марафон».
1: Года на маяке.
2: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-7 метров в секунду. Температура в течение дня поднимется до плюс 25. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 8 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Запас прочности энергосистемы в России один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с правительством по ситуации с топливом в стране. Президент поручил быстрее принимать решения по обеспечению Крыма топливом, а не проявлять готовность рассмотреть. Так он отреагировал на слова вице-премьера Александра Новака, который заявил о готовности рассмотреть ситуацию с нехваткой топлива вместе с крымскими коллегами.
3: Но и имея в виду, что и граждане должны чувствовать особые нагрузки, принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны, хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков, отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
1: В свою очередь Новак сообщил о решении Кабмина перенести ремонты нескольких нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки для стабилизации ситуации. Кроме того, в июле Россия начнет закупки нефтепродуктов из-за рубежа. Правительство также внесло запрет на экспорт дизельного топлива. Сообщение последних минут. Дежурные силы ПВО за ночь уничтожили в небе над 12 российскими регионами 73 беспилотника ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны. Как уточнили ведомства, с 20 часов среды до 7 утра с четверга дроны самолетного типа были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Напомню, в ночь на среду в Минобороны заявляли о нейтрализации 415 украинских БПЛА. Группировка «Центр» уничтожила на Добропольском направлении около 20 единиц украинской техники, сообщили в Минобороны. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил в том числе самоходную артиллерийскую установку «Богдана», танк Т-62, а также боевые бронированные машины, которые подвозили к передовой украинских военных и боеприпасы. Противник несет серьезные технические потери. В зоне ответственности группировки «Запад» за сутки уничтожено до полусотни пунктов управления беспилотной авиации, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бикма.
4: Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви», 18 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger». Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 83 тяжелых квадрокоптера и баражирующий боеприпас противника. Кроме того, скрыты и уничтожены полевой склад боеприпасов, 50 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи «Старлинг».
1: В свою очередь, южная группировка поразила в частных домах Алексеева Дружковки под Константиновкой дроны-разведчики, уничтожены 4 замаскированных пункта управления БПЛА. 3 линии электропередачи вышли из строя в иранском Чебохаре после ударов США по югу страны. Об этом заявил гендиректор госкомпании по распределению электроэнергии в провинции Систан и Белуджистан. Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в городах Чебохар, Канарак, Сирик и Бендер-Аббас. Центральное командование вооруженных сил США объявило о завершении очередной серии ударов по военным целям Ирана. Атаки совершены на иранские системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, военно-логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья, говорится в заявлении военных. В свою очередь, корпус стражи Исламской революции пообещал не оставить атаки США без ответа и пригрозил продолжить начатые накануне удары по американским военным объектам в регионе. Напомню, вчера на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня Соединенных Штатов с Ираном больше не действует. Он назвал иранские власти раковой опухолью, которую необходимо вырезать. После этого американские вооруженные силы вновь начали наносить удары по Исламской Республики, как объявил Трамп в ответ на атаки на суда в Ормузском проливе. Погода в московском регионе сегодня будет формировать ненастный циклон, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Пройдут дожди, температура не поднимется выше плюс 21 градуса.
2: В Москве по области будет преобладать облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Прошумят скоротечные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 18-21. Показания барометра будут расти, составят 746 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Чешковца, к выходным жителей столицы ждет испытание потопами. В субботу на город обрушится 15 миллиметров дождя, в воскресенье порядка 20, в понедельник еще 10. Итого 45 миллиметров за три дня. А это половина месячной нормы. Как отметил синоптик, москвичам потребуются не только зонты, но и резиновые сапоги, желательно с самым высоким голенищем. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным ФОБОСа, сейчас в столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 741 миллиметр, влажность воздуха 86%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы плюс 20-22, в Ленинградской области 19-24 градуса. Солнечная активность умеренная, геомагнитная обстановка будет преимущественно слабо возмущенной.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, ну что же, как говорит мосье Тишковец, лето ждать не надо в столице.
2: Хорошо.
1: А нам такое нравится, наоборот. Да, да. А вот в Нефтеюганске как сейчас с летом?
2: Значит так, к вечеру будет гроза, готовьтесь. А сейчас, вернее, днем до плюс 26 яркое солнце.
3: Чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие мои.
1: Нефтеюганцы. Развивается в городе промышленный туризм. Это же интересно. Ну что на эти картины, на эту мазню смотреть, правильно? Ну тошно же.
2: А что, с бутылкой они? Как они?
1: Вы слышали, в Эрмитаже ввели эту гибкую оплату. Говорит, хотим стимулировать дневное посещение музеев.
2: Гибкая оплата. Не заходишь, не платишь.
1: Это наш вариант. Они хотят денег, да.
2: Хорошо.
1: Вот. А у них промышленные в Нефтеюганске, молодцы. Лошадки продолжают пастись.
2: Лошадки.
1: Да, в микрорайонах Нефтеюганска. А людям не нравится, говорит. Они ведь оставляют после себя эти...
2: удобрения.
1: Ну да. Дзюдоистка из Нефтеюганска Александра Балабанова завоевала золото Кубка России. Поздравляем Александру. Да. И, наконец, в Нефтеюганском театре «Волшебная флейта».

0: на маяке.
1: А вы настоящий соавтор, да. Физик Егоров назвал главную ошибку при использовании вентилятора в жару. Вентилятор надо ставить к окну, чтобы он выдувал наружу воздух, а не загонял горячий. Да, это физика. Так, еще что любопытного. В России, вот я обещал обнародовать, составили ягодную карту страны. Где брать ягоды больше всего? За черешни в Ставрополье, земляника в Подмосковье больше всего, а больше всего Сергиев Посад, так. Руза, Истра, Серпухов, вот там.
2: А за клубничкой?
1: Клубничка — это же не лесная ягода. Мы же говорим о дикой. Вишня во Владимире. Вишня, да. Дальше. За малиной в Рязань. Малина в Рязань, да. Морошка, царская ягода. Это Мурманская область. Морошка, да. Черника в Ленинградской области. Много ее там.
2: Ленинградской грибы.
1: Облепиха в Алтайском крае. Вот. Брусника, клюква, Карелия. Представляете, какая история, а?
2: Карелия снится.
1: Да, знай только на Геннайсе, да и будешь сыт. Да. Потребление алкоголя в России достигло минимума почти за 30 лет. Поздравляем вас, товарищи трезвенники.
2: И не надо это виноградники было
1: это
2: вырубать.
1: Это наша победа, сильно. Да, наша победа, да. Значит, смотрите, в России ПНИПУ наши пермские ученые придумали способ получения электричества. Греют топливо перед камерой сгорания, и из газотурбин больше энергии получается, и дешевле электричество становится. Если здорово. Подогреть топливо, понимаете?
2: Подогреть,
1: да. В ЛЭТИ, вот ваши...
2: Альма-матер, ну.
1: Да, ваши товарищи создали, смотрите, тепло изоляционную керамику для космических кораблей.
2: Молодцы.
1: Я
2: молодцы.
1: Так понимаю, орешник тоже использует такие темы. Это догадка. Ягоды барбариса могут лечить депрессию. Помните, раньше в самолетах, ну, в советском аэрофлоте, все время давали барбариски пососать. Да, да. Вот она помешает, снижает депрессию. Психолог Шпагина заявила, что люди стали моногамными из-за культуры, норм, психологии. Ну, то есть не от хорошей. Не так, нельзя сказать.
2: Молодец,
1: так,
2: Сережа.
1: Нет, так нельзя говорить, конечно. Нет, это культура, это культура. Культура — это хорошо. Родителям указали товарищ Онищенко на очень плохую привычку у их детишек. Ни в коем случае нельзя разрешать детям есть за компьютером.
2: А скажите, а Онищенко сейчас на пенсии?
1: Нет, он академик.
2: Это чувствуется.
1: Так вот, смотрите, взрослые ведь хомячат перед телеком, а ведь перед компьютером. Нельзя, ни тем, ни другим. Вот Эрмитаж вводит с 14 июля гибкую систему. Хотят, чтобы днем ходили в музей. Смотрите, раньше как было?
2: Фикс прайс.
1: Смотрите, согласно новым тарифам, смотрите, по вторникам, пятницам и субботам, сегодня четверг, сегодня пролетаем, билеты с 11 утра будут стоить 1200.
2: Какой обдиралово. Когда там рыбный день?
1: А смотрите, а вечером после работы дешевле. А с 16.00 вечером.
2: А с 3 часов ночи
1: 700
2: можно
1: рублей,
2: бесплатно
1: смотрите,
2: зайти?
1: Да. А с 18.00 500. С 18.00. А-а-а. То есть вечером надо после работы идти. Вот как.
2: С бутылкой. Да.
1: А Тишковец сказал, что лето комфортно откладывает. Хорошо. Но он отложил себе куда-то туда. Дальше, товарищи. Глава Крыма товарищ Аксенов выступил с предупреждением к ждунам. В лучшем случае посадим.
2: Правильно.
1: Всех достанем, гадов. Российские ученые, вот ПНИПУ опять же сообщает, нехорошую новость. Оказывается, мужчины хуже восстанавливаются после ковидлы, чем женщины. Это несправедливо.
2: Жаль.
1: Это несправедливо, правильно, Владимир
2: Александрович? Неприемлемо.
1: Нет. Слушайте, ну давайте поздравим, пожелаем совета да любви.
2: Кому? Сарику?
1: Шаван поделился кадрами тайной свадьбы с Екатериной Мизуль. Слушайте, ну платье шикарное, да, ну замечательная пара. Ну давайте скажем так, замечательная пара, да, снова. Госдума приняла закон о доставке квитанции за жилищно-коммунальные услуги через госуслуги.
2: Здорово.
1: Вот, это удобно. Товарищ Милонов предупреждает родителей, вот если Онищенко и Милонов, это разные люди. Так вот, предупреждает, что детский маникюр не так опасен, как детские татуировки.
2: Хорошо.
1: Понимаете? Но мне, честно говоря, неприятно видеть девочек маленьких накрашенными и как
2: и
1: тетки.
2: Готовыми к работе, да?
1: Как тетки, да. А они и при этом не работают. А при этом у них детство, да, типа. Велокурьеров уберут с тротуаров. Все-таки Минтранс готовит поправки в правила дорожного движения. Запретят этим ездить. Да. А в Минпросвещение заявили, что каникулы, ну вот эти маленькие, которые там между четвертями, не должны длиться менее 9 дней. 9 дней, да. КАМАЗ признался, что тайно тестирует в своих цехах антропоморфных роботов с руками, как у человека.
2: Молодцы.
1: представляете?
2: Тестируют.
1: Сделано роботом. Представляете, такая вот надпись на детали.
2: На КАМАЗе.
1: Врач Бурлаков успокоил нас, кофеманов. Кофе не вымывает цинк из простаты.
2: Хорошо.
1: Не вымывает.
2: Наконец.
1: А самые популярные имена младенцев в прошлом ушедшем году. Миша да Анечка. Миша да Анечка. Ну, да. Среди других популярных имен София, Мария, Ева, Василиса, Варвара, ну и так далее. Понимаете, да? А в России выросло число случаев заражения зудом купальщика.
2: Ничего себе.
1: Подхватывают зуд в центральной России, да.
2: Зуд здоров.
1: Зуд даю. Две трети наших айтишников хотят иметь двоих или больше деток. Представляете?
2: Молодцы.
1: О, молодцы айтишники, да. А, граждан хотят поощрять за долгий брак. Вот Сергей Миронов из «Справедливой России» предлагает 5 тысяч за 5 лет брака, 10 тысяч за 10 лет.
2: Мне
1: жить
2: кажется,
1: можно.
2: Маловато.
1: Ну, это вам маловато, а люди радуются, да?
2: Люди живут на это.
1: Слушайте, граждане, а вас женщины страдают у нас в стране трихотилломанией. Рвут на себе волосы и жрут их.
2: Ничего себе.
1: Ужас. В два раза, кстати, выросло число вот таких вот. Да. Дальше, товарищи, заметили неприятную историю в общепите. Дурят нашего брата. В блюдах стало значительно больше углевода, то есть сахара, а белка меньше. Экономят, а мы же пухнем от этого дела, да? Дальше, ученые российские из ВШЭ выяснили, что вводит сообщество в хаос. Слабые связи между группами. Слабые связи, понимаешь?
2: Слабые.
1: Да, у нас нет связи с зумерами, Владислав Александрович.
2: Никакой.
1: Это нас вводит в
2: хаос. Только интернет-связь.
1: Да. В Минпромторге прогнозируют, что будет работу меняться формат работы пунктов выдачи заказов. Сейчас вот они отдельно. Дикая ягода и кислород, да, допустим. А говорят, что будут совмещенные. Мы посмотрим,
2: ну,
1: как
2: быть,
1: это работает.
2: Удобно,
1: может быть, может быть. Дальше, товарищи, фраза, если вы устраиваетесь на работу, фраза «нужно быть на связи», это значит, вас там замучают. Да. 74% пар семейных в России заявили, что перенимают бьюти-привычки друг друга.
2: И что?
1: Мажут крем, кремиками.
2: Одними тем же.
1: Кремиками, да. Ростовская область и Питер – лидеры по доле имеющих запас денег наличных.
2: Хорошо.
1: Вот. Ну и что у нас? Да, что у нас еще? На чем экономят граждане перед выплатой зарплаты? Оказывается, что за несколько дней до выплаты зарплаты на 30% падают заказы косметики. Косметики, да. Ну и давайте пару еще сообщений. Во-первых, в Роскачестве заявили, что шашлык во дворе и на балконе жарить нельзя.
2: Хорошо.
1: Сеченовский университет разработал вакцину от аллергии на котов и собак.
2: Хорошо.
1: Вот. 67% граждан назвали доверие главной составляющей счастливой жизни семейной. Понимаете? Одновременно с этим в Москве стартовал третий всероссийский свадебный фестиваль 8 и 9 июля. Слушайте, можно успеть еще. Можно успеть. И, наконец, гастроэнтеролог Лопатина назвала лучший напиток при заборах.
2: Водка?
1: Минералочка, товарищ. Хорошо. Минералочка.
2: Жаль. Без алкоголя.
1: Да. Продажи упали. Ну что у нас в мире женщин? Модель с грудью 30 размера заявила, что не предлагают романтику и плохо кормят. Сразу тащат.
2: Слушайте, а в сантиметрах или в метрах можно?
1: Там фотография увесистая.
2: А лицо видно?
1: Ну, если... Поднимите глаза, если глаза поднимут.
2: Нет, если опустите.
1: Биолог, смотрите, профессор городского университета Гонконга Петр Лицкий,
2: так. Слушай,
1: из Гонконга, заявил, что по природе-то женщины не являются абсолютно моногамными. Это все сказки такие, знаешь, для нас.
2: Это все меняется.
1: Вот смотрите, вот смотри, Владюша, женщина-то моногамная.
2: Ага, а мы-то что, ютимся?
1: Вот именно, да. Девушка разбила в Англии, увидела новую тетку со своим мужиком. Значит,
2: разбила лицо.
1: Тетка Джейд увидела другую тетку Джорджину. И разбила бокал об лицо. 20 швов. А 4 года дали, кстати. А вот смотрите, в Южной Корее женщине грозит 30 лет тюрьмы за оставление ребенка в опасности, потому что оставила дочь одну и ушла в сауну.
2: Что за чучело?
1: В сауну. Но я про наказание. 30 лет. На минуточку.
2: 30 лет условно.
1: Не чувствуется такого гуманизма, в котором мы купаемся. Пэрис Хилтон добилась закрытия школы, в которой ее били. Смотри, сколько лет прошло, а все помнят.
2: Пусть гостиница закрывает.
1: В Бразилии женщина получила компенсацию за потерю пупка. Она пришла, говорит, слушайте, уменьшите мне живот. Пока откачивали жир, пуп куда-то уплыл туда.
2: Уронили
1: подбрюшье.
2: Пупок, закатился.
1: Подбрюшье закатился, да. Вернули деньги. Да. Самое модное платье в этом году девочки с открытой спиной. То есть спина
2: Хорошо.
1: Должна быть гладкой. Да. 105-летняя жительница Великобритании назвала секретом своего долголетия счастливый брак. Вот видите, наконец-то.
2: Отлично.
1: Лесовец заявил, что наступила мода на корсеты.
2: Ишь ты.
1: Давайте поздравим. Поздравим замечательную мамочку. Елена Ильючик в Москве родила 16-го ребенка. Представляете? Мы поздравляем Елену, да, и мужа тоже поздравляем. Да-да-да. В Японии женщина из префектуры Ибараки зашила соседке рот, потому что та слишком много и громко говорила. А? И, наконец, Екатерина Гусева заявила, что в 49 лет ощущает себя счастливой женщиной. Как это приятно.
2: Ничего смешного.
1: Как приятно.
0: Новости капитализма.
1: Мы так о себе сказать никогда не сможем, да. Кит Урбан, вы сегодня включали его песню в начале часа.
2: Да, да, да.
1: Не захотел встречаться с Николь Кидманшей на дне рождения дочери. Не хочу видеть, говорит, эту дурожу.
2: Надоело.
1: Не могу уже, 17 лет с ней мучился. Так, дальше. В Китае родственники требуют компенсации с IT-компании. Умер программист от переутомления. Uh-huh. Им уже заплатили 450 тысяч юаней в качестве гумпомощи. А говорит, еще сотку дайте. Еще сотку. А Lamborghini придумали приложение для айфона. Можно машину в этом приложении виртуально разместить на себе у себя в комнате и любоваться ей.
2: Идиотизм.
1: Класс, да. А Трамп сравнил себя Лениным и назвал величайшим коммунистом.
2: Слушайте, у него деменция начинается.
1: До этого назвал себя номер один в ТикТоке.
2: Золотой
1: и
2: наш.
1: И добавил, так. Что вероятность его собственной гибели 5,2%.
2: Он еще и математик.
1: Гениально, да-да-да. Единая черта всех долгожителей – открытость. Улыбаются,
2: хорошо.
1: Они рожу корчат, да, при знакомстве. Молекулы из пыльцы ржи – это обладают противораковыми свойствами, товарищи. То есть надо клетчаточку ржаную.
2: Хорошо.
1: Клетчаточку, да-да-да. На Луне надо сделать карантинную зону для инопланетян.
2: Кому?
1: Нам надо, пора делать ее уже, чтобы они не летели сюда, демоны. Страшная история. 73 неизвестных вулканических кальдер – обнаруженные на дне мирового океана, откуда может шарашить газ.
2: Хорошо.
1: Да, и нам будет плохо. Дальше. Биолог Мудрик заявил, что приматы чаще других млекопитающих выбирают моногами. Смотрите,
2: приматы.
1: А? Приматы.
2: Но мы
1: приматы.
2: Не приматы.
1: Почему яйца динозавров меньше нынешних птичек?
2: Нынешних яиц.
1: Нынешних птичек.
2: Яиц.
1: А потому что там основную часть мозг занимает в яйце, а у них мозги маленькие были, понимаете, да? Врач Бустаманте заявил, что все больше мужчин проводят увеличение скротума физраствором. Но это очень опасно, может быть гангрена, товарищи, да. Гангрена, да. Трамп заявил, что Дании Гренландия абсолютно не нужна.
2: Да, дайте
1: абсолютно.
2: Ему Гренландию.
1: Слушайте, и очень сексистская новость. Я прошу прощения, но это не мои слова. Это Guardian, британская. Фраза такая. Названы профессии, которые искусственный интеллект заменит быстрее остальных. Фраза следующая. Женщины и люди. С образованием.
2: Отвратительно.
1: С образованием.
2: Да, да, да.
1: С образованием. И, наконец, товарищи, давайте. Из хорошего. В Бразилии... По решению суда работнику заплатят компенсацию за то, что туалет находится в километре от его места работы.
3: Наши!
1: Ну, наши. Давайте посмотрим, что у наших. У бывшего главы совета судей Момотова изъяли 97 объектов недвижимости.
2: Ну, живут же люди, а? Живут.
1: Нет, но он даже жить там не успевал, вот в этих 97.
2: Да.
1: В Петрозаводске 15-летняя девка избивала прохожих, угодила под суд. Ну вот зачем? Ведь дерутся как парни, представляешь? В чем проблема?
2: Драчуги.
1: В этим, да, как парень. Покупатели жалуются на обвес в сети «Вкусная точка». Популярный бургер Big Hit, это вот сообщает кто?
2: Да.
1: Телеграм-канал «Новости Москвы».
2: Что не докладываете?
1: Да, меньше на 40 грамм. Из 216 только 180.
2: Жаль.
1: И непонятно, чего не доложили. Мясо или булку? Да.
2: Там нет ни того,
1: это
2: ни
1: гениально.
2: Другого.
1: Российская пенсионерка очередная из Вологды, 80-летняя бабуля, отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей так. наличными и положила еще в пакет бутерброды с докторской колбасой.
2: Да, умница.
1: Так, товарищ Лантратова держит на контроле ситуацию с избиением пенсионеров в кемеровском частном пансионате «Аврора». Там их обижали и били палками. Представляешь? Ужас какой. В Петербурге, а теперь на тему женщины и сколько у них есть денег. В Петербурге арестовали разведчика, он представлялся разведчиком, который выманил у женщины, у Дарьи.
2: Так.
1: Нет, это другая, это судья Дарья.
2: Да неважно, выманил
1: разведчик. У Анны. Да. У Анны. Выманил, знаешь, сколько?
2: Сегодня, кстати, день ракетчика.
1: Говоря о том, что он служит на Горном Карабахе, в Сирии, в Крыму, в Африке, в общем, везде школу везде КГБ, служит. Владеет французским, так. суахили и так далее. 35 миллионов рублей.
2: Неплохо.
1: Нормально женщины живут, а? Смотри, сколько у них денег. В Калининграде 42-летняя женщина была отлуплена тапками 45-летней. Отлуплена. Ужас. Кошмар. Ну и пару сообщений. Ну и в России в Госдуме предлагают в семейный кодекс внести поправки, особые наказания для женатых за пьяный секс на корпоративе.
2: На крыше.
1: На пьяный секс на корпоративе. И, наконец, эпидемия шлепков продолжается ужасная. В Калуге теперь разыскивают курьера, который опять схватил сзади за это дело женщину.
2: Опять смена сезона.
1: Опять сзади. Спереди боятся брать. Снизу берут. Сзади, да. Ну и, наконец, вот дурачок-то. В Ярославской области питбайкер чертов, когда у них кончится бензин, разворотил своей тачкой вонючей люксовый БМВ. Влетел в БМВ. Представляешь, урод? А теперь родителям-то как жить-то дальше без денег?
0: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород с 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин призвал к оперативным решениям по обеспечению топливом Крыма и юга страны. Президент выступил на совещании с правительством по ситуации с топливом. Он подчеркнул, что меры по поддержке местных жителей и отдыхающих нужно принять незамедлительно.
2: Граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и в Минфине все понимают, на это вещи временного характера. Это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в

0: среды до 7 утра четверга дроны самолетного типа были сбиты и перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Напомню, в ночь на среду в Минобороны заявляли о нейтрализации 415 украинских БПЛА. Во Львове вспыхнули протесты против сотрудников местного территориального центра комплектования, сообщают украинские СМИ. Это произошло после того, как военкомы задержали 20-летнего местного жителя. На месте собралась большая толпа, которая заблокировала автомобиль ТЦК. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, несколько человек забираются на крышу машины, начинают прыгать по ней и топать ногами. Другая группа людей раскачивает автомобиль. Протестующие прокололи шины и сняли бампер, попытались выбить стекла транспортного средства. Все происходящее сопровождалось аплодисментами и криками «Позор!». Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны истребители Су-30, СМ-2 и истребители-бомбардировщики Су-34. Как сообщили в пресс-службе корпорации, самолеты прошли весь цикл необходимых наземных и летных испытаний и отправились к местам несения службы. В ОАК отметили, что глубокая модернизация значительно расширила возможности Су-30 СМ-2. Мощный РЛС позволяет истребителю видеть значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать цели, не заходя в зону действия ПВО противника. В свою очередь, многофункциональный бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе и уверенно сохраняет эту позицию, заключили в пресс-службе. В Дагестан из-за вызванного ливнями паводка пришла большая вода. Особенно тревожная ситуация в Кизил-Юртовском районе республики. Неблагоприятные погодные условия вызвали подъем реки Сулак. В зоне подтопления оказались несколько сел. Власти направили в районы бедствия спасателей. Как сообщили в республиканском управлении МЧС, оперштаб готовится эвакуировать жителей в безопасные места. К работам привлечены более 200 человек и 75 единиц техники. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, дождь, температура воздуха около 20 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 741 миллиметр, влажность воздуха 84%.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Международная федерация волейбола сняла все ограничения с России. Сборные нашей страны будут допущены до соревнований и восстановлены в мировых рейтингах с тем же количеством очков, которые они имели на момент заморозки. Футбольный московский «Спартак» впервые не выиграл в товарищеском матче текущим летом. Столичный клуб, которому через 10 дней бороться за Суперкубок России с «Зенитом», довольствовался ничьей с «Рубином». Тему продолжит Александр Ницин.
3: Чуть больше двух недель остается до старта нового сезона в российской премьер-лиге, в котором сыграет «Спартак» и «Рубин», проводивший в среду товарищеский матч на «Лукойл-арене». Напомню, что обе команды тренируют испанские специалисты. Если казанцы с Франком Артигой уже успели этим летом сыграть 1-1 с «КамАЗом» и уступили Оренбургу 1-2, то краснобелые с Хуаном Карседо справились с костромским «Спартаком» 1-0, после чего одолели крылья советов 3-2. Напомню, что уже через 10 дней московским «Спартаковцам» предстоит оспаривать «Зенитом» Суперкубок России. Однако в контрольной встрече против «Рубина» Карседо не смог рассчитывать на хавбека Жетсона Фернандеша. Португалец пропускает матч по семейным обстоятельствам. Клуб согласовал его отъезд. В скором времени футболист вернется в расположение команды и продолжит подготовку к сезону, сообщила пресс-служба «Спартака». Кроме того, принадлежащий красно-белым защитник Илья Самошников сыграл за «Рубин», поскольку был отдан ему в аренду на предстоящий сезон. В составе соперников присутствовали главные звезды. Казанцы задействовали Мерлинда Даку, спартаковца Исакеля Барка, Левая Гарсию, Маркиниса и Пабло Салари. Также игровое время получил недавно восстановившийся после тяжелой травмы защитник Сарджи Жан Бабич. В итоге зрители, собравшиеся на арене в Тушино, голов не увидели. Ничья 0-0. Уже в субботу «Спартак» проведет товарищеский матч против «Локомотива».
2: Ну а матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Не пропустите прямую трансляцию этой встречи на «Маяке», начиная с 19 часов по Москве. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал.

0: Стилавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, накануне, буквально вчера, мы с вами отмечали День семьи, любви и верности. И вы знаете, мы в который раз вспомнили о том, что таким визуальным символом этого праздника, он не является выходным днем, но настроение было по-настоящему праздничным, является ромашка. И вы знаете, вот настолько даже вот вблизи меня, вот рядом со мной прониклись этим люди, что мой друг, например, Владислав Александрович, заказал себе ромашек сушеных, чтобы заварить чайку, да, ромашкового. Ну, вот, потому что...
2: Теперь дело пойдет.
1: Да, и символ хороший, и воспаление снимает замечательно, да. И вот мы как-то душевно вчера пообщались, поговорили, а во второй половине дня вдруг вышла статистика, то есть цифры. Ну, конечно, можно сопротивляться. Когда что-то не нравится, первая реакция — отрицание, да? И можно говорить, да кто это проводил эти опросы, да что это за люди, да мы не согласны. Но дело в том, что против цифр-то идти сложно, потому что цифры очень серьезные. 63% жителей нашей страны назвали главой своей семьи мать, а не отца. Такая пощечина достаточно серьезная, да, нам с вами, мужчины. На вопрос, почему мать, а не отец, ответы следующие. 43% – так вышло. 36% – у нее более твердый и решительный характер. 27% – она больше зарабатывает. 26% – возраст. Она, видимо, постарше, давит, как говорится, авторитетом, да. Да, что касается отца, то он лидирует лишь в трети российских семей. И новость, честно говоря, в общем-то грустная, потому что мы последние годы очень были так озабочены вот этим вопросом роста авторитета отца, восстановлением фигуры отца, который был бы таким цементирующим звеном в семье. И вдруг вот эти вот обескураживающие меня лично, честно говоря, цифры. Я хотел бы, чтобы уважаемые люди, да, высказались на эту тему сегодня в нашей программе, в нашем прямом эфире. И я очень рад, что сегодня с нами отец Федор, Федор Лукьянов, председатель патриарших комиссии по вопросам семьи, охраны материнства и детства. Отец Федор, доброе утро и спасибо, что вы с нами.
3: Доброе утро, очень рад быть с вами.
1: Да, отец Федор, ну как вы прокомментируете, со всеми поправками, что, может быть, не так спросили или так не так записали, ну 63% такая суровая цифра-то, да?
3: Но цифра суровая, и она отражает, суровая цифра отражает нашу суровую реальность, что мы присутствуем при определенном кризисе семейных отношений. Но, как и любой кризис, он может быть преодолен, если соблюдать правила, те духовные законы, по которым, собственно, семья и была создана. Вот многие женщины сегодня отмечают, что если на мужчину все-таки свалить все основные мужские обязанности, отдать ему, как сказать, то, что ему предназначается, ну, там, договариваться, например, решать стратегические вопросы, как капитан на корабле, то в этом случае не просто характер у мужчины улучшается, а он вообще-то и к женщине начинает лучше относиться. Если он каждый вечер для нее спасает мир, свой маленький, да, вот, свою семейную колыбель, то он понимает, что он герой, что она его встретит дома, что у них отношения улучшаются. Но это необходимо, этот как бы код такой, необходимо передавать. То есть раньше передавали деды, бабушки, когда была расширенная семья, вот, не укороченная, не, так сказать, как сегодня такая небольшая, нуклеарная так называемая, а была расширенная семья. Конечно, была передача этих традиций. Ну и по большому-то счету мужчина, когда... Вот сегодня вы заметили, что в храмах много женщин, например. Это тоже свидетельствует о кризисе семьи, потому что если в храмах много мужчин, тогда мужчина означает, что он, кроме Бога, не имеет никого надежды. Значит, у него все обязанности на нем лежат. И он приходит, его спрашивает: «Господи, благослови мою семью, мои дела». И тогда у него все получается. Тогда мужчина приходит в храм. А женщина, она в этом плане может спокойнее относиться, потому что она понимает, что у нее есть тот, кто за ней является и заступником, и молитвенником, и так далее. И вообще-то, по описанию, глава жены – муж, а глава семьи – это Господь Бог. Вот это все мы забываем, оттого у нас и семьи распадаются.
1: Отец Федор, а в чем вы видите причину вот этой разбалансировки семейного устройства? Почему так произошло? Потому что все кивают друг на друга, а мужчины говорят, что ну что-то женщины слишком сильные стали, такие они все феминизированные, а женщины в свою очередь, а вы слабаки, Да, вы слабый, поэтому нам приходится быть сильными. Вы не тянете, вот это хорошее выражение, вы не тянете, поэтому тянем мы. Вот, и вот этот спор, он как бы неконструктивный очень. А как вы видите причину?
3: Ну, причина в том, что в обществе должно присутствовать все-таки, должны присутствовать правильные роли мужчины и женщины. И вот буквально недавно я об этом тоже говорил, и публично, что нам необходимо восстанавливать правильную систему образования и воспитания. До 5 класса мальчики и девочки могут учиться вместе. Но после 5 класса, и это было, кстати, не только в царские времена, это было еще и в советское время, после пятого класса необходимо раздельное образование мальчиков и девочек, чтобы они наконец усвоили свои правильные роли, наконец соскучились друг по другу уже к первому курсу института и утратили какой-то, вот скажем, как сегодня бывает, негативный опыт общения, когда в старших классах мальчики и девочки, они, ну, не совпадают по определенным параметрам, потому что мальчики еще не готовы к семейной жизни, а девочки-то, они больше направлены в эту сторону. И часто девочки считают мальчишек, как вы правильно сказали, инфантильными, а мальчишки считают, что у девочки только одно на уме, что девочки слишком сильные, напористые и так далее. Вот если мы их немножко разделим перед институтом, мы получим как раз всплеск молодых семей, когда они, встречая друг друга без негативного прошлого, они уже обретут свою любовь гораздо раньше в институте, чем, ну, как это было в советское время, вот, чем сегодня это происходит. Сегодня отложенная брачность у многих. И вот это главная одна из причин, потому что все дети хотят создать семью, на самом деле, все школьники об этом думают, и для них семья – это важно. Студенты говорят, что семья – это важно, но все откладывают создание, и формируется вот эта вот так называемая, которую вы правильно назвали, инфантильная модель, когда, ну, они еще остаются детьми там в 30-35, а кто и в 40 лет, а кто-то и вообще не создает семью. Это вот причина неправильного воспитания в обществе. Поэтому мы должны возвращаться к тому, что было хорошее, лучше. Ведь так выросли наши космические конструкторы, космонавты, наши великие ученые. Они все росли при раздельном образовании в старшей школе. Ну вот, поэтому стоит эту практику рассмотреть. Вот. И общество должно напоминать мальчикам, на ком лежит ответственность. А девочки, в принципе, готовы, всегда готовы подстроиться, на самом деле.
1: Отец Федор, я хотел бы вас, именно как председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, охраны материнства и детства, обратить внимание. Вы вот про школу старшую сказали важные слова. А мы в эфире общаемся со самым широким кругом докладчиков, да, и друзей нашей программы. И однажды от одного из дипломатических работников прозвучала такая сенсационная информация о том, что самая большая доля бюджета Организации Объединенных Наций тратится на насаждение так называемого равенства по всему миру. И я хочу обратить ваше внимание на то, что наших ведь деток маленьких, уже лет 20, наверное, может и 25, через мультфильмы обрабатывают очень сильными девочками-персонажами. То есть, если раньше они нуждались в защите, ждали рыцаря, были слабенькими, а приходил мальчик и защищал, то теперь, если проанализировать мультпродукцию для маленьких, да, это самостоятельная, бойкая, а мальчик вообще где-то там на задворке. То есть детям уже с малых лет впаривают эту идею, что надо самой, все сама. Вот это очень, мне кажется, важно подчеркнуть.
3: Совершенно верно, совершенно правы. И эта продукция, она изготавливается массово на определенных студиях по определенному госзаказу, но не нашему госзаказу, как раз для того, чтобы сформировать неправильные, как они говорят, гендерные установки, которые формируют вот такие, сказать, ущербные семьи. И на самом деле природа человека на нашей стороне. Вот. И поэтому, если все-таки общество вспоминает о своем будущем, а у нас в Конституции написано, кстати, что мы отвечаем перед нынешним и будущим поколением, то, конечно, необходимо и продукцию соответствующую делать такую. Да, и мультфильмы, мы знаем, как популярен, кстати, сериал про богатырей. Вот, потому что это соответствует природе тех же мальчишек. И девочкам нравится, когда вокруг них сильные мальчишки на самом деле. То есть мы, у нас союзник, это человеческая природа, заложенная Богом. Вот, а они как раз действуют, наши оппоненты, против человеческой природы. Поэтому это только наша инертность и нежелание вот искать нужные образцы и воплощать их в культурном пространстве. То есть вопрос сразу к нашим культурным деятелям, да, к нашим кинематографу, к нашей медийной сфере. Вот, поэтому очень важно, чтобы вот мы все об этом вспомнили, потому что дети нам этого нашего не простят, когда будут сидеть одинокие, не способны создать семью. Ведь заметьте, сегодня люди покупают животных, люди обращаются к коучам и психологам. Это ведь замена родственников. Раньше ты пошел к мудрой бабушке, сказал: бабушка, что-то у меня в отношении не строится. Вот скажи, как правильно. Она тебе расскажет. Потому что она большая семья. Это не нужен никакой психотерапевт. А сегодня люди теряют эту семью. И поэтому появляются эти новые профессии, да, которых-то не было раньше. Это тоже подмена родственных отношений, на самом деле.
1: Да-да-да. Отец Федор, ну, ладно бы это были специалисты, но ведь была статистика недавно. 9,4% этих так называемых психологов имеют высшее психологическое образование. Вот еще в чем беда-то. Это же еще и самозванцы.
3: Совершенно правы, а то еще и оккультисты, колдуны, маги, экстрасенсы, вот, которые человека еще в больше заведут, погибель, да. Вот, и кризис духовный.
1: Друзья мои, отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, охраны материнства и детства, спасибо большое, что нашел для нас время, и вновь я хотел пригласить к микрофону Наталью Москвитину. Мы вчера как раз говорили о Дне семьи, любви и верности, член Совета по правительстве, при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, зампредседателя комиссии по демографии Общественной палаты Российской Федерации. Наталья, очень рад, что вы тоже нашли для нас время. Доброе утро. Да.
2: Доброе утро, да.
1: Наталья, но я хотел бы, чтобы вы тоже прокомментировали эту цифру со всеми поправками на источник, на кто как проводил это исследование, но 63% наших граждан считают, что в их семье главная мать, а не отец. Вот вы обеспокоены этим?
2: Вы знаете, мы вчера так прекрасно поговорили, и закончили этим букетом ромашек, и, наверное, вот ромашка, она так успокаивает, мы немножко ввели себя в такой летаргический сон, кажется, что все хорошо, и семьи создаются, и дети рождаются, а вот статистика говорит совершенно другие нам преподносят факты. Вы знаете, тут, наверное, проблема, ну, во-первых, культура восприятия семьи, долгое время у нас воспитывала мать. Тут вот про то, что авторитет у матери – это родительская семья. Это не то, что вот мать, которая сейчас родила ребенка, ребенок маленький, и говорит о том, что вот мама в семье главная. А это скорее более старшее поколение, это бабушка. Скорее всего, речь о бабушке. И глобально проблема, наверное, связана с тем, что такого… Вот глава субъекта, да, вот я просто много езжу по регионам, вообще термин «глава». Глава может быть чего? Субъекта. Ну, понятно, что я немножко из терминологии там губернаторского корпуса сейчас вот про это, но вообще об этом стоит задуматься. Семья сейчас не обладает субъектностью, то есть такого института правового нет на самом деле. Это понятийный институт.
1: Да-да-да, Наталья, дело в том, что у нас ведь ужас, еще в документах прописано, что, находясь в браке, каждый имеет еще и свободу полную юридическую, да, вести себя как хочет. Давайте после короткой рекламы еще пару слов об этом скажем, очень важно.

0: о вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Вторая половина лета – это время, когда на прилавках появляются сочные и сладкие арбузы и дыни. Они богаты калием, кальцием, магнием, железом, а также витаминами. Но возникает вопрос, как правильно выбрать товар, чтобы получить от него максимум пользы? Начнем с места, где продают арбузы. Рекомендуется выбирать санкционированные точки продаж – магазины, супермаркеты или официальные рынки. Торговая площадка должна быть оборудована навесом, а продукция защищена от прямых солнечных лучей и не хранится на земле. Продавцы обязаны убирать товар с уличных прилавков по окончании дня. Пробовать арбузы, разрезая их, запрещено из-за активного размножения бактерий вместе среза. Обращайте внимание на наличие информации о продавце, режиме работы, весах, а также на гигиеническое состояние места торговли и персонала. Продажа вдоль дорог в неспециализированных местах не допускается, так как продукция может впитать вредные вещества из выхлопных газов. Выбираем спелые плоды. Оптимальным временем созревания считается август и сентябрь. Но если хочется порадовать себя арбузом или дыней уже сейчас, вот на что следует обращать внимание. Спелый арбуз крупный, с ровной яркой коркой и контрастным рисунком. Желтое или оранжевое пятно на боку – признак зрелости. Твердая блестящая кожура и сухой хвостик также указывают на спелость. При легком ударе арбуз должен вибрировать, а при постукивании издавать звонкий звук. Мякоть сочная, сладкая, без посторонних запахов. При выборе избегайте как самых крупных, так и самых мелких экземпляров, отдавая предпочтение средним. Дыню выбирают по схожим критериям. Слегка мягкая сторона у черенка, глухой звук при постукивании и выраженный аромат – признаки спелости. Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины корочки, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. Еще несколько советов от специалистов. Перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом и щеткой в течение нескольких минут, чтобы удалить грязь и микроорганизмы с кожуры. Помните, основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки. Разрезанные плоды храните только в холодильнике. При появлении кислого запаха арбуз или дыню употреблять нельзя. Это может закончиться отравлением. А о том, какие еще сезонные фрукты и овощи можно добавить в свое меню, нам рассказал врач Михаил Самойлов.
1: Мы дачный период, он у нас довольно короткий, должны напитаться и витаминами, и солнечными, и из растительными на целый год. Поэтому то, что огород предлагает, это можно использовать хорошо, чтобы каждый прием пищи предварял или салатик, вот, или добавлять лучок, петрушечку, какая-то зелень у кого какая наросла, в каждый прием пищи. Не будет витамина дефицита. И будет хорошо работать кишечник пожилого человека. Вот. И так как многие зеленые зелень и фрукты, и ягоды содержат много полезных веществ, мы ими насыщаемся на целый год. Очень рекомендую каждый прием пищи использовать то, что дает нам огород. С собой должна быть вода. Надо, чтобы она была и в доступе, в большой емкости, и очень полезно для пожилых иметь где-то маленькую емкость, где-то в пределах вытянутой руки, может быть, в кармане. Может быть, надо просто горло это смочить, губы смочить, может быть, таблетку запить потребуется. В общем, маленькая емкость с водой должна быть всегда где-то рядом. Вот. Пить нужно не литрами сразу и не стаканами, а лучше каждый час-полчаса по одному-два глотка делайте небольшие порции водички. Так она лучше усваивается и не имеет никаких побочных действий. Известно, что люди, имеющие задержку жидкости, то есть сердечной недостаточностью, с легкой, скрытой, вот, им выпивать воды рекомендованное количество не полезно. Вообще в летнюю пору за сутки выпить чистой воды литр до полутора – это безопасно, вот, и рекомендуется. Хочу сказать, что вода не всякая полезна. Некоторые говорят, мы чай пьем, чай обезвоживает и кофе обезвоживает. Кофеин, содержащие напитки, не должны входить в этот общий счет. Вот такое мое мнение.
0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: Маяк. А в Москве 9 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Сорвана беспрецедентная по масштабам попытка терактов со стороны Киева на военных объектах и в отношении российских военнослужащих, сообщили только что в Центре общественных связей ФСБ. Среди объектов, на которых планировалось совершить теракты, одно из ведущих предприятий ВПК России, также ФСБ предотвратило теракт в отношении одного из высокопоставленных военных Минобороны в Москве. Задержана 25-летняя гражданка России. По данным следствия, в 2024 году ее завербовали спецслужбы Украины для разведки и установления места в Москве и Санкт-Петербурге, где можно было бы устроить теракты. Украинский куратор все это время имитировал романтические отношения с девушкой и обещал продолжить их на территории Украины после выполнения всех поручений. В марте этого года россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила камеры с трансляцией сигнала на Украину для слежки за военнослужащим. Там же она подготовила все для проживания непосредственного исполнителя теракта. Он должен был прибыть в столицу после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Как отметили в ЦОС, планы диверсии терактов удалось сорвать в результате комплекса оперативно-розыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Расчеты войск беспилотных систем южной группировки уничтожили 4 пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны. На Константиновском направлении разведывательные дроны обнаружили замаскированные пункты управления беспилотной авиации противника, оборудованные в частных домах Алексеева Дружковки. Позиции удалось раскрыть по активности украинских дроноводов и замаскированным антеннам. Расчеты ударных беспилотников атаковали выявленные цели, уничтожили их вместе с личным составом и оборудованием. Как отметили в военном ведомстве, потеря пунктов управления усложнила для противника применение разведывательных ударных БПЛА в районе Константиновки и близлежащих населенных пунктов. Проблемы с топливом в России носят временный характер и связаны с попытками сорвать сезон отпусков граждан, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, своими действиями Украина пытается навредить российской экономике и создать напряжение в обществе. Президент назвал эти попытки безуспешными.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее. Так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС, да, и предложение Кобзева тоже следует учесть и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
1: Путин также призвал к оперативным решениям по обеспечению топливом Крыма и юга страны. Он подчеркнул, что меры по поддержке местных жителей и отдыхающих должны быть приняты незамедлительно. Со своей стороны вице-премьер Александр Новак пояснил, что топливо в Крыму подорожало из-за усложнения логистики. Цены на нефть растут из-за беспокойства инвесторов по поводу ситуации на Ближнем Востоке. После 8 часов утра по московскому времени сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже на 1%, до $78.78 за баррель. Августовские фьючерсы на нефть WTI к этому времени поднялись в цене на торгах Нью-Йоркской товарной бирже также на 1%, до $74.23 за бочку. Американские военные второй день подряд подтвердили нанесение ударов по Ирану. Это усилило напряженность и опасения в отношении поставок энергоносителей с Ближнего Востока. Дональд Трамп заявил, что считает перемирие закончившимся, а удары США по Исламской Республике призваны снизить способность
2: способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. Тегеран пообещал масштабный ответ. Нацеленные на американские военные базы в регионе стороны уже обменялись ударами. В Молдавии готовят импичмент для президента Майи Санду. Как передает РИА Новости, экс-премьер, лидер партии развития и объединения Молдавии Ион Кику заявил, что документы для запуска процедуры готовят юристы его команды. Выяснилось, что несколько родственников Санду были трудоустроены на должности в госструктурах без конкурса с сильно завышенными зарплатами, которые в пересчете на рубли достигали 500 000. У некоторых были выдуманные биографии, фальшивые данные об опыте работы и образования. Скандал уже привел к отставкам высокопоставленных чиновников. Сама Санду сказала, что ничего не знала о злоупотреблениях и никого не трудоустраивала. Сейчас оппозиция готовит документы для запуска процедуры импичмента. Более 30 000 человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщили в МЧС. В нескольких муниципальных образованиях республики зафиксировали аварийное отключение электричества и перебои в транспортном снабжении. В ведомстве отметили, что в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
2: По данным Фобуса, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, дождь, температура воздуха около 20 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 741 миллиметр, влажность воздуха 84%.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, мы с вами очень внимательно относимся к истории, потому что история — такой детектив, и столько в прошлом всяких загадок интересных, в том числе для кинематографистов, которые периодически эти темы подхватывают и снимают даже целые сериалы. И, кстати, Петра Третьего, эту удивительную фигуру, ведь, конечно, стороной не обошли, да, наши авторы сериалов, и как романтически его зарезали в этом самом, в саду, да, все это было, да, и успел за несколько месяцев своего правления Петр III наделать дел, вот, которые, ну, у меня складывается ощущение, что Российская империя так и не расхлебала, расхлебала окончательно только в феврале 17 года, 1917 года, и о тех вещах, которые он успел и, может быть, планировал, это тоже очень любопытная тема, хотелось бы сегодня поговорить. С нами снова сегодня Владимир Алексеевич Волков, профессор Московского педагогического государственного университета, профессор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, доктор исторических наук. Владимир Алексеевич, очень рад нашей новой встрече, доброе утро. Да.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Да. Здравствуйте. Владимир Алексеевич, ну вот все помнят, что Петр III освободил дворян от службы, да, и служивое сословие, которое должно было быть опорой державы, превратил в этих тунеядцев, да, ну, по крайней мере, по закону они не должны были, ну, как бы ничего больше, просто жить и получать удовольствие. И в итоге вот мы добрались до 17-го года. А вот вы, как историк, анализируя вот то же самое правление Петра Третьего, что он еще собирался сделать? Вот что сумела пресечь его преемница, супруга родимая?
2: Ну, тут можно, конечно, во многом только гадать, потому что это нереализованные его замыслы. А нереализованные замыслы, они... Мало ли что мы планируем. Ситуация меняется, и планы наши оказываются уже не такими, скажем так, востребованными или, скажем так, реальными. Вот, на самом деле тема вот именно Петра Третьего, это, ну, просто феерически загадочная. Личность, конечно, уникальная. Всего полгода правления, 186 дней. А вот это любят всегда говорить, 186 дней, значит, и около 200 значит, указов, которые он сделал. То есть, похоже, он там их просто ежедневно только думал, чем бы еще улучшить жизнь России. Это, кстати говоря, во многом является загадкой. То есть большинство историков признавало, что все его начинания крайне полезны и нужны. Я, кстати, с этим не совсем согласен. Но большинство, я говорю, считает, что полезны и нужны. А сам он является, личностью сомнительной, неадекватной, неспособной к правлению. И, в общем-то, правильно сделали, что его свергли.
1: То есть, смотрите, никакущий император выдал на гора 200 замечательных ультраполезных законов.
2: Ну, скажем так, ультраполезных они в основном были для дворян, которые его, в общем-то, потом и убрали. Вот. Но он и, честно говоря, и народу полюбился. Не случайно там тот же Петр, тот же Пугачев Петром Третьим, да, пытался себя позиционировать, скажем так. Вот. А если вот вы на самом деле интересную тему затронули, которую на самом деле никто вряд ли до конца не поймет, но есть один такой очень интересный момент, который, кстати говоря, Петру Третьему ставит часто, ну, как бы в укор, ну, наверное, помнят наши слушатели, о том, что он внезапно вдруг прекращает победоносную войну с Пруссией и отдает Фридриху II блистательно завоеванную Восточную Пруссию с городом Кёнигсбергом. Вот, и как же так, кровью оплаченная территория, значит, она отдана. А ведь по большому счету в этом был некий смысл. Потому что если смотреть вот с нашей, с позиции наших современных представлений о войне, о военной необходимости, о целях войны, о, значит, перспективах, то а могла бы Россия удержать на тот момент Восточную Пруссию в мирные годы? Восточная Пруссия тогда это анклав, в принципе, как и сейчас, наша Калининградская область, отрезанная от территории России Речью Посполитой. Да, когда Речь Посполитая принимает русскую армию, и значит, наши войска спокойно маршируют по дорогам Литвы там, и Польши, это все хорошо. Но если вот начинаются мирные годы, как вот в условиях, вы сами понимаете, 18 века обеспечить нормальную жизнедеятельность этой территории, снабжение размещенных там войск.
1: Владимир Алексеевич, а я выступлю адвокатом. Адвокатом, да. А вот смотрите, тогда России пришлось бы поучиться быть немножко Англией, наконец-то, у которой очень много заморских территорий, и это приводит к развитию флота, да. И они не парятся особо, что у них нет сухопутных, так сказать, путей. Да, да. Да. Например, Гибралтар, замечательный остров, скала, говорят, ее всю уже выдолбили изнутри, все оттуда вынули, там стоят подводные лодки ядерные и прочее. Я бывал один раз.
2: Да, на Гибралтаре. А я прокурорский...
1: Давайте.
2: А я, Сергей Прокурорский, вам замечу, что на тот момент Англия — это союзник Пруссии. И союз с Пруссией — это одномоментный союз с Англией. И для России это очень перспективно, тем более, что Петр III, он еще и галштинский герцог. Он почему закувешает? Потому что Фридрих II гарантирует ему, значит, поддержку в боевых действиях против Дании и овладение датскими проливами. А для России, вот почему некоторые очень умные наши историки в последнее время, они отмечают очень парадоксальный факт, что все российские императоры декларировали себя наследниками Петра I, но наиболее последовательно в проведении его линии выхода России не просто к морям, а к океанским просторам. На тот момент север, сами понимаете, был малодоступен, а именно через Балтийском. Это был Петр III, который пытался именно вот в этом плане действовать. И тогда в этом плане, в этом представлении гениальный замысел Петра I представляется по-новому. Организовать, выдать свою любимую дочь Анну, первую дочь, да, за именно как раз галштинского принца, чтобы так закрепиться именно в районе датских проливов и гарантированно... Ведь что такое Балтийское море? Это как Черное море. Что там проливы. В Черном море это Босфор и Дарданеллы, в Балтийском море это Зунд, датские проливы и другие датские проливы. Поэтому тут все очень на самом деле очень любопытно. И загадочно, вот ведь до сих пор переворот 1762 года, он непонятен, кто реальными был кукловодами, кто реально организовал вот это вот изменение, потому что на самом деле вот загадка. Ну, не гвардейцы, не разложившиеся и деморализованная гвардия, да, они могли быть только, ну, скажем так, инструментом в чьих-то очень ловких и хитрых руках. Не Екатерина, потому что Екатерина сама, скорее всего, на тот момент была еще марионеткой. Позднее, да, она станет фигурой, она выдвинется. Но не Екатерина же тоже Дашкова, тоже очень такая суетливая женщина, значит, не бесталанная. Ну, как она могла организовать вот то, что произошло? Здесь, конечно, для историков много-много загадок. И кто интересно все это продвигал, в общем-то, изменение политики России, чтобы только-только вот не вырвались мы на мировые океанские просторы.
1: Владимир Алексеевич,
2: это моя точка зрения.
1: Понимаю. Сейчас про убийство поговорим, которое в этот день, да, произошло, почему мы вспомнили сегодня Петра Третьего, действительно, в 1762 году. Владимир Алексеевич, а вот смотрите, ведь там же, по-моему, речь идет еще, ну вот вы говорите, 200, да, 200 указов, и сетуют многие, да, что вот, мол, Петр там поставил, Петр Третий, да, в неудобное положение будущих монархов. Ну вот смотрите, они же позиционируются как самодержцы. А почему не устраивающие, ну, например, государство указы того же Петра Третьего, какие-нибудь, да, невозможно было следующему императору, императрице там Екатерине, да, или Александру Первому, Второму, Третьему, как бы все поменять, или даже Николаю Второму, какие ему мешали, может быть, поменять на свой манер, потому что, ну, например, о престолонаследии, да, там, ну, к примеру, я вот говорю, там, что, мол, только по мужской линии, да, что наследуется престол, а почему следующий не мог так легко переписать под себя, если он был, если он понимал необходимость этой переписки и, в принципе, был действительно монархом с абсолютной властью?
2: Так на самом деле практически, ну, на самом деле это около 200 указов, они же не только были, ну, это, скажем так, честно, это не были не только, ну, скажем так, решения, серьезно меняющие политику, структуру. Там были указы о награждениях, о назначениях на службу. Там просто, ну, впечатляет тот, в общем-то, масштаб его государственной деятельности. То есть за полгода он в указах наплодил столько, сколько иной многолетний правящий государь.
1: Понимаю, Владимир Алексеевич, но суть-то, самое главное в том, что почему следующему так было трудно переписывать, да, под себя?
2: Они оценили их. Они вот как только, вот все, кто его критиковал, говорил, что он вот неадекватный и прочее, а вот только как вот начинали сами править, та же вот Екатерина, она вот, в общем-то, прекрасно понимает, что другого варианта и нет. То есть, смотрите, все его начинания манифест о воинских дворянцах Екатерина потом подтверждает. Секуляризацию церковных земель она подтверждает, да. Подтверждает и, значит, и начинает и выпуск ассигнаций тоже печатать. То есть, по большому счету, все достаточно на пользу. Единственное, что никто из его последователей, ну, наследников, не поддержал эту идею ликвидации спецслужб. Ведь Петр Третий, он ликвидировал тайную разыскных дел, тайную канцелярию, там ее по-разному трансформирует. То есть он, по сути, уничтожил структуру, которая должна была оберегать его самого. Значит, в результате все так грустно кончилось. И вот, учитывая этот исторический опыт, там наши спецслужбы больше никто так сильно не уничтожал, ну, за исключением, конечно, Керенского и Ельцина, значит, но это уже с Горбачевым, что тоже, в общем-то, показывает, что так делать нельзя. Значит, в государстве должна быть...
1: вот это интересно, да, нет, про Ельцина-то знаем, естественно, а вот он распиливал КГБ, да, на структуры, на разные. Слушайте, а Керенский тоже вот занимался этим? Тоже?
2: Да, ну они же там разогнали и создали эту место полиции, эту милицию из вчерашних школьников, да еще и выпустили вот эти, помните, птенцы Керенского, это знаменитые. То есть, ну нельзя, государство должно защищать, как там даже вот не к ночи помянут, Ленин там говорил, ну, да, и только того, да, тогда государство стоит, когда мы себя защищаем.
1: Ну и к 25 октября 17-го они остались в этой, в малой столовой, да, без охраны.
2: Да, да, да, как и, к сожалению, и Петр Третий тоже остался. Угу. А потому что тоже хотел договариваться. Угу. Ему же, когда вот этот, все стало ясно, тот печальный день, стало ясно, что все его предали, кстати, не все. Его Галштинская гвардия не предала и готова была за него умирать. А это несколько полков. Значит, можно было защититься. Можно было уходить за границу. Миних предлагал. уходить на кораблях за границу, потому что в Померании была армия Румянцева, Петра Александровича, нашего знаменитого полководца, который самым последним присягнул Екатерине. Не собирался присягнуть. Он оставался верен Петру Третьему. А это, представляете, это не полностью разложившаяся и дикая значит, Петербургская гвардия, ну, на самом деле страшно представляющая за себя. Это реальная боевая армия, которая того же Фридриха Второго, ну, скажем так, побеждала.
1: Владимир Алексеевич, а под словом «разложившаяся» вы имеете в виду алкоголизм и распутство?
2: Не только, не только. Это и барственность. Вот, вот тут в этом плане, да, часто говорят, что, значит, тоже Петра Третьего критикуют и говорят, да, он немец, да, он плохо знал русский язык, да, он сохранял верность протестантским традициям и прочее, прочее. Но он искренний поклонник Петра Первого. Вот и не только вот этом в его замыслах войны. Он не случайно, он, когда в Раненбауме жил, он Петерштадт, крепость называет. Он пытается, вот даже вот его Галштинская гвардия, это то же самое, что полки нового строя Петра Первого, которые должны научить. Он прекрасно понимает, что гвардия разложилась. И он создает школу военные, фактически вот это, ну, практически полки, которые гонят. Галштинская гвардия, это очень маленькие полки. Там 200, ну, максимум там 400 солдат в каждом
1: понимаю,
2: полке.
1: Понимаю. Владимир Алексеевич, центральный-то вопрос, который вы сегодня затронули. У вас лично, как у, не у вас лично, а как у профессора истории, есть версия все-таки, кто стоял за убийством Петра Третьего? Если Екатерина была еще марионеткой и так далее.
2: И все были, да, марионеткой. Мне кажется, ну вот мне, ну там бы, мне кажется, что и церковь вряд ли. Там некоторые говорят, что церковь была возмущена его попытками, ну скажем так, реформу протестантского.
1: Да-да-да, я понимаю. Варианта, но кто да, же все-таки? Кто? Вот Владимир Алексеевич.
2: Ну, это, скажем так, очень сильная группировка, существующая во власти. Скорее всего, там и Разумовские были, скорее всего, там и Панин Никита Иванович был. И вот, ну, скажем так, новый, но дело в том, что те люди, которые ориентировались еще при прежних государях на австро-датские союзные связи, и которых не устраивало, ну, скажем так, прусско-английский новый выбор Петра Третьего. Надо смотреть
1: то есть
2: в этом
1: вот,
2: направлении.
1: То есть вот играет, хотя... играет роль завязка властной группировки на иностранных элиту, партнеров, да?
2: Да, всегда, всегда какая-то группа, элитарная группа, которая она всегда и чувствуя некие ущемления в своих интересах, возможно, и откровенные там предательские какие-то.
1: То есть, давайте так, австрияки против англичан, да, вот так, если совсем огульно.
2: И французы. Французы очень много потеряли.
1: Да, и французы тоже.
2: В Семилетней войне очень много потеряли.
1: Да. Но по-прежнему в плане документов это большая-большая загадка. Итак, Петра Третьего зарезали в этот день в 1762 году. Владимир Алексеевич Волков, профессор истории, доктор исторических наук, с нами был. Спасибо ему огромное.
3: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург – город впечатлений.
4: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.

0: груз ему на суточный ров.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Москве предотвращен теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Теракты с применением БПЛА готовились при непосредственном участии западных кураторов. Задержана 25-летняя соучастница, гражданка России. По заданию украинского координатора в марте она арендовала квартиру в Москве, где установила видеокамеры для наблюдения за адресом и автомобилем военного с трансляцией видеосигнала на Украину. В квартире девушка подготовила все для исполнителя теракта, прибытие которого планировалось после ее выезда через Турцию и Молдавию на Украину. Задержанная дала признательные показания. По ее словам, она понимала, что целью слежки, которую она осуществляла, была ликвидация военного.
1: На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку. Понимала, что, со слов Дмитрия, это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Установила камеру, далее переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
0: Куратор задержанной соучастницы подготовки теракта в Москве ранее жил в России и работал на Киев. В процессе вовлечения в террористическую деятельность он имитировал романтические отношения с девушкой, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на Украине.

0: Вологодской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Напомню, в ночь на среду в Минобороны заявляли о нейтрализации 415 украинских БПЛА. Владимир Путин призвал к оперативным решениям по обеспечению топливом Крыма и юга страны. Президент выступил на совещании с правительством по ситуации с топливом. Он подчеркнул, что меры поддержки местных жителей и отдыхающих нужно принять незамедлительно.
1: Граждане не должны чувствовать особой нагрузки. Принять решение следует как можно быстрее по субсидированию. Александр Владимирович, проработайте, пожалуйста, это с Минфином, так, если нужна будет какая-то поддержка с моей стороны. Хотя я думаю, что и Минфин, и все понимают, это вещи временного характера. Это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму. Но действия по поддержке людей, которые там живут и приехали на отдых, нужно осуществить сейчас, а не когда-то позже. Нужно принять эти решения как можно быстрее, посчитать вместе с коллегами из региона и принять решение.
0: Вице-премьер Александр Новак пояснил, что топливо в Крыму подорожало из-за усложнения логистики. Помимо этого, он сообщил о решении Кабмина перенести ремонты нескольких нефтеперерабатывающих заводов на более поздние сроки для стабилизации ситуации. Кроме того, правительство ввело запрет на экспорт дизельного топлива. Иран ударил по системам ПВО «Патриот» в Кувейте, радиолокационному комплексу в Катаре и хранилищам топлива на военной базе США в Бахрейне. Об этом сообщает гостелерадио Исламской Республики. Ранее американское центральное командование заявило, что вооруженные силы США завершили дополнительную серию ударов по Ирану. Им удалось атаковать около 90 военных объектов. По данным гостелерадио Ирана, в результате американского удара по району порта Чабахар осколки ракет попали в городскую больницу. Более 30 тысяч человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за паводка, вызванного ливнями, сообщили в пресс-службе МЧС. В нескольких муниципальных образованиях республики зафиксированы аварийные отключения электричества и перебои в транспортном снабжении. В ведомстве отметили, что в бассейне реки Сулак прогнозируется ухудшение ситуации. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, плюс 20-22 градуса. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, пройдет дождь, температура воздуха около 20, тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 79%. Во многих районах Москвы идет слабый ливневый дождь.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футбольные «Спартак» и «Рубин» сыграли между собой в ничью 0-0 в товарищеском матче. Перед этой встречей москвичи объявили о переходе в казанский клуб на правах аренды своего защитника Ильи Самошникова. А новичок футбольного «Зенита» Филиппе Аугусто отметился первым голом в составе петербуржцев, которые разгромили 4-1 чемпиона Узбекистана Нефчи из Ферганы. Тему продолжит Александр Ниценко.
4: В воскресенье «Зенит» провел первый контрольный матч в этом межсезонье, сыграв в Санкт-Петербурге с аргентинским клубом «Химнасия» из Крима в ничью 1-1. Единственный мяч за россиян провел Александр Соболев. Новым противником команды Сергея Симака стал чемпион Узбекистана клуб «Нефчи» из Ферганы. Его петербуржцы разгромили 4-1. Однако самым важным событием встречи стал первый гол новичка «Зенита» Филиппа Аугусто, который случился на 21-й минуте. 22-летний бразильский нападающий, приобретенный у Трабзонспора и подписавший контракт по схеме 4+1 прицельным ударом метров с 20 прошил защиту соперника, открыв счет. Правда, Филиппу Аугусто еще немного помог и рикошет. Поздравляю Аугусто с забитым мячом. Он двигался активно, много работал. Будем смотреть, насколько быстро он будет адаптироваться к игре нашей команды, заявил после игры наставник «Зенита» Сергей Симак. Также он подчеркнул, что Дуглас Сантос и Луис Энрике, ездившие в сборную Бразилии на чемпионат мира, вернутся в команду уже после игры за Суперкубок России со «Спартаком». Что касается встречи против Нефчи, то в ней также за россиян отличились Глушенков, Соболев и Кондаков. Единственный мяч узбекская команда забила при счете 0-2. Свой следующий спарринг «Зенит» проведет также в Санкт-Петербурге в ближайшее воскресенье. Соперником россиян станет сербская «Цервена Звезда», являющаяся чемпионом страны.
3: Юлия Круглова стала победительницей чемпионата России по пулевой стрельбе. Она первенствовала в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. В смешанных соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трех положений золото завоевали Валентина Коваленко и Кирилл Григорьян. А в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров по

0: движущейся мишени. Среди смешанных пар победу праздновали Мария Кирьянова и Ян Эйдензон. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
2: Дорогие товарищи, мы очень внимательно относимся к вашим письмам и к вашим наблюдениям. И я сейчас рассказываю вам историю нашей программы в данный момент, почему она оказалась в эфире. И я очень благодарен нашей аудитории за то, что она внимательно бороздит просторы интернета и потом сообщает, информирует меня, Сергея Валерьевича, о том, на что стоит обратить самое пристальное внимание. И некоторое время назад я получил достаточно большое объемное письмо. Мне писал наш слушатель из Санкт-Петербурга и рассказывал, говорит: Сергей Валерьевич, вы представляете, я слушаю Егора Яковлева, а это уважаемый мужчина, да, и он такую, говорит, интересную сделал публикацию о роли женщины в политике, что я просто загорелся желанием, ну, не то чтобы не только там почитать, посмотреть, но и, как говорится, из первых рук нашего дорогого Егора Николаевича Яковлева, историка, журналиста, специалиста по политической истории 19 века, конечно же, затащить в наш прямой эфир. И, наконец, сегодня это стало возможным. Егор Николаевич, большое спасибо, что нашли время. Да.
3: Сергей Валерьевич, я вас приветствую.
2: Да, я категорически, Егор, всегда рад нашим встречам, да, редким.
3: Взаимно.
2: Да, но метким, да, я всегда вас люблю наблюдать и с Дмитрием Юрьевичем, и в сольном формате, и на личных выступлениях слежу за вами. Егор Николаевич, значит, романтическая тема, которая, кстати, ну, скажем так, по моему удивлению, не стала до сих пор пристальным, предметом пристального внимания наших кинематографистов и сериальщиков, да, которые очень любят сюжеты романтические про царственных особ, и Екатерину II жалуют, не раз жаловались своим вниманием, раз пять уже, наверное, да, и прочее. А вот этот сумасшедший, действительно такой сумасшедшая любовная драма, как говорится, Александра II и Екатерины Долгоруковой, да, вот она как-то вот остается, мне кажется, за гранью внимания. Может быть, мы сегодня пробудим из сценаристов и продюсеров этот неукротимый интерес, тем более, что вы, как историк, да, вдоль и поперек, как говорится, из эту тему исследовали. Егор Николаевич, ну, расскажите, пожалуйста, хотя бы вот такую затравку, да, чтобы вот пробудить наших продюсеров.
3: Ну, я для начала отмечу, что все-таки два сериала было, посвященных этой любовной истории, однако оба оказались не очень талантливы. И мы постараемся пробудить не просто продюсеров, а талантливых продюсеров и режиссеров, которые действительно из этой истории смогут сделать хорошее кино. История того заслуживает. Речь идет о многолетней любовной связи Екатерины Долгоруковой и императора Александра II, который был на 30 лет старше своей пассии, но это не помешало их по-настоящему страстной и крепкой любви. Проблема заключалась в том, что император был женат от первой его и законной, и вполне себе респектабельной супруги, которая была гессен-дармштадтской принцессой Максимилианой, а во православии стала Мария Александровна, у нее было 8 детей. Ее сын Александр стал русским императором Александром III, но вот в определенный момент наступило охлаждение между супругами, и очень влюбчивый, еще с юности известный многочисленными увлечениями Александр без памяти влюбился в юную Екатерину Долгорукову, которая стала его спутницей на много лет вперед. И когда началась настоящая охота со стороны террористов-народовольцев за царем, то он переселил свою вторую семью в Зимний дворец, что, конечно, выглядело отвратительно с точки зрения моральных норм, и сегодня это выглядит весьма и весьма экзотически, и привело к серьезнейшему конфликту Александра с его семьей. Мария Александровна была женщиной, все ее современники, и, например, родители Александра, Николай I, очень ценили и уважали ее за невероятное самообладание. И она, будучи уже очень больной в этот момент, она была больна чахоткой и умирала фактически. Но, тем не менее, она, конечно, понимала, что вокруг нее происходит, и она продолжала соблюдать светские приличия, не упрекая своего супруга, во всяком случае публично, не устраивая семейных скандалов и продолжая сохранять лицо. Но нет никаких сомнений, что она очень страдала от неверности мужа и скончалась с этой болью в 1880 году. Когда это произошло, император, очень быстро, не выждав положенного траура, не афишируя этого акта, но тем не менее вполне законно, обвенчался с Екатериной Долгоруковой в июле 1880 года и таким образом еще более усугубил свои отношения с семейством, потому что ни наследник, ни его супруга Мария Федоровна, ни великие княгини, жены братьев Александра не были готовы принять эту женщину в качестве члена семьи. И все вот это происходило на фоне продолжающейся охоты за царем со стороны революционеров. Вот такую бы затравку я сделал.
2: Егор Николаевич, насколько я понимаю, ее ведь там при дворе бесстыжей, да, называли?
3: Ну, конечно, потому что вот это она юная, а она уже была связана с императором многолетней связью. Император поначалу пытался эти отношения скрывать, но в некоторых моментах Александр был довольно нелеп. Вот в некоторых моментах он был такой серьезный мужчина, офицер и государственный деятель, но в отношениях с Долгорукой, Долгоруковой Екатериной, он был довольно нелеп иногда. И свет очень быстро заметил вот это его увлечение, пошли слухи, сплетни. Ну а потом, когда, собственно, император уже начал привозить Екатерину в Зимний дворец, там рождались ее дети, четверо детей было в этой связи, один из них Борис умер. Кстати, Бориса там по случайности пришлось принимать у матери самому императору, он был, по сути, повитухой. Так вот, конечно, все это не нашло понимания у царской семьи. Многие жены великих князей были чрезвычайно церемонными женщинами, и они не были готовы с уважением отнестись вот к этой вот непонятно откуда взявшейся любви уже пожилого довольно императора. И есть замечательный источник, это воспоминания великого князя Александра Михайловича, это племянник Александра II, сын его брата Михаила Николаевича, бывшего наместника на Кавказе. И вот он вспоминает несколько разговоров родителей по поводу Екатерины Долгоруковой. В частности, один из эпизодов, который содержится в его мемуарах, это эпизод о том, как они едут на семейный ужин. И вот по дороге в карете происходит спор между Михаилом Николаевичем и его женой. И жена постоянно мужу выговаривает, куда мы едем, зачем мы там будем, как мы можем сидеть за одним столом с этой женщиной, ведь была у нас прекрасная императрица, вот это был ангел, она только что умерла, и вот теперь мы должны общаться с этой дамой. Как это возможно? Михаил Николаевич жене выговаривает, он ей говорит, что какой бы она ни была, но она законная жена нашего государя. Это государь, он повелел, и мы должны подчиниться. Но жена чисто по-женски его не слушает и продолжает ему выговаривать. Конечно, ее воспринимали как выскочку, как парвеню, и не хотели считать ее равной, тем более, что там возникал еще довольно такой сложный династический момент. Ведь Александр II очень хотел узаконить своих детей. У него был старший сын от Екатерины Долгоруковой, Георгий Александрович. После того, как состоялось венчание императора с Долгоруковой, она получила титул светлейшей княгини Юрьевской. Юрьевский – это такая отсылка к Юрьевым, одна из фамилий Романовых, да, родственники Романовых. И вот каков статус Георгия Александровича? Он получает титул светлейшего князя. И во всеуслышание, вот как раз Александр Михайлович об этом пишет, Александр II, играя за столом со своим сыном от Долгоруковой, говорит ему, не хочет ли он стать великим князем, то есть не хочет ли он быть узаконен как официальный член императорской семьи. И, конечно, всех это очень беспокоит, потому что здесь возникают разные слухи, связанные с престолонаследием. поскольку у Александра II есть определенные разногласия с Александром Александровичем, да, будущим Александром III, не собирается ли император изменить закон о престолонаследии, завещать трон вместо Александра III вот этому Георгию Александровичу. Этих слух, такого плана у Александра II не было, но слухи такие ходили, это очень нервировало и царскую семью, и придворные круги. Так что император довольно беспечно спровоцировал определенную тревожность в своем собственном окружении. Тем более, что он действительно собирался, он женился, но он собирался Екатерину Долгорукову еще и короновать, чтобы придать ей статус императрицы. И с этой целью приказал поднять старые архивные документы, которые касались коронации Екатерины Алексеевны, супруги Петра I. Второй супруги, которая была не просто венчана с Петром, а специально коронована в 1724 году. И вот эти давно прошедшие забытые события стали предметом самого пристального внимания Александра II, потому что он хотел предпринять определенные усилия для того, чтобы значительно повысить статус своей.
2: Егор Николаевич, а в этой связи, вот вспоминая не так давно произошедшие события со странной гибелью принцессы Дианы, да, когда там тоже могла состояться свадебка, которую Лондон, как-то, я так понимаю, пережил бы едва ли бы, с моральной точки зрения, да? Вот можно ли подозревать, что двор как-то вошел в коллабу с террористами, чтобы остановить этот процесс, и что последнее покушение стало действительно последним?
3: Доказательств этого нет, хотя такие слухи ходили, но тут вопрос, кого мы понимаем под двором. Я глубоко сомневаюсь, что Александр Александрович, да, будущий Александр III, как бы он ни был настроен против Екатерины Долгоруковой, и как бы его жена, в основном там первую скрипку играла Мария Федоровна, надо сказать, потому что это датская принцесса Дагмара, с ее точки зрения то, что происходило в Зимнем дворце, это был полнейший разврат. Она писала об этом своей матери, и у нее вышел скандал с Александром II, который, в общем, довольно искренне хотел подружить своих детей от Долгоруковой с детьми своего наследника, будущим Николаем II, Ники, и так далее. Но Мария Федоровна воспротивилась этому, была этим очень недовольна, и Александру II пришлось в ярости напомнить ей, что он вообще-то император.
2: Да, да. Егор Николаевич, давайте после короткой рекламы продолжим. Егор Яковлев с нами сегодня об истории любви Александра II чуть-чуть говорим.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Василий Шпак и Георгий Филимонов дали старт стройке завода «Плат» под Вологдой. Накануне, 8 июля, в Вологодской области дан старт строительству нового высокотехнологичного производства современных электронных печатных плат. Ключевым событием стало участие в церемонии заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака. Предприятие ООО «Луч» стало первым резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Вологодская», созданной по поручению и при личной поддержке президента России Владимира Путина. Завод будет производить платы для высокопроизводительных вычислений, серверов, телекоммуникации и медицинской техники, а также платы HDI для компактной электроники. Криминальные новости. В Вологодской области раскрыта крупная схема хищения средств материнского капитала. Сотрудники ОМВД по Вологодской области завершили расследование уголовного дела в отношении организованной группы из 4 человек. Ущерб превысил 23 миллиона рублей. Зафиксировано 42 эпизода преступной деятельности. По данным следствия, в 2023 году 52-летняя жительница Вологды создала преступную группу вместе с двумя женщинами и мужчиной. Злоумышленники находили владельцев сертификатов на мат-капитал капитал в интернете и мессенджерах и предлагали им жилье в Вологодской области. При этом клиентам демонстрировали пригодные для жизни объекты, а на деле продавали ветхие дома по завышенной цене. Ее искусственно подгоняли под размер выплаты. Организаторы сами оформляли документы по доверенностям и направляли их в отделение социального фонда. После одобрения средства поступали на подконтрольные счета преступников. Группа действовала на территории Вологодской и Ярославской областей, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Сейчас в отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Автовокзал Вологды обновил расписание междугородних и межрегиональных рейсов. Актуальная информация опубликована на официальном сайте автовокзала. Теперь, чтобы купить билет, достаточно перейти на сайт в разделе «Купить билет», посмотреть расписание, указать направление и дату и нажать «Начать поиск». После чего система покажет все доступные маршруты. Оплата производится онлайн, что экономит время и избавляет от очередей. Отметим, что общественный транспорт остается надежной альтернативой личному автомобилю, особенно в периоды повышенного спроса на бензин. В Вологодской области выдано 163 охотничьих билета с начала года. Главохота области напоминает, что экзамен по проверке знаний охотминимума является обязательным перед получением охотничьего билета. Пройти экзамен можно в любом округе области в соответствующем территориальном секторе, отделе по охране и воспроизводству объектов животного мира. Вся необходимая информация для желающих стать охотниками и получить охотничий билет в соответствии с новыми требованиями размещена на сайте главохоты в чат-боксе «Макс», пояснили в ведомстве. Именно в чат-боте у всех желающих есть возможность проверить свои знания, потренироваться перед настоящим экзаменом в разделе «Пробное тестирование». «Краса Динамо-2026». В Вологде стартует масштабный городской конкурс. Футбольный клуб «Динамо» Вологда совместно с группой компаний «Альфатор» при поддержке Ассоциации рестораторов и ательеров области объявляет о запуске городского конкурса «Краса Динамо-2026». Цель проекта – выявить самую яркую, целеустремленную и волевую девушку города, а также подчеркнуть роль спортивных мероприятий как важной площадки для объединения городского сообщества. К участию приглашаются жительницы Вологды в возрасте от 18 до 40 лет, ведущие активный образ жизни, неравнодушные к спорту и желающие заявить о себе.
1: Новости спорта.
4: Любители бега приглашают на фестиваль «Белозерский вал». Он впервые пройдет по кольцу земляного вала 16 века, который целиком сохранился. Для спортсменов подготовлены дистанции на 2, 5 и 10 километров. Событие пройдет 26 июля в Белозерске. Для участия необходима регистрация на сайте «Вологда Марафон».

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-7 метров в секунду. Температура в течение дня поднимется до плюс 25. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Москве предотвратили теракт в отношении высокопоставленного офицера Минобороны, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Теракты с применением БПЛА готовились при непосредственном участии западных кураторов. Задержана 25-летняя соучастница, гражданка России. По заданию украинского координатора в марте она арендовала в Москве квартиру, где установила видеокамеры для наблюдения за адресом и автомобилем военного с трансляцией видеосигнала на Украину. В квартире девушка подготовила все для проживания. Исполнителя теракта рассказал сотрудник ФСБ.
3: В арендованной квартире она подготовила средства маскировки и продукты питания для конспиративного проживания непосредственного исполнителя террористической акции, прибытие которого планировалось после ее выезда из России транзитом через Турцию в Молдову и на Украину.
1: Задержанная дала признательные показания. С ее слов, она понимала, что целью слежки, которую она вела, была ликвидация военного.
4: На протяжении 3 месяцев я осуществляла слежку, понимала, что со слов Дмитрия это какой-то не очень хороший человек, который дает плохие приказы убивать мирных жителей. Установила камеру, далее переехала в Москву и жила по этому адресу несколько месяцев. За кем осуществляла слежку, не знаю, но представляла, что это какое-то высокопоставленное лицо. Понимала, что целью данной слежки являлась его ликвидация.
1: Куратор, задержанный в процессе ее вовлечения в террористическую деятельность, имитировал романтические отношения с девушкой, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на Украине. Как отметили в ЦОС, задержание пособницы стало одним из сорванных ФСБ терактов из беспрецедентной серии диверсионно-террористических акций на военных объектах и против российских военнослужащих. Их готовили украинские спецслужбы. Проблемы с топливом в России носят временный характер и связаны с попытками сорвать сезон отпусков граждан, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, своими действиями Украина пытается навредить российской экономике и создать напряжение в обществе. Президент назвал эти попытки безуспешными. Путин также поддержал идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об организации в России сети мини-НПЗ, привлечении к производству нефтепродуктов малого и среднего бизнеса.
5: Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее, так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
1: Путин также призвал к оперативным решениям по обеспечению топливом Крыма и юга страны. Он подчеркнул, что меры по поддержке местных жителей и отдыхающих должны быть приняты незамедлительно. Бойцы группировки «Север» накрыли градами укрытие противника на Сумском направлении, сообщили в Минобороны. Скопление живой силы военные зафиксировали благодаря работе разведчиков. Операторы подняли в воздух беспилотники, которые точно передали координаты ВСУ. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» открыл огонь по противнику. Его удалось уничтожить дистанцию около 20 километров. Иранские военные использовали беспилотники при атаках на объекты США на Ближнем Востоке. Ударом подверглись системы ПВО «Патриот» в Кувейте, радиолокационный комплекс в Катаре и хранилище топлива на американской военной базе в Бахрейне, передает агентство ФАРС. Как говорится в заявлении военных, это стало ответом на агрессию американской армии против Ирана. Ранее корпус стражи Исламской революции Ирана подтвердил нанесение им ударов по военным базам США в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавнюю волну американских атак. Минувшей ночью американские силы атаковали южные прибрежные провинции Ирана и 2 моста на востоке страны. Это произошло после заявления Дональда Трампа о том, что перемирие закончилось, а удары Соединенных Штатов по Исламской Республике призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. Власти США с начала чемпионата мира по футболу перехватили более 600 беспилотников, запущенных вблизи стадионов и других спортивных объектов. Об этом заявила директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 Эндрю Джулиани. По его словам, Министерство внутренней безопасности и ФБР конфисковали дроны для безопасности игроков, официальных лиц и болельщиков на стадионах и фан-зонах. Всего же американские власти засекли в бесполетных зонах 1487 беспилотников. Правоохранители установили личности 759 операторов этих БПЛА, выписали 310 штрафов и задержали 13 человек. Ранее сообщалось, что бесполетные зоны будут действовать вокруг 23 объектов, задействованных в проведении мероприятий Мундиаля. За нарушение запретов для граждан установили штрафы от 75 до 100 тысяч долларов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, дождь, температура воздуха около 20 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 741 миллиметр, влажность воздуха 84%.

печали писем ждать твоих. Не было печали, чали, чали думать за двоих.

0: «Немецкий этикет».
1: Ну что же, наша прославленная рубрика и бессменный ее ведущий Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений Финансового университета при правительстве Российской Федерации. Игорь Александрович, как всегда, очень рады вас приветствовать в нашей программе. Доброе
2: утро. Я очень рад, Сергей, и вот каждый раз, когда я слышу эту заставку, вообще удивляюсь, вот насколько все-таки креативные люди, да, прям вот
1: очень,
2: красиво
1: очень,
2: получилось.
1: Да, я причем этих людей иногда вижу. Да-да-да, с виду приличные люди, да, очень приличные, да. Да. Игорь Александрович, ну, сегодня у нас любопытнейшая, как обычно, конечно, но сегодня особо с огоньком, да, будет у нас программа проходить. Женщина и арабский этикет, да, женщина. И я знаю, что нашим вот женщинам, которые бывают в арабских странах, мы имеем в виду в обеспеченных арабских странах, да, где дорого и богато, очень нравится, когда много вот золота, бирюза, вот это все. Я, побывав однажды в таком месте, в деловой поездке, на второй день мне стало уже плоховато немножко, потому что столько золота и столько бирюзы мне было... поперек уже. Я уже не мог на это на все смотреть все-таки. Да, и на это яркое солнце, оно все так на меня действовало. Но девушкам нравится, да, когда так много, хорошо. Вот да. В каком положении находится женщина Востока? Давайте вот с этого начнем, может, сегодня, Игорь Александрович.
2: Вы знаете, вот это действительно одна из моих любимых вообще тем. И в рамках вот того курса, да, который я читаю по этикету, вот именно женщина, да, всегда вызывает такое, знаете, повышенное внимание. Поэтому я хочу начать свои комментарии, как бы, да, с философской лирики Омара Хайяма. Он, конечно, не был арабом, но он был мусульманином, да, значит, великий Омар Хайям. Он сказал, у него там, в общем, стихи достаточно большие, но я процитирую такое извлечение, да. Да, в женщине, как в книге, мудрость есть. Понять способен смысл ее великий, лишь грамотный. И не сердись на книгу, коль неуч не сумел ее прочесть. Вот это, понимаете, очень важный момент, глубоким смыслом действительно стихотворение. Вот когда бытуют различного рода стереотипы о том, что вот, дескать, женщина, у нее подчиненное положение в исламе, что она безропотна, что она вынуждена носить закрытую одежду и так далее. Ну, естественно, это среди немусульман. Это, в общем, такой достаточно большой пробел, который, в общем, необходимо восполнять в рамках межцивилизационного, межкультурного общения, безусловно. Но, видите, вот как говорил Омар Хайям, это не единственное изречение насчет женщины.
1: То есть, Игорь Александрович, никакого такого, так сказать, порабощенного состояния у женщины нет, правильно? В реальности.
2: Более того, знаете, я вот еще на двух моментах, Сергей, хочу акцентировать ваше внимание. Первое, вот постулат семейной жизни, да, отношение мужчины к женщине в браке, да, вот что говорил пророк Мухаммед, да, воистину женщина подобна ребру. Если пожелаешь выровнять, то сломаешь, а оставив такой, какая она есть, сможешь наслаждаться семейной жизнью, учитывая ее кривизну. Наиполнейшая вера будет у того, кто явится наилучшим по своей воспитанности, а наилучшие из вас – это те, которые являются наилучшими к своим супругам. Вот это очень, опять же, глубокое такое сравнение с глубинным смыслом, и оно коррелирует с изречением Омара Хайяма. И, собственно говоря, если мы возьмем материальную сторону, юридическую, да, как бы, ну, все знают, там, трижды, да, развод произносится, и как бы, да, женщина должна уйти со всем, что у нее есть, но мы должны помнить из Корана, да, священного, если, намеревая жениться на сиротах, опекаемых вами, вы боитесь, что не будете справедливы по отношению к ним, тогда не женитесь на них, а женитесь на тех женщинах, что приятны вам, двух, трех или четырех. Вот отсюда, да, до четырех жен можно иметь. А если боитесь, что вы не будете одинаково справедливы, да, ну, в наше время, естественно, конечно, это материальное обеспечение, да, это равномерное внимание, отношение, то только на одной или на рабыне, да, ну, все-таки это средние века. Ну и мне в заключение хотелось, когда я в Сирии работал, мне всегда очень нравилась поговорка арабская, местная, которая перекликается с нашей русской пословицей «мужчина – голова, а женщина – шея», да, куда шея, туда и голова. Так вот, у сирийцев есть такая поговорка. Женщина, домашнее министерство внутренних дел. Аль-мара, визарата дахилия бельбей. Вот. Так что, когда говорят о том, что женщина полностью подчиненное положение имеет в исламе, это стереотип. На мой взгляд, очень вредные стереотипы упрощения.
1: Игорь Александрович, но мы-то все-таки смотрим со стороны, да, на арабскую жизнь. Вы-то, конечно, зачерпнули из глубины профессионально, да, мы со стороны. И, соответственно, оказываясь, например, в арабском обществе, вот мы как люди, скажем так, ну, посторонние, да, не в смысле традиции, а просто вот по факту, как обязаны себя вести с женщиной, с арабской? Ну вот, что нельзя ни в коем случае, как-то какие знаки внимания оказывать и, может быть, даже смотреть куда-то нельзя на что-то?
2: Вы знаете, Сергей, ну, в разных арабских странах, конечно, ситуация отличается, и это еще, в общем, пошло с распадом биполярного мира, да, с распадом социалистической системы, где достаточно секуляризация была высокой. Ну вот я вам приведу пример Южного Йемена, да, там, где женщины ходили с непокрытыми головами, а сейчас раздельные рестораны для мужчин, для женщин, для семейных пар, и даже посадка в самолеты идет раздельно, да, вот, ну хотя это, конечно, не везде, есть там кафе и для молодежи и так далее, но тем не менее, да, это вот такая общая тенденция для многих арабских стран. Но в целом, конечно, да, ну, уповать только на то, что вот нужно там придерживаться каких-то строжайших правил дресс-коду, это уже не так. В тех же странах, арабских странах Персидского залива, аравийских монархиях, да, конечно, на деловые мероприятия иногда необходимо одеть абаю, длинный такой плащ для женщины, хиджаб, покрытая голова. Но никто вас не будет заставлять носить никаб, да, то есть полностью, да, закрывать лицо. И, собственно говоря, обычно в таких случаях, если это деловая встреча, предупреждает. Вы знаете, вот у нас как бы уже человек в возрасте, хозяин компании, хозяин бизнеса, представитель какой-то аристократической семьи, шейх, да, племенной шейх. У нас все-таки принято так. Пожалуйста, учтите это. Это является признаком такого хорошего тона, этикета, если заранее служба протокола перед деловой встречей об этом скажет. Ну, конечно, есть определенные этические нормы, и, скажем, из личной практики скажу, был свидетелем вот отрицательных последствий, когда приехал человек в составе официальной делегации в одну из арабских стран, к нему подошел один из арабских министров со своей супругой, а он сказал: какая все-таки у вас красивая жена. И это, конечно, было очень негативно воспринято, хотя, в общем, если женщины-подруги, мусульманка, не мусульманка, дружат достаточно давно и тесно общаются, то ничего зазорного
1: нет. Игорь Александрович, если... ну, то есть надо делать вид, что как бы женщины нет.
2: Нет, зачем так? Нет, конечно, не надо этого делать, это невежливо, ну, просто не надо хвалить чужих жен, восхищаться их красотой, это не принято. Вот хотя, как бы я вот не договорил, Сергей, но если женщина с женщиной, да, общается, и они подруги, я подчеркиваю, не только познакомились, не официальные отношения, а именно подруги, то ничего зазорного есть, нет, если, допустим, женщина, даже не мусульманка, скажет: дорогая, ты сегодня прекрасно выглядишь, где ты, так сказать, купила эту вещь или какой косметикой ты пользуешься, но это между дамами, да. Мужчинам, конечно, стоит от этого воздерживаться. Еще из личной практики второй пример скажу, когда после званого обеда людей в одной из арабских стран очень вестернизированной, в семье говорили только на французском языке, получили образование во Франции и так далее. И, в общем, после званого обеда я галантно, да, в рамках, так сказать, куртуазности решил поцеловать на французский манер женщине, хозяйке дома, руку. И она очень недипломатично ее отдернула. И я понял, что совершил ошибку. Больше, конечно, я эту ошибку не повторял. Вот. И, в общем, конечно, лучше всегда учиться на чужих ошибках, а не на своих. Поэтому сейчас, в общем-то, вот межкультурные коммуникации так вот и изучают очень тщательно. Я в рамках даже вот своего курса всегда на этом акцентирую внимание, Сергей, потому что это действительно важно, вот эти полутона, вот эти нюансы в общении.
1: Я понимаю, да. Игорь Александрович, а в принципе, вот в доме женщина живет в каких-то своих закрытых от, ну, скажем так, всех комнатах, там, помещениях. Мы помним, в нашей русской традиции было такое понятие «бабий кут». да, например. То есть вот это вот там, там она хозяйка, все. Сейчас у нас произошла революция, сейчас вот найти бы мужчине кут какой-нибудь себе, да, ну кроме гаража, конечно, если он остался от дедушки гараж, да, да, да.
2: Да, это общая традиция, задолго еще до нас у древних греков уже была женская половина дома. У арабов, да, во многих, в общем, семьях, действительно, особенно в странах, вот я упоминал, аравийские монархии, конечно, безусловно, есть женская половина дома, где находятся несовершеннолетние дети, маленькие, да, с мамами находятся. Опять же, из личной практики приведу пример. В одной из арабских стран, аравийских монархиях, мы были в гостях у моего знакомого вместе с супругой, и, собственно говоря, там был ужин. И что самое интересное, мою супругу, как не мусульманку, иностранку, да, не арабку, пригласили за стол вместе с мужчинами, а не вместе с женщинами. И женщины так робко выглядывали из женской половины дома посмотреть, что же там за девушка такая сидит за столами, за столом с мужчинами. Но, однако, вот уважение к старшим и здесь, в этом случае, тоже должно неукоснительно соблюдаться. Первое слово всегда за старшим по возрасту мужчиной. Да, то есть это очень важно соблюдать даже вот женщинам, не арабкам, иностранкам, которые участвуют вот в таких совместных трапезах. Ну, подчеркну, я всегда спросил, как бы, да, тогда спросил, а почему? Мне сказали, да, у нас это допустимо, потому что это леди, как бы это женщина не наша, но в то же время мы хотим какие-то знаки внимания удобные, да, допустимые оказать, нам очень интересно пообщаться, так что это вполне допустимо. Правда, сразу говорю, что это был Оман, султанат Оман, где существуют определенные нюансы, связанные с тем, что и с религиозными особенностями, там, в общем, значительное число населения является ибадитами, а ибадиты – это не сунниты и не шииты, это люди, которые привыкли выживать в сложной ситуации, адаптироваться к реалиям, учитывать их, и, в общем, такая происходит модернизация, что ли, ну, разумная, естественно, ислама, именно применительно вот уже к современным условиям, в том числе таким образом.
1: Игорь Александрович, ну, мы регулярно получаем новости из Афганистана, там тоже ведь, да, интересные, да, новые какие-то традиции, а там, помню, в этом году несколько месяцев назад, значит, издали закон о том, что женщине нельзя в общественном месте вообще говорить. Вслух имеется в виду, мысленно-то, наверное, все-таки еще можно как-то худо-бедно, да, а вот вслух никак. А вот речь, да, вы сказали, что сначала старший говорит, мужчина, вообще вот есть какая-то ситуация в жизни, когда ты можешь услышать женский голос, ну вот именно вообще?
2: Ну, во многих арабских странах, вестернизированных и просто, где достаточно, ну, мягкий, да, режим, с точки зрения культурных норм, этических, да, значит, и хочу сказать, что это допустимо, женщины общаются между собой в первую очередь, конечно же, ну и за общим столом тоже, не везде, как бы, да, но общаются. Если же говорить про Афганистан, я, конечно, свое мнение выражу, как бы, да, сугубо личное мнение эксперта. Нужно очень тщательно и внимательно подходить к тем новостям, которые приходят из Афганистана. Потому что многие новости к нам приходят уже в таком вестернизированном исполнении, да, то есть это вот как статус женщины в исламе, да, подчиненный, там, уничижительный и так далее. Не все, но многое, на мой взгляд, является, ну, неточности соответствует действительности. Вот один пример только приведу, врачевание, да. Да, действительно, женщинам сейчас нельзя лечить мужчин, но женщины же могут лечить. Понимаете, вот такие вот нюансы, как бы, да, нужно, если мы уж изучаем и хотим, так сказать, общаться с другими странами, это все необходимо изучать и учитывать.
1: Игорь Александрович, а некоторое время назад читал о том, что, например, в тех же Эмиратах, ну, не помню, в каком именно, но там вот подчеркнули, что есть проблема с браками новыми, потому что очень разделены как раз вот юношеские и девичьи общины. То есть раздельное, я так понимаю, обучение, раздельный досуг, и молодые люди, которые вот находятся уже в, ну, в возрасте, когда надо создавать семью, ее не создают, потому что нет точек пересечения, и они не знают, как бы, вот там так описывалась история, что не знают даже подхода друг к другу, как друг с другом общаться, потому что все время были разделены. Вот насколько эта проблема, ну, я понимаю, что, может быть, это опосредованно связано с этикетом, и, но с женщинами точно связано, да? Вот межполовое общение, насколько оно затруднено?
2: Ну, если говорить про Объединенные Арабские Эмираты, то вы абсолютно правы, Сергей, в том, что все-таки нюансы между различными эмиратами в плане консерватизма, да, существуют. И вот даже рядом два эмирата находятся, Дубай и Шарджа. И совершенно различные подходы. Шарджа, это считается самый консервативный с точки зрения этических норм эмират в составе ОАЭ. А Дубай, так сказать, наиболее, ну, такой вестернизированный, современный. Они находятся прямо рядом. Вот. Поэтому это, конечно, нужно учитывать. Ну, вот по примеру Йемена могу сказать в ходе личной поездки в Аден, что мне бросилось в глаза. С одной стороны, да, значит, раздельные рестораны для мужчин, женщин, семейных пар. А с другой стороны, все-таки наличие каких-то кафе, там кофе, да, чай подают, пирожные какие-то, где могут собираться молодые люди, в том числе и, в общем, парни, девушки, это тоже есть. Конечно, еще раз хочу подчеркнуть, это все варьируется от страны к стране. Во многих странах внутренние, ну не во многих, в некоторых, да, внутренние вооруженные конфликты и, в общем, трактовка шариата, как исламского уклада жизни, а это именно уклад больше всего этический, да, в том числе, там очень жесткая, поэтому, конечно, все это не может не наложить свой отпечаток, понимаю, в том числе и гендерное общение.
1: Игорь Александрович, последний вопрос, у нас полторы минутки остается, а да. Тоже я с такими досужими легендами оперирую, естественно, вы специалист, скажи, пожалуйста, а правда ли, что вот в арабском мире, ну, считается очень хорошим, когда женщина откормлена, что вот она вот, ну, что их специально, вот, как говорится, ну вот кормят хорошо, чтобы они становились пышными.
2: Это в Африке, Сергей, не в арабских странах, это традиция в некоторых африканских странах, ну точно совершенно вот в современных арабских странах это не так. Другое дело, что сам состав питания, образ жизни способствует во многих случаях, но здесь генетика опять же свою роль играет, люди все разные, да, телосложение у них тоже и подверженность, инсулинорезистентность, да, и так далее, она отличается. Поэтому, конечно, у всех по-разному. Но я не встречал такого, что вот о чем вы говорите, Сергей.
1: Игорь Александрович, ну и наших женщин, совсем короткий вопрос, воспринимает как красивых женщин там, в арабском мире?
2: В целом, да.
1: В целом, да.
2: Я вот так кратко ответил на ваш вопрос.
1: В целом, да. Да, Игорь Александрович, но мы будем продолжать нашу с вами деятельность, да, работу. Да. Я так понимаю, вы и лично консультируете людей, да, перед поездками важными, значит, по поводу того, как себя надо вести, это важно, да? Ну, а наш цикл «Арабский этикет», он продолжится. Игорь Александрович Матвеев, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений, финансового университета при правительстве России.

0: круглосуточно в Российско-Израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Российские вооруженные силы поразили беспилотниками «Герань» в Днепропетровской и Харьковской областях Украины локомотивы, которые ВСУ использовали для перевозки вооружения. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство только что опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов. Как отметили в министерстве, в результате все цели поражены. Сорвана беспрецедентная по масштабам попытка терактов со стороны Киева на военных объектах и в отношении российских военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Среди объектов, на которых планировалось совершить теракты, одно из ведущих предприятий ВПК России, также ФСБ предотвратило теракт в отношении одного из высокопоставленных военных Минобороны в Москве. Задержана 25-летняя гражданка России. По данным следствия, в 2024 году ее завербовали спецслужбы Украины для разведки и установления мест в Москве, Санкт-Петербурге, где можно было бы устроить теракты. Украинский куратор все это время имитировал романтические отношения с девушкой и обещал продолжить их на территории Украины после выполнения всех поручений. В марте этого года россиянка арендовала квартиру в Москве, где установила камеры с трансляцией сигнала на Украину для слежки за военнослужащим. Там же она подготовила все для проживания непосредственного исполнителя теракта. Он должен был прибыть в столицу после ее выезда из России транзитом через Турцию и Молдавию на Украину. Как отметили в ЦОС, планы диверсии терактов удалось сорвать в результате комплекса оперативно-розыскных, контрразведывательных и разведывательных мероприятий. Необходимо обеспечить потребности как госорганов, так и органов правопорядка и граждан в Крыму в топливе. Они не должны чувствовать особой нагрузки из-за проблем с ним. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства. Он добавил, что необходимо принять решение по субсидированию как можно быстрее.
2: Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших.

0: корпорация передала Минобороны истребители Су-30СМ-2 и истребители-бомбардировщики Су-34. Как сообщили в пресс-службе корпорации, самолеты прошли весь цикл необходимых наземных и летных испытаний и отправились к местам несения службы. В УАК отметили, что глубокая модернизация значительно расширила возможности Су-30СМ-2. Мощная радиолокационная станция позволяет истребителю видеть значительно дальше по сравнению с предыдущей версией и точно поражать цели, не заходя в зону действия ПВО противника. В свою очередь, многофункциональный бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе и уверенно сохраняет эту позицию, заключили в пресс-службе. В Туве найдены тела, предположительно, двух пропавших в Кызыле девочек. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по республике. Напомню, подростки 12 и 13 лет пропали 1 июля. В последний раз камеры видеонаблюдения показали, что дети пошли к реке Енисей, к дамбе. Позднее нашли их личные вещи. Сегодня в ходе поисков на берегу реки нашли, предположительно, тело одной из девочек. Вскоре сообщили об обнаружении тела еще одного ребенка. На место выехала следственно-оперативная группа. В ближайшее время будет проведено опознание. В московском регионе в предстоящие выходные и начале следующей недели ожидаются проливные дожди и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в мегаполисе не исключен град диаметром от 2 до 5 миллиметров. В субботу на столице обрушится 15 миллиметров дождя, в воскресенье порядка 20, в понедельник еще 10 миллиметров. Итого за три дня в городе выпадет 45 миллиметров влаги, это половина месячной нормы. Как отметил синоптик, в ближайшее время москвичам потребуется не только зонты, но и резиновые сапоги. Причем желательно самым высоким голенищем.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира, где Бразилия вылетела после стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. И не пропустите прямую трансляцию этой встречи на «Мои», начиная с 19 часов по Москве. Совет Международной Федерации Волейбола принял решение снять ограничения с российских спортсменов. Что именно это значит, рассказывает Виталий Павлов.
3: 7 июля появилась прекрасная новость, что Международный Олимпийский комитет снял ограничения со спортсменов из России и восстановил членство Национального комитета. Вслед за этим стало ясно, что федерации будут принимать решения относительно допуска россиян. И в среду Совет Международной Федерации Волейбола также снял ограничения с российских спортсменов. Сборные России будут восстановлены в мировом рейтинге с тем же количеством очков, которое у них было на момент заморозки. При этом пока не решен вопрос с использованием национальной символики. Президент Всероссийской Федерации Волейбола Станислав Шевченко тут же заявил, что сборные России по пляжному волейболу примут участие во всех международных соревнованиях, куда могут заявиться, где не закончились отборочные этапы. Кроме того, мужская и женская сборные по волейболу смогут отбираться на Олимпийские игры 2028 года. С 2027 российские сборные будут участвовать во всех турнирах без исключения. По клубам же решение будет принимать отдельно Административный совет Европейской конфедерации волейбола. Точные даты его проведения пока не обозначено, но российский волейбол точно возвращается на международные соревнования.
2: Международный союз велосипедистов проанализирует решения Международного олимпийского комитета, которые касаются российского спорта. Ранее, напомню, МОК восстановил членство Олимпийского комитета России в организации, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. Напомню, что в соревнованиях Международного союза велосипедистов наши спортсмены пока выступают в нейтральном статусе. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Дорогие товарищи, мы уделяем много внимания пище, но не просто пище, а региональному искусству, да, кормления людей. И сегодня в нашей кулинарной экспедиции большая, как всегда, тема «Кухня тихоокеанская». Даже сложно себе представить. Вот вы знаете, некоторое время назад, месяца еще не прошло, я побывал во Владивостоке. И такая маленькая зарисовка. И прекрасный, кто ж там был-то? Трубач. Ай-яй-яй, да, там был трубач с грибами, с великолепным соусом. И потом спрашиваю местных, говорю: ребят, ну а вы-то что любите? И думаю, они мне еще подкинут каких-то названий. Они говорят: а мы в грузинский ходим, по мясу скучаем. Вот реальность натолкнулась на, так сказать, да. Ну, к сожалению. Леонид Владимирович Галиптерман, президент Международного эно-гастрономического центра, председатель комитета по гастрономическому туризму Российского союза туриндустрии. Леонид Владимирович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
1: Да, доброе утро. Здорово, что вы Владивосток посетили.
0: Да, не в первый раз, конечно, не в первый раз. Леонид Владимирович, а если вот в двух словах, как нашему слушателю, ну, например, далекому от Тихого океана, ну, конечно, бывавшему, может быть, или, как, по крайней мере, видевшего на картинках, да, понять, вот в чем можно сформулировать, вот симбиоз, чего является симбиозом именно тихоокеанская кухня? Вот что туда входит, какие основные такие компоненты обязательно?
1: Ну, на самом деле ответ, он довольно простой. Дело в том, что все продукты, которые дает Тихий океан, я имею в виду, ну, прежде всего, конечно, морепродукты, рыба, да, моллюски, морская капуста и так далее. Вот это все, это, конечно, тихоокеанская кухня. Плюс побережье Тихого океана, на которого Тихий океан, конечно, оказывает влияние. И все, что с побережья, это тоже тихоокеанская кухня. И здесь мы уже с вами можем говорить о большом количестве вещей, начиная от дикоросов, заканчивая прибрежными виноградниками. Поэтому это все тихоокеанская кухня. И здесь есть международный интересный подход. Ну, например, да, все знают, что слышали, что есть средиземноморская кухня, и она там в виде средиземноморской диеты присутствует в списке нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Вот. Но при этом это не отменяет ни французскую кухню, ни итальянскую, ни испанскую, ни греческую, ни марокканскую. То есть это те страны, которые находятся в ареале Средиземного моря. Та же самая история абсолютно с Тихим океаном. Но здесь мы имеем, конечно, по сравнению со Средиземным морем, ну, просто несоизмеримое большее количество самых разных продуктов. Плюс Тихий океан, ведь это очень интересная транспортная история. И если мы с вами проследим, ну, например, появление там баоцзы, пельменей, да, китайских, как отошло через разные страны, и в том числе через Тихий океан, мы с вами получим очень интересные продукты. Поэтому здесь влияние Тихого океана и тех локальных вещей, которые на берегах Тихого океана или в нем самом появились, и это просто, ну, безумное количество крайне интересных вещей. И тут, ну, давайте вот приведу простой пример. Блюд, который у нас становится все более популярным, блюд перуанской кухни, севиче, который называется, из сырой рыбы. Ведь оно же в Перу появилось откуда? Оно в Перу пришло из Японии. То есть пересекая Тихий океан, оно стало блюдом, которое появилось благодаря японским переселенцам в Перу. Перуанцы вообще не ели такого рода рыбу. И вот это вот влияние на нас, в том числе, очень большое, и наше влияние на другие страны, это вот как раз то, что называется тихоокеанская кухня.
0: Угу. Леонид Владимирович, ну, я знаю вас как кудесника большого, да, и вы появляетесь обычно у нас не просто там с каким-то теоретическим рассказом, но я так подозреваю, что речь идет о неком собрании уважаемом, которое, ну, скажем так, обсуждало и дегустировало, вкушало, да, вот тихоокеанскую кухню. Расскажите, пожалуйста, ведь у нас и гости сегодня замечательные, да, кроме вас в эфире.
1: Да. У нас гости сегодня с Камчатки, и это очень здорово. И я сейчас очень коротко и передам им слово с удовольствием. Хочу сказать, что на Камчатке очень серьезно занялись проектом по созданию тихоокеанской кухни. И сейчас рестораны Камчатского края, они будут вам предлагать блюда тихоокеанской кухни и меню тихоокеанской кухни. Еще там буквально 3 года назад ничего подобного не было. И сейчас идет большая работа. Нам удалось объединить экспертов с 15 стран мира тихоокеанских, которые вот так вот усердно трудятся над тем, чтобы найти вот то общее и те интересные различия, которые есть по берегам Тихого океана. И как сказала одна мексиканская ученая дама, профессор, она сказала, Тихий океан – это скатерть, на котором разные страны выкладывают свои драгоценности, деликатесы, чтобы мы вместе могли их попробовать.
0: Да, ну вот с нами сегодня также Евгений Гаврилович Власов, руководитель представительства Камчатского края, председатель президиума Совета руководителей представительств субъектов Российской Федерации. Евгений Гаврилович, доброе утро, добрый день, спасибо, что вы с нами.
2: Здравствуйте, очень приятно, да, присутствовать. Я только что вернулся, да, с Камчатки, был на одном из фестивалей гастрономических тихоокеанской кухни «Папоротник краб». Конечно, еще под впечатлением, под большим, очень рад приветствовать.
0: Да, Евгений Гаврилович, ну вот Леонид Владимирович сказал, что еще 3 года назад вот этого изобилия в общепите не было. Что действительно изменилось? Вот что люди теперь могут совершенно спокойно в ежедневном режиме отведать? Вот как изменилась палитра, да, вот в общепите?
2: Ну вот я помню 22-й год, в 22-м году так активно началось развитие именно гастрономии в регионе, начиная с гастрокэмпов первых в 22-м году, где вот Леонид Владимирович как раз тоже присутствовал и выступал организатором тоже. И с того момента, ну если раньше я старался, например, по себе скажу, не ходить в ресторан, а так где-то, где в столовых правительственных покушать, где-то так, то сейчас я обязательно посещаю множество ресторанов и всегда пробую тихоокеанскую кухню, и это оставляет, так скажем, очень положительное впечатление.
0: Евгений Георгиевич, ну а вот проиллюстрируйте, пожалуйста, вот блюдо, которое у вас, может быть, в этом году вас зацепило, поразило, вызвало удовольствие особенное какое-то, вот так, о котором, например, там 5-10 лет назад вы даже и слышать не слышали.
2: Ну, например, вот как раз был на фестивале «Папоротник краб», который проходил с 14 по 20 июня. 14 июня начался фестиваль. Ну, во-первых, «Папоротник краб» объединяет, так скажем, 3 одних из ключевых продукта бренда Камчатки – папоротник, икра и краб. О папоротнике, конечно, я раньше не слышал, не пробовал его, не интересовался даже, что это такое, но вот сейчас его готовят в разнообразных видах и в супах, и в салатах, и во вторых блюдах. И, конечно, для меня вот один из таких продуктов, такое открытие. И начинается фестиваль со сбора папоротника, когда много-много гостей идут вместе с местными сегирями, с местными травниками, идут собирать папоротник. В этом году было собрано на фестивале около 200 килограмм. Потом его готовили все вместе. Это такое начало, такое лайт-начало было. Вот про папоротник я подавал, расскажу. Икра, конечно, крабы не всегда были известны, всегда популярны. Но вот такое блюдо местное тоже с добавлением его очень вкусны.
0: Да-да-да. Вот также с нами сегодня, друзья мои, на связи Владимир Лотов, шеф-повар, эксперт по локальной дальневосточной кухне. Владимир, здравствуйте.
3: Да. Здравствуйте, очень рад быть в эфире.
0: Спасибо вам большое. Владимир, ну вот вы же принимали участие, да, в этом уважаемом собрании, да, гастрономическом. А вот в этом году что вас удивило, как специалиста, порадовало?
3: В этом году удивило разнообразие рецептов, подход ребят, именно приезжих, их взгляд со стороны. Также работа с локальными нашими продуктами и с той же рыбой, и с моллюсками, как они видят это в своем воображении. Как бы удивили, конечно, некоторые ребята, посмотря на это.
0: Владимир, ну вот поделитесь, пожалуйста, я понимаю, нет возможности у нас отведать, но тем не менее, вот какому, может быть, самому необычному сочетанию вы поразились, не только в теории, но и удивились вкусу?
3: Я бы мог бы свое блюдо как бы рассказать, как бы я сделал, тем более сейчас сезон идет киты, если говорить о горячем блюде. Я бы сочетал его с лисичками, поджарил драник из молодого картофеля, обязательно бы сделал стейк из киты, который будет идти с маслом нуазе, сделал соус, который сливочный соус, и с тимьяном, это все с лисичками, с хрустящим картофелем. Я думаю, это было бы интересно людям. А касаемо, если, опять же, возвращаясь, сейчас скоро начнется сезон жимолости, сделал бы холодный летний суп на манер свекольника. Свеклу сочетал бы сладкую с кислой жимолостью. Жимолость очень необычная ягода, к ней нужен тоже свой подход. Свеклу бы я запек, натер ее на терочке, потом добавил жимолость, добавил кисломолочные ингредиенты и сверху бы выложил краб. Я думаю, это было бы неплохое летнее предложение как бы для ресторанов и вообще для людей локальных кухонь, не только.
0: Владимир, я так понимаю, это альтернатива окрошке, да, дальневосточная?
3: Все верно, да. Окрошка, как бы, сейчас понятно, рестораны предлагают и с крабами, и со всем остальным, а жимолостью, как бы, мало где встретишь.
0: Да-да-да, причем это очень гуманный вариант, потому что я читал вот буквально на этой неделе, по-моему, или в конце прошлой, предостережение докторов о том, что некоторые злодеи, вы знаете, пытаются подавать окрошку на шампанском. И людей предупреждают, насколько это опасно, и вообще вводит, так сказать, выводит людей из, так сказать, из равновесия очень сильно. А вы вот рассказываете...
3: Смотря как свой день спланировать, наверное.
0: Ну, они с утра начинают, поэтому вот это и беспокоит специалистов, да. А тут, понимаешь, жимолость пойдет совсем скоро. Это совершенно и свекла, понимаете, друзья мои. Давайте...
3: Молодая.
0: К тихоокеанской кухне после короткой рекламы вернемся.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 4000 заявлений подали абитуриенты в СПО Вологодской области. Приемная кампания на обучение по программам среднего профессионального образования продолжается. Подать документы будущие студенты могут в 37 колледжей и техникумов региона, а также в 6 филиалов вузов. В этом году для поступающих выделено 8452 бюджетных места. Набор ведется... более чем по 98 специальностям. По состоянию на начало июля в приемные комиссии подано 4400 заявлений, 600 из них с оригиналами документов. Напомним, подать заявление можно лично через портал госуслуги или по почте. Основной этап приема продлится до 15 августа при наличии свободных мест до 1 декабря. Криминальные новости. 20-летняя вологжанка стала жертвой мошеннической схемы. Девушка лишилась 800 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Вологодской области, неизвестный представился сотрудником службы доставки и сообщил о букете от незнакомца. Чтобы подтвердить заказ, попросил продиктовать код из СМС. Девушка выполнила просьбу. Вскоре на телефон студентки пришло уведомление о взломе аккаунта на портале госуслуги. Для якобы восстановления доступа ей предложили обратиться в службу поддержки. Так жертва попала в руки афериста. Мошенники запугали девушку историями о доверенности на третье лицо и причастности родственника к запрещенной деятельности. Под давлением злоумышленников студентка установила на смартфон приложение для видеосвязи, перешла на фишинговый сайт с поддельными данными, а затем, опасаясь уголовного преследования, стала выполнять инструкции преступников. Чтобы собрать нужную сумму, взяла кредит, заняла у знакомого более 300 тысяч и добавила собственные сбережения. В итоге девушка совершила 13 переводов, общий ущерб составил 804 тысячи рублей. Полиция призывает вологжан не сообщать коды из СМС и проверять любую подозрительную информацию через официальные каналы. Более 100 вологодских студентов объединил в Москве молодежный проект «Лига 35». От интеллектуальных игр и спортивных тренировок до волонтерских выездов и помощи в реализации собственных инициатив, участниками проекта «Лига 35» стали уже более 100 студентов из Вологодщины, которые учатся и живут в Москве. Проект создан при правительстве Вологодской области, при президенте России и правительстве страны. Главная его задача – объединить молодых вологжан столицы, помочь им адаптироваться в новом городе, найти единомышленников и получить поддержку для реализации собственных идей. Семнадцать вологодских путешественников идут по маршрутам под контролем МЧС. На сегодняшний день под наблюдением спасателей находятся три группы путешественников общей численностью 17 человек. Они проходят по одному пешему и двум водным маршрутам. Один из водных маршрутов, протяженный, проходит сразу через несколько регионов страны. От Кировской области через Татарстан, Чувашию, Мариэл, Нижегородскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Затем проходит в Вологодскую и завершается в Ленобласти. Вам честно напоминают, если вы отправляетесь в поход или сплав, обязательно зарегистрируйте свой маршрут в спасательном ведомстве. Это поможет спасателям быстро найти группу в случае непредвиденной ситуации. Работы по воссозданию исторического пожарного депо возобновили в музее Семенково под Вологдой. В начале июля реставраторам удалось возобновить работы по строительству пожарного депо из села Красное Манылского сельского совета Тотемского района в архитектурно-этнографическом музее Семенково. Работы стартовали еще в прошлом году на средства фонда «Доброта Севера» в рамках проекта «Если гореть, то только делом». Однако строительство было временно приостановлено из-за нехватки стройматериалов. Возобновление стало возможным благодаря поддержке правительства региона, в частности, Министерства лесного комплекса.
4: Новости спорта.
5: Волейбольная «Северянка» выступит двумя коллективами в новом сезоне чемпионата России. Основной состав поборется за медали высшей лиги А, а вторая команда сыграет в высшей лиге Б. Третьего состава в предстоящем сезоне первенства страны не будет. Сейчас клуб рассматривает возможность участия в чемпионате первой лиги чемпионата Северо-Запада команды «Шор» по волейболу.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха не превысит плюс 25 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские вооруженные силы поразили беспилотник в Нигеране в Днепропетровской и Харьковской областях Украины локомотивы, которые ВСУ использовали для перевозки по железной дороге вооружения. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов. Как отметили в министерстве, в результате все цели повреждены. Российские военные эвакуировали семью с ребенком из Константиновки, рассказали в Минобороны, показав кадры эвакуации. По данным ведомства, операторы разведывательного беспилотника обнаружили в полуразрушенном доме мирных жителей, которые подали сигнал о помощи, показав самодельный плакат с надписью «Семья с ребенком». Военные с помощью FPV-дронов доставили людям рацию, передали инструкции по безопасному маршруту. Дроны сопровождали семью до точки эвакуации, откуда ее вывезли в безопасный район. Как рассказала местная жительница Юлия, после того, как они показали плакат, с ними вышли на связь российские военные. Семье оказали медицинскую помощь и обеспечили горячим питанием. Задержанная россиянка призналась, что сама изъявила желание помогать украинским спецслужбам, а также хотела выехать на Украину помогать мирным жителям. Это следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности заявили о задержании завербованной спецслужбами Украины 25-летней гражданки России. Она установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером Минобороны, а также готовила съемную квартиру для непосредственного исполнителя теракта в отношении военного. Девушка призналась, что в 2024 году списалась с человеком, с которым была знакома. Мужчина рассказал, что живет на Украине и ведет для украинских спецслужб разведдеятельность на территории России. Она изъявила желание помогать. Далее в мессенджере ей написал человек, представившийся Дмитрием, и дал проверочное задание. Проблемы с топливом в России носят временный характер и связаны с попытками сорвать сезон отпусков граждан, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. По его словам, своими действиями Украина пытается навредить российской экономике и создать напряжение в обществе. Президент назвал эти попытки безуспешными, а также он поддержал идею губернатора Иркутской области Игоря Кобзева об организации в России сети мини-НПЗ, привлечении к производству нефтепродуктов малого и среднего бизнеса.
3: Очевидно совершенно, что противник стремится нанести ущерб экономике, но самое-то главное – стремится создать нервозную обстановку в обществе. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире. Нужно просто организовать работу вместе с вертикально интегрированными компаниями, договариваться быстрее. Так, чтобы они тоже здесь не зажимали продукт исключительно в рамках своей распределительной сети, в рамках своих АЗС, а выдавали нужный продукт и независимым АЗС. Да, и предложение Кобзева тоже следует учесть, и как можно быстрее развернуть возможности работы и малого и среднего бизнеса по производству нефтепродуктов, сделать все для того, чтобы все у нас функционировало нормально. Как мне докладывает Минсельхоз, проблем с поставками в сельскохозяйственную отрасль в данный период не наблюдается, все там обеспечено, и надеюсь, так и будет.
1: Путин также призвал к оперативным решениям по обеспечению топливом Крыма и юга страны. Он подчеркнул, что меры по поддержке местных жителей и отдыхающих должны быть приняты незамедлительно. Иран не отдаст контроль над Ормузским проливом, предупредил спикер парламента страны Мохаммад Багир Галибаф. Политик предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что пролив откроется только на условиях Тегерана. Ранее телеканал Пресс ТВ сообщила об ответных ударах иранцев по американским военным объектам в Кувейте и Бахрейне, а также авиабазе в Иордании. Вооруженные силы США, в свою очередь, заявили о завершении очередного раунда ударов по 90 целям, в основном на юге Ирана. Атаки возобновились после заявления Дональда Трампа о том, что перемирие закончилось, а удары США по Исламской Республике призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. Калининградские энергетики вернули свет для 95% потребителей в населенных пунктах, обесточенных ураганом, сообщили в компании «Россети» «Янтарь». Там отметили, что для устранения последствий стихии мобилизованы все силы и средства. Ночью и утром в среду Калининградскую область накрыл ураганный ветер. Он повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжения населенных пунктов. Большинство находится на побережье Балтийского моря. Накануне движение по Калининградскому судоходному каналу было закрыто из-за шторма. По информации Балтийской судоходной компании, сегодня запланированы рейсы парома из Балтийска до Балтийской косы. Погоду в московском регионе сегодня формирует ненастный циклон, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Пройдут дожди, температура не поднимется выше плюс 21 градуса.
2: В Москве по области будет преобладать облачная с неустойчивыми прояснениями погода. Прошумят скоротечные дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 4,9 метра в секунду порывистый. Температура воздуха плюс 18-21. Показания барометра будут расти, составят 746 миллиметров ртутного столба.
1: По словам Чешковца, в столичном регионе продолжается сезон так называемых огуречных дождей. За прошедшие сутки в разных районах Москвы выпало от 1 до 6 литров воды на квадратный метр площади. В Подмосковье самыми переувлажненными оказались Наро-Фоминск и Дмитров. Там высоткомеры попало по 16 и 17 миллиметров влаги соответственно. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Сейчас в столице плюс 19, атмосферное давление 742 миллиметра, влажность воздуха 77%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы и плюс 20-22.
0: Маяк.

0: Фиськи лирики, лирики и лирики Маргарита Михайловна Митрофанова.
1: Андрей Кудряшов, Андрей Олегович.
0: Присутствует.
1: Да, и мы сразу же представим нашу гостью Ларису Овчаренко, руководитель департамента клинических, психологических и педагогических основ развития личности Московского городского университета. Лариса, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Как связь?
0: Ларис, вы с нами?
2: Да, я здесь. Да. Добрый день.
1: А какое у вас отчество? Можно вы вежливо?
2: Юрьевна, я.
1: Лариса Ильина, но к преподавателям и врачам обычно всегда с именем отчества, по имени отчества обращаются, но вопрос у нас сегодня очень странный. Мы хотели бы задать, почему люди... Слово «лгут» даже не подходит. Люди реально врут.
0: Обманщики.
1: По пустякам. Но лгать это слово, оно даже не сюда не работает. Обманывают, да, но... Какие вы обычно употребляете слова? Ну, когда литературный русский, может быть, печатный лгут, да, в статье, но в разговорном это вранье однозначное.
2: Ой, на самом деле здесь можно очень много разных слов подобрать, и врут, и лгут, и искажают, и недоговаривают, и замалчивают, и изменяют данные. Очень много разных вариантов того, что в итоге мы с вами называем враньем.
1: Так а по мелочам-то, вот именно этот феномен хотим разобрать. При том, что когда ребенок развивается, и он начинает врать или лгать, ну, врать все-таки лучше, дети дурят нас всех, нашего брата. А это все говорят педиатры, что человек развивается очень хорошо, в порядке у него с мозгом, все с реакциями.
2: А, фактически, да, с точки зрения мозга. Если мы говорим о детском вранье, очень часто фантазировании, все-таки в детском возрасте, то действительно мы просто говорим о том, что нейронные связи формируются, их много, ребенок умеет придумывать какие-то схемы, какие-то обходные пути найти для того, чтобы что-то объяснить, себя защитить, какую-то историю классную рассказать и внимание привлечь. И в этом смысле, да, мы говорим о том, что мозг развивается прекрасно.
0: А что такое вообще в психологии ложь по пустякам? Это где спички, меня спрашивают? Я говорю, вон там. А спичек вон там вот нету.
1: И ты уже сжег в лифте.
0: Да, вместе с лифтом, да, сжег, а спички там же лежат.
1: Раньше в лифте спички почему-то жгли и к потолку прикрепляли.
0: Это в коридоре, к побелке.
1: А, извините, Ларис, вы видели такие? Творение
0: советского соцарт. Мы в одном месте, в одной комнате росли. Хорошо, так.
1: Да. Так.
2: Да, такие арт-объекты, конечно, тоже видела. Но смотрите, здесь часто бывает, когда просто не хочу вообще включаться. Ну, что-то сказал и сказал. Сейчас либо чем-то своим занят, увлечен, или просто мне не очень сейчас хочется вообще поддерживать контакт. Поэтому где спички? А вот там. Ну, что-то вот отмахнулся, сказал, ответил. А когда-то это бывает из вредности. А когда хочется свою обиду так показать, вот я сейчас злюсь на тебя, и поэтому такая пассивная агрессия, да, ложь как пассивная агрессия. А когда-то я просто настолько равнодушна в этой ситуации, что вообще не хочу включаться и думать, и как-то понимать, чего там кому-то хочется, и поэтому, ну, вот так вот говорю что-то на отвали.
0: Или вообще не говорю на отвали. Но это же не ложь на пустякам,
2: да,
0: разговор,
2: да,
0: на отвали, что... молчание, например, или там незначительный кивок головой.
2: Любой, ну, фактически, да, либо умалчивание, либо вообще не включение в куда-то в ситуацию, хотя мы можем знать эту информацию. Ну, фактически, это тоже ложь, это тоже вранье.
1: Подождите, ребята, ну раз мы с детства начали, и мозг развивается нормально, ты юлишь, как-то себя выгораживаешь, где конфета, нет конфеты, или там собака погулял, да, собака уже там, знаешь, разрывает на куски. Но, или вот я видела случай, парня, видимо, собака отправили гулять, он ее подмышку и в электронику на пресне. А пудель уже обезумел от отсутствия кустов. Ну и как бы там ни было, но как, мы пытаемся переучить себя. Если мы привыкли, это уже заложено в нашей какой-то такой обманывать, юлить, лгать, врать, родители по-прежнему должны говорить, нельзя врать, вот это все, знаете, там, привязывать ремень и все. Может быть, как-то надо более гибко к этому качеству относиться?
2: Ну, безусловно, да. Мы говорим, что с точки зрения физиологии, да, развития процессов мозговых, это показатель возможности как раз развития. А с точки зрения ценностей человеческих отношений, ну, наверное, мы все-таки будем говорить, что в большем эффект это отрицательно несет, потому что, ну, есть определенные
1: как,
2: ценности,
1: как
2: вокруг которых мы тоже хотим, чтобы ребенок...
1: Да мы знаем эти древнегреческие ценности все, что женам нельзя изменять, и пошло-поехало. Ну, ребята, ну, какие ценности в контексте этом? Но просто... Как детей учить не врать или взрослых? Это
0: говорить
1: внутренний
0: правду.
1: Закон
0: Нет,
1: внутри меня,
0: правду.
1: Как Кант, Эммануил Иванович.
2: Ну, в общем, да. Он сначала внешний, когда все-таки родители подсказывают, а как еще можно, если не соврать? Что еще можно, как еще можно придумать? Ведь можно схемы придумывать разные и при этом не врать, и находить тогда выход из ситуации. Но это же тоже схемы. Поэтому здесь как раз родитель подсказывает, как можно это сделать и какие выходы из ситуации можно придумать, при этом не уходя во вранье.
1: Ну как же, а как родители подсказывают, куда прикреплять шпаргалку? Под юбку, на коленке? Это вранье?
0: Кому?
1: Учителю.
0: Нет, это выживаемость в сложном обществе. Причем тут вранье?
1: Да, это лайфхаки.
2: Да, я тоже хотела сказать, да, способы выживания. Действительно так, способы выживания. Поэтому мы говорим, что вранье очень часто от внутреннего беспокойства, от неуверенности, в данном случае родители.
0: А-а-а.
2: Поэтому вместе с ребенком клеят шпоры.
0: А, это тревожные пассажиры называются, да? Поэтому они врут, да, постоянно?
2: Конечно,
0: конечно. Ну,
2: тревожники выходят на сцену. Да.
0: А ложь по пустяку, а может быть какой-то причиной собственной низкой самооценки? Вот я какой-то не такой, поэтому мне проще соврать. Даже по мелочи.
2: Ой, ну конечно, и даже по мелочи, и даже по крупному, и легенды своего рождения, и все что угодно. Конечно, да, самооценка очень сильно связана, да, с уровнем лживости. Конечно, да. Потому что я хочу себе придать какой-то статус, какую-то историю про себя рассказать, где-то что-то выдумать, чтобы себя поддержать и повыше себя продемонстрировать.
0: А получается, вранье помогает в этом случае? Или тебя ловят на вранье и становится совсем тогда уже, мягко говоря, некомфортно?
2: Ну, думаю, сиюминутно помогает, но создает мыльный пузырь, который в итоге все равно лопается.
0: Mm-hmm.
2: В любом случае, и тогда картинка совсем получается нелицеприятная.
0: Давайте от обратного тогда пойдем, как перестроить себя, чтобы перестать постоянно врать.
1: А вдруг тебе это очень нравится, и ты заводишься
0: ну,
1: от
0: это
1: этого?
0: Ну, это патология тогда, заводишься.
1: Ну, конечно, смотри, ты от жены или от мужа так обманываешь, и тебя это еще держит в тонусе.
0: Ну, сколько же можно себя в тонусе держать?
1: Вот спроси у психолога.
0: Лариса Ивановна, сколько можно себя в тонусе ложью
1: сколько
0: держать?
1: Сколько десятилетий?
0: Да,
2: ровно настолько, насколько хватит нашей памяти. Потому что мы всегда говорим, если ты врешь кому-то, ну вот так прям системно, то надо иметь очень хорошую память, чтобы про это помнить и удерживать информацию, кому что ты сказал. Ну а на самом деле люди вот в таких в двойных, в тройных каких-то отношениях, социальных связях, ну правда могут десятилетиями быть. Но тут еще ведь есть такая штука, что наша память может достраивать какую-то информацию, и поэтому ложь, даже если какого-то события не было, но она так встраивается в нашу жизненную систему, что мы начинаем сами в это верить. И таких, кстати, людей довольно много.
0: То есть самая правильная ложь – это часть правды и часть обмана, да? Она самая убедительная.
2: Ну да, потому что человек же начинает проверять какие-то факты, если хотя бы часть фактов будет правдивыми, то в целом уже концепция как будто бы оказывается верной.
1: А ложь во благо – это вот эти странные такие какие-то...
0: А какой пример?
1: Я вот даже думаю, я просто это выражение слышала.
0: Ну, это мы сейчас об этом, наверное, и говорим, ложь во благо, да, то есть ты соврал для чего-то, да, чтобы ничего не поменялось, да, или чтобы оставалось так, как есть. Это есть, наверное, как ложь
1: во благо.
2: Чтобы,
1: больше...
2: Ну да, чтобы осталось так, как есть, чтобы не открыть какую-то неприятную правду, которая может разрушить или отношения, или здоровье человека. Вот, как правило, это вот про это, да, например, я не знаю, там один... там супруг изменил супруге, и вот надо ли это говорить, если он все, он решил раскаяться, он решил точно больше никогда не вступать где-то в отношения с стороны, он понял, что свою супругу любит невозможно, и вот и? Надо ли, да, ей про это говорить?
1: Барабанная дробь должна быть. А это, ну... Вопрос на таком.
3: А что сразу мужики-то, я не пойму.
1: Ну давайте женщина, господи, пожалуйста, мне вообще все равно.
2: Ну хорошо, да, Андрей, пусть да, пусть супруга изменила, и тут она вдруг необыкновенно поняла, какого у нее мужчина вообще самый лучший, прекрасный, да. Замечательный. И,
1: как он сантехнику
2: тут на самом
1: чинит.
2: Деле есть...
3: Бьет.
2: Да.
1: Так.
2: И все, и надо, и тогда, ну, на самом деле, для сохранения отношений не обязательно в этом смысле правду легализовывать для того, чтобы, да, все-таки отношения сохранить. Ты сам с этим справься. Ты изменил или изменила, ты с этой болью какой-то, с этой историей справься сам. Потому что очень часто все это вываливают на своих партнеров для того, чтобы разделить вину, переживания, вот покаяться и так далее.
3: Так да. Может быть, сесть и поговорить...
2: Партнеру становится от этого невыносимо больно.
3: Так может сесть поговорить не об измене, а о том, что не устраивает изначально, из-за чего это возникло?
1: Ой, где ты такое видел? В кино?
2: Абсолютно
1: да.
2: Ты.
1: Лариса,
3: вот Маргарита Михайловна готова меня из эфира вот за это сейчас выгнать.
1: Почему ты?
3: Нет, но тем не менее, это можно сделать, да, и обговорить причины все-таки?
2: Можно.
1: Можно, но никто так не делает.
2: Но все-таки...
1: Ой, такой
2: ну ладно,
1: вопрос.
2: Делают,
3: Маргарита.
1: Ну, может, молодежь. Старичок-то, наоборот, тихорится до последнего. Где дети? Какие дети? Как бы там ни было, Ларис, у меня самый главный вопрос. Если мы на поколение влияем, как родители, они на нас смотрят, они у нас учатся, и все-таки есть какие-то приемы, нас просто лупили, правда, соврал, съел там какие-то конфеты, как анекдот, съел банку варенья, туда что-то насыпал другого, а дед не заметил. Ну вот, то есть как действительно угрозами или вот этими самыми разговорами с малолетства говорить о том, что врать, в принципе, можно, но это фатально.
3: Нет,
1: в итоге.
2: Но
1: врут не только родители, многие врут.
2: Ну,
1: я уже не говорю про журналистику.
2: Потому что только обида останется. А если мы говорим о том, что родитель как раз помогает, а как по-другому. Вот здесь очень важна такая история, чтобы родитель создавал ощущение уверенности у ребенка, что он всегда на его стороне, что врать не надо, надо найти вместе выход из ситуации. Вот это самая главная фишка. Но, с другой стороны, родители тоже живые люди, и понятно, что они злятся, они испытывают кучу разных эмоций, когда вдруг они узнают о том, что, ну, что-то там ребенок натворил, да, и прям серьезное такое, и не хочет про это рассказывать, потом вдруг это обнаружилось. То важно просто все-таки действительно ребенку показать, чтобы он был спокоен, при этом испытал нужные эмоции, чтобы сохранилось это знание о том, как надо себя вести в какой-то такой патовой ситуации. Вот, мне кажется, это самая главная, такая самая главная история.
3: А на работе врать можно?
1: Опять дробь барабанная. Давай я ее озвучу как-нибудь. Да.
2: Ну, как будто бы нет.
3: Ну, да.
1: Как я один раз говорю, у меня там, ну, то ли умер кто-то, то ли я не знаю. Да, точно, я от эфира отпросилась. И говорю, я...
3: Рита, ты где?
1: Вот, ну, я же такое придумала несусветное. А сама пошла на концерт Зизи Топ в Крокус.
3: Ну, правильно.
1: И там половину радиоточки своей встретила. И они такие, о-о-о. И там также все обманули. Ну, я вот считаю это правильное. А как мне было без них жить? Я этим живу теперь, этим воспоминанием.
2: Вот, давайте, смотрите, в психологии есть такая очень, ну, техника такая, да, назови это по-другому. Ну, давайте назовем это не враньем на работе, искусством дипломатии. Вот и все, это уже выглядит по-другому.
1: Боже мой. Так вот чему МГИМО учат.
3: Самоубеждение, это все-таки не искусство дипломатии.
2: Ну, конечно. В данном случае, да, когда мы меняем рамочку.
3: А по статистике кто больше врет по пустякам, если гендерно говорить?
2: Были исследования, когда мы говорим о том, что все-таки к фантазированию, да, к мечтанию, ну а за этим, наверное, может быть, и за склонностью, да, к обману, все-таки больше склонны женщины, потому что они более эмоциональны. И поэтому за своими эмоциями они иногда, бывает, докручивают, достраивают картинку, и они уже в нее верят. То есть в реальности чего-то еще не происходило. Они докрутили, достроили, в это поверили, исходят из того, что так и было. А отсюда, да, вот такие фантазии, они могут чаще предъявляться в отношениях.
3: А стоит ли выводить за руку человека ловить, если ты понимаешь, что он врет по пустякам, я уж не говорю о какой-то серьезной проблеме, и там ребенка, да, партнера, неважно.
2: Смотря для чего. То есть ловить за руку, чтобы просто уличить в обмане и остановиться на этом. Что это даст? Это даст только какой-то конфликт в отношениях. А вот для того, чтобы понять, для чего это делается, для чего ребенок обманывает, чего-то боится, чего-то опасается,
3: очевидно,
2: где-то там,
3: самоотношения.
2: То вот тут надо, Андрей, абсолютно точно смотреть причину, потому что надо, этот дискомфорт у ребенка помогать ему убирать.
3: Как избавиться от желания соврать по мелочи? Есть какие-то 3 шага, 5 шагов, 9 шагов?
1: Первое, я можно подскажу, это перечитать преступление и наказание. И Достоевского.
2: Да, или Денискины рассказы, да?
1: Да.
2: О том, что все тайное становится явным.
1: Да. Как он суп выкинул, да, в окно, а там взяла сетка, что ли?
2: Да.
3: Но есть все-таки какие-то психологические уловки, кроме падения кастрюли с 9-го этажа на чью-то голову и последующих проблем?
2: Есть, конечно. И тогда мы говорим, вот правда, надо для себя определить. Это самый сложный, мне кажется, первый шаг. Понять, что мне это дает, для чего я это делаю. Не почему, а для чего. И дальше уже, исходя из того, из той причины, которую мы обнаруживаем, уже дальше действовать по тому, как еще по-другому могу я с другими в отношении строить без вранья, или с минимизированием вранья. Поэтому здесь вот такой самый сложный первый шаг, а дальше, исходя из того, для чего человек обманывает.
3: Если вокруг все привыкли, что я вру, а я вдруг стал честным, я исправился, я нашел дзен,
1: Для чего мне быть хорошим, если вокруг все плохие?
3: Я сам стал честным, а все привыкли, что я вру. Как тут быть?
1: Так. Эмигрировать, Андрюш.
3: В другую квартиру. Да, съехать.
1: Правда. А как?
3: Что делать-то?
2: Это всегда вопрос доверия, и тут в зависимости, если в другую квартиру, то близкие точно хотят, чтобы человек перестал обманывать, поэтому очень хочется надеяться, что они все-таки верят в то, что ему можно доверять. Но это тогда уже вопрос другой, вопрос доверия тех людей, с которыми мы находимся вместе. Стереотипы создаются быстро.
1: А есть какая-нибудь, правда, книга такой, и философы, психологи разбирают?
3: 5 шагов не туда.
1: Да.
3: И 3 обратно.
1: Какой-нибудь, может быть, кто-то, человек особенно этим занимался из психологов? Есть какой-то самоучитель?
2: На самом деле, психология лжи, психология доверия в отношении занимались действительно очень много, но это фактически вся семейная психология, она будет вся про это. Доверие и недоверие, то, как мы говорим о лжи. А так, конечно же, мы говорим о Пол Экман, психология лжи.
1: Пол Экман, психология лжи, да? То есть почитать,
2: да,
1: принять,
2: да,
1: и просить.
2: Да, бестселлер.
3: Это трехтомник, это вопрос от мужского населения.
1: Пол Экман, психология эмоций.
3: Сколько страниц там?
2: Психология лжи. Это довольно большая книга,
3: большая, нет, тогда не подходит. Нет, а букварь есть какой-то? Букварь прямо вот там А, Б...
1: Потому что у него как раз про психологию эмоций, и там дальше начинается психология лжи, среди прочего. Пол Экман. Ищите, если вдруг заинтересовались. Лариса, спасибо вам огромное. Лариса Овчаренко была с нами, психолог. Лариса Юрьевна, правильно?
3: Руководитель департамента клинических, психологических, педагогических основ развития личности Московского городского университета.
1: О как!
4: В Москве 11:30.
5: Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Задержанная россиянка призналась, что сама изъявила желание помогать украинским спецслужбам, а также хотела уехать на Украину. Это следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности заявили о задержании завербованной спецслужбами Украины 25-летней россиянки. Она установила видеонаблюдение за российским высокопоставленным офицером Минобороны, а также готовила съемную квартиру для непосредственного исполнителя теракта в отношении него. Девушка призналась, что в 2024 году списалась с человеком, с которым была знакома 4 года. Мужчина рассказал, что живет на Украине и что ведет для украинских спецслужб разведывательную деятельность на территории России. Она изъявила желание помогать. Далее ей в мессенджере написал человек, представившийся Дмитрием, и дал проверочное задание. Россиянку задержали, у нее изъяты средства ведения наблюдения, маскировочные реквизиты, смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб. Это стало одним из сорванных ФСБ терактов из беспрецедентной серии диверсионно-террористических акций на военных объектах и против российских военнослужащих. Их готовили украинские спецслужбы. Группировка «Центр» уничтожила на Добропольском направлении около 20 единиц украинской техники, сообщили в Минобороны. Расчет баражирующего боеприпаса «Ланцет» поразил в том числе самоходную артиллерийскую установку «Богдана», танк Т-62, а также боевые бронированные машины, которые подвозили к передовой украинских военных и боеприпасы. Противник несет серьезные технические потери. В зоне ответственности группировки «Запад» за сутки уничтожено до полусотни пунктов управления беспилотной авиацией, рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
6: Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 220 военнослужащих, бронеавтомобили «Хамви», 18 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и зенитный ракетный комплекс «Rapid Ranger». Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 35 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 83 тяжелых квадрокоптера и баражирующий боеприпас противника. Кроме того, скрыты и уничтожены полевой склад боеприпасов, 50 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи «Старлинг».
5: В свою очередь, южная группировка поразила в частных домах Алексеева-Дружковки по Константиновкой дроны-разведчики, уничтоженные 4 замаскированных пункта управления БПЛА. Иран ударил по системам ПВО «Патриот» в Кувейте, радиолокационному комплексу в Катаре и хранилищем топлива на военной базе США в Бахрейне. Об этом сообщило гостелерадио Исламской Республики. Ранее американское центральное командование заявило, что вооруженные силы США завершили дополнительную серию ударов по Ирану и

0: норма. Ну а питание, прежде всего, с точки зрения научных исследований, знает меньше. Все рекомендации сегодня, по сути, сводятся к следующему. Не ешьте слишком калорийную или малокалорийную пищу. Потребляйте достаточное количество белка и незаменимых жиров. Получайте необходимые витамины и минералы. Избегайте патогенов, добавила вице-премьер. Именно этими правилами в основном и руководствуются люди. Вспышку у предпоследнего класса мощности М зафиксировали на Солнце сегодня утром. Она длилась 12 минут, сообщили в Институте прикладной геофизики. Там уточнили, что накануне была зафиксирована такая же сильная вспышка. Ранее ученые отметили, что один из самых сильных в этом году всплесков активности, наблюдавшийся с конца июня по начало июля, завершился после ухода на обратную сторону Солнца двух крупнейших активных областей. В Институте добавили, что активность на Солнце продолжает снижаться, его рентгеновское излучение, которое еще в начале недели держалось у отметки М, за прошедшие сутки упало в 10 раз и сейчас находится ниже уровня С.
1: Новости спорта.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Европейская конфедерация волейбола приняла к сведению решение Международной федерации волейбола о снятии ограничений с российских спортсменов. В организации отметили, что обсудит этот вопрос в надлежащее время. Возвращение к соревнованиям российских клубов будет рассматривать административный совет Европейской конфедерации волейбола. Вратарь Максим Моторыгин останется в московском хоккейном «Динамо». Детали о возможном продлении контракта рассказывает Виталий Павлов.
3: Вратарь Максим Моторыгин останется в московском хоккейном «Динамо». Об этом накануне сообщил «Спортэкспресс». Ранее это же издание говорило и о том, что 23-летний голкипер может оказаться в магнитогорском «Металлурге». «Магнитка» рассматривала такой вариант в конце прошедшего сезона. Однако отмечалось и то, что игроком интересуется еще один клуб. Но теперь Моторыгин близок к продлению контракта с «Динамо» на один сезон. Отмечается, что «Металлург» и «Акбарс» действительно рассматривали вариант с приглашением вратаря, но не сумели договориться с «Динамо» о сумме компенсации за него. В минувшем сезоне Моторыгин достаточно качественно себя проявил в составе «Белоголубых». Он провел 30 матчей в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги, отражая 91,73% бросков и коэффициентом надежности 2,36. На его счету 13 побед в регулярке, а также 5 матчей на ноль. В розыгрыше Кубка Гагарина 23-летний вратарь сыграл в одной встрече. Динамовцы сначала сохранили права на игрока, а теперь продлят с ним контракт.
2: Футболисты сборной Бразилии Дуглас Сантос и Луис Энрике вернутся в расположение «Зенита» после матча за Суперкубок России против «Спартака». Об этом заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга Сергей Симак. Оба игрока выступали на чемпионате мира, где Бразилия вылетела после стадии 1/8 финала. Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Не пропустите прямую трансляцию этой встречи на «Маяке», начиная с 19 часов по Москве. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: Физики и лирики.
1: Физики, лирики. А, кстати, а юристы, а это физики или лирики? А мы уточним у нашего гостя. Представь, пожалуйста.
2: Да-да-да. Эдуард Макаримов, ассистент кафедры криминалистики юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Эдуард, здрасте.
3: Добрый день. Очень
1: здравствуйте. Спасибо.
2: Вы к физикам или к лирикам, или к юристам все-таки относитесь?
1: Да.
3: Я к лирикам, конечно.
2: К лирикам. А лирики оставляют какие-то следы на снегу с точки зрения юридической или нет? У нас сегодня тема «Невидимые улики. Какие следы мы оставляем каждый день?» Вот. И, собственно говоря, такой вот вопрос. Какие следы мы оставляем?
3: Самый любимый вопрос, который задает мой приятель, а как совершить преступление, не оставляя следов?
2: А есть вот такие, да, которые задают эти вопросы?
3: Сразу...
2: Остались еще,
3: конечно,
2: да?
3: Конечно.
1: Ну, вообще-то чату GPT задают каждый день. Говорят, как мне сделать бизнес, чтобы я не сел?
3: А так, если быть серьезным, конечно, следы оставляют все и везде. Есть такой базовый закон криминалистики. Принцип обмена, каждый контакт оставляет след, любые поверхности эти следы несут. Вот до этого обсуждали тему лжи, это такие идеальные следы, а мы говорим еще про материальные следы. И эти следы могут оставлять и руки, и ноги, и зубы, и слезы, и даже губы. Поэтому все оставляет след, и была такая в свое время шикарная песня Ирины Отьевой «Дождь смывает все следы». Да, дождь не смывает все следы.
2: А что смывает? Есть?
1: У Карас ФСР.
3: Вам расскажи.
2: Так, ладно. Так, эту тему в сторону.
1: А какие технологические сейчас есть средства, которые как раз эти следы и выявляют? Ну, мы понимаем, наша жизнедеятельность, да, это волос, там, и мы смотрим детективы бесчисленные.
2: Лупа.
1: Вот, ну да, то есть, как Шерлок Холмс ходил вот с этим своим
2: с чатом GPT, да, достаточно.
1: Да, как сейчас наука подкрепляется технологиями? Или само
3: конечно, наука развивается очень стремительно, и мы, конечно, используем и традиционные средства выявления и изъятия следовой информации, там, банальные, и лупы, в том числе, и дактилоскопические порошки.
1: А как это действует? Вот это просто так звучит. Вот смотрите, у меня ко мне ворвался какой-то дядька, когда я в эфире была, домой в пандемии, и зашел, просто прошел, взял компьютер и ушел. Слава богу, не мой, а мужа. Я вообще так радовалась, а мой не тронул. Хорошо. И потом пришли, конечно, милиционеры, трое. И один был вот следователь, вторая девушка, еще что-то. Ну, и вот один был парень, который,
2: видимо,
1: что-то,
2: да,
1: посыпал вот чем-то, порошочком,
2: пудрой.
1: И что-то там пытался на моем комоде вот это все найти. Это так и делается, но это выглядит очень олдскульно.
2: Трогательно.
1: Да, это как в кино про Шерлока Холмса.
3: Ну, классика, как всегда, рулит. Действительно, это выглядит олдскульно, но так оно и происходит. Поверхность обрабатывается порошками, в дальнейшем переводится на дактилоскопическую пленку, и, соответственно, доставляется в следственный отдел, где уже в последующем исследуется более тщательно. Вот. То есть это как бы такие традиционные варианты работы со следами. Но сегодня, опять-таки, повторюсь, технология развивается, и есть такие технологии, как экспертный свет, который позволяет выявлять невидимые следы, условно, там что-то пытались в спешке затереть, замыть, смыть, и даже такие следы можно выявить.
2: Это поэтому... какая-то лазерная лампа специальная, да, или что это, да, которая светит, ну, и видно, что что-то смывали, да, здесь?
3: Да, ну, там есть разные спектры, и ультрафиолет, и инфракрасный чаще всего используют вот этот спектр света, и, соответственно, да, видно, те участки, где там эти условно следы были, и они там замыты, скажем, следы крови, или там других биологических жидкостей, к примеру, если мы говорим про какие-то насильственные преступления, там, следы борьбы, скажем, то вот эти участки непосредственно люминисцируют, такое красивое слово, то есть светятся.
1: А как выглядит этот аппарат? И кто его изобрел и делает? Производится, где он?
3: Производится и в России, в том числе. Есть разные...
1: А как он называется, если посмотреть? Вот наши дотошные слушатели говорят, вот как этот аппарат для выявления? Или это спецтехника какая-то, как охотник, рыболов, турист?
3: В принципе, вся эта спецтехника находится в открытом доступе. То есть, ну, можно зайти на сайте этих производителей и соответствующие изделия приобрести. Источник экспертного света. Они разные бывают.
1: Источник.
3: Бывают такие более, более компактные, скажем, ну там условно, как, я не знаю, как та же самая лупа, в смысле по объему. А бывают такие прям агрегаты чуть более тяжеловесные, что называется в прямом смысле слова, более мощные, в зависимости от того, какая, какова территория осматриваемая. Может быть, это маленький участок, комод тот же самый. А может быть, это, я не знаю, строительная площадка, где там что-то произошло, друг другу там произошла какая-то перепалка, там один другого, условно так, убил, а потом...
1: Лопаты!
2: От души!
1: О, Миша решил пораньше уйти.
2: А сейчас про жизнь поговорим, да, как на самом деле происходит.
3: Вот вам, да, реальная суровая жизнь.
1: Да, а кто решает? Смотрите, вот было совершено преступление. Выезжает на место, да, вот, ну, давайте возьмем мою эту несчастную квартиру, да, вот приехали трое. Кто из них решает, какими методами они меня сейчас будут обыскивать? А я еще спешила куда-то на работу, у нас был юбилей в ГТРК, я нарядная, вся в помадах, они эти смотрят на меня, не поймут, кто у кого что украл. Это была такая каша, я благодарю Господу, что я просто отказалась от расследования. Мы просто купили новый комп.
2: Вот, какая главная задача была, наверное,
3: следователя.
1: Ужас.
3: Как правило, получает такую ориентировочную информацию до выезда, что произошло, где произошло, как примерно произошло. И примерно, если как бы следственная группа более или менее дружит с головой, то они готовят соответствующие, уже есть чемоданы следственные, уже укомплектованные для работы на местах происшествия. И там уже есть и пинцеты, и упаковочный материал, и порошки, и кисточки. То есть в целом примерно вот как бы набор, он достаточно традиционный. Конечно, есть всякие разные эксклюзивные варианты, когда требуется более совершенная техника, требуется какие-то экспресс-тесты делать, особенно там по экологическим преступлениям, к примеру. Но если мы берем банальную такую классическую кражу, то, конечно, набор средств достаточно традиционен и, ну, не требует каких-то там инновационных включений.
1: Хотя, ну да, там жизни ничего включения не угрожало, хотя, в принципе, я просто сидела на кухне в наушниках. Представляешь, а человек зашел, прошел, потом увидел, как комп взял и ушел. Я не знаю, а вообще такие преступления, они кому-нибудь нужны вообще? Единственное, что я могу сказать, да, и вы, как юрист, нам надо просто запирать двери вот эти, входные, ручки вот эти.
2: Вообще,
1: просто я просто захлопнула, ну, думаю, коммунизм, вообще никому ничего не надо.
2: Было бы, да,
1: а люди
2: закрывали.
1: Ходят специально по подъездам и
2: да
1: крадут,
2: ладно,
1: открывают вот эти. А вы не слышали про такое, Эдуард?
3: Ну, в целом, такая ситуация, в принципе, возможна. То есть люди такие, которые могут специально подняться на лифте на этаж, скажем, выше.
1: Я не просто ли ручки трогаю, так, а вот дверь откроется, то и берут вот прямо из таких этих тумбочек, которые при входах обычно так это бывает.
3: Ну, преступники разные бывают. Бывают, ну, да, со сноровкой, с подготовкой. Бывают такие стихийные, ну, захотелось какой-то нажим, ну, как некая забава. И такое бывает, к сожалению, сбрасывать со счетов, и такую угрозу не стоит. Поэтому,
1: ну,
3: лучше,
1: если отбросить юмор, иронию и цинизм, которые, в принципе, ну, наверное, у криминалистов тоже присутствуют, когда это действительно, ну, важное, да, расследование, там насколько все это, правда, вот, запротоколировано, или кто решает, вот то, что вы сказали, какими методами пользоваться, и это должно быть специальный микроавтобус. Просто в кино, я не знаю,
2: кто,
1: они вам помогают главнее, или мешают?
2: Следователи или криминалисты?
1: Потому что киношнички
2: спросить, да?
1: Сделали это так красиво, романтично, что всем, все хотят быть патологоанатомами уже.
3: Да, к сожалению, кинематографисты иногда очень искаженно все рисуют, поэтому люди верят. Ну, если так быть более близким к букве закона, формируется следственная группа, у этой следственной группы есть руководитель, который непосредственно распределяет зону ответственности. В эту следственную группу может входить, собственно, следователь, криминалист, который участвует непосредственно в производстве следственных действий, осматривает, обыскивает, производит такие поисковые действия, скажем.
1: А собаку?
3: Вот.
1: Собаку берут?
3: Да, конечно.
2: Бигля. Моего любимого Бигля
3: собак
2: берут?
1: Так, ага.
3: Без служебно-розыскных собак тоже может не обойтись, если мы говорим еще про запаховые следы.
1: Вот.
3: Там, ну, условно, необходимо найти либо какой-то объект, либо, собственно говоря, преступник, который мог скрыться с места происшествия, но оставил какой-то запаховый след. И вот, соответственно,
1: мы должны сделать паузу как раз на самом интересном месте о следственных собаках. Эдуард Макаримов, ассистент кафедры криминалистики юрфак МГУ, у нас в гостях. Вернемся 2 минуты.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Более 4000 заявлений подали абитуриенты в СПО Вологодской области. Приемная кампания на обучение по программам среднего профессионального образования продолжается. Подать документы будущие студенты могут в 37 колледжей и техникумов региона, а также в 6 филиалов вузов. В этом году для поступающих выделено 8452 бюджетных места. Набор ведется более чем по 98 специальностям. По состоянию на начало июля в приемные комиссии подано 4400 заявлений, 600 из них с оригиналами документов. Напомним, подать заявление можно лично через портал госуслуги или по почте. Основной этап приема продлится до 15 августа при наличии свободных мест до 1 декабря. Криминальные новости. 20-летняя вологжанка стала жертвой мошеннической схемы. Девушка лишилась 800 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе МВД по Вологодской области, неизвестный представился сотрудником службы доставки и сообщил о букете от незнакомца. Чтобы подтвердить заказ, попросил продиктовать код из СМС. Девушка выполнила просьбу. Вскоре на телефон студентки пришло уведомление о взломе аккаунта на портале госуслуги. Для якобы восстановления доступа ей предложили обратиться в службу поддержки. Так жертва попала в руки афериста. Мошенники запугали девушку историями о доверенности на третье лицо и причастности родственника к запрещенной деятельности. Под давлением злоумышленников студентка установила на смартфон приложение для видеосвязи, перешла на фишинговый сайт с поддельными данными, а затем, опасаясь уголовного преследования, стала выполнять инструкции преступников. Чтобы собрать нужную сумму, взяла кредит, заняла у знакомого более 300 тысяч и добавила собственные сбережения. В итоге девушка совершила 13 переводов, общий ущерб составил 804 тысячи рублей. Полиция призывает вологжан не сообщать коды из СМС и проверять любую подозрительную информацию через официальные каналы. Более 100 вологодских студентов объединил в Москве молодежный проект «Лига-35». От интеллектуальных игр и спортивных тренировок до волонтерских выездов и помощи в реализации собственных инициатив. Участниками проекта «Лига-35» стали уже более 100 студентов из Вологодчины, которые учатся и живут в Москве. Проект создан при правительстве Вологодской области, при президенте России и правительстве страны. Главная его задача – объединить молодых вологжан столицы, помочь им адаптироваться в новом городе, найти единомышленников и получить поддержку для реализации собственных идей. Семнадцать вологодских путешественников идут по маршрутам под контролем МЧС. На сегодняшний день под наблюдением спасателей находятся три группы путешественников общей численностью 17 человек. Они проходят по одному пешему и двум водным маршрутам. Один из водных маршрутов, протяженный, проходит сразу через несколько регионов страны. От Кировской области через Татарстан, Чувашию, Мариэл, Нижегородскую, Ивановскую, Костромскую и Ярославскую области. Затем проходит в Вологодскую и завершается в Ленобласти. Вам честно напоминают, если вы отправляетесь в поход или сплав, обязательно зарегистрируйте свой маршрут в спасательном ведомстве. Это поможет спасателям быстро найти группу в случае непредвиденной ситуации. Работы по воссозданию исторического пожарного депо возобновили в музее Семенково под Вологдой. В начале июля реставраторам удалось возобновить работы по строительству пожарного депо из села Красное Манылского сельского совета Тотемского района в архитектурно-этнографическом музее Семенково. Работы стартовали еще в прошлом году на средства фонда «Доброта Севера» в рамках проекта «Если гореть, то только делом». Однако строительство было временно приостановлено из-за нехватки стройматериалов. Возобновление стало возможным благодаря поддержке правительства региона, в частности, Министерства лесного комплекса.
0: Новости спорта.
4: Волейбольная «Северянка» выступит двумя коллективами в новом сезоне чемпионата России. Основной состав поборется за медали высшей лиги А, а вторая команда сыграет в высшей лиге Б. Третьего состава в предстоящем сезоне первенства страны не будет. Сейчас клуб рассматривает возможность участия в чемпионате первой лиги чемпионата Северо-Запада команды «Шор» по волейболу.
0: города на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, южный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха не превысит плюс 25 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ниже нормы, продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. ФСБ задержала в Краснодаре ранее судимого 48-летнего гражданина России, который планировал теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего Минобороны по заказу украинских спецслужб. Об этом только что сообщили в Центре общественных связей ведомства. Там уточнили, что злоумышленник должен был убить офицера в московском регионе ударным дроном со взрывчаткой. По замыслу украинских спецслужб, теракт планировалось совершить возле многоэтажки, где проживает военнослужащие. В рамках обучения россиянин должен был пройти дополнительную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб. В результате у него было изъято самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 600 граммов, телефон с перепиской с куратором, подтверждающий подготовку убийства военного, видеокамеры и средства камуфляжа. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанный дает признательные показания. Напомню, ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила в Москве беспрецедентный теракт против высокопоставленного российского офицера, задержана 25-летняя россиянка. Расчеты войск беспилотных систем южной группировки уничтожили 4 пункта управления БПЛА ВСУ в пригороде Константиновки, сообщили в Минобороны. На Константиновском направлении разведывательные дроны обнаружили замаскированные пункты управления беспилотной авиации противника, оборудованные в частных домах Алексеева-Дружковки. Позиции удалось раскрыть по активности украинских дроноводов и замаскированным антеннам. Расчеты ударных беспилотников атаковали выявленные цели, уничтожили их вместе с личным составом и оборудованием. Как отметили в военном ведомстве, потеря пунктов управления усложнила для противника применение разведывательных и ударных БПЛА в районе Константиновки и близлежащих населенных пунктах. Напомню, начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью контролирует Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Россия и Африка договорились вместе бороться с терроризмом. Сотрудничество с Москвой в этом направлении будут развивать государства-участники так называемого альянса государств Сахеля, в который входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо. Переговоры состоялись в столице Нигера, Ниамее, куда с рабочим визитом прибыл глава российского МИДа Сергей Лавров. По словам министра, у сторон есть необходимые механизмы для противодействия терроризму.
3: Тема контртерроризма сегодня занимала одно из приоритетных мест нашей дискуссии. Здесь тоже есть возможности, механизмы создавать, которые будут на постоянной основе отслеживать явления, мешающие нашему развитию. В том числе выявлять и пресекать каналы финансирования терроризма. Эта проблема актуальна и для стран Альянса государств Сахеля, и для Российской Федерации.
1: Лавров сегодня прибыл с визитом в Мозамбик, который стал третьей страной в рабочей поездке министра по Африке. До этого он посетил Эфиопию, Нигер. Российский МИД и Альянс государств Сахеля приняли совместное заявление, в котором обвинили Украину и Францию в преступном сговоре с террористическими группировками. Берлин договорился с Вашингтоном о покупке крылатых ракет «Томагавк», которые будут развернуты в Германии, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, за счет этого будет покончено с критической стратегической уязвимостью в обороне страны. Канцлер уточнил, что встречался с представителями американской стороны на саммите НАТО в Анкаре для достижения договоренности по «Томагавкам». Напомню, в апреле после критики Мерцем военной операции США против Ирана Дональд Трамп заявил о выводе не менее 5000 военных из Германии. Метод сообщил, что США пока не будут размещать ракеты «Томагавк» в ФРГ, но подчеркнул, что это решение не связано с последствиями высказывания американского президента о ситуации вокруг Ирана. Президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган вручил лидерам ЕС после саммита НАТО в Анкаре пистолеты с патронами. Такой необычный прощальный подарок он преподнес главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Евросовета Антонио Кошти и другим лидерам стран Евросоюза. Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на собственные источники. Участникам саммита вручили пистолеты с гравировкой в комплекте с боевыми патронами. Охрана руководства ЕС изъяла оружие для проверки. Столичных водителей призвали быть крайне осторожными на дорогах из-за грядущих ливней. Департамент транспорта Москвы напомнил о соблюдении скоростного режима и дистанции. Водителям следует также избегать резких маневров. Перед поездкой проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости. Напомню, в столичном регионе сутки действует желтый уровень погодной опасности. Синоптики также предупреждают о мощных ливнях, которые с максимальной силой обрушатся на город в эти выходные. По предварительным данным, за 3 дня может выпасть до 45 миллиметров влаги. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами по области кратковременные дожди, ночью плюс 13-15, днем термометры покажут 23-25 градусов, в Москве облачность с неустойчивыми прояснениями, временами небольшой дождь, в ночные часы плюс 14-16, а в дневные воздух прогреется уже до плюс 24-26 тепла, ветер восточный 4-9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, что значительно выше нормы. Сейчас в российской столице плюс 20 градусов, давление 743 миллиметра, влажность 79%.

0: Продолжаем эфир физики и лирики. У нас в гостях Елена Владимировна Булычева, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ, кандидат исторических наук. Елена Владимировна, приветствуем вас. Спасибо, что приехали к нам в студию. И у нас рассказ, мы как-то договорились, что будем, вот как в криминалистике, следы, вот, да, человеческой жизнедеятельности, да, здесь следы истории. И как и по каким источникам мы можем судить, например, о жизни до нашей эры. И вот это мы хотели бы уточнить. Ну, конечно, Ланиакею и Пангею мы вспоминать не будем пока. Но все-таки, вот если брать Древний Египет, который мы часто вспоминаем, и остались же источники, да, и мы можем предположить даже один день из жизни, ну, давайте, богатого египтянина. Потому что бедным, ну что
1: им? Ну, жили и жили, ладно, молодцы.
0: А бедных не писали эти таблички, не выдавливали.
1: В пирамидах, да.
0: Да, Лена Владимировна.
2: Да, ну, во-первых, всем добрый день, и уважаемые ведущие, и слушатели. Я хочу, да, начать с того вопроса, который волнует Маргариту Михайловну.
0: Очень
2: и, наверное, многих слушателей. До нашей эры это когда?
0: Да, вот что это такое?
2: На самом деле, да, потому что все учатся в школе, там, я не знаю, в каком, в пятом классе, наверное, это изучают, но потом приходят в ВУЗ, и тоже студенты путаются, поэтому вот давайте такой небольшой ликбез, да, ну, как бы для всех. Что значит до нашей эры? Ну, прежде всего, это понятие появилось сравнительно недавно. То есть, ну, как недавно, если говорить вот как раз не в те далекие времена, да, уже 525 год был на дворе, Средневековье, правда, раннее Средневековье. И появились раннехристианские тексты, и Папа Римский, Иоанн I, очень задумался над вопросом, как высчитывать Пасху. Потому что все время были какие-то проблемы из-за того, что календарь менялся, то лунный, то солнечный, да, и в разных регионах еще высчитывали, допустим, по началу там какого-то правления важного господина, персоны. Из-за этого все время была путаница. И вот папа Иоанн I дает задание одному монаху, который занимался как раз летоисчислением. Это был некий Дионисий Малый, скифского происхождения. Да,
0: ну, дает ему... у них.
2: Да, ну, это имена.
0: Это,
2: да,
0: на дает... латыни звучало раньше-то, как, на чем они это озвучивали?
2: Ну, как Дионисий. Дионисий, да, Дионисиус.
0: Или греческое.
2: Вот. Ну, видимо, он происходил как раз из скифов, то есть больше греческие такие, да, имена.
0: Угу.
2: Вот, он дает ему задание составить календарь. И календарь такой, чтобы Пасха приходилась на воскресенье, в обязательно весеннее время. Вот это было проблемой. Ну и вот Дионисий Малый начинает приступать к этой своей работе. Прежде всего он изучает раннехристианские тексты и приходит к выводу о том, что Иисус Христос, да, жил где-то примерно в 6-4 веках до нашей эры. Году в 6-4 году до нашей эры. Вернее, родился.
0: До вот этого 500-го года.
2: Да, естественно. Ну, то есть, вот получается, что дата его рождения – это 1 век, и это где-то вот 6-4 год, да, примерно.
0: Угу.
2: И с этого момента стали как раз говорить о том, что существует период нашей эры. Да, то есть с рождения Иисуса, условно.
0: Да.
2: Естественно, это условности большие, потому что здесь никто точной даты не высчитывал, так вот, как это может быть положено.
0: А, это вообще фигура речи, то есть нет такого точного. Если нам физиков заставить нашу эру рассчитать, то это ничего не будет.
2: Это, наверное, это можно как-то сделать, да, но опять-таки это будет очень приблизительно, очень приблизительно. И вот этот вот год, 4-й, условно, 6-й, он становится началом новой эры. То есть, а до этого, соответственно, там все эти восточные цивилизации, в том числе Египет, Месопотамия, это все до нашей эры. Но надо сказать, что даже в 525 году этот год как бы он не стал еще официальным. То есть, на самом деле, он становится официальным примерно в 8 веке. Вот это вот счет с рождения Иисуса Христа. Почему в 8 веке? Потому что в 8 веке в Англии жил такой церковный монах, человек, который служил при церкви. Это был Беда Достопочтенный. Вот, и как раз вот он предложил уже точно говорить о том, что нужно начинать эпоху нашей эры, что было до нашей эры. И вот с 8 века, собственно, а потом в 9 веке при Карле Великом это закрепилось в библиотеке Карла Великого при его знаменитом сподвижнике Алкуине, стали уже в текстах писать до нашей эры и, соответственно, нашей эры. То есть вот с 9 века, да, когда мы берем текст, допустим, Эйнхарда, эпохи Карла Великого, мы видим, что вот были события до нашей эры, а есть события нашей эры.
0: И последнее слово. Наша эра или новая эра? Наша эра — это какая? Вот которая реальная, вот то, что Беда Достопочтенный зафиксировала?
2: То, что, да, то, что с момента как бы рождения Иисуса Христа. Потому что там действительно пересматривались потом годы, и дата его рождения, она там куда-то сдвигается периодически. Но вот с рождения условно Иисуса Христа, да. То есть кто-то пишет новые эры, кто-то пишет наши эры. Это уже как бы
1: это
2: литературные чисто формальности, которые в общем существуют. Ну вот, возвращаясь к Египту, да, действительно, мы решили, что в этой рубрике мы будем говорить об источниках прежде всего, да, потому что откуда мы что знаем. И вот на самом деле, да, мы поговорим и о жизни вельможи, и, наверное, затронем и простых людей, и положение женщин, но что я хочу сказать, на самом деле письменных источников от древнеегипетской цивилизации сохранилось очень немного. То есть вот таких вот, чтобы мы могли прочитать текст, да, это очень немного, за исключением как раз вот этих биографий вельмож, о которых мы скажем. Дальше. Основной источник – это изображение. То есть вот эти вот знаменитые рельефы,
0: глаз,
2: каменные.
0: Птица.
2: Да-да-да. Но не только. Самое главное, что там изображаются в гробницах вельмож, как у нас египтологи, мне нравится, всегда они говорят, гробнички.
0: Вот в этих...
2: Да, они с юмором вообще потрясающие люди.
0: Ага.
2: И вот они говорят, что вот в этих гробничках, да, в гробничках, вот эти каменные рельефы, которые изображают повседневную жизнь.
1: Это вот то, что на стенах, да?
2: Да, там, на стенах вот этих заупокойных гробниц, которые построены вокруг пирамид знаменитых фараонов, да? И вот что интересно, что эти гробницы, они выстраиваются как бы по иерархии той должности, видимо, того служебного положения, которое занимал вельможа при фараоне. Причем, что характерно, что существует египетская история очень длинная, да? То есть она начинается на рубеже 4-3 тысячелетия, а завершается уже в 1 тысячелетии до нашей эры.
0: Ага.
2: Вот. И что характерно, что большинство как раз источников, которыми располагает современная наука и египтология в первую очередь, это источники, конечно, очень древние. То есть вот это как раз древнее царство, это с 27 по 23 фактически век до нашей эры, то есть это третье тысячелетие до нашей эры. То есть дальше, например, среднее царство, новое царство. Уже гораздо меньше информации об этих, так скажем, вельможах. Почему? Потому что в прошлое уходят вот в эти гробницы. И вот как раз что характерно, что именно в древнем царстве было очень такое масштабное строительство. И на период древнего царства, да, приходятся и пирамиды, и вот эти вот так называемые гробнички.
1: А остальные потом пользовались этим, что ли?
2: Нет, они не пользовались. Это уже было другое строительство, но оно гораздо проще и гораздо, скажем так, нет там таких помпезных изображений, как было вот в эту раннюю эпоху.
0: Елена Владимировна, я прям тяну руку, как в классе. А вот вопрос, смотрите, вот то, что первое, самое древнее царство, это все культурными, как это называется в исторической науке? Их засыпало просто песками времени, или как это? И нашли это когда? В 30-е годы 19 века?
2: Нашли это, да, находить начали с середины 19 века. Вообще здесь надо сказать, что, конечно, египтология обязана очень многим Наполеону Бонапарту, потому что
0: хоть
2: когда Наполеон пришел вот своим войском в Египет, он дал задание своим приближенным историкам, которые были в числе его вот этих вот сподвижников, чтобы начали заниматься вот наукой, да, на территории Каира, там Луксора и прилегающей территории.
0: И даже фотографии в интернетах есть. Какие-то, как выглядели пирамиды и сфинкс вот этот в 30-е годы?
1: В прошлом веке? Не, позапрошлом веке.
0: Да, про ком-то.
2: Даже
0: и там действительно у сфинкса тут голова из песка торчит. И пирамиды, два маленьких конуса, их не откапывали еще тогда.
2: Да, совершенно верно.
0: И это
2: прямо
0: есть черно-белая фотография.
2: Совершенно верно. То есть основные раскопки, это, конечно, уже 20 век, и продолжаются эти раскопки. Но вот еще раз повторюсь, что рядом с этими пирамидами обнаружены вот эти вот гробницы вельмож, которые имеют очень изысканное изображение. Да.
1: А они вокруг вот эти гробницы,
2: вот,
1: да, были?
2: Теперь кажется, самое интересное, что они как раз простираются как бы, ну вот я говорю, как по статусу этого вельможа. Это кто? Это чиновник по-нашему, да? Это высокопоставленный сановник, который занимает какое-то определенное положение при дворе, какое мы сейчас скажем. И вот они, эти гробнички, они как раз тянутся таким образом, что чем ближе к пирамиде, тем выше статус, видимо, был у этого человека. И по изображению, и по каким-то отдельным надписям это явно прослеживается. Чем дальше, тем, значит, меньше как бы должность он занимал. Но вот я хочу сказать, очень интересная вещь, на самом деле, прослеживается по этим источникам. Источники — это биографии вельмож. Причем вопрос возникает такой: вельможа сам писал, потому что иногда пишет автобиографии, да? Или у него был какой-то, значит, соответственно, канцелярский служащий, писец, который это записывал. Но надо сказать, что все вельможи были весьма образованы, и об этом мы еще сегодня скажем. Но главное, что, конечно, мы не можем сказать точно, это было записано, вот, и изображение особенно нанесено, естественно, какими-то художниками, не самими вельможами. Но, судя по этим описаниям, это, конечно, биография, которая не так выстроена, как мы привыкли. Да? Родился, женился, там, создал какой-то уж, да,
0: Шумер.
2: Это скорее, как правильно выразилась Ольга Владимировна Томашевич, наш прекрасный египтолог, она говорит о том, что это такая жизнь за царя. Угу. То есть все вокруг фараона. Вот я родился там,
0: я
2: допустим,
0: уже слышала,
2: да. Но вот моя жизнь — это жизнь, которая принадлежит моему фараону, моему царю. И вот при нем я занимал такое-то, такое-то положение. И дальше подробно, что нам интересно, рассказывается о том, какие обязанности он выполнял. И вот что характерно, что для периода особенно ранней эпохи, да, это рубеж 27-26 века до нашей эры, то есть третье тысячелетие до нашей эры, какие-то должностные функции, они могут совмещаться у одного человека. То есть нет такого, да, как мы сейчас привыкли, министр финансов отдельно, министр образования отдельно. Нет, он занимается всем. Он и судья. Он и смотритель гарема, он и казначей, но что самое главное, он подчеркивает, я был носителем царских сандалий. И это понятно, что фараон проснулся, нет сандалек, все. Да?
1: Бошку отрезали,
2: проблема,
1: да, сразу?
2: Проблема, да, для
0: ну
2: всех.
0: Ну да, куда же похолодь, по помытому,
2: ну,
0: куда же я помню?
2: Естественно, поэтому здесь очень важно вот именно вот это вот, что еще и смотритель царских сандалей,
0: и он и рисовать должен был уметь, и вообще все на свете, так?
2: Да, это были очень образованные люди. Это были очень образованные люди, и, между прочим, вот в эти государственные чиновники, да, вот в эти так называемые вельможи. Вельможи — это уже слово, конечно, которое пришло из 19 века, из работ поздних французских историков. Вот. А вот то, что касается, то, что он действительно чиновник, сановник, и он, этот человек, очень часто, видимо, выходит все-таки не из очень такой знатной даже семьи. Но своим образованием, вот это очень показательно, это мы все время говорим студентам, своим образованием он достигает высот. Например, знаменитый архитектор и художник Имхотеп, который расписывал очень многие гробницы.
0: Да? Вы скажете МХТ.
2: Нет. МХТ.
1: Вот я мумию смотрел.
2: Да, знаменитый очень человек. Вот он был из низов. То есть, не то, что низы, но из каких-то средних слоев населения. Отец его вроде был какой-то ремесленник. И вот он, поступил в школу писцов. Это было очень такое престижное учебное заведение, там, где учили грамоте, да, школы писцов.
0: Можно я скажу, пишется Имхотеп.
2: Имхотеп, да.
0: Имхотеп,
2: да. Ага. Вот, в школе писцов он получает образование очень хорошее, то есть там учили и арифметики, и, соответственно, иероглифики, и каким-то началом...
0: Астрономии, астрологии.
2: Ну, я так думаю, что там, на самом деле, действительно, это было очень такое важное учебное заведение, потому что оно везде как бы фигурирует.
1: Высшее образование.
2: Да, по тем временам, да. И вот он блестяще завершает это обучение, и дальше он становится вот придворным архитектором. он становится художником придворным, а дальше он идет по возрастающей лестнице, он уже практически один из сановников фараона.
1: А как это происходит, вот движение по этой лестнице? Его замечают какие-то другие...
0: Это в рисунках вы все это поняли?
2: Да, вы знаете, значит, это есть несколько, во-первых, письменных источников, да, это вот как раз жизнеописание Имхотепа, то есть здесь как бы очень хорошо, что прилагаются к изображениям еще вот эти вот биографии, эти жизнеописания из их гробниц. А вот, и также очень показательны два жизнеописания. Это жизнеописание вельможи Уны, тоже вот примерно, ну, где-то рубеж вот 25-24 века до нашей эры, и жизнеописание вельможи Мечина. И вот они переводились в свое время нашим великим египтологом Петровским, их можно совершенно спокойно прочитать даже в интернете. И вот там рассказывается, как, значит, этот человек говорит, что я поступил, да, в эту школу, я ее окончил. Значит, после этого я при дворе, то есть он поступил, видимо, в придворный штат, так скажем, фараона, то есть в этот придворный штат брали образованных людей.
1: То есть это такой социальный лифт, да, египетский,
2: да,
1: был?
2: Да, это социальный лифт, абсолютно точно. И вот уже там его заметили, ему поручили сначала управление казной, потом он стал судьей, значит, этот человек разбирался в каких-то правовых вопросах, и постепенно-постепенно он так поднимался по служебной лестнице.
0: К сандалям, так он и пришел к сандалям.
2: Да, да. Но что характерно, вот там не было, конечно, всегда спрашивают, а была ли там бюрократия, там не было еще бюрократического аппарата. То есть это были... Ну, там...
0: Я думаю, это жрецы все-таки. Они же там, ну, ковырялись вот с этим со всем хозяйством.
2: Дело в том, что да, но часто очень и сам вот этот чиновник выполнял и обязанности жреца. То есть жреческой касты не было в Египте.
0: А, вот
2: вот что интересно. Так же, как в Греции, кстати говоря.
0: А можно вот последний вопрос? У нас через минуту мы должны уйти, отдать микрофон в другие студии. Но вот это, вот эти записи, они на каком языке? Это арабская вязь? Это
2: нет,
0: какие-то...
2: это иероглифы. Это древнеегипетские иероглифы. И у нас есть люди, которые их очень хорошо читали и читают. Ну, конечно, это переводы Петровского и Юрия Яковлевича Перепелкина и Олега Дмитриевича Берлева. Вот обычно мы на эти переводы ориентируемся. Это шикарные переводы. Это были большие.
0: Мы повторим эти великие фамилии обязательно, и чтобы вдруг кто-то увлечется и начнет переводами заниматься.
2: Ну, мы будем надеяться.
1: И поступит в правильный вуз уже.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я, давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация. Она блокирует боль от позвоночных суставов. И вертебропластика. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
5: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: А в Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Россиянин, готовивший по заданию СБУ теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны, арестован, сообщили в ФСБ. Ранее там заявили о задержании в Краснодаре ранее судимого 48-летнего гражданина России, который планировал устроить теракт в отношении высокопоставленного военнослужащего по заказу украинских спецслужб. В Центре общественных связей ведомства уточнили, что злоумышленник должен был убить офицера в московском регионе ударным дроном со взрывчаткой. Теракт планировалось совершить возле многоэтажки, где проживает военнослужащий. В рамках обучения россиянин должен был пройти специальную подготовку в Киеве под руководством сотрудников западных спецслужб. В результате у него было изъято самодельное взрывное устройство, телефон с перепиской, с куратором, подтверждающий подготовку убийства военного, видеокамеры и средства камуфляжа. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на теракт. Задержанный дает признательные показания. Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратило в Москве беспрецедентный теракт против высокопоставленного российского офицера. По этому делу задержана 25-летняя россиянка. Российские вооруженные силы поразили беспилотниками «Герань» в Днепропетровской и Харьковской областях Украины железнодорожные локомотивы, которые ВСУ использовали для перевозки вооружения. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения ударов. Как отметили в министерстве, в результате все цели поражены. Иран не отдаст контроль над Ормузским проливом, предупредил спикер парламента Мохаммад Багир Галибаф. Политик предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что пролив откроется только на условиях Тегерана. Ранее телеканал Пресс-ТВ сообщил об ответных ударах иранцев по американским военным объектам в Кувейте, Бахрейне, а также авиабазе в Иордании. Вооруженные силы США, в свою очередь, заявили о завершении очередного раунда ударов по 90 целям, в основном на юге Ирана. Атаки возобновились после заявления Дональда Трампа о том, что перемирие закончилось, а удары США по Исламской Республике призваны снизить способность Ирана угрожать навигации через Ормузский пролив. Дальнейшая эскалация, возможно, продлит СВО, но приведет к тому, что России придется делать большую буферную зону на Украине. С таким заявлением только что выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Все подробности в наших следующих выпусках. Сообщение последних минут. Британская певица Бонни Тайлер умерла в возрасте 75 лет, передает BBC. Весной ей провели экстренную операцию на кишечнике. Изначально сообщалось, что вмешательство прошло успешно, и звезда даже пошла на поправку. Однако позже ее состояние резко ухудшилось из-за развившейся инфекции. Тогда врачам пришлось ввести пациентку в искусственную кому. Это была вынужденная мера для ее спасения. Никаких прогнозов медики не давали. Добавлю, Бонни Тайлер – трехкратная номинантка на премии Грэмми и Brit Awards. Минздрав планирует обязать стоматологические поликлиники обеспечить обезболивание пациентам в любом случае, когда при проведении медицинских манипуляций может возникнуть болевые ощущения. Соответствующий проект поправок «Порядок оказания медпомощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, новые правила

0: организации, не назвав никаких сроков. Российская велогонщица Екатерина Евланова рассказала о проблемах с получением визы перед чемпионатом Европы в Германии. Визу выдали за день до старта командных дисциплин, поэтому билеты брали в последний момент. Летела с тремя пересадками и из аэропорта сразу отправилась на трек. Дорога, конечно, измотала, но я очень рада результату, сказала Евланова. Накануне Евланова, Юлия Чертихина и Елизавета Солозубова победили в командном спринте на молодежном чемпионате Европы по велотреку в Германии. В Коламбусе появится еще один россиянин. Клуб НХЛ подписал контракт с голкипером СКА Сергеем Ивановым. Тему продолжит Екатерина Вредина.
1: Российский вратарь петербургского СКА Сергей Иванов подписал контракт с Коламбусом, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. Контракт новичка рассчитан на 2 сезона. Отмечается, что россиянин проведет сезон 2026-27 в континентальной хоккейной лиге, после чего отправится в Северную Америку. Мы очень рады подписать с Сергеем контракт новичка. Он обладает быстротой и ловкостью, а также силен в позиционной игре. Будучи очень молодым вратарем, он исключительным образом проявил себя в КХЛ на протяжении последних 4 сезонов, заявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер Blue Jackets Дон Уотл. 22-летний Иванов был выбран Коламбусом на драфте НХЛ 2022 года под общим 138-м номером. В минувшем сезоне он провел 31 матч в составе петербургского СКА, одержал 14 побед и 4 раза отыграл на ноль. Всего в КХЛ, где он также выступал за «Адмирал» из Владивостока и Сочи, Иванов провел 110 матчей, в которых оформил 9 шатаутов и одержал 35 побед. В составе «Коламбуса» на данный момент достаточно много россиян. Защитник Иван Проворов, нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. Также команду в межсезонье пополнил форвард Валерий Нечушкин, которого обменяли из «Колорадо».
0: Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком Уникса. В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и 7-м во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. Махачкалинская «Динамо» объявила о полноценном переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона. В прошлом сезоне он выступал за команду на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Бояка». В «Динамо» отметили, что, несмотря на некоторые ошибки в игре, Аларкон подходит команде по человеческим качествам. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика. Он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться, сказал Дюков. Матч за Суперкубок пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. В нем сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». С вами был Юра Геворкян.
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: что ж, продолжаем шоу «Физики и лирики». У нас в гостях Елена Владимировна Булычева, историк. И мы хотели
1: остановились
0: продолжить.
1: На египтологах, да.
0: Да, египтологи великие, которые расшифровывали эти все...
1: Иероглифы.
0: Иероглифы. А как назывались эти источники?
1: Иероглифы.
0: Нет, я имею в виду, скрижали или это что-то?
1: Папирусы.
0: Деревяшки.
2: Нет, это папирусы, конечно, но в основном до папирусов были просто каменные стелы, на которые вот вычерчивали эти иероглифы. То есть папирусы, они на самом деле очень дорогие, потом они рвущиеся, поэтому их как-то в начале даже истории Египта особо и не было. Они появляются уже более поздние времена.
0: Ну тогда переходим к конкретной жизни. Там свадьба, дети, работы не было.
2: Это очень интересно, повседневная жизнь. Да, работа на фараона. Но вот то, что показывают изображения, действительно, во-первых, вокруг... этого сановника, да, этого вельможи, назовем его так, было очень много, конечно, прислуги, потому что изображаются разные, там, скажем, и

0: ремесленники, и земледельцы, которые выполняют работу. Но что здесь интересно, вообще, конечно, эти изображения, они же отчасти отображают как бы представление о загробной жизни. Поэтому мы не знаем, это было в реальности, или он так хотел, чтобы это было после его жизни, или он переносил то, что было в его действительной жизни, на то, что будет после, да, то есть здесь вот такой вопрос. Но интересно, что в этих гробницах обязательно находят такие скульптурки маленькие, выполненные в основном из глины, таких человечков, которых называют археологи ушепти. Эти ушепти – это как бы прислуга, которую забирает с собой вельможа в свой загробный мир. То есть человеческих жертвоприношений не было, как, например, да, у некоторых цивилизаций, там, древними Месопотамии, когда умирал какой-то знатный человек, там, убивали его прислугу, чтобы вот они его там дальше, да, как-то поддерживали. А вот эти вот фигурки, что, мол, вот он ушел в тот мир, и вот прислуга остается с ним. То есть вот это вот было, конечно, очень интересно. Но что касается повседневной жизни, мы знаем, что был досуг, были какие-то, конечно, и праздники, да, хотя, в общем, сказать так подробно, как, например, там, на древнегреческом или римском материале мы не можем, но известно, что на этих изображениях часто какие-то процессии, которые в основном, конечно, ритуальные, и часто вот этот сановник, он выступает и в роли жреца, допустим, вот, который возглавляет эту процессию, и в честь, в общем, разных богов, как раз богинь, были организованы такие празднества.
1: А самый главный бог кто был?
0: Вы знаете, на самом деле здесь, конечно, все менялось, потому что, если брать там более древние времена, это Амон-Ра, да, потом это будет какой-то период нового царства, период Эхнатона, когда Атон-Ра. Но Ра – это бог и солнце, и, в общем, такое высшее, как бы, священное существо. Но вот очень почитали, и в честь него были праздники, это бог, конечно, Тот бог мудрости.
1: Да. Это я для тех, кто сейчас нас слушает.
0: Да-да-да, очень симпатичный.
1: Это с
0: такой
1: головой, извините за грубость, ибис.
0: Ибис, да. Вот, это считался птица бог мудрости. И вот он часто изображается как раз на этих рельефных композициях. И рядом с ним изображается богиня Сешат. И вот спорят о том, что все-таки это была его дочь, или это была его сестра, или это была его жена, непонятно. Но главное, что она была тоже богиней мудрости. Не просто мудрости. Мудрость как бы ассоциировалась больше с другой богиней Маат. А вот Сешат, она покровительствовала письму и литературному творчеству. И здесь как раз возникает вопрос о том, как жили женщины, да, которые окружали этих мужчин, да, знатных мужчин, скажем так. Ну, во-первых, конечно, о них в жизнеописаниях практически ничего не сказано. Они есть в изображениях, сейчас мы об этом скажем, но в биографиях тех же вот сановников там очень интересно, бывает такая приписка, что я прожил жизнь вместе со своей любимой женой. Иногда говорится «очень любимой», а иногда вообще ничего не говорится. То есть здесь вот даже имя ее не упоминается. Но в изображениях рядом с этим сановником действительно фигурирует изображена женщина. И по предположению, конечно, это или его дочь, или это его жена. Характерно, что есть несколько упоминаний уже более позднего периода, вот Среднего царства, где-то 18 века до н.э., о том, что были дочери и жены вот этих сановников, которые даже обучались грамоте, но это, видимо, было такое домашнее обучение, и они были совершенно, так скажем, ну, видимо, хорошо образованы, даже пытались, видимо, заниматься каким-то литературным творчеством, но для Древнего царства это как-то меньше прослеживается. Но то, что они действительно обучались, это точно, потому что есть очень интересная такая находка. Как раз в пирамиде Джосера, там, это знаменитая, да, одна из древнейших как раз пирамид, на стенах этой пирамиды, этого зоопокойного комплекса, А те, кто туда приходил, ну, видимо, сами вот люди того времени, возможно, и сановники, может быть, кто-то попроще, делали записи на стене. Вот как у нас на подъезде пишут, да?
2: Здесь
0: на
2: стенах. Был Паша.
3: Цой жив.
2: Да. Нет, здесь был Паша.
0: Да. Цой жив. Вот. И какой-то, значит, видимо, человек, назовем его так, сделал какую-то надпись. И другой приписал. Ну, что ты написал коряво, как какая-то женщина? То есть, вот, здесь, видимо, такое было, да, пренебрежение. Да, да, совершенно верно, не что ты как-то да, пишешь, была, да, вот да. Хуже, чем женщина.
2: То есть, по сути, у этих женщин не было никакого влияния на сановников, и тем более на политику, или, может быть, даже на...
0: Что, да, нет, конечно, естественно, что если мы говорим о влиянии, то, конечно, оно было. Во-первых, надо сказать, что женщины, которые окружали этих сановников, да, их там жены или сестры, или дочери, они были, как правило, жрицами, причем жрицами верховных божеств. И здесь есть и указания и в текстах, и в изображениях. Это могла быть жрица как раз вот богини Сешат, очень почитаемой, да, покровительница письма и литературы. Но, конечно, самая известная это покровительница, это богиня Хатхор. Это государственная такая богиня, культ Хатхор. Хатхор, она считалась... главной сойди вот богинь, да, mm-hmm. там если раз сойди богов, она сойди богинь, и она покровительствовала и семье, и государственному порядку, и плодородию, поэтому, конечно, ее очень почитали. И вот было очень престижно, что как раз кто-то из семьи вот этих вот сановников, царских mm-hmm. сановников, являлся жрицей вот этого вот храма, изображается именно эта жрица. И во время церемоний и ритуальных тоже.
1: А вот да. Если, в принципе, вот там как-то детство было отмечено. Ну, люди же не сразу взрослыми рождаются. Ну, в Египте
2: сановник,
1: особенно.
2: Ты имеешь в виду, да?
1: Ну, вообще людей. То есть, как бы понятно, что культ детства в 20 веке только появился. Вообще детей изображали
0: вот
1: хоть как-то.
0: Здесь, конечно, мы говорим о том, что очень редко это встречается, но есть знаменитая семья фараона Эхнатона.
1: Так.
0: Да? Фараон, который правил в период Нового Царства, то есть это рубеж 16-15 века до нашей эры, такой фараон-реформатор, который попытался вести культ нового бога, бога не Амона, а Атона, и посвятил ему даже целый гимн Атону, и это была первая попытка, как считают исследователи, даже вот такие, да, религиоведы, это была первая попытка создать единую религию, то есть монотеизм вести, mm-hmm. вот когда это уже. У него это не получилось, его, как говорят современные ученые, просто не поняли в те времена, он пережил свою эпоху, да, иначе говоря. Вот. Но что интересно, что сохранились скульптурные изображения, такие маленькие скульптурки, которые хранятся в Каирском музее, найдены из гробницы. А у нас в музее изобразительных искусств прекрасный египетский зал, да, там да. можно это все посмотреть. И угу. вот семья этого Эхнатона. И его прекрасная жена Нефертити, знаменитая царица.
1: Так он сам симпатичный.
0: Да.
1: Я смотрю,
0: но,
1: статуя фараона.
0: Вы знаете, Маргарита Михайловна, это как бы на разный вкус. Потому что
1: да?
0: мои, например,
1: нравятся.
0: Девчонки, студенты писали, говорят, ой, ну это вообще что-то не то.
1: А вот, мне нравится. Ты, конечно, Ломоносов.
0: Вот. Но так его, кстати, изображают тоже по-разному. Но вот в этом изображении он как раз с ней. И рядом их детки.
1: Ой.
0: Вот, причем семьи были разные. Кстати, иногда пишут, что там все многодетные. Нет, даже вот сойди простого населения, как бы мы ну, не знаем, конечно, сколько там было детей, но так, считалось, что три ребенка это уже много. То есть, на самом деле, вот такого очень больших семей-то, наверное, не прослеживается. За исключением более позднего фараона Рамсеса, который был очень любвеобильный, у него был большой гарем, и он там сам запутался, сколько у него дочерей и сыновей. Вот. А тут вот, ну, вот мы видим, да, что это семья, причем такая достаточно, видимо, была крепкая семья. А после того, как не стала Нефертити, судя по жизнеописанию Эхнатона, он женился второй раз, его супругой стала молодая такая девушка Тея из очень знатной семьи, и тоже вот часто она изображается их ребеночек.
1: Mm-hmm.
0: Но вот чтобы сказать так, что было описание детства, как, например, мы там читаем в античных работах или средневековых, нет. Нигде в биографии вельможи не говорится, например, о том, как он был ребенком. То есть говорится о том только, что вот он там поступил в школу писца, вот он старательно учился, на радость отцу и матери, это обязательно там пишется, что он был, значит, его похвалили его отец и мать, он был хвалим своими братьями. То есть вот это как бы такое, да, обязательная приписка. На самом деле, конечно, мы думаем, что, может, и не так было, но...
1: Что они там ели?
2: Ели еду, а в каком возрасте они поступали вот в эту школу? Есть какие-то
1: упоминания?
2: Они
1: жили? Давай вот так спросим.
0: На самом деле, что касается возраста поступления, мы точно не знаем, но, скорее всего, это какой-то подростковый возраст, потому что описание такое, что он говорит, что он уже там ходил на охоту, умел там чуть ли не управлять колесницей, то есть где-то, наверное, 13-14 лет вот так это примерно было, то есть это вот не вот прям вот ребеночек. Вот.
1: А сколько продолжительной жизни было?
0: Да, продолжительной жизни это очень интересно, это вообще можно отдельно об этом поговорить. Угу. На самом деле все было по-разному. Как всегда, все было по-разному, потому что, например, у нас
1: бедные жили 3 дня.
0: Да, наверное. У нас есть сведения о фараоне Пиопе неком, да, 6-й династии, который прожил 90 с лишним лет. В конце жизни был в каком-то маразме. Вот, бегал там, собирал на лугу лотосы, и, в общем, в итоге страна...
1: А это был не луг, а болото.
0: Видимо, да, какое-то, да, такое болото.
2: Счастливая старость это называется. Лотосы собираем, паузу давайте.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Череповце растет число водителей, которые ездят без страховки. 1105 протоколов за передвижение на автомобиле без полиса ОСАГО составили сотрудники Череповецкой госавтоинспекции за 5 месяцев года. Как следствие, в Череповце стали чаще обращаться в суд с исками к незастрахованным виновникам ДТП. Но получить ущерб с них проблематично, так экономят на покупке полисов молодые водители. Зачастую именно новички покупают самые дешевые автомобили БУ. Полис ОСАГО на первый год такому водителю обошелся бы в несколько десятков тысяч рублей. А с 1 октября этого года в России планируют запустить систему автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Водители без полиса станут получать штрафы за первое нарушение – 800 рублей, за повторное в течение года – от 3000 до 5000. За езду без ОСАГО можно будет выписывать один штраф в сутки. Жители Вологодской области, выполнившие нормативы ГТО, могут воспользоваться социальным налоговым вычетом. Получить вычет за 2025 год можно двумя способами. Через работодателя в любое время в течение налогового периода после подтверждения права или самостоятельно подав декларацию по форме 3НДФЛ онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Важным условием для получения вычета является прохождение диспансеризации профосмотра в тот же год, когда сдавались нормативы. При этом не имеет значения уровень сложности полученного знака или возрастная группа. Размер вычета за сдачу нормативов ГТО составляет 18 тысяч рублей в год. Медали «За любовь и верность» вручили 10 семьям в Вологодской области. Губернатор Георгий Филимонов отметил, что за каждой парой стоит большая семейная история. Годы совместного труда, воспитание детей, забота о близких и умение сохранять дом как место силы. Награды вручены Евгению и Ирине Араповым, 41 год в браке, Евгению и Ольге Баландиным, 30 лет в браке, Михаилу и Татьяне Киселевым, 55 лет, Алексею и Валентине Климовым, 35, Николаю и Наталье Локтевым, 35 лет, Николаю и Ирине Молоковым, 45 лет, Сергею и Галине Пилипенко, 30 лет, Геннадию и Надежде Травиновым, 35 лет, Александру и Ирине Худяковым, 43 года, Сергею и Марине Фроловым, 30 лет. Глава региона пожелал вологжанам здоровья, благополучия, душевного тепла, крепости семейных уз и множества радостных моментов рядом с детьми и внуками. Пока Показы фильмов участников фестиваля короткометражного кино пройдут в Череповце в уличном кинотеатре. Всероссийский фестиваль авторского короткого метра «Арт-кино» – один из самых крупных в России фестивалей, который проходит ежегодно с 2008 года. Его миссия – возрождение авторского кино, поддержка экспериментов в киноязыке и продвижение работ молодых и независимых авторов в кинотеатральный прокат и на телевидение. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты хронометражом до 30 минут. Арт-кино позиционирует себя как профессиональный фестиваль, несмотря на то, что около 90% участников и зрителей составляет молодежь. Для многих из них участие в проекте становится первой серьезной заявкой в большом кино. Показы пройдут 17 июля в 18 часов в уличном кинотеатре в Милютинском парке Череповца. После просмотра состоится зрительское голосование. Вологжан приглашают на конкурс воздушных змеев из макулатуры. Он проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России. Принимаются публикации с 1 июля по 31 августа. Победителями станут 20 лучших участников в личном зачете и 3 коллектива, набравшие наибольшее количество лайков на сайте boombattle.rf. Они получат памятные призы. Итоги подведут 15 ноября во Всемирный день вторичной переработки. Студентки ВАГУ завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Смоленске. Наши спортсменки показали второе время в эстафете 4 по 100 метров с результатом 48,19 секунды. В составе команды выступили Мария Новгородова, Арина Бродникова, Александра Заварина и Дарья Облогина. Всего в состязаниях приняло участие более 500 учащихся из 83 вузов страны. Молодежка футбольного клуба «Череповец» сыграла в ничью в первом полуфинале матча Кубка третьей лиги. Желто-черные на своем поле принимали вторую команду кировского «Динамо». Гости забили уже на 5-й минуте, а спустя некоторое время хозяева сравняли счет усилиями Айка Гапаяна. В оставшееся время команды забить больше не смогли, и первая игра двухматчевого противостояния завершилась со счетом 1-1. Ответная встреча состоится в Кирове 15 июля. Победитель сыграет с сильнейшим в паре «Фанком» «Родник».

0: года на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 13 часов.
2: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России нанесли удар по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в ВСУ, сообщили в Минобороны. Под удар также попали места хранения беспилотников дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские подразделения завершают уничтожение разрозненных сил противника. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также автомобилей и 6 наземных роботизированных комплексов. Суточные потери неприятеля в полосе ответственности группировки «Запад» превысили 210 военнослужащих. Утрачены 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За сутки на всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли около 1400 человек. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиабомб и 468 дронов противника самолетного типа. Заявление Дональда Трампа о возможности закрытия неба над территорией Украины в качестве гарантии безопасности новое. Его еще предстоит осмыслить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США по этой теме в Турции, где проходил саммит стран НАТО.
3: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, так далее и тому подобное. Что касается Патриот, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Песков также подчеркнул, что Россия будет увеличивать буферную зону, если Украина продолжит наращивать удары по российской инфраструктуре. Представитель Кремля добавил, что Трамп пока не звонил Путину, но президент России открыт к диалогу. Ранее американский лидер говорил, что позвонит своему российскому коллеге после саммита Альянса в Анкаре. Владимир Путин поручил включить дисциплину русский язык как государственный в обновленные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования. Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языка народов России опубликован на сайте Кремля. Ответственным за исполнение поручений назначен глава Минобороны, главами Миноборнауки Валерий Фальков. Доклад необходимо представить до 1 декабря. Помимо этого, президент поручил правительству представить предложение по государственной поддержке издания и распространения литературы на языках народов страны. Установленный срок также 1 декабря этого года. Ответственным за исполнение назначен премьер Михаил Мишустин. Италия высылает 2 сотрудников посольства России в Риме. Об этом сообщил глава итальянского МИДа Антонио Таяни. По его словам, россияне должны покинуть Рим в течение 3 дней за шпионскую деятельность. Из Италии будут высланы Иван Горбачев и Михаил Астахов. Итальянский МИД уже уведомил о принятом решении российского посла в Риме. На Смоленской площади пообещали, что Москва ответит на высылку российских дипломатов. Берлин договорился с Вашингтоном о покупке крылатых ракет «Томагавк», которые будут развернуты в Германии, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. По его словам, за счет этого будет покончено с критической стратегической уязвимостью в обороне страны. Канцлер уточнил, что встречался с представителями американской стороны на саммите НАТО в Анкаре для достижения договоренности по «Томагавкам». Напомню, что в апреле после критики Мерцем военной операции США против Ирана Дональд Трамп заявил о выводе не менее 5000 военных из Германии. Мерц сообщил, что США пока не будут размещать ракеты «Томагавк» в ФРГ, но подчеркнул, что это решение не связано с последствиями высказывания американского президента о ситуации вокруг Ирана. Калининградские энергетики вернули свет для более чем 95% потребителей в населенных пунктах, обесточенных ураганом. Об этом сообщили в компании «Россети Янтарь». Там отметили, что для устранения последствий стихии мобилизованы все силы и средства. Ночью утром в среду Калининградская область накрыл ураганный ветер. Он повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжения населенных пунктов, большинство из которых находятся на побережье Балтийского моря. Накануне движение по Калининградскому судоходному каналу было закрыто из-за шторма. По информации Балтийской судоходной компании, сегодня запланированы рейсы парома из Балтийска до Балтийской косы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, местами по области кратковременные дожди, ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, временами небольшой дождь, в ночные часы плюс 14-16, в дневные 24-26 тепла. Сейчас в городе плюс 18, давление 743 миллиметра.

0: минут о транспорте. Именно эта тема сегодняшней недели. И у нас снова в гостях Николай Чеканов, популяризатор истории техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод». Николай, привет еще раз.
1: Всем привет.
2: Да, и можно в самом начале напомнить, что в эти выходные, 11-го, да, у нас будет парад. Как это называется?
1: Парад ретро-трамваев. То есть, начиная от конки, потом весь персонал, который работал на таком транспорте, будет в форменном обмундировании историческом, что тоже интересно, и эволюционно до самых современных.
2: И подробности, это где-то в районе Белорусской, да, будет?
1: Ну, обычно, да, но московский транспорт сейчас это подробно освещает у себя везде, поэтому просто посмотрите их источники, да, и все увидите.
0: Так, про троллейбус мы почти договорили вчера, да, про скоростные, да?
2: Да, мы просто хотели необычные и исчезающие виды транспорта постепенно. То есть нам привычные уже те троллейбусы, они потихонечку исчезли. И потом мы логично переходим к электробусам. Остается МЦК, метро и электробусы.
1: Ну да, и еще даже МЦД. Как раз электрички есть.
0: Да.
1: То есть мы плавно приходим на примере Москвы, как самый такой наукоемкий город, который лучшие транспортные тенденции команда городского управления проанализировала где-то в начале 10-х годов, потом в лучшие мировые, потом начали думать, а как это на Москву внедрять. И вот то, что мы сейчас имеем, это результат вот этого 10 с плюсом лет пути.
0: И переделывание структуры, да?
1: Да, то есть создание именно какой-то полной экосистемы, в которой уже получается мы не должны быть москвичами, которые тонко отличают там одни маршруты от других и какие-то субъективные факторы, что, конечно, приятно, но Москва слишком большая, да, чтобы вот... Она не маленький город, у нее вот этих уютных вещей, конечно, все меньше, а чтобы любой человек был просто пользователь, который открыл смартфон, быстро разобрался или посмотрел на табло какое-нибудь физическое, быстро разобрался, и ему даже уже не важно, электричка это, там, электросудно это, потому что они тоже, электросуда в Москве встроены в транспортную систему полностью, там, электробус, автобус, да что угодно. То есть просто он выбирает в какой-то конкретный момент самый оптимальный путь по каким-то своим параметрам. Не хочешь под землю, ладно, ты, значит, поехал наземным транспортом, тебе почему-то это удобнее. Например, эскалатор глубокий.
0: А то есть это такой современный мегаполис, да?
1: Да.
0: Ну, как задача построить максимально быстрое передвижение из точки А в точке Б.
1: Да,
0: в мегаполисе.
1: С учетом баланса борьбы с личным транспортом.
2: Да, что, пробки чудовищные.
1: Потому что борьба с личным транспортом присутствует. Во-первых, это у нас тарифы парковок в отдельных местах, там, как известно.
2: 800 есть.
1: 800 уже, может быть, и больше есть. То есть это мы не угонимся с вами за этим ростом, потому что здесь вопрос не про денег с людей снять, а про свободное место обеспечить. Mm-hmm. И то люди очень состоятельные жалуются, что некуда Rolls-Royce приткнуть бывает.
2: Да. Они закрывают этими бумажками машины в центре, в ресторанах.
0: Rolls-Royce?
2: Ну и всякие, да.
0: Дорого, да. Деньги жалко.
2: Ну да, они стоят там около ресторанов. Что ж там?
1: Да, есть такие рестораны, недалеко от Пушкинской.
2: Да, и там на Поварской, особенно на Никитской. Смотрите, тогда давайте поговорим о вот этой системе транспорта. То есть все человечество пришло к выводу, что все-таки все, по идее, должно быть для человека, человека такого небогатого, да, который, ну, вот по городу живет в городе. Это большое количество ЖК, и вот это транспортные развязки. Как у нас это все делается, и какие основные виды транспорта тогда? Насколько это все взаимосвязано?
1: Ну, основной вид транспорта с огромным отрывом это, конечно, метрополитен. Просто провозная способность в миллионы пассажиров со скольки там, с 5:30, по-моему, до часу 30.
0: До часу с лишним, да.
1: Да, потому что в час еще можно уехать куда-то.
2: И
1: час,
2: его продлили очень в разные.
0: В час перейти нельзя, а вот уехать можно.
1: Ну, где-то даже можно, там есть нюансы, надо знать, да. То есть с гигантским отрывом метро на подхвате все-таки наземный транспорт автобусный.
0: Ночные маршруты тоже есть, да?
1: Да, ночные начинаются. Потом сейчас есть еще новая фишка интересная, называется Москва-область. Вот, это такие как бы областные бывшие маршруты, которые были... Там автобусы были физически хуже намного и прочее. И их подтянули под стандарт московских синих. В этом...
0: То есть это экспресс, да, который идет из Москвы в Подмосковье?
1: Да, с какой-нибудь последней станции метро на какую-нибудь там, допустим, МЦД, что-нибудь там... ближайшее к МКАДу. Mm-hmm. Вот, и у него там остановки есть, но их не очень много. То есть вот это способ покинуть столицу. Я, кстати, заметил, что приехать в Москву легче, чем выехать в поздние часы. Тоже есть такой интересный момент, потому что, к сожалению,
0: горлышко, да?
1: А пропадают иногда просто, не приезжают. То есть расписание он есть, раз, как? Два, три, и все, и ты...
0: А с чем связано?
1: Хороший вопрос. Сейчас довольно трудно этот вопрос выяснить, потому что вы звоните на горячую линию, вас посылают, человек посылает в чат-бот. Человек посылает вас в чат-бот. На заметку в Дептрансу Москвы.
0: Ну, понятно,
1: это
0: да.
1: Обратная связь от пользователя. Вот, ну то есть автобусы, электробусы, потом трамваи все-таки, потому что трамвайная сеть по сравнению с советским временем сначала обрушилась, и снова мы вот, все-таки маяк находится у нас по линии Ленинградского проспекта, да, у нас главная магистраль здесь. И надо вспомнить, что по нему ходил вообще 23-й, например, трамвай. А ходил он аж до Ваганьковского кладбища, еще дальше туда. Это было до начала 2000-х годов.
0: Точно.
1: А что это такое?
0: Да.
1: А это что такое? Это магистральный транспорт. Он просто идет посередине проспекта, он идет стабильно, у него выделенная линия. То есть это же все было. У нас у человечества традиция глобально переизобретать, а в России это еще усугубляется традицией забывания на фоне геополитики, потому что сколько у нас за 20 век стран-то сменилось, до юра. Это же тоже влияет радикально. Каждый раз что-то обрушивается, нужно заново создавать. Сейчас мы в этой ситуации, когда у нас это создано наконец-то полностью, то есть образ есть, понятно, куда все движется. И трамвай тоже воссоздается, я не побоюсь этого слова, но он пока еще растет. Он только растет, тенденция есть. Явно уже, судя по тому, как это освещается самим городом, это явно успех некий, да, Т1, Т2 и прочие маршруты, то, о чем мы говорили. Но это вот следующий рейтинг, ну и где-то и на последнем, безусловно, МЦД тоже как такая альтернатива. Здесь уловка какая интересная, в хорошем смысле. Получается, у нас на МЦК поместили вот логотип московского метро, вот знаменитую букву М, образца 70-х годов, вот эта последняя красная буква наша, плюс-минус, может, 80-х. Чуть-чуть она со временем корректируется, но вот ее форма знаменитая, это бренд. Так вот, на МЦК повесили ее, чуть-чуть дав обрамление, и как бы уже размыли. То есть вы...
2: В принципе, это одна система.
1: Да, здесь автозаводская, здесь автозаводская. Ну, прошлись, подышали. Вот, МЦД туда же пришло, то есть, через Москву ходят, через Курский вокзал, в частности, огромное количество электричек. Они всегда были. Они на Подольск там и далее, до Тулы вы можете доехать, это электричка, это не надо билет покупать заранее, это не как на поезд дальнего следования. Вопрос, готовы ли вы к этому морально, там, физически, это уже...
0: 3 часа, нет, даже больше.
1: Наверное. Есть около 3, а есть около 4, вот плюс минус, но это факт, есть факт, можно доехать. Так вот, это все тоже взяли, значит, новые поезда, поезд Иволга, например. Там еще интересный такой момент есть исторический, коль скоро мы тут тоже историю-то учитываем, это сверхновейшее. Мы знаем с вами на МЦК поезд «Ласточка», ну и вообще «Ласточку» мы знаем, они бывают немножко разные. Вообще в девичестве это «Сименс», такой вариант. Есть один «Сименс» — это «Сапсан», второй «Сименс» — это «Ласточка». Они прошли локализацию большую, сейчас они вообще очень сильно. Один «Дезира», другой «Вилара». Там надо только вспомнить, что и что, я сейчас не могу эти стрелки поставить, честно говоря. Так вот, этот поезд был все-таки для каких-то маршрутов, например, «Москва-Тверь», но не успевали создать свой собственный поезд «Иволга». А «Иволга» как раз и задумывалась для МЦК, грубо скажем. Но в итоге она подоспела, она стала классной электричкой, у которой в вагоне, как в метро, почти.
0: Да-да-да.
1: Раз дверь, два двери, три двери, чуть ли. Ну, как минимум, 3 пары дверей на обе стороны, но это классно. То есть, есть вот эта средняя, а, по-моему, даже больше, там длиннее. И все это тот же метрополитен. И я просто замечаю, смотрю на пассажиропоток, на людей, и смотрю на то, как они там, они же не росли там, гости Москвы там, люди, кто недавно переехал, они не знают этой исторической подоплеки, и они по факту уже этим пользуются как единой системой. И вот, получается, здесь и решена частично эта задача, а дальше остается только развивать маршруты, убирать тупики, потому что вот есть у московского транспорта в айдентике такая как бы змейка, это то, вот орнамент, который у них на всех автобусах, такая змейка-змейка. Да, да, да. И у нее есть момент, над которым я всегда веселюсь. У нее есть такие оборванные концы, как бы. Это не беспрерывные, как волны, да? А там есть вот это вот. И я всегда шучу, говорю знакомым, там, говорю, смотрите, говорю, это вот тупики. Ну, то есть тупиковые маршруты какие-то, может, не оптимальные, но и их тоже становится все-таки меньше, потому что все понимают, для чего транспорт развивается. Из гуманитарных соображений.
2: Но или коммерческих.
1: Безусловно, коммерческих. То есть задача людей подвозить, задача, чтобы как бы у людей, как Анастас Микоян говорил, люди покупают мороженое не потому, что они хотят его есть, а потому что это показатель настроения. У них настроение хорошее. То есть вот это вот улучшение как всеми средствами настроения на фоне еще того, что на машине где-то сложновато. И вот эта лояльность за счет в том числе обалденных совершенно, ну правда, и промышленного дизайна, и пользовательского опыта. Да. А еще интересный момент. Павильоны остановок, которые не выдирают теперь ветром, потому что они очень сильно заглублены, то что старые остановки 90-х, они иногда заваливались. В Москве бывают ураганы иногда, в конце 90-х бывало. Вот. И вообще убирание вот этой теории разбитого окна. Это когда у вас что-то где-то уже подразбито, приходит безответственный человек, плюет туда и еще один камень швыряет, и бычок вместе с ним. Вот. А когда у вас все хай-тек, хай-энд,
2: ну да, и
1: человек сразу,
2: то,
1: самый как-то маргинальный элемент скукоживается, и он уже не может поднять, у него вандальное настроение.
2: Среда обитания, да, формирует сознание.
1: Абсолютно. И вот транспорт это в Москве очень активно развивает. На эту тему, конечно, интересно бы современные исследования посмотреть и посравнивать, как это было раньше. Но, опять же, сам московский транспорт на эту тему рефлексирует как? У них каждый год в Манеже гигантская выставка. Вот это депо там, да. И там они до того доходят, что нанимают аниматоров, которые щелкают семечки вот рядом с маршрутками и показывают вот эту вот.
2: Пока... И ставят песню «Кайфуем». Наверное, а найди потом эту песню в нашу маршрутку любимую. «Кайфуем». Забыла, автор исполнителя. Ну, вспомнил.
0: Нет,
2: как
0: я,
2: раз.
0: Нет, просто если вспоминать, ты на Ленинском жила, да, я в Северном округе жил. Я просто вспоминаю, как я там добирался из, там, к примеру, музыкальной школы, которая там на Лесной была, до дома, да, на Минском шоссе. Было ездить очень неудобно. Мне надо было идти на Новослободскую, там ждать какой-то автобус, который проезжал вообще мимо моего дома, и потом надо было возвращаться обратно. То есть вот эта старая Москва была лет, ну, 30-40 назад, да. Сейчас это, конечно, полностью все изменилось. И раньше такого просто не было. Там раньше,
2: кстати, маршрутки исчезали потихонечку. И остались только такси разного-разного раскраса.
1: Насчет маршруток есть интересность. Значит, например, Сокола, который тоже тут недалеко, и который мы упоминали, потому что Сокола такое загородное место почти, но очень важное для истории транспорта. Так вот, там есть, например, на улице Новикова Прибоя. Это что такое? Это такая набережная напротив Серебряного Бора Хорошевского, где вот дача, куда, кстати, пошел второй маршрут, вот, троллейбуса еще до войны, потому что главное пляжное дачное место Москвы. Вот. Уважаемые люди жили, например, Валерий Павлович Чкалов, наш великий летчик-испытатель и прочее, и прочее. И вот ездят все-таки маленький автобус. И там еще интересный момент. Эти автобусы, вот мы сейчас вообще такие прикладные вещи современные, но, наверное, интересно. Не все есть Мосгортранс, что синее. Они все брендированы, как чтобы никто не пытался разобраться, но если присмотреться, вот там вот где проводителя написано, про страховку, там все это оферта, да, такая. А это, оказывается, частная компания, которая, ну, как бы на подряде у города находится, но техника, стандарт внешности и сервиса должен соответствовать. И есть такие маршрутки комфортные, с автоматическими дверьми, с окнами огромными. Вот, ну, «Газель Next» это, по-моему, которые как раз и катаются. А вообще, кстати, про маршрутку, вот я думал, о чем нам с вами поговорить, если очень коротко. А маршрутки-то вообще в Советском Союзе были. Знаменитые «Рафики», «Рига» с автобуса «Фабрика».
2: «Раф».
1: Да, да. «Раф». Их же было полно, они ушатывались так же, как и «Газели» впоследствии. То есть жанр маршрутки, он на самом деле существовал еще с таких с брежневских времен, даже раньше, когда появился микроавтобус. Микроавтобус «РАФ-1», вы можете вспомнить по фильму «Гайдай Иван Васильевич меняет профессию», когда медики подъезжали, вот это вот первый фургон такой.
0: Это вот они,
1: а до этого легковушки. Мы сейчас в спецтранспорт не пойдем, но скорыми были до этого легковые машины, например, как 21-я «Волга», только «Универсал ГАЗ-22» назывался. Вот. В общем, а потом еще был феноменальный вот транспорт, который ушел, и про экзотику всем интересную. Это ЗИЛ-118 «Юность». ЗИЛ очень хотел сделать рентабельным производство правительственных лимузинов, потому что у них куча классных компетенций, там суперлюди работали, супермастера. Им хотелось эту историю как-то сделать прибыльной, хоть и внутри плановой экономики. И изнутри ЗИЛа с Косыгиным, значит, произошел договор. Давайте сделаем узлы этих машин, а там коробки автомат, там мощный классный двигатель, там кондиционер, там супер технологии. На что-нибудь, на что? На автобус. И придумали совершенно фантастический автобус, большой, такой стандарт, он больше современных микроавтобусов, сейчас нет таких машин. Это как длиннющий такой лимузин, только он автобус. И там у каждого человека опускалось стекло и так далее, и так далее. К чему я о нем рассказываю? Они тоже были маршрутками, mm-hmm. на опытной эксплуатации. Вот, ну еще...
2: Осталось такой где-то пример в музеях? В Питере,
1: да,
2: в Москве?
1: Это культовая, это дорогая, классная машина. Да, есть музей, там, гаража особого назначения, например, там его прям... Да, на ВДНХ, в павильоне скотоводства номер 2-3.
2: Очень хорошо. Вот. Ну, что такое? Хорошо. Ну, смешное название скотоводства.
0: То есть свинюшка, поросятки.
1: Свиноводство, скотоводство.
0: Машинка,
1: это на исторический название павильонов, и там сделан музей гаража особого назначения. Но сделан не прям в правительстве, не гараж сам, а сделан общество ветеранов, там, ФСО. Но это интересное, да, сочетание. Музей классный, помещение подходит, «Юность» можно посмотреть. Но там она как маршрутка не освещается, это я вам даю такую подсказку.
0: Я вот про Питер хотел спросить, потому что Москва, понятно, да, куда развивается. А в Петербурге, потому что у нас какая-то экосистема, там метро, МЦК, МЦД, а что в Петербурге?
1: А в Петербурге продолжается вот там Москва 2008-2009 года, когда каждый как-то играет с одной стороны в свои ворота, потому что прям...
0: То есть там маршрутки ходят вообще, там вот они старые остались еще.
1: Там даже раскраска транспорта не унифицирована,
0: да,
1: то есть
0: да,
1: там они к этому еще не дошли. В некоторых городах России дошли, в Казани когда-то красные автобусы появились. То есть это вообще важно.
0: Вот этот идентика,
1: вот,
0: да,
1: зоопарк правда? Этот изживать, который с 90-х пришел. Еще наружно, вы заметили, что в Москве, например, на транспорте рекламы нет. В Питере,
0: да.
1: кстати, тоже уже нет.
0: В Питере нет.
1: Но в метро зато там есть реклама. А в Москве в метро рекламы тоже уже почти нет. Вот. То есть,
0: там, когда на эскалаторе спускаешься, да, вот реклама висит.
1: Да.
0: И на выходе.
1: А в Москве спускаешься и видишь остатки крепежей и благодаришь тех, кто волевым решением это изжил, что это называется визуальная чистота. В городе и так.
2: Дизайн-код все-таки хоть какой-то поддерживается.
1: И не бомбят так наш несчастный. Частный городской мозг
2: да.
1: не перегружает, в том числе кричащими визуалами.
2: Да,
1: вот,
2: да.
1: это большое спасибо.
2: Большое спасибо.
1: Метро здесь как бы отработало это достижение мирового значения. Что оно, реклама была, потом и не стало.
2: А у нас заканчивается время этой части программы. Ну что, в маршрутке прокатимся, Светлана Юрьевна?
1: В «Юности». В Ниццу.
2: Ну так. Сегодня мы с тобой кайфуем. А, кстати, это легальная музыку ставить громко в транспорте?
1: Нет.
2: По-моему, нет.
1: Да и я с таким не сталкивался. Даже таксистам уже нелегально.
0: Да.
1: По договоренности.
2: А сделай, Светлана Юрьевна, сейчас погромче самое развитие сюжета. Ну, прямо здесь. Ой! Кайфуем. Ну, прекрасно. Надо еще прям. Мне все уже.
3: 100 минут по...
4: Санкт-Петербург – город, где умеют принимать гостей и где вам всегда подскажут, с чего начать и как увлекательно продолжить исследовать город.
5: В инфоцентрах городского туристско-информационного бюро вам предложат путеводители и карты, подскажут актуальные маршруты и события для вашего незабываемого отдыха. Адреса и режим работы инфоцентров на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
4: Санкт-Петербург. Путешествие начинается. 0+.
6: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
7: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
6: Что?
7: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
6: Да понял я. Давайте тогда подушку.
8: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: круглосуточно. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
2: В Москве 13:30.
3: Новости.
2: С новостями в студии Лора Стадницкая. В населенном пункте Красный Лиман в ДНР российские подразделения завершают зачистку разрозненных сил противника, сообщили в Минобороны. За сутки уничтожили более 15 украинских военнослужащих, а также автомобили и 6 наземных роботизированных комплексов. Суточные потери неприятеля в полосе ответственности группировки «Запад» превысили 210 человек. За сутки на всех направлениях ВСУ потеряли около 1400 военнослужащих. В военном ведомстве добавили, что российские военные ударили по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и 468 украинских беспилотников. В Москве видит некую двойственность позиции США по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, но при этом не оставляет попыток способствовать мирному процессу.
4: У нас есть расхождение в позиции. Я вот в предыдущем ответе как раз говорил о неком дуализме в позиции Соединенных Штатов. То есть, с одной стороны, они продолжают поставлять вооружение, но в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняет приверженность и сохраняет попытки как-то способствовать мирному процессу. Ну вот сквозь, наверное, призму вот такого отношения мы и расцениваем все заявления.
2: Песков также подчеркнул, что Россия будет увеличивать буферную зону, если Украина продолжит наращивать удары по российской инфраструктуре. Сообщение последних минут. Владимир Путин присвоил звание Героя труда балетмейстеру Борису Эйфману. Об этом сказано в опубликованном сегодня указе президента. Там говорится, что Эйфман удостоен этого звания за особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность. Напомню, Борис Эйфман, художественный руководитель Петербургского академического театра балета, балетмейстер, удостоен звания народного артиста и государственной премии России. Несколько взрывов прогремело в районе города Бушир на юге Ирана, где расположена АЭС Бушер, сообщает агентство Мехр. О причинах происшествия не сообщается. Минувшей ночью иранские СМИ сообщили, что американские военные нанесли серию ударов по городу Бушир. Их целью были военные объекты. АЭС Бушер не пострадала. Также прошлой ночью Соединенные Штаты ударили по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем. Об этом сообщило агентство Фарс. По его данным, удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Акалы в провинции Голестан, недалеко от границы с Туркменистаном. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России. Кроме того, после объявления морской блокады со стороны США, Китай увеличил поставки товаров в Иран по этому маршруту в 3 раза. Погода в Москве начнет резко портиться. В ночь на пятницу с 3 часов ожидаются гроза и дождь. После полудня начнутся ливни. Пойдет град, поднимется шквалистый ветер до 20 метров в секунду, предупредили в МЧС. Горожан там призвали быть внимательными и осторожными на улице в непогоду. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Погода.
2: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами по области кратковременные дожди, ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов. В Москве облачность с неустойчивыми прояснениями, временами небольшой дождь, в ночные часы плюс 14-16, в дневные 24-26 тепла. Сейчас в российской столице плюс 20 градусов, а атмосферное давление 743 миллиметра, влажность воздуха 95%.

0: медальный зачет юниорского чемпионата Европы, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
1: Всего борцы греко-римского стиля завоевали на юниорском чемпионате Европы 4 золотые и 5 бронзовых наград. Турнир проходит в Северной Македонии, возраст спортсменов не старше 20 лет. Накануне, во второй день соревнований, удалось добыть 2 золотые и 3 бронзовые награды. Чемпионами Европы стали Илья Панютин, весит до 60 килограммов, Завор Беслякоев, весит до 82, Михаил Шкарин в категории до 87 и Али Ильясов в категории до 130. Соответственно, бронзовые награды достались в разных весовых категориях Салиму Казмахову, Амиру Савмизу, Владиславу Бырли, Назару Берковскому и Сайпулы Гаджимагомедову. Второе место на турнире с двумя золотыми медалями заняла сборная Украины, третья команда Азербайджана. В ближайшие два дня на ковер выйдут женщины, а заключительные дни чемпионата Европы по борьбе в субботу и воскресенье будут отданы соревнованиям по вольной борьбе. Юниорское первенство завершится 12 июля.
0: Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком Уникса. В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и седьмым во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. Егор Зыков покинул рогбийный Локомотив. Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон. Зыков присоединился к пензенскому клубу в ноябре прошлого года, перейдя из Стрелы Акбарс. Махачкалинская «Динамо» объявила о полноценном переходе колумбийского защитника Андреса Аларкона. В прошлом сезоне футболист выступал за команду на правах аренды из колумбийского клуба «Патриотас Бояка». В «Динамо» отметили, что, несмотря на некоторые ошибки в игре, Аларкон подходит команде по человеческим качествам. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика. Он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться. Сказал Дюков, матч за Суперкубок пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. В нем сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». С вами был Юра Геворкян.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: трек когда-то звучал в московских маршрутках.
1: Мне кажется, только в Москве можно было услышать, да?
0: И я не знаю.
1: В других городах.
0: Ну вот сложно. Кстати, я вот сейчас думала о перерывах. А вот, ну, мы в большей степени Москву-Питер, потому что мы больше знаем об этом. И вот ты, как наш гость, специальный представитель, да, вот этого, ну, узкого направления, да, это твое личное увлечение. И, или в других городах там тоже есть люди, которые... Потому что я вспоминала опять этот троллейбус, о котором ты вчера, Андрей Олегович, заговорил, который ходил в фильме «Асса» в Крыму.
2: Угу. Межгородской маршрут.
1: Ялта...
0: Да, я напомню, у нас в гостях Николай Чеканов, популяризатор истории техники, автор телеграм-канала «Техкурсовод». Ну, то есть в каждом городе, видимо, есть такой же энтузиаст, как ты, и все-таки можно, да, про транспорт других городов говорить? Да, или все-таки ты закрываешь пока все эти...
2: Не, что, с годами убеждаешь, что ты все-таки песчинка, а не пуп земли.
0: Да-да.
2: Так вот, конечно, есть. Вообще тут довольно забавно, существует такая субкультура, которая называется «Транспортные фанаты».
0: Угу.
1: Вот. Фанаты или все-таки
2: именно
1: другие,
2: фанаты.
1: Именно фанаты.
2: И вот это слово, которое вызывает коннотации какие-то, ну, на грани адекватности, оно тут, честно сказать, оправдано. С одной стороны, люди знают материал заклепок, которыми клепали троллейбусы, МТБ, на 82-м заводе в Тушино. Это авиационный завод, на котором там когда-то делали кузова троллейбусов, автобусов и троллейбусов и трамваев.
1: А где они делись? Этой информации, в какой компании, как это происходит?
2: Это было, давайте вспомним,

0: такое удивительное явление, конечно, миллениальское и даже частично, можно сказать, бумерское, как форумы. Форумы в интернете.
1: Нет, ну это там, нет, а в компании ты приходишь и...
0: А вот, компании, это молодые люди. Они, как правило, старшего школьного возраста, иногда чуть помладше, и они, как бы сказать, они очень осведомлены, но у них довольно девиантное поведение.
2: Это что значит?
0: Они, как бы вам сказать, они не смотрят в глаза никогда. У них какая-то...
2: Это в разных городах люди.
0: В разных городах и на всех тематических мероприятиях. Будь то лекции какие-то, какую-нибудь книгу новую выпустили, они там есть. Парад трамваев 11 числа в Москве будет.
1: Можете их там увидеть.
0: Когда вы увидите парней с бумажными моделями трамваев и так далее, которые там их пытаются примастить и так далее, кучкуются, довольно странно, несовременно одеты, вот, знаете, что это транспортные фанаты. И с одной стороны, вы можете подойти, и они вам выдадут справку похлеще Рувики вместе с Википедией в третьей степени. Это факт. И как архивный такой сразу просто материал. Но с другой стороны, это не совсем те люди, которые могут как-то вот, ну, не совсем способны к широким обобщениям. И хорошо, если, потому что люди реально сверхквалифицированы, это какая-то вот там узкая, действительно, у меня как раз не узкая, я так более широко и совсем не так глубоко, у меня есть отдельные там, я думаю, слушатели поняли, где я знаю побольше, а где не побольше, это нормально и честно можно говорить, а там люди побольше не знают, но в своем они знают просто в такие глубины. Вот, ну и, соответственно, дальше мы что смотрим? Городов у нас много, специфика региональная, конечно, присутствует, да, то есть где-то какие-нибудь купили там больше татар чешских когда-то в советское время, где-то пытались свои какие-то трамваи развивать. В Ульяновске вообще ЗИУ, вот наш классический синий троллейбус там, вот этот, который стоял даже на старом Арбате, буквально стоял уже кафе такое, сейчас его нет, это ЗИУ, это Ульяновский завод. Естественно, Ульяновск там в них просто весь был сверху донизу, да, что, кстати, не так часто бывало в советской экономике, потому что иногда в Советском Союзе предприятие делает, а внутри региона ничего не остается. Вот, или, ну, какие-то инсинуации происходят. Вот, или как москвичи в Москве это делали, даже на экспорт уходили, а двигателям не дали завод двигателя открыть, и Уфа в итоге, когда Ижевский завод заработал, в общем, у Ижей было все лучше с двигателями, чем у московских москвичей, которые были оригиналы. А почему? А потому что завод Министерства обороны построила, а не Минавтопром. А с маршалом Устиновым пойди поспорь, общаться.
2: Я помню, как он выглядит, кстати.
0: Да, он...
1: Зачем?
2: Зачем-то помнишь? Да-да-да, Косыгин.
0: В общем, спецы есть, это очень важно и интересно.
2: Это нужно.
0: Вопрос, есть ли у них возможность себя проявить вот в институциональной стезе какой-то? Это что за сложное словосочетание? Это я говорю про музеи, про какие-то прямо официальные форумы и так далее, чтобы это из субкультуры переводить как раз в культуру. И вот тут, ну, публично...
1: Социум, да,
0: давайте скажем,
1: уже, да.
0: То есть если их поддержать, этих парней, то они как раз сразу с них спадет немножко вот эта девиантность. Я на себя беру такую вот... Есть просто статьи в интернете на эту тему. Кто захочет, может повеселиться и почитать. Вот. Надеюсь, на незапрещенных ресурсах надо читать, конечно. Вот. И... их бы как раз поощрить как-то, конкурсы там, смотры, как называется, open call в английском, и тогда их переводить. Но пока такой работы еще нет. Но это на заметку коллегам из Музея транспорта Москвы.
1: А это никому не интересно, да?
0: А до этого пока не догадались, да, а вот мы сейчас в эфире это сказали, а нас Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта, послушает, и я пользуюсь случаем ей привет передаю.
2: Да,
0: и вдруг,
2: мы тоже.
0: И ей, кстати, может это очень понравится. Она человек, который поддерживает иногда.
2: Притом этот подкаст мы выкладываем в интернет, и уже многие там, наш знакомый, который часть это все слышали, говорят, очень интересно, это действительно важно, нужно, это часть истории, культурология и, наверное, как раз понимание, что будет в будущем, куда хотя бы стремиться, если это возможно.
0: Да, и вообще-то...
2: Потому что те, кто видел Синкасен, вот для меня это было просто, как будто я увидела Господа Бога, наверное, вот в техническом плане. Я не знаю, как люди до такого дошли, что это такое?
0: Ну,
2: ты разбираешь, что это вообще? Откуда
0: ну,
2: они?
0: Мы говорим про межгородское сообщение в Японии, да, феномен. Ну, большие деньги, большая квалификация инженеров, кстати говоря, не японских. Ну, вот это японское экономическое чудо, оно же на чьи деньги-то происходило? На американские. И Америка очень регулировала там все. Ну, сначала театр Кабуки, например, уничтожила и построила кинотеатры. Ну, это ладно, ответвление такое. А, в общем, лучшие умы мира сделали, но Китай превзошел.
2: Да, вот тогда Китай, давай, но это более близкая нам цивилизация.
0: Причем он превзошел, смотрите, то есть Синкансен, да, это там...
2: Сколько он, 700 километров?
0: Нет, 300...
1: 400, по-моему.
0: Ну, до 400. 350, по-моему. У нас ВСМ сейчас проектируется, уже сколько-то, уже много вагонов сделали физически, ВСМ тоже под 400 будет. Москва-Питер, Москва-Нижний.
2: Там только нужны новые пути.
0: Их делают, уже мосты строят, опоры заливают. То есть, когда едете на Питер на поезде, смотрите по сторонам, вы инфраструктуру частично это уже можете наблюдать. Частично. В районе, по-моему, Зеленограда эти стройки видны. То есть, мы наконец-то, нас экономически просчитали, страна просто сдвинута очень в европейскую часть и сдвинута еще как бы вниз, к более теплым местам. Там, это вот специфика России. Это все очень классно показали. Сейчас с ЖД темой я освежу немножко. Молодые люди из Мархи в 60-е годы, группа НЕР, новый элемент расселения, они потом придумали вот то, что сейчас город-линия вдоль БАМа. То есть они свои новые элементы расселения, города, они прикинули, так, а где люди в России живут? Ну, они живут в европейской части, и между ней там дороги из космоса, это хорошо видно, там дороги, города большие, Москва, Ленинград, там Киев, там, Минск и прочее, Таллин, вот, ну, в советское время берем, конечно, вот, а дальше идет тоненькая линия, вот туда, на восток, и просто вдоль сделать как раз скоростные поезда, трубопроводы все сырьевые вот это, сделать, это уже, правда, идея более современная, там эту идею еще развивали, и сделали эко-дуки, тоже интересная вещь такая, есть виадук для людей, а экодук это для зверей. Потому что страна большая, лесов много, зачем диким зверям вообще все нарушать? Как бы лес с широким мостом пустили вместе с землей и соснами над железной дорогой, людям запрещено вообще приближаться, и дикая природа хоть как-то там еще может действовать.
2: Так вот это в Китае так получается?
0: Это мы подумали. Я вечно хочу сказать, да, вот эта классическая история про нет пророк в своем отечестве, англичане ружья кирпичом не чистят, и так далее, и так далее.
2: Лесков.
0: Про то, что, как всегда, натеоретизировали на все человечество.
1: Ага. Ну, а сделали китайцы.
0: А сделали в том числе китайцы, но в том числе потому что...
2: У них даже поезда через дома ходят.
0: Там чего только нет. Вот Синкансен сравним с китайской высокоскоростной системой, просто это в десятки раз более гигантская сеть.
2: Поезда такие же, страна,
0: поезда вообще не хуже. Но если первое...
1: Через всю страну, да.
0: Ну, смотрите, если первое лицо Китая, да, председатель Си, если он выше правительственной встречи на высшем уровне, в частности с президентом России, делал, ну я одну такую точно помню, на, собственно, в высокоскоростном поезде. То есть это настолько надежность, это настолько уверенность и настолько как фактор рекламы
2: чуда,
0: и пропаганды, да, и экономического какого-то бонуса, да, такого, что это вот на высшем уровне педалируется. И потом это крутится, естественно, по экранам всего света, потому что, ну, такие встречи никто вниманием не обходит, как бы, какой бы имидж мировой, там, как бы к России кто плохо не относился, а все равно, да, там, эти встречи освещаются. Вот, но это было, по-моему, уже относительно давно. То есть Китай так показывает вот это. И есть документальные фильмы про то, как это китайцы сделали, они собой очень горды, конечно. Вот, там, значит, мостов сколько нужно построить. В общем, теперь лидер Китай. Япония уже так не развивает это.
1: Так Япония уже все сделала уже, просто им не нужно переделывать уже.
0: С одной стороны, она уже все сделала, с другой стороны, у них экономический рост тоже уже радикально сейчас он почти остановился. Вот не то что они там совсем плохи стали, но
2: они на туризме сейчас так вылезают.
0: Это безусловно, причем на российском, кстати, очень много знакомых дважды, трижды были в Осаке, там, в Токио и так далее. Вот, но от них не идут новаторские, супер новаторские идеи теперь. Вот, вот что интересно, не вижу я во всяком случае. Может, у меня шоры какие-то, не знаю.
2: Ну, тогда вот как раз время, мостик, о том, что есть ли сожаление у технических разработчиков о том, что ушло вот эти какие-то фуникулеры, прости господи, или еще штучки какие-то. Это тоже
1: очевидно. Да,
2: вот эти штуки.
1: Они входили же, да, в какую-то систему.
0: Они сейчас есть. Вот, как вы попадете на реке Волги, на стрелке Волги и Оки, где славный город Нижний Новгород, там есть суперканатная дорога в соседний город.
2: Так.
0: Вот. А это единственный транспорт, потому что Волга там широченная. Угу. Вот, как иначе ты попадешь. Поэтому это тоже некоторым образом субсидируется.
2: То есть это не для горнолыжных курортов?
0: Нет, это перевозка людей через реку, такая стабильная, ну и достаточно надежная. Вот, в Лужниках, которые мы видим тут на экранах в студии, нам крутят Лужники постоянно. Угу. Там сейчас тоже еще здесь, кстати, есть уже канатная дорога.
3: Сделали, да?
0: Мы
3: да.
0: вот сидим здесь и видим.
2: Ну, это туристическая
0: штука. Это туристическая история, вот, потому что транспорт есть, это эскалаторная галерея, которую, кстати,
2: отремонтировали, восстановили. Ее вообще воссоздали. Я там еще в детстве была. Это как метро...
0: Дворец пионеров.
2: Да, Дворец пионеров и метро Ленинский город.
0: Да, и сейчас Воробьевский, соответственно. Многострадальное точно. Метро, которое в конце 50-х спешили очень с...
2: Пауза, небольшая реклама.
4: Радио «Маяк» 102.3 FM в

0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Вторая половина лета – это время, когда на прилавках появляются сочные и сладкие арбузы и дыни. Они богаты калием, кальцием, магнием, железом, а также витаминами. Но возникает вопрос, как правильно выбрать товар, чтобы получить от него максимум пользы? Начнем с места, где продают арбузы. Рекомендуется выбирать санкционированные точки продаж – магазины, супермаркеты или официальные рынки. Торговая площадка должна быть оборудована навесом, а продукция защищена от прямых солнечных лучей и не хранится на земле. Продавцы обязаны убирать товар с уличных прилавков по окончании дня. Пробовать арбузы, разрезая их, запрещено из-за активного размножения бактерий в месте среза. Обращайте внимание на наличие информации о продавце, режиме работы, весах, а также на гигиеническое состояние места торговли и персонала. Продажа вдоль дорог в неспециализированных местах не допускается, так как продукция может впитать вредные вещества из выхлопных газов. Выбираем спелые плоды. Оптимальным временем созревания считается август и сентябрь. Но если хочется порадовать себя арбузом или дыней уже сейчас, вот на что следует обращать внимание. Спелый арбуз – крупный, с ровной яркой коркой и контрастным рисунком. Желтое или оранжевое пятно на боку – признак зрелости. Твердая блестящая кожура и сухой хвостик также указывают на спелость. При легком ударе арбуз должен вибрировать, а при постукивании издавать звонкий звук. Мякоть сочная, сладкая, без посторонних запахов. При выборе избегайте как самых крупных, так и самых мелких экземпляров, отдавая предпочтение средним. Дыню выбирают по схожим критериям. Слегка мягкая сторона у черенка, глухой звук при постукивании и выраженный аромат – признаки спелости. Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины корочки, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. Еще несколько советов от специалистов. Перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом и щеткой в течение нескольких минут, чтобы удалить грязь и микроорганизмы с кожуры. Помните, основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки. Разрезанные плоды храните только в холодильнике. При появлении кислого запаха арбуз или дыню употреблять нельзя. Это может закончиться отравлением. А о том, какие еще сезонные фрукты и овощи можно добавить в свое меню, нам рассказал врач Михаил Самойлов.
1: Мы дачный период, ну, у нас это довольно короткий, должны напитаться и витаминами, и солнечными, и из растительными на целый год. Поэтому то, что огород предлагает, это можно использовать хорошо, чтобы каждый прием пищи предварял или салатик, вот, или добавлять лучок, петрушечку, какая-то зелень у кого какая наросла, в каждый прием пищи. Не будет витамина дефицита. И будет хорошо работать кишечник пожилого человека. Вот. И так как многие зеленые зелень и фрукты, и ягоды содержат много полезных веществ, мы ими насыщаемся на целый год. Очень рекомендую каждый прием пищи использовать то, что дает нам огород. С собой должна быть вода. Надо, чтобы она была и в доступе, ну, в большой емкости. И очень полезно для пожилых иметь где-то маленькую емкость, ну, где-то в пределах вытянутой руки, может быть, в кармане. Может быть, надо просто горло это смочить, губы смочить. Может быть, таблетку запить потребуется. В общем, маленькая емкость с водой должна быть всегда где-то рядом. Вот. Пить нужно не литрами сразу и не стаканами, а лучше каждый час-полчаса по одному-два глотка делайте небольшие порции водички. Так она лучше усваивается и не имеет никаких побочных действий. Известно, что люди, имеющие задержку жидкости, то есть сердечной недостаточностью, с легкой, скрытой, вот, им выпивать воды рекомендованное количество не полезно. Вообще в летнюю пору за сутки выпить чистой воды литр до полутора – это безопасно, вот, и рекомендуется. Хочу сказать, что вода не всякая полезна. Некоторые говорят, мы чай пьем. Чай обезвоживает и кофе обезвоживает. Кофеин, содержащие напитки, не должны входить в этот общий счет. Вот такое мое мнение.
0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 14 часов.
0: Новости.
1: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российская армия нанесла удар по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, сообщили в Минобороны. Под удар также попали места хранения беспилотников дальнего действия, склады горюче-смазочных материалов, боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, иностранных наемников в 142 районах. В населенном пункте Красный Лиман в ДНР российские подразделения завершают зачистку разрозненных сил противника. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также автомобили, 6 наземных роботизированных комплексов. Суточные потери неприятеля в зоне ответственности группировки «Запад» превысили 210 человек. Утрачены 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы. За сутки на всех направлениях проведения спецоперации ВСУ потеряли около 1400 человек. Средства ПВО или 9 управляемых авиабомб и 468 дронов неприятеля. Заявление Дональда Трампа о возможности закрытия неба на территории Украины в качестве гарантии безопасности новое, его еще предстоит осмыслить, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявление президента США по этой теме в Турции, где проходил саммит НАТО.
2: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и так далее и тому подобное. Что касается Патриот, то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Песков также подчеркнул, что Россия будет увеличивать буферную зону, если Украина продолжит наращивать удары по российской инфраструктуре. Представитель Кремля добавил, что Трамп пока не звонил Путину, но президент России открыт к диалогу. Ранее американский лидер говорил, что позвонит российскому коллеге после саммита Альянса в Анкаре. Владимир Путин поручил Рособорнадзору проанализировать соответствие контрольно-измерительных материалов всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации по русскому языку и литературе содержанию единой государственной линейки школьных учебников. Соответствующий перечень поручений президента опубликован сегодня на сайте Кремля. Помимо этого, глава государства поручил проанализировать нормы использования государственного языка в рекламе и публичной информации, включить курс «Русский язык как государственный» в программу вузов, организовать СМИ в детских лагерях по популяризации русского языка. Посол России в Риме Алексей Парамонов заявил, что был вызван в МИД Италии, где ему сообщили о высылке военных атташе. Ранее глава итальянского МИДа Антонио Таяни объявил, что Италия высылает 2 сотрудников посольства России в Риме. По его словам, россияне должны покинуть итальянскую столицу в течение 3 дней за шпионскую деятельность. Из Италии будут высланы Иван Горбачев и Михаил Астахов. Итальянский МИД уже уведомил о принятом решении на Смоленской площади. Пообещали, что Москва ответит на высылку российских дипломатов. В Молдавии готовят импичмент для президента Майи Санду. Как передает РИА Новости, экс-премьер, лидер партии развития и объединения Молдавии Ион Кику заявил, что документы для запуска процедуры готовят юристы его команды. Как выяснилось, несколько родственников Санду были устроены на должности в госструктурах без конкурса, сильно завышенными зарплатами, которые в пересчете на рубли достигали 500 000. У некоторых были выдуманные биографии, фальшивые данные об опыте работы и образовании. Скандал уже привел к отставкам высокопоставленных чиновников. Сама Санду утверждает, что ничего не знала о злоупотреблениях и никого не трудоустраивала. В Москве завтра на фоне непогоды может возникнуть смерч. Прогнозируются сильные дожди, возможен град, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его прогнозу, финал рабочей недели будет дождливым. На столицу прольется еще до 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. Ожидаются грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. Причиной появления смерча может стать холодный фронт, который вытянется в меридиональном направлении и разделит регион на разные воздушные массы. Ночью мегаполитен в Польше будет плюс 14-17, днем потеплеет до климатической нормы 22-25 градусов, отметил синоптик. Дожди будут лить до следующей недели. Улучшение погоды и потепление возможно только во второй половине июля, заключил Тишковец. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Санкт-Петербурге переменная облачность, местами по области кратковременные дожди, ночью плюс 13-15, днем 23-25 градусов. В Москве облачность с неустойчивыми прояснениями, временами небольшой дождь, в ночные часы плюс 14-16, в дневные 24-26 тепла. Сейчас столица плюс 19, давление 743 миллиметра.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. А это у меня, это Паша меня научил так вот здороваться вот так, всегда. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуй, Паш, поздравляю
2: привет.
1: Тебя.
2: Поздравляю. Спасибо, тебя, да. Неожиданно приятно с чем?
1: С днем сахарного печенья.
2: Это я люблю.
1: Сегодня можешь сладенькое себе
2: печенюху
1: позволить.
2: Печенюху и молочка сегодня сделаю себе на ужин обязательно.
1: Очень хорошо.
2: Да, я игрался опять с чатом.
1: Игрался.
2: С искусственным. Да, я игрался.
1: Ты игрок.
2: Да, я игрался.
1: И доигрался?
2: Я игрался.
1: Игрался и доигрался.
2: И доигрался до того, что узнал еще одну из причин, по которой слушают шоу «Как знать».
1: И что же это за причина?
2: Ты знаешь, у нас самое динамичное шоу в мировом радиоэфире, сказал мне искусственный интеллект.
1: Но он прав, я с ним полностью согласен.
2: Да. Ну что ж, начнем, не теряя динамику.
1: Давайте, давайте.
2: Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать». Его ведущие

0: Музыкальная программа. Главный мастер паузы, разливающий гармонию по чашкам. Чаевода Артем Гоников.
1: Ура! Товарищи.
0: Непревзойденный укротитель природы, превращающий землю в рай. Кандидат биологических наук Алена Волкова.
1: Ура!
0: Самый чуткий настройщик человеческих душ, психолог Александр Федорович.
1: Ура, ура, ура.
0: Сегодня мы узнаем, как вырастить землянику в саду, чем знаменита чайная культура Средней Азии, почему мы едим в гостях без голода. В 14.52 нас ждет новое чудо, и, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
2: Роза ветров.
0: Самое динамичное шоу продолжают аналитики туризма. Им слово.
1: Да, аналитики Павел Картаев.
0: То есть я.
1: Да.
0: Сегодня у нас в туристических новостях история из разряда «Поехал посмотреть, вернулся другим человеком». Это материал из российской газеты. Статья называется «Почему на Камчатке часто случаются трагедии с туристами?» Текст про настоящее испытание краем земли. Да, история для тех, кто мечтает увидеть Камчатку, но смотрит на мечту сквозь розовые очки. Моя ракета, где ты? Давайте почитаем, прокомментируем, проанализируем, покритикуем. Если надо будет, конечно, мы не стесняемся критики, мы делаем туризм.
1: А если не надо, мы не критикуем.
0: Нет, конечно, сделаем выводы в конце. Из первого абзаца мурашки по коже. Раз в месяц, не реже, Камчатка врывается в новостные паблики с очередным происшествием. Туристы падают на вулканах, замерзают, тонут. Кажется, с ними постоянно приключаются несчастья. Очередной сезон отпусков спасатели снова встречают в состоянии готовности. Герои публикации кто? Давайте посмотрим. Это путешественники, это организаторы туров, люди, которые водят группы по этим маршрутам. Они рассказывают, что Камчатка не про комфорт. Не про комфорт. Про что?
1: Она про приключения.
0: Про ощущение края, да, буквально, и внутренне. Маршруты такие, где ты оказываешься в местах, где, кажется, дальше уже ничего нет. Скалы, океан, ветер, который по ощущениям старше тебя. И вот ты стоишь, понимаешь, да, вот он, край земли. Красиво, безумно, удобно. Вообще нет, вообще неудобно. Авторы статьи подробно описывают, как добираются до Камчатки. Это уже половина приключений. Сначала самолет, потом еще транспорт, потом еще немного тут пешком.
1: До Чукотки долетел, а потом на вертолете.
0: И в какой-то момент ты ловишь себя на мысли. Обратно ведь все это тоже надо будет проделать. Спикеры в статье, докладчики, инструкторы и участники таких поездок честно говорят, Камчатка не для всех. Ребята, Камчатка не для всех. Нужна подготовка, нужна готовность к погоде, которая может поменяться быстрее, чем настроение в понедельник утром. И вот это, кстати, мне очень понравилось. Нет иллюзий. Приехал, сел в кресло, любуешься. Нет, ты должен заслужить это.
1: Да, кресла там нету.
0: Нету. При этом, конечно, в статье все звучит немного героически. Такой легкий налет. Мы пошли, дошли, увидели. Но, честно говоря, когда ты идешь по камням, под ветром, с рюкзаком, это не монтаж клипа. Это момент, когда ты начинаешь договариваться с собственными ногами. И иногда проигрываешь. Ребята.
1: А потом палатку еще ставить.
0: Да. Мне кажется, важно, что такие маршруты сейчас становятся популярнее. Людям хочется не просто отдыхать, а проживать опыт. И край – идеальное место для этого, потому что там невозможно в полсилы. Там либо ты внутри процесса, либо ты уже в гостинице думаешь, зачем ты вообще сюда приехал.
1: Вышел из палатки ночью по ветру, а там медведь, понимаешь, вот тебе приключение.
0: Вот, и моя добрая критика. Давайте немножечко в таких текстах всегда чуть-чуть не хватает бытовой правды. Сколько раз за поездку ты промок? Сколько раз за поездку ты замерз? Сколько хотел кофе и нормальную кровать, а получилось, что в кровати медведь лежит?
1: С медведицей.
0: Да, с медведицей. Тоже часть приключений, конечно. Возможно, самое честное, вот о ней бы еще бы узнать из статьи, но, к сожалению, может, в следующий раз. Давайте в итоге, если коротко, история не про туризм, а про встречу с собой, про то, как ты оказываешься в точке, где заканчивается привычное и начинается настоящее. Вот что такое Камчатка. Так что, если вам кажется, что жизнь стала слишком предсказуемой, то вперед.
1: Вперед,
0: край,
1: да,
0: земли,
1: но
0: учтите, да,
1: никаких жалоб
0: там нет. Да. Так что Wi-Fi там нет, но зато сам источаешь потом энергию, как
1: сам потом Wi-Fi источаешь.
0: Роутер. Действительно, да. Приятных всем и безопасных путешествий.
2: Как знать?

0: Транзистория.
1: Давайте поговорим о технологиях. И первая у нас новость научная. Так. Она непростая, может быть, для понимания, но постараюсь.
2: Но вы доходчиво донесите.
1: Постараюсь именно так и сделать, как ты говоришь.
2: Не торопитесь, главное.
1: А Яндекс представил свои новые разработки в области искусственного интеллекта на мировой конференции, которая в этом году проходит в Сеуле.
2: Очень хорошо.
1: Южной Корее. Да. Попасть в основную программу вообще-то очень сложно. Из почти 24 тысяч научных работ отобрали около четверти.
2: Угу. Вот, так, да? 24 делим на 4. Угу. Нет, на 4, да?
1: На 4, 6. 6, да, понимаешь? А ученые-инженеры компании представили работы, которые решают самые больные вопросы индустрии. Как делать модели умнее, быстрее и дешевле в обучении, при этом не экономя на железе и ручной разметке данных. Еще одна работа посвящена обучению больших языковых моделей, подобных современным чат-ботам. Ну, чат-ботами все пользуются, представляете, что это такое.
2: Да.
1: Исследователи показали, как практически убрать простой и дорогостоящих видеокарт и при этом сохранить качество обучения. Ну и кроме того, команда предложила новые алгоритмы, которые помогают моделям быстрее учиться, и быстрее, и точнее, но также разработала методы, которые позволяют эффективно работать со сложными данными и обучать искусственный интеллект даже при небольшом количестве размеченных примеров. Это особенно важно для медицины и промышленности, рассказали в компании. Ну и отдельное исследование касается поиска и рекомендательных систем. Новый подход позволяет быстрее находить самые подходящие результаты, снижая нагрузку на вычислительные мощности без потери качества. Поздравляем.
2: Критиковать не будем, да?
1: Да как? Что критиковать? Это пока что разработки, которые они представили. Да, еще пока нет повода для критики. Брэндон Финикс рассказал об изменениях, которые за 5 лет произошли в мобильном гейминге. Мобильный гейминг.
2: Это игры, значит.
1: Это игры, значит, на которые играют на смартфонах.
2: Телефонные игры.
1: На компьютерах играли, на приставочках, а сейчас телефонные игры. Игры на смартфоне уже давно перестали быть развлечением на пару минут в дороге. Сегодня мобильный гейминг – это полноценная игровая индустрия. И за последние 5 лет она сильно изменилась. Но не просто полноценная, еще и наиболее, так сказать, как принято говорить.
2: Раньше какие у нас были телефонные игры? Алло, это Зайцева? Нет, а почему уши из трубки торчат?
1: Не, ну потом «Змейка» была, все, ты знаешь.
2: Потом «Змейка» пошла.
1: «Змейка» тоже была, да. А сейчас там деньги зарабатываются, потому что очень, как сказать, динамично, как принято говорить, развивающееся направление. Так вот, по данным исследования «Гейминг в России 2026», видеоигры играют примерно 3/4 россиян старше 14 лет. 3/4. И чаще всего именно на смартфоне. Его выбирают 7 из 10 игроков. Для сравнения, компьютеры используют только 1/4, а игровые консоли – 1/10. Причина здесь, конечно, элементарная и проста. Смартфон всегда под рукой. На нем можно запускать практически любые игры. От простых головоломок, на той же «Змейке», например, да, и до каких-то масштабных проектов и соревновательных шутеров. Хочешь «Майнкрафт»? Вон, играем «Майнкрафт», да. При этом мобильный гейминг уже давно вышел за рамки самих игр. Миллионы людей смотрят стримы и киберспортивные турниры, обсуждают новинки, создают мемы, косплеят любимых персонажей и собирают коллекции мерча. Вокруг популярных проектов формируются целые сообщества. Меняются и сами смартфоны. Если раньше для игр было достаточно просто мощного процессора, то теперь пользователи ждут высокой производительности, плавной картинки, быстрого отклика экрана и эффективного охлаждения, ведь современный смартфон должен одинаково хорошо справляться с любыми задачами. Ну и подводя итог, эксперты отмечают, что мобильный гейминг – это уже не просто один из сценариев использования смартфона. Для многих именно игровые возможности становятся одним из главных аргументов, когда они выбирают новый телефон. Ну и для автомобилистов тоже новость.
2: У нас... Это для меня.
1: Да, компания Xiaomi представила новый автомобильный суббренд, который называется Sky Nomad. Ночной странник, небесный странник даже, да. А этот бренд, под которым будут выпускать автомобили с увеличенным запасом хода. Но первой моделью, как ожидается, станет большой внедорожник. Он получил название N90, но это будет не совсем обычный гибрид. Бензиновый двигатель здесь пока не приводит колеса движения, а работает как генератор подзарядки аккумулятора. Сам автомобиль едет на электромоторах при этом.
2: Следовательно, гибрид.
1: Да. Такой подход позволяет сохранить преимущество электрокара, при этом не переживать из-за дальних поездок и поиска зарядных станций. Ну и по предварительным данным, только на электричестве внедорожник сможет проехать до 500 километров, а общий запас хода с учетом работы бензинового генератора превышает 1500 километров. Да, это довольно серьезная история. Известно также, автомобиль будет довольно крупным, около 5 метров в длину. Покупателям предложат версии на 5,7 мест. Ну и судя по первым снимкам, новинка получит такой массивный дизайн, лидар на крыше для систем помощи водителю, электрические подножки и современное оснащение. Ну и официальная премьера этого авто ожидается уже в самое ближайшее время.
2: Думаю, 600 проедет.
1: 600 точно, я думаю, проедет. Ну, а после выпуска новостей давайте поговорим о том, как вырастить землянику в саду.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял, понял я. Давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
5: 14:30.
3: Новости.
5: С новостями в студии Лора Стадницкая. Торгово-промышленная палата организовала поддержку детских домов и детских учреждений через фонд имени Евгения Примакова. Особое внимание уделяется пограничным регионам Курской, Белгородской и Брянской областей. Об этом президент палаты Сергей Катырин рассказал в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
6: У нас есть фонд помощи детям имени Евгения Максимовича Примакова. Образовывал этот фонд еще сам Евгений Максимович. Ну, имя, конечно, мы присвоили после того, как Евгений Максимович ушел. А сосредоточен он целиком на помощи детям, детским учреждениям, детским домам. Основные цифры здесь вот на слайде приведены. За последний год, нам даже, наверное, больше, сосредоточены были на оказании помощи Курской, Белгородской, Брянской областям. Ну и не только фонд помощи детям, конечно, мы здесь деньги, которые здесь собирались, они собирались от акционерных обществ, от индивидуальных предпринимателей, даже от сотрудников торгово-промышленных палат, коллег, те, кто вносил средства, на которые мы вот эту всю помощь организовывали. Она касалась многих вещей, начиная там от мебели, оснащения детских домов, ну и о помощи конкретным детям, которым требуются операции там сложные и так далее.
5: Лондонские и стокгольмские суды принимают неправовые решения по российским компаниям. На это указал президент на встрече с Катырином. Глава ТПП упомянул о международном разрешении коммерческих споров, отметив, что лондонские и стокгольмские арбитражи работают против российского бизнеса. Еще одной темой обсуждения стала борьба с коррупцией. В населенном пункте Красный Лиман в ДНР российские подразделения завершают зачистку разрозненных сил противника, сообщили в Минобороны. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, а также автомобили и 6 наземных роботизированных комплексов. Суточные потери неприятеля в полосе ответственности группировки «Запад» превысили 210 человек. За сутки на всех направлениях ВСУ потеряли около 1400 человек. В военном ведомстве добавили, что российские военные ударили по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складом ГСМ и боеприпасов. Средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и 468 украинских беспилотников. В Москве видит некую двойственность позиции США по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Вашингтон продолжает поставлять вооружение Киеву, но при этом не оставляет попыток способствовать мирному процессу.
7: У нас есть расхождение в позиции. Я вот в предыдущем ответе как раз говорил о неком дуализме в позиции Соединенных Штатов. То есть, с одной стороны, они продолжают поставлять вооружение, но в отличие от остальных стран, которые замешаны в этом конфликте, все-таки США сохраняет приверженность и сохраняет попытки как-то способствовать мирному процессу. Ну вот сквозь, наверное, призму вот такого отношения мы и расцениваем все заявления.
5: Песков также подчеркнул, что Россия будет увеличивать буферную зону, если Украина продолжит наращивать удары по российской инфраструктуре. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в пятницу в Московской области. Соответствующая информация размещена на сайте подмосковного главка МЧС. Согласно прогнозу синоптиков, с 3 ночи до 21 часа 10 июля из-за влияния активного циклона, смещающегося с юга по территории Московской области, ожидается кратковременный дождь, местами гроза, в отдельных районах сильный дождь, ливень, град, шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении. Аналогичное предупреждение о ливне, граде и ветре до 20 метров в секунду опубликовано на сайте МЧС по Москве.
2: Новости спорта.
8: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение World Athletics о продлении отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Напомним, что World Athletics оставила в силе отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, несмотря на восстановление в ФЛА в правах и выполнение всех условий по антидопинговой программе. Европейская конфедерация волейбола обсудит решение Международной федерации о допуске россиян. Тему продолжит наш обозреватель Николай Саприн.
9: Европейская конфедерация волейбола сообщила, что приняла к сведению решение Международной федерации волейбола о снятии ограничений с российских волейболистов и в надлежащее время обсудит этот вопрос. Как видно, сроки пока не называют.

0: Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком Уникса. В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и седьмым во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне, уверен вингер красно-белых Маркиньес. «На мой взгляд, мы готовы к этому. Я в команде 2 года и вижу, как с каждым матчем, с каждым днем мы становимся все лучше», считает бразилец. В прошлом сезоне Маркиньес стал вторым по результативности игроком «Спартака» по системе «Гол плюс пас», а команда заняла 4-е место в российской премьер-лиге и выиграла Кубок страны. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, почему матч за Суперкубок России пройдет в Нижнем Новгороде. Красивый город, прекрасная инфраструктура, современный стадион, построенный к чемпионату мира 2018 года. За Нижний Новгород говорит и логистика. Он находится не очень далеко от Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому болельщикам «Спартака» и «Зенита» будет не так сложно добраться, сказал Дюков. Матч за Суперкубок пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля в 19:30. В нем сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка России «Спартак». Так. С вами был Юра Геворкян.
1: Маяк. Как знать?
2: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Мы сегодня отмечаем День земляники. С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами писатель и блогер, кандидат биологических наук, автор канала «Аленин сад» Алена Волкова. Алена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Хотим у вас попросить совета, как вырастить землянику в саду. Наверное, надо начать с выбора участка для посадки, да, земляники. Как мы определим, на севере, на юге ее посадим? Будет ли у нас солнышко или тень?
3: Под сенью сосны.
2: Под сенью липовых аллей, да.
4: Да, конечно, с этого нужно начать обязательно. Это очень важно. Для любой культуры мы начинаем с выбора участка. И вот у нас земляника любит, конечно же, солнышко, желательно освещение в течение всего дня светового, но при этом на юге она растет не очень хорошо, то есть слишком интенсивное южное солнце для нее не подходит. Но наша средняя полоса прекрасна. Открытый солнечный участок, желательно, конечно, защищенный от ветров, но это не так важно. И еще важный момент, она не любит заболоченных, сырых, влажных участков. Грунтовые воды должны залегать минимум на 1 метр до ее корешков. Вот. Поэтому, в принципе, все просто. Свет и довольно сухой участок.
3: Ну, то есть, получается, вот сейчас погода вот эта у нас, дожди все время вот идут в Москве, Подмосковье. Это для клумни, для земляники хорошо или наоборот? Она не очень любит, вы говорите, много влаги. Может быть, она обопьется и будет невкусной, да?
4: Ну, вот в этот момент и проявляется как бы качество участка. То есть, если это какая-то возвышенность, то вода приходит и уходит, и все равно получается нормальное количество влаги в корневой зоне. А вот если этот участок, где она растет, располагается где-то в низине, где вода скапливается от дождей, то там она просто сейчас вымокнет. Это такой тест-драйв.
3: Будет моченая земляника.
4: Моченая, да, гнилая.
2: На севере мы вообще не сажаем, да, вообще вычеркиваем северную сторону нашего участка.
4: Нет, почему?
2: Нет?
4: Северную сторону?
2: Да, северную.
4: Ну, на участке мы так не рассматриваем, северная или южная сторона. Мы смотрим, как светит солнце. То есть, если это будет северная сторона от забора, да, вот у нас стоит забор.
2: Забор, да.
4: За забором северная сторона, перед забором южная сторона. Участок один и тот же. Да, то есть за забором будет темно, а перед забором с юга солнце светит весь день, прекрасные условия.
3: Вот, забор определяет стороны света на участке. Мы очень важные поняли сейчас.
2: То есть мы на север. Вот у нас участок, вот, да, вот участок, забор мы нарисовали. Видим, что солнышко встает у нас на востоке, проходит через юг, уходит на запад. Соответственно, вся тень от забора у нас будет гулять. Каким образом? Понятно, да, что северная часть забора, внутренняя сторона, она будет вся в солнышке. Вот эту вот часть мы рассматриваем для посадки.
4: Южная сторона будет в солнышке, северная будет затененная.
2: Как? Нет,

0: давайте разбираться.
1: Подождите.
2: Вот смотрите, у нас забор расположен, если с востока, на запад.
0: У нас расположен с четырех сторон. У нас участок, домик.
2: С четырех сторон у вас участок, да. Хорошо.
0: И вот на востоке, вышло солнышко на востоке. У нас...
3: это слишком сложно. Если мы еще будем учитывать дом, от которого будет тень падать на участок.
0: Нет, у нас пока дома нет. У нас только участок.
3: Дома нет, уже земляника сажать.
0: Мы бездомные, сажаем землянику. Так, вот заборчик у нас, солнце проснулось на востоке, и тень-то у нас пошла на участок, да, и вся тень будет на участке, кроме северной стороны. Да. Потому что вот эта полусфера
2: возле северного забора с южной стороны.
3: Приятно иметь дело с умными людьми.
0: Возле северного забора с южной стороны, мы поняли.
3: А вообще, ну, мы говорим земляника, но земляника, она же тоже бывает раз, ведь наверняка существуют какие-то сорта земляники, или, может быть, для какого-то...
0: Ремонтантная.
3: Вот, я слышал это название, понятия не имею, о чем идет речь, но вот какие-то сорта наверняка существуют, и для разных регионов, наверное, какие-то более предпочтительные. Вот что об этом можете сказать?
2: Да, конечно, сорта существуют. Селекция очень активно идет, потому что эту ягоду любят, и она незабытая культура. Каждый год появляется множество новых сортов и гибридов. Начнем с того, что есть у нас садовая земляника. Это крупные, всем известные ягоды, которые чаще называют клубникой. Это неправильное название.
0: На Урале Виктория еще называют.
3: Виктория это сорт.
2: Да, это очень старый, столетний сорт. Тоже актуальный, между прочим, нормально. Можно выращивать. Вот. Есть альпийская земляника, это мелкоплодная ягодка. Она как раз ремонтантная, то есть она плодоносит все лето. Ну и у садовой земляники есть уже сорта ремонтантные, которые дают несколько урожаев за лето. Потому что большинство сортов, конечно же, они один раз цветут и один раз дают плоды, вот май, июнь, июль.
3: А, то есть...
2: Ремонтантная до осени.
3: Ну, то есть получается, что земляника это у нас вообще-то такое не многолетнее растение. Один раз в году посадил, она там отцвела, значит, дала плоды, и все, потом на следующий год заново сажать, получается, ее нужно, да?
2: Нет, она многолетник.
3: А, многолетник, то есть каждый год она...
2: Она
3: будет...
2: просто раз в году дает урожай.
3: Но вы говорите, ремонтантная
2: несколько. Ремонтантная несколько.
0: Так.
2: Но она такой не очень стойкий многолетник, кстати, потому что у нее особенность роста. Каждый год нарастает верхушка побега. И как бы от нее идет корневая система. Она все время выше, выше, выше перемещается, корневая система и почки цветочные. И со временем, как бы, совсем на поверхности почвы оказывается эта система, и вымерзает, выпревает, высыхает. И поэтому каждые 4 года желательно полностью менять плантацию земляники, заменять на молодые растения.
3: А может просто выкопать и поглубже закопать заново? Она пока будет еще подниматься 4 года. Вот. И так каждые 4 года мы ее вкапывать будем.
2: Используя такой способ, не выкапывают, а окучивают, то есть сверху насыпают больше торфа или земли, чтобы приподнять поверхность почвы. Но все равно со временем земляника стареет, потому что там формируется несколько рожков, она разветвляется.
3: А кто хочет есть старую землянику, да? Все молодую землянику хотят.
2: Да, да, ну просто старая плохо плодоносит, знаете, как и у людей.
0: А усы, как у людей, вот говорят, у земляники что-то, все детство мама ходила, вот то ли обрывать усы, то ли подвязывать усы, то ли помидоры подвязывать, что-то с усами мама делала.
2: Да, это странно звучит. Мама с усами делала. Ну, земляника дает у нас вегетативное размножение, да, вот этими усами. То есть плети с розеточками она выбрасывает после сбора урожая, размножается таким образом. А, соответственно, если у нас не следить за этим, то деточек этих вокруг куста нарастет очень-очень много, и они начнут конкурировать, они начнут мельчать. У нас будет очень много зелени, много растений земляники, но очень мало ягод. А наша цель – это ягоды, а не ее размножение, этой земляники. Поэтому нужно усы эти нормировать, их нужно удалять, крупные брать для размножения, пересаживать в нужное нам место. и таким образом возобновлять все время эту плантацию, омолаживать ее. Угу. В принципе, это очень хорошо. То есть вы купили один раз какой-то сорт, и дальше вы можете его размножать очень-очень много лет. Просто брать усы и каждый год отсаживать молодые растения.
3: Ну, теперь ты
2: не
3: знаешь,
2: покупая заново.
3: Да. Что твоя мама нормализовала клубнику.
0: Правильно.
3: Вот
0: да.
3: Она. Усы, вернее,
2: она
3: усы.
2: Делала правильно.
3: Усы нормализовала. Правильно. А как-то вот мы место уже выбрали правильное, долго, значит, от забора отсчитывали, значит, сантиметры и метры. А почва какая-то специальная нужна для клубники, какая ей нравится больше? Нужно ли там землю привозить, как, может быть?
0: Дренаж какой-то.
3: Ну,
0: может.
3: Вот да.
0: Опилки.
2: Ну, дренаж нам понадобится, если очень сырая низина какая-то, тогда да, дренаж, приподнятые грядки. Но в обычных, на обычных огородах дренажа не нужно. Почве она тоже не очень требовательна, она должна быть только слабо кислая, а у нас она в большинстве регионов такая именно и есть. На юге у нас щелочные солончаки, вот там она расти не может. Но это небольшие, как бы, в масштабах страны, это небольшие площади. Вот, поэтому обычно огородная почва нужно, конечно же, под посадку внести удобрение, потому что у нас на этой плантации земляника будет расти 4 года, 5 лет, да? Вот, и мы не можем копаться там, чего-то делать на этой плантации, пока она там растет. Поэтому перед закладкой плантации там, или грядки земляники мы вносим навоз, мы вносим минеральные удобрения, компост, ну, что есть у нас под рукой. Вот. И потом уже в следующие 4 года просто нужны подкормки, жидкие подкормки весной и осенью. Вот. Ну, либо так по поверхности можно вносить твердые минеральные удобрения.
0: Да, Алена, а вот важно ли, что росло на этой грядке до высадки земляники? Вот надоел нам картошка, решили землянику посадить. Будет земляника хорошо расти на месте, где росла картошка? Или, например, лучше в грядку, где укроп раньше рос?
2: Вот как раз после картофеля не рекомендуется размещать, потому что у них есть общие заболевания. Вот, поэтому вот лучше после укропа или после лука. То есть после зелени неплохо выращивать. А не рекомендуется капуста, огурцы, гладиолусы, например, и картошка с баклажанами и перцем.
3: Посленовые. Да, вот вы говорили про заболевания, да. Какие заболевания, может быть, вредители поражают землянику. Как будем бороться, бегать с этим, опрыскивать чем-то, отгонять их будем?
0: Долгоносик какой-то. Медведка, кто там?
2: Долгоносик, да, вредит. Земляничный долгоносик. Ну, бороться с ним довольно просто, на мой взгляд, если знать биологию этого
0: вредителя. Укоротить нос ему надо.
2: Да, чтобы не сувал его.
3: Куда не надо, да.
2: Да, да, да. Это обработка, то есть правильная агротехника, убирать все больные сухие старые листья на зиму, чтобы не формировалась вот эта подстилка вокруг растений, в которых вредители зимуют. Легкое рыхление почвы. И против долгоносика важно соблюдать расстояние, ну, размер самой плантации. То есть если у вас небольшая грядочка, а вокруг у соседей там на несколько сотен метров больше ни у кого нет земляники, то маловероятно, что у вас будет сильное поражение земляники или малины. То есть вот соблюдать расстояние. Если вы посадите плантацию, там несколько грядок земляники, рядом тут же малинник у вас, то концентрация вредителя будет очень большая, тогда придется применять ядохимикаты. Они существуют, эти ядохимикаты, нужно просто обрабатывать, знать, когда это делать. Вовремя нужно делать, нельзя в любое время. То есть мы делаем до цветения обработку, да, чтобы у нас к моменту созревания ягод в них ничего лишнего уже не осталось. Либо обрабатывается после сбора урожая.
0: Поняли.
2: С заделом на следующий год.
0: Да, да, все, поняли, попробуем, да, вырастить урожай земляники. Алена Волкова была с нами, писатель и блогер, кандидат биологических наук, автор канала «Аленин сад». Говорили о том, как вырастить землянику в саду. Спасибо большое. До новых встреч.
3: Всего доброго.
2: Спасибо.
1: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Череповце растет число водителей, которые ездят без страховки. 1105 протоколов за передвижение на автомобиле без полиса ОСАГО составили сотрудники Череповецкой госавтоинспекции за 5 месяцев года. Как следствие, в Череповце стали чаще обращаться в суд с исками к незастрахованным виновникам ДТП. Но получить ущерб с них проблематично, так экономят на покупке полисов молодые водители. Зачастую именно новички покупают самые дешевые автомобили БУ. Полис ОСАГО на первый год такому водителю обошелся бы в несколько десятков тысяч рублей. А с 1 октября этого года в России планируют запустить систему автоматической проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Водители без полиса станут получать штрафы за первое нарушение – 800 рублей, за повторное в течение года – от 3000 до 5000. За езду без ОСАГО можно будет выписывать один штраф в сутки. Жители Вологодской области, выполнившие нормативы ГТО, могут воспользоваться социальным налоговым вычетом. Получить вычет за 2025 год можно двумя способами. Через работодателя в любое время в течение налогового периода после подтверждения права или самостоятельно подав декларацию по форме 3НДФЛ онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Важным условием для получения вычета является прохождение диспансеризации профосмотра в тот же год, когда сдавались нормативы. При этом не имеет значения уровень сложности полученного знака или возрастная группа. Размер вычета за сдачу нормативов в ГТО составляет 18 тысяч рублей в год. Медали «За любовь и верность» вручили 10 семьям в Вологодской области. Губернатор Георгий Филимонов отметил, что за каждой парой стоит большая семейная история. Годы совместного труда, воспитание детей, забота о близких и умение сохранять дом как место силы. Награды вручены Евгению и Ирине Араповым, 41 год в браке, Евгению и Ольге Баландиным, 30 лет в браке, Михаилу и Татьяне Киселевым, 55 лет, Алексею и Валентине Климовым, 35, Николаю и Наталье Локтевым, 35 лет, Николаю и Ирине Молоковым, 45 лет, Сергею и Галине Пилипенко, 30 лет, Геннадию и Надежде Травиновым, 35 лет, Александру и Ирине Худяковым, 43 года, Сергею и Марине Фроловым, 30 лет. Глава региона пожелал вологжанам здоровья, благополучия, душевного тепла, крепости семейных уз и множества радостных моментов рядом с детьми и внуками. Показы фильмов участников фестиваля короткометражного кино пройдут в Череповце в уличном кинотеатре. Всероссийский фестиваль авторского короткого метра «Арт-кино» – один из самых крупных в России фестивалей, который проходит ежегодно с 2008 года. Его миссия – возрождение авторского кино, поддержка экспериментов в киноязыке и продвижение работ молодых и независимых авторов в кинотеатральный прокат и на телевидение. В конкурсную программу вошли игровые, анимационные и документальные ленты хронометражом до 30 минут. Арт-кино позиционирует себя как профессиональный фестиваль, несмотря на то, что около 90% участников и зрителей составляет молодежь. Для многих из них участие в проекте становится первой серьезной заявкой в большом кино. Показы пройдут 17 июля в 18 часов в уличном кинотеатре в Милютинском парке Череповца. После просмотра состоится зрительское голосование. Вологжан приглашают на конкурс воздушных змеев из макулатуры. Он проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом России. Принимаются публикации с 1 июля по 31 августа. Победителями станут 20 лучших участников в личном зачете и 3 коллектива, набравшие наибольшее количество лайков на сайте boombattle.rf. Они получат памятные призы. Итоги подведут 15 ноября во Всемирный день вторичной переработки.
1: Спорта.
4: Студентки ВАГУ завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике в Смоленске. Наши спортсменки показали второе время в эстафете 4 по 100 метров с результатом 48,19 секунды. В составе команды выступили Мария Новгородова, Арина Бродникова, Александра Заварина и Дарья Облогина. Всего в состязаниях приняло участие более 500 учащихся из 83 вузов страны. Молодежка футбольного клуба «Череповец» сыграла в ничью в первом полуфинале матча Кубка третьей лиги. Желто-черные на своем поле принимали вторую команду кировского «Динамо». Гости забили уже на 5-й минуте, а спустя некоторое время хозяева сравняли счет усилиями Айка Гапаяна. В оставшееся время команды забить больше не смогли, и первая игра двухматчевого противостояния завершилась со счетом 1-1. Ответная встреча состоится в Кирове 15 июля. Победитель сыграет с сильнейшим в паре «Фанком Родник».
1: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Мне бы чуточку.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 15 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Владимир Путин встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Как отметил глава государства, торгово-промышленная палата обладает невероятно разветвленной сетью по всей России 130 торгово-промышленных палат в регионах. Это примерно 57 тысяч организаций. Президент также обсудил с главой ТПП работу палаты по борьбе с коррупцией.
3: Как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?
4: У нас есть такой опрос, который мы проводим, бизнес-барометр коррупции, ежегодно проводит, вписан даже в программу деятельности по вашему поручению, которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас. И мы потом рассылаем итоги этого опроса во все органы власти, депутатам, сенаторам, министрам всем, к вам в администрацию направляем. Но это такой, на мой взгляд, очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции.
1: Сергей Катырин также отчитался о поддержке детских домов и детских учреждений через фонд имени Евгения Примакова, причем особое внимание уделяется Курской, Белгородской и Брянской областям. Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины с помощью ракеты Х-39 в населенном пункте Грачевка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Российские военные в течение суток в зоне проведения спецоперации также нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В Кремле не видят в заявлениях представителей США по Украине о возвращении Вашингтона курсу на эскалацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждение относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
1: Президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта России и Украины, который может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения. Процесс уборки урожая, стартовавший в ряде регионов России, должен быть гарантированно обеспечен горючим. Все необходимое для этого должно быть сделано, поручил на заседании правительства России его председатель Михаил Мишустин. Надо приложить все усилия для того, чтобы предприятиям агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдали сезонные графики поставок топлива, обратился Мишустин к главе ведомства Оксане Лут. США минувшей ночью нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора. Он связывает страну с Россией и Китаем. Об этом сообщил агентство Фарс. По его данным, удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Акала в провинции Голестан, близ туркменской границы. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России. Помимо этого, Китай увеличил поставки товаров в Иран по этому пути в 3 раза после объявления морской блокады со стороны США. Между тем, позиции военизированных отрядов оппозиционных властям в Тегеране подверглись сегодня атаке БПЛА к северо-востоку от Эрбиля в иракском Курдистане, сообщил агентство Рейтер со ссылкой на источники. Дожди в 12 муниципалитетах Дагестана оставили без транспортного сообщения 60 населенных пунктов. Как сообщили в Министерстве по транспорту и дорожному хозяйству республики, сильные ливни, прошедшие в Дагестане 8 июля, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Информация о трещинах и повреждениях плотины и Рганайской ГЭС в Дагестане, которая распространяется в соцсетях, не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе администрации Унцукальского района республики. В эти дни в некоторых районах республики Дагестан из-за повышения уровня воды в реках происходит размыв дорог и подтопление частных домов. Власти района призывают граждан доверять только проверенным информационным источникам и не поддаваться панике. Специалисты в Дагестане на фоне подтопления сейчас принимают все необходимые меры, чтобы рисков для населения не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Единые учебники русского языка и литературы для 5-9 классов начнут появляться в школах с 2028 года, сообщила советник президента и председатель Совета при президенте по русскому языку Елена Ямпольская. По ее словам, учебники для 10-11 классов подготовлены и дорабатываются с результатами экспертизы. Их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября следующего года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра переменная облачность, местами по области кратковременные осадки, днем 23-25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, в течение дня возможны дожди, ночью температура воздуха 14-16, днем в столице 24-26 градусов.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А с нами генеральный директор чайного проекта «Дималайский экспресс» Артем Гоников. Артем, добрый день.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
1: Сегодня хотим поговорить о чайной культуре Средней Азии. Ну, вот я сразу себе представляю вот этих вот мужчин в халатах, которые сидят, у них какой-то должен
2: чайхана?
1: Быть... Чайхана? Ну, даже не чайхана.
2: Наливай чайханчик чаю.
1: Не, я просто представляю, они на улице сидят, на ковриках, понимаешь, сидят на ковриках, рядом с ними большой чайник какой-то, да, из которого они наливают себе чай. И вот интересно, ну, хотя мои родственники, которые жили в Средней Азии, они говорят, что там далеко не всегда был чай у этих ребят, были напитки покрепче, да, но в чайнике вот иногда попадались. Но мы все-таки сегодня будем говорить о чае, и поэтому вообще интересно, в Средней Азии какой чай вообще принято пить в культуре? Это черный, красный, как мы называем чай, это зеленые чаи. Ну, скорее всего, наверное, черный, да, они там пьют.
2: На самом деле все по-разному. Тут сразу стоит отметить, что действительно Средняя Азия – это уникальный в плане чайной культуры и чайных традиций регион. Во-первых, это один из немногих регионов, где чай действительно массово прям проник во все сферы культур. То есть он там встречается и в культуре такой аристократической, и среди богатых каких-то слоев общества, и в том числе он встречается и среди даже самой бедноты. Поэтому в этом смысле Средняя Азия, она практически так же уникальна, как и Россия, Турция, как такой правопреемник Средней Азии, как и Иран и прочие подобного рода регионы. Но также стоит отметить, что их культура чаепития невероятно отличается от того, что мы видим в традиционных азиатских регионах. Если говорить или рассуждать о том, какой конкретно чай они там у себя пьют, потребляют, то ответ разный, и причем очень разный. А настолько разный, что его даже нельзя, наверное, вот так вот просто классифицировать, потому что некоторые регионы употребляют такие сорта, которые мы, в общем-то, на нашем российском рынке встречаем только исключительно в каких-то специализированных чайных клубах. Но если вот посмотреть так широким взором, то, наверное, все-таки номер один там будет чай светло-зеленый.
3: Ну, вообще регион Средняя Азия – это настолько разнообразный, да, регион. Это же и Ташкент, например, это Узбекистан, да, это и Алма-Ата, Казахстан, это и Бишкек, Кыргызстан, да. В Ашхабаде я не был, в Душанбе не был, Таджикистан, Туркменистан. Это совершенно разные,
2: конечно,
3: да, страны.
2: Конечно, потому что у нас, как обычно, сразу же возникает в голове стереотип о какой-то бескрайней степи, да. Но на самом деле там очень много высокогорных регионов с такими выраженными горскими культурами, с их горскими традициями.
1: Ну, в том числе там, Алматы, например.
2: Да, безусловно, безусловно. Там есть регионы со специфическим социально-религиозным устройством общественным, особенно если мы берем Казахстан, тот самый ее, ту самую ее часть, которая будет граничить с Монголией. И, соответственно, там своя культура, которая также связана с такими взаимопроникновениями с монгольскими культурами.
3: А чай проник, потому что это шелковый путь,
1: да,
3: по сути,
1: да? С языка снял, да?
2: Безусловно, безусловно. Причем чай туда попадает довольно поздно. Потому что тут, опять же, если вспомните наши ранние эфиры, то, как я и говорил, даже в самом Китае чай – это не то чтобы очень древняя традиция, особенно если мы говорим о чаепитиях. Ну, все, конечно, познается в сравнении под не очень древним, я, безусловно, подозреваю средневековье, потому что в каком-то смысле это действительно очень давно было. Вот. Но если мы сравниваем с самим шелковым путем, то шелковый путь, он возник еще в китайскую античность. Поэтому это невероятно древний торговый маршрут, который, собственно, фактически объединял две империи. То есть начало его начиналось в Китае, и считается, что конец его был фактически в самом Риме. И поэтому это был огромный, грандиозный и первый такой международный, действительно, в таком в классическом определении этого слова, торговый путь, торговый маршрут. Чай там начали поставлять довольно поздно, уже вот во времена такого даже позднего средневековья китайского, когда, собственно, чай в самом Китае приобрел статус благороднейшего напитка.
1: Угу. А я вот, кстати, задумался про шелковый путь. Это же Интересно, сколько было времени нужно для того, чтобы из Китая чай привезти? Ну, если не в Рим, то хотя бы в то, где сейчас находится Ташкент или Алматы.
2: Действительно долго и очень опасно, как ни странно.
1: Потому почему что... странно? Там, наверное, стоят ребята-головорезы вооруженные.
2: Безусловно.
1: Хотели чай-то отобрать и потом перепродать.
2: Безусловно. И я вам даже больше скажу, если вы заглянете в историю Китая, особенно тех времен, то вы увидите, что Китайская империя, она очень часто именно туда, в Среднюю Азию, отправляла небольшой такой всегда вооруженный отряд, который либо охранял этот самый торговый маршрут, но очень часто Китай пытался распространить свое имперское влияние на эти регионы, и в том числе они устраивали там и захватнические какие-то политики. Была даже интересная история, что во времена уже позднего Средневековья довольно-таки Китай в какой-то момент времени даже побывал в самом Ташкенте. Mm-hmm. То есть китайская армия, она, собственно, туда заходила, чтобы вершить свою политику. Вот, это была очень интересная эпоха, связанная с тем, что, с одной стороны, арабский халифат распространял свое влияние, с другой стороны, Китайская империя, и их интересы там сталкивались.
3: Угу. Но за чаем ли охотились ребята с большой дороги, или все-таки чай не такой уж и ценный продукт, может быть, был? Может быть, какие-то и маковые, там, соломинку, да?
1: Золотишко.
3: Золотишко, там, что-нибудь такое, а чай-то это удавалось, скорее всего, да, провести безнаказанно?
2: Насчет безнаказанно я бы не сказал, но тут вот очень важный нюанс. В действительности чай поставлялся не исключительно и не только по шелковому пути. Дело в том, что помимо этого самого маршрута был еще альтернативный путь, как можно, собственно, перевезти чай, более безопасный в какой-то степени, но более длительный. Это, собственно, маршрут, который, как бы, с одной стороны, начинался он в южных китайских регионах, там есть свой и очень интересный торговый маршрут, который называется Чамагудао, переводится как «чайный лошадиный путь торговый», или «лошадиная чайная тропа», очень часто ее называют. Действительно, выглядит как тропа, но вот мы четко можем проследить, как этот самый чайный торговый маршрут впадает в шелковый путь, и недолго на нем задерживаясь, через Кяхту, попадал, собственно, на территорию уже Российской империи. И Россия поэтому долгое время была одним из главных поставщиков мирового чая. Почему этот путь был безопасным? Очевидно, почему. Потому что Россия, она брала на себя функцию торгового обеспечения, и русские купцы поэтому очень много наваривались на чае. Но какие-то остатки чая, в том числе, оставались на шелковом пути и шли альтернативным маршрутом, безусловно.
1: Мне интересно, вот мы же говорим о том, что изначально чай, когда поставлялся там и в Россию, в том числе, это был дорогой продукт, как соль в какой-то момент.
2: Да.
1: Все-таки, может быть, чай-то был и дороже даже, чем вот там, я не знаю, золотишко даже то же самое.
2: В какой-то момент времени чай был чуть ли не главным, вообще главной торговой единицей на мировом рынке.
1: Валюта была.
2: Если посмотрите, в частности, на знаменитую историю опиумных войн в Китае, то во многом они возникли именно из-за того, что Британская империя попыталась самостоятельно обеспечить себе бесперебойные поставки чая. И точно нужно сказать, что шли они туда именно исключительно за чаем. То есть другие какие-то торговые предложения Китая интересовали их в меньшей степени. Поэтому Средняя Азия в этом смысле, она тоже плотно сидела на этом товаре, как на одном из главных.
3: А везли уже сухой лист, везли не семена, да?
2: Безусловно.
3: То есть невозможно было заказать там, послушай, товарищ Цзы, в следующий раз привези мне семян этого чудесного растения, я тебе дам золото, а сам посажу у себя рассаду.
2: Очень многие задумывались об этом, действительно, потому что это самый прекрасный был бы вариант решения всех проблем, но китайское правительство, Китайская империя, она четко следила за тем, чтобы никто без их ведома не занимался выращиванием чая, при том, что в мире существует довольно много регионов, где это можно было бы сделать не менее успешно.
1: Ну да, и у нас там, на Средней Азии, мне кажется, опять же, те же самые горные регионы, о которых мы чуть раньше говорили, да там вполне бы можно какие-то свои сорта чая.
2: Насчет Средней Азии вот как раз сложно сказать, но вот если мы возьмем чуть южнее, то успешнее всего этим в данном регионе занимается Иран. Иран сейчас один из главных поставщиков чая в мире, но нужно отметить, что общее качество чая, которое они там производят, конечно, ни в какое сравнение не идет с тем, что мы получаем из Азии, но тем не менее иранский чай – это один из основных сортов, который потребляют на всей Средней Азии. Банально, потому что это очень простая логистика, и чай получается недорогой.
1: Угу. Это все просто очень рядом. Ну и мы уже выяснили, какие чаи, значит, он... но ведь в разных культурах тоже разные, скорее всего, какие-то традиции употребления чая. Я думаю, что, может быть, в Ташкенте пьют чай как-то одним способом, а в Алматы уже другим, наверное, да? Ну, понятно, что, может быть, у них нет там чайной церемонии, как в Китае или Японии, но все равно какие-то традиции есть, вот что о них известно?
2: Безусловно, есть. Я уверен, что любой патриотичный житель даже самого маленького городка на Средней Азии расскажет вам о том, насколько уникальна традиция конкретно в данном регионе. Более того, вам скажу, что, в принципе, к чаю относятся в разных культурах Средней Азии немножечко по-разному. Но их объединяет то, что везде это действительно невероятно почетный напиток. В Азии, в Средней Азии, к чаю по большей части относится как к такому некому напитку социального взаимодействия. При этом стиль заваривания продиктован зачастую погодными условиями и той местности, в которой они проживают. Почему как раз-таки в Средней Азии очень популярен зеленый чай? Потому что зеленый чай в знойной жаре очень хорошо и утоляет жажду, с одной стороны. С другой стороны, даже горячий зеленый чай довольно выраженно охлаждает тело. Это, кстати, заметили еще в древности сами китайцы. И это было одно из основных свойств чая, как некого такого целебного напитка.
3: Угу. А чайные плантации в Средней Азии появились уже при советской власти? Или все-таки уговорили за золотишко привезти семена еще в те времена?
2: Безусловно, чайные плантации в Средней Азии, во-первых, их не очень много, это довольно местечковая история, но появились они очень поздно. Очень поздно, да?
3: Но до советской власти, получается?
2: Скорее всего, нет. Скорее всего, примерно в времена советской власти они и появились, но рискну предположить, что какие-то отдельные эксперименты могли произойти и до нее.
1: А вот меня заинтересовало, что в разных вот этих странах и культурах разное отношение к чаю. А в чем это оно разное?
2: Ну, если мы говорим о Средней Азии, то мы имеем в виду невероятно большой регион.
1: Ну да.
2: То есть западная ее часть прикаспийская, она больше тяготеет к таким вот нашим иранским неким культурам. Ее самая восточная часть, она, в общем-то, по быту своему невероятно похожа на Монголию. Вот, и в этом смысле есть некие взаимопроникновения. Безусловно. Потому что если мы проедемся от востока до запада, то вы увидите, как очень интересно трансформируется сам процесс и феномен чаепития их. Потому что если на востоке принято больше пить чая с молоком и на основе молока, а то ближе к западу люди уже начинают использовать воду.
3: А посуда, пиала – это характерный сосуд для всей Средней Азии?
2: Я думаю, что да. Да, и связано это по большей части с тем, что Средняя Азия сама по себе – это один из крупнейших регионов производства керамики. И эта самая керамика с точно такими же орнаментами, точно так же выглядящая, она используется массово и при приеме пищи, если посмотрите традиционные ужины, традиционные обеды в Средней Азии, они фактически из точно такой же посуды происходят. Адаптация довольно простая.
1: Давайте про посуду, про то, как, из чего и как, с какими, так сказать, ритуалами пьют чай в Средней Азии. Мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Сегодня мы говорим о чайной культуре Средней Азии. И с нами генеральный директор чайного проекта «Дималайский экспресс» Артем Гоников. Продолжим через несколько минут.
0: Как знать на маяке.

0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
1: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
0: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.

0: квартиру сниму на суточно ром.
1: 6+.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики завершают уничтожение разрозненных сил противника и состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, сообщило Министерство обороны. Наши военные противовоздушной обороны сбили за сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников ВСУ самолетного типа. Процесс уборки урожая, стартовавший в ряде регионов, должен быть гарантированно обеспечен горючим. Все необходимое для этого должно быть сделано, поручил на заседании правительства России его председатель Михаил Мишустин.
2: В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что надо приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. Просил бы Министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле.
0: Михаил Мишустин также заявил, что агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Вооруженные силы Ирана атаковали крылатыми ракетами несколько американских военных кораблей, находящихся у побережья Бахрейна. Об этом сообщило государственное телевидение Исламской Республики. По его информации, среди атакованных был американский эсминец. О возможных повреждениях военных кораблей США информации пока не поступает. Между тем, на погранице участка окружающего иранскую АЭС Бушер попал снаряд США, сообщило агентство ИРНА со ссылкой на представителя властей провинции Бушир. Об этом источник как бы не уточняет, был ли нанесен какой ущерб территории АЭС. В ночь на четверг иранские СМИ передавали, что американские военные нанесли серию ударов по городу Бушир. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Накануне Международная федерация волейбола объявила о снятии ограничений с российских спортсменов. Вопрос использования национальной символики будет решаться позднее Международной федерации и Европейской конфедерации волейбола. День детской книги будет установлен в России. Такое поручение дал сегодня правительству Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Отдельное внимание языкам народов России, на которых при поддержке государства будут издавать художественную литературу. Институту имени Пушкина поручено провести экспертизу языковых пособий для иностранцев, а еще будет возрождено Российское Пушкинское общество. Председатель Совета при президенте по русскому языку советник главы государства Елена Ямпольская поблагодарила главу государства за принятое решение.
3: Очень много у нас в стране организаций, которые носят имя Пушкина, хранят память Пушкина, продвигают творчество Пушкина, изучают его. И будет очень здорово, если мы сможем воспользоваться предоставленной нам президентом возможностью и при наличии современных платформенных технологий объединить всю страну, всех, кто любит Пушкина, вот под этим, как я говорю, пушкинским зонтиком.
0: Лодка с 5 людьми перевернулась на реке Алдан в Якутии. Один человек сумел выбраться на берег самостоятельно. Судьба остальных остается неизвестной, сообщила региональная служба спасения. Примерно в 25 километрах выше по течению от поселка Угаян произошло опрокидывание моторной лодки «Обь». Поисково-спасательным работам подключили 4 лодки. Поисковики обнаружили вещи, которые могли находиться в перевернувшейся лодке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность. Местами по области кратковременные дожди. Днем максимум 25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями. В течение дня возможны осадки. Предстоящую ночью в городе 14-16. Днем максимум 26 градусов. Сейчас столица плюс 21 градус.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Этот процесс будет продолжаться, сказал Дегтярев, напомнив, что накануне волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила отстранение российских спортсменов в спортивном арбитражном суде. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивно-арбитражный суд на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Оно было принято 3 июля Советом World Athletics.

0: 23-го ФЛА восстановили в правах, но глава World Athletics Себастьян Коу, отстранивший россиян с марта 2022 года, заявил, что не допустит их на соревнования даже в нейтральном статусе до завершения конфликта на Украине. 7 июля Международный олимпийский комитет отменил любые ограничения в отношении российских спортсменов, но World Athletics отказалась следовать и этим рекомендациям.
1: Российская велогонщица Екатерина Евланова рассказала о проблемах с получением визы перед чемпионатом Европы в Германии. Визу выдали за день до старта командных дисциплин, поэтому билеты брали в последний момент. Летела с тремя пересадками и из аэропорта сразу отправилась на трек. Дорога, конечно, измотала, но я очень рада результату, сказала Евланова. Накануне Евланова, Юлия Чертихина и Елизавета Солозова победили в командном спринте на молодежном чемпионате Европы по велотреку в Германии. Разыгрывающий защитник Брэндон Адамс стал игроком Уникса. В прошлом сезоне американец выступал за Парму и стал самым результативным игроком команды и седьмым во всей баскетбольной единой лиге. Адамс также участвовал в матче всех звезд лиги. Нападающий Ростова Егор Галенков согласовал контракт с Балтикой, но сомневается, что перейдет. Как сообщает Sports, Ростов испытывает финансовые проблемы и хочет получить за футболиста больше 4,5 миллионов евро. Калининградцы же пытаются сбить цену. Отметим, что рыночная стоимость Галенкова – 1 700 000 евро. «Спартак» будет бороться за чемпионство в новом сезоне, уверен вингер красно-белых Маркиньес. На мой взгляд, мы готовы к этому. Я в команде 2 года и вижу, что с каждым матчем, с каждым днем мы становимся все лучше, считает бразилец. В прошлом сезоне Маркиньес стал вторым по результативности игроком «Спартака» по системе «Гол плюс пас», а команда заняла 4-е место в российской премьер-лиге и выиграла Кубок страны. С вами был Юра Геворкян.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4,5 тысячи социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе. Маяк. Как знать?
3: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. Мы говорим о чайной культуре в Средней Азии. Помогает разобраться нам в вопросе генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников. И перед выпуском новостей мы заговорили про посуду, да, потому что из пиал пьют традиционно чай, мне кажется, во всех вообще среднеазиатских регионах, так или иначе. И Артем начал рассказывать о том, что это традиционно связано с тем, что керамика изготавливается в этих странах. И... Но почему именно такая форма? Почему пиала? Ну, мы помним, у китайцев тоже, конечно, есть пиалочки, но, мне кажется, они меньше, и чаще они пьют из каких-то вообще маленьких чашечек, да?
4: Да. На Востоке чай принято пить с небольшими порциями. И тому есть несколько причин. Во-первых, это избавляет нас от главной проблемы чаепития. Чай – это напиток горячий. Я наливаю его в открытую небольшую пиалку. Он довольно быстро остывает и становится комфортным для чаепития. Вот. На Востоке когда-то в Китае использовались даже крупные пиалы, похожие на те, что сейчас в Центральной Азии используются. Вот, времена там были разные, и чаепитие трансформировалось кардинальнейшим образом. В Средней Азии используют примерно те же самые пиалы, которые они испокон веков использовали для всех других напитков. Вот, и в этом смысле чай стал не исключением в плане того, как его потребляют.
3: Ну, то есть зачем какие-то чашки придумывать? Уже все и так есть. Можно
4: безусловно
3: пить то, что пили, и другие напитки пили. Сейчас чай будем пить, в конце концов.
5: А как правильно держать пиалу? Нужно пить ее пальцами за донышко держать или двумя руками за бока?
4: На самом деле, самый удобный хват пиалы, вот если не хотите ударить лицом в грязь на подобном чаепитии, то берите ее несколькими пальцами за донышко и одним пальцем придерживаете за краешек.
5: Ага.
4: Это как раз те самые грани, которые нагреваются в меньшей степени, не обожжетесь никогда, и всегда проявите себя с лучшей стороны перед носителями данной культуры.
3: А вот тоже в начале нашего разговора прозвучало слово «чайхана», причем меня очень радует, что в Москве они пишут и «чайхана», и «чайхона».

0: все что угодно, то есть много разных вариантов. Да. Это вообще когда появилось и что это такое? Это, ну не знаю, как ресторан у нас сейчас или изначально это место для коммуникации, да, за чашечкой чая?
1: Чайхана сейчас, безусловно, ассоциируется у нас с такими весьма недешевыми ресторанами.
0: Ну да.
1: Вот, причем как по уровню своей ресторанности они могут дать фору многим крутым ресторанам, которые бьются за мишленовские звезды. Но тем не менее, если посмотреть вглубь истории, то чайхана – это невероятно интересный феномен, связанный с социальным взаимодействием, с общением и решением насущных проблем. В действительности чайхана – это, собственно, место встречи для, прежде всего, для мужчин. Вот, потому что мужчины вершили те самые, решали сложные проблемы.
0: Вопросики порешать.
1: Совершенно верно, да, буквально, получается такой античный консилиум. Вот, и, соответственно, для того, чтобы решать их грамотно, нам, конечно же, нужно что-то грамотно употреблять, потому что если ты употребляешь много запрещенного в Средней Азии, то вопрос ты грамотно не решишь, а чай помогает сконцентрироваться, при этом расслабиться телесно, но ум у тебя всегда будет острым.
2: Угу. Аксакалам, наверное, полную пиалу чая надо налить, да? По
1: ни
2: края?
1: В коем случае.
2: Ни в коем случае.
1: Это главная ошибка, которую может совершить неопытный человек, когда он зовет человека, людей из той самой культуры на чаепитие. Причем эта культура как среднеазиатская, так и китайская, так и восточноазиатская получается. А наливая полную пиалу, вы прежде всего демонстрируете свое неуважение к участникам чаепития.
0: Ну, как будто бы несколько раз тебе в лом подняться и чаю налить, да, получается?
1: Вот получается, что да, тобой пренебрегают как гостем, обделяют тебя нужной степенью внимания. Более того, если ты пьешь чай из пиалы, то тебе легче обжечься, легче немножечко дернуться и облить на себя кипяток. Одно из главных вообще правил восточного этикета, и это правило объединяет абсолютно все культуры, вот самое худшее, что вы можете сделать восточному человеку, это заставить его чувствовать себя неловко. Можно впрямую оскорбить, можно ударить по лицу, но если вы заставите его почувствовать себя неловко, это будет самый главный грех, который вы совершите.
2: Ну, лучше не оскорблять и не бить по лицу.
1: Безусловно.
0: И чувствовать неловко тоже не заставлять. То есть, ну а как, значит, на донышке наливаем?
1: Считается, что лучше всего наливать примерно пиалу на 1/3 от ее объема. Тогда людям будет комфортно пить, и более того, будет лучше раскрываться ароматика. Здесь принцип ровно такой же, как принцип вина в бокале. Чем меньше вы его нальете, тем лучше будут испаряться эфирные масла, и, конечно же, вы будете лучше исследовать, что за напиток перед вами.
2: Если мы будем пиалой круговыми движениями остужать чай, нас не поругают?
1: Никто вас не поругает. Более того, вы покажете, что вы довольно изысканный дегустатор, потому что вы как раз-таки лучше раскроете ароматику, лучше ее исследуете.
0: А чайники какие-то специальные вот в Средней Азии? Есть ли у них какая-то своя специфика той посуды, из которой наливают чай?
1: Чайники там довольно стандартные, я бы так сказал. Они тоже могут быть разными в зависимости от региона, но там есть общее правило, что чайники используются из довольно толстой керамики, чтобы они лучше держали температуру.
0: То есть не железные, керамические именно.
1: Вообще считается, что в металле заваривать чай не очень хорошая идея. Связано это с тем, что металл, он может либо передавать некий вот этот вот металлический привкус, а если это металлы, которые не окисляются, то они с одной стороны, очень сильно нагреваются, но и быстро остывать могут. Поэтому с ними, ну, плюс ко всему, с ними работать не очень комфортно, не очень удобно. Поэтому, если есть такая возможность, то всегда все предпочтут керамику, фарфор,
0: глина.
1: Глина, да.
0: А что предпочтительно, кстати, глина, фарфор?
1: А вот на самом деле зависит от того, какой сорт чая вы будете заваривать. Потому что для зеленых сортов преимущество, как правило, отдается фарфору или даже стеклу. очень часто. А если же вы завариваете сильно ферментированные сорта, и вам нужно, чтобы он подольше понастаивался, то можете смело брать глину, причем высокопористую, которая долго-долго будет хранить температуру.
2: Угу. Вот говорят, был очень популярен в Советском Союзе чай номер 95 именно в Ташкенте. Назывался он министерский, доставался по блату.
1: На самом деле, вот самые интересные сорта всегда доставались по блату в Советском Союзе, потому что, безусловно, их было мало, а желающих их попробовать было очень много. Вот, больше вам скажу, первые основатели самых первых чайных клубов в России, они тоже доставали тот самый знаменитый, тогда были самые разные, ходили мифы про китайский чай, то исключительно по блату, и поэтому смогли они дойти до этих самых чайных плантаций, чайных садов, исключительно из-за своих связей с коммунистической партией Китая.
2: А что это за чай был 95-й министерский? Это какой-то особый купаж был или что это?
1: Это был один из стандартизированных сортов очень высокого грейда, высокого качества производства. Производились они, как правило, на самом деле мест производства было несколько. Они могли производиться как у нас в Советском Союзе на тот момент, так и привозиться из-за рубежа. Они как купажировались, так и не купажировались, но, безусловно, они из себя представляли всегда цельный лист, цельное сырье высокого качества производства, прежде всего.
0: А заваривая, вот мы говорим, про чайники поговорили, теперь про сам процесс. Как-то есть специальные хитрости заваривания чая в Средней Азии? Или они заваривают так же, как мы? Ополоснул кипяточком, туда насыпал пару ложек и давай заливать кипятком.
1: Я бы сказал, что главная особенность заваривания чая в этих регионах – это прежде всего их купажирование и включение к чайному листу всевозможных местных добавок. Действительно, эти регионы богаты очень многим количеством интересных трав. Там совершенно удивительная мята растет, очень всем рекомендую попробовать. И в совокупности с тем, что чай, особенно на тот момент времени, был довольно дефицитным, довольно дорогим, и чаще всего простые люди могли себе позволить только более простые сорта, вот эта ситуация очень сильно очень хорошо решалась путем того, что они добавляли туда местные травы, которые были невероятно высокого качества.
0: А что за травы это были?
1: Это прежде всего мята, это горный чабрец. Это на самом деле всем нам известные травы, которые растут и у нас, на Алтае, на Кавказе. Но местное качество и местная специфика их вкуса, она, конечно, играла свою роль. Потому что мята, выращенная на Алтае и там, это две разные мяты в плане вкуса.
2: Угу. А я представляю, это пиалу съел плов, а там остатки куркумы, зиры и туда чайку. Раз, вот зира и куркума как сочетается с чаем?
1: Я видел, что таким образом чай употребляют, но чаще всего все-таки ее употребляют в более восточных регионах, там, где чай употребляют с молоком.
2: Угу.
1: И вот сочетание зиры и куркумы с молоком и с чаем действительно невероятно интересно.
0: Это где-то ближе к Монголии, наверное, да?
1: Наверное, да, ближе к монгольским культурам.
2: А если карри добавить, то это будет уже индийский чай.
1: Я бы не рекомендовал попробовать такое сочетание.
2: Хмели-сунели.
0: Да, хмели-сунели.
2: Грузинский чай.
0: Нет, нормальные люди в чай уцху-сунели добавляют. Они...
1: Конечно.
2: Зачем же?
0: Там зацебели.
2: От клапи.
0: Да, и все остальное по списку. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв на рекламу, буквально на 2 минуты, и потом будем уже немножко как бы обобщать то, о чем мы сегодня говорили, о том, как пьют чай в Средней Азии, вот эта чайная культура среднеазиатская. Понимаем, что она, конечно, не однородна, потому что очень большой мы пытаемся охватить регион, но попробуем. Генеральный директор чайного проекта «Гималайский экспресс» Артем Гоников с нами, вернемся через 2 минуты.
3: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Yeah.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. 29 маршрутов общественного транспорта доступны жителям Вологды. В связи с напряженной ситуацией с топливом на АЗС Вологды горожанам рекомендуется активнее пользоваться общественным транспортом. В городе работает 29 маршрутов автобусов, которые обслуживаются как предприятием ПТП-1, так и частными перевозчиками и обеспечивают транспортную доступность во все районы города. В рейс ежедневно выходят свыше 160 машин. Актуальное расписание размещено на сайтах предприятия ПТП-1 и городской администрации. Как отметил директор ПТП-1 Илья Петров, на сегодняшний день на маршрутах автобусы загружены в среднем на 50%, поэтому дополнительный пассажиропоток общественный транспорт принять готов. Все запланированные рейсы выполняются в полном объеме, перебоев с топливом нет. В парке есть как автобусы на газомоторном топливе, их 80, так и на дизеле. На сайте ПТП-1 доступен сервис поиска оптимального маршрута и карта всех остановок города. С их помощью вологжане могут удобно планировать поездки на муниципальном общественном транспорте по Вологде. В Вологде стартовал второй всероссийский форум молодых студенческих семей. В нем участвуют 150 человек из 33 регионов. 12 семей приехали с детьми. События проходят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Губернатор Георгий Филимонов отметил о региональной демографической программе «Семья. Оплот Русского Севера». Он уточнил, что комплекс мер уже дает результат. Вологодская область впервые за 13 лет вышла из депопуляции. $105 миллионов выделено на ремонт Череповецкого технологического колледжа. Здание совмещает спортзал и двухэтажный административный корпус, где ремонт ведется на обоих этажах. Работы проводят по нацпроекту «Молодежь и дети». Общую готовность объекта специалисты оценивают уже на 60%. В данный момент полностью завершены работы по ремонту плоской кровли, заканчивается монтаж оконных блоков на лестничной площадке и в зоне входной группы, где уже установлены новые двери. Окна в других помещениях также обновили. Снаружи здания монтируют вентилируемый навесной фасад из керамогранита с утеплением. Все работы идут по графику. Ремонт планируют завершить уже в конце августа. В Череповце у вокзала торжественно открыли еще одного кубчика. Уже 11-го по счету. Теперь гости города и пассажиры смогут потереть его на удачу. Миниатюрная бронзовая скульптура «Кубчик Гужевой» посвящена извозчикам, первым перевозчикам города. Можно сказать, это символ уважения ко всем транспортным предприятиям, которые ежедневно заботятся о комфорте и безопасности пассажиров. Как и предыдущие кубчики, он установлен на средства ответственного бизнеса. В честь открытия арт-объекта на привокзальной площади состоялось праздничное мероприятие и розыгрыш призов. Кирилловский округ примет крупнейший фестиваль славянской культуры 8-9 августа. Кириллов станет центром притяжения любителей истории, музыки и народной культуры. На территории заставы князей Белозерский пройдет 5-й всероссийский фестиваль «Небо славян», приуроченный к юбилею мероприятия. Гостей ждут десятки тематических площадок, где можно будет погрузиться в атмосферу эпохи Руси и викингов 10-11 веков. Особое внимание уделено военно-историческим реконструкциям. Зрители увидят масштабные постановочные сражения, познакомятся с бытом, вооружением и ремеслами того времени. Музыкальная программа также порадует разнообразием жанров и исполнителей.
3: Спорта.
4: Сборная России по баскетболу укрепилась на первой строчке общего зачета Лиги наций U21. По итогам третьего игрового дня наши девушки одержали 3 победы. Над Китаем 16-13, Казахстаном 20-9, Монголией 21-6. Баскетболистка Чувакаты Светлана Розанова сыграла во всех поединках. Таким образом, россиянки за 3 дня потерпели лишь одно поражение. В 9 матчах и набрали 280 очков. У ближайших преследовательниц сборной Китая 240 баллов. Сегодня у команд выходной.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов.
2: Новости.
1: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Провозглашение России угрозы является агрессивным действием. Это обязывает Россию быть сильной и продолжать свою политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям». По его словам, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации. Главным противником организации была Россия. И сегодня Альянс не теряет своего предназначения, отметил Песков. Руководство России и соответствующие ведомства делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от зенитных ракетных комплексов «Патриот», заявил он, комментируя сообщение о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство ЗРК «Патриот». Как отметил Песков, Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. Он также отметил, что тема закрытия неба над Украиной, о которой говорил президент США Трамп, до этого не обсуждалась.
3: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан, и так далее и тому подобное. Что касается «Патриот», то да, это очевидный факт. Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем. Мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним. Мы его приветствуем. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении.
1: Решение США передать Украине лицензию на производство «Патриот» заявил американский президент Дональд Трамп на встрече с Зеленским накануне на полях саммита НАТО в Анкаре. Во время беседы он также допустил, что Вашингтон при необходимости может закрыть небо над Украиной в качестве инструмента гарантии безопасности. При этом следить за соблюдением договоренности будет Европа, а США собираются лишь помогать. Российские военные в течение суток нанесли удары по используемым в ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасам. Как сообщили в Минобороны, также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 142 районах, места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Подразделения группировки войск Днепр нанесли поражение формированием механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Зеленовка Херсонской области. Правительство России выделит еще более 4 миллиардов рублей на капитальный ремонт жилья, пострадавшего от паводка в Дагестане и Чечне, и покупку нового. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Он напомнил, что прошедшей весной вызванные ливнями паводки нанесли ущерб инфраструктуре Дагестана и Чечни.
4: Прошедшей весной паводки, вызванные сильнейшими ливнями, напомню, нанесли сильный ущерб инфраструктуре и Дагестана, и Чеченской республики. Имущество большого числа жителей этих российских субъектов серьезно пострадало, у многих вообще оно разрушено. По поручению президента незамедлительно приступили к оказанию всей необходимой помощи. Ранее направляли республикам средства, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений, детских садиков, школ, колледжей. Сегодня рассмотрим вопрос о предоставлении еще свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей. Основной объем средств предусмотрен для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные для приобретения нового.
1: Между тем, электроснабжение на сегодняшний день отсутствует в 62 населенных пунктах Дагестана из-за непогоды, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. По данным, на 8 июля электроснабжение было нарушено в 48 населенных пунктах, в которых проживает около 30 тысяч человек. Без газоснабжения остаются 13 населенных пунктов в 3 муниципальных районах. Без транспортного сообщения находится 60 населенных пунктов в 11 районах. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил приглашение зарубежным парламентам и международным парламентским структурам принять участие в работе миссии наблюдателей на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Также Володин пригласил в качестве наблюдателей парламентариев и стран-партнеров по СНГ, ОДКБ, БРИКС и национальных парламентов ряда дружественных государств. Выборы в Государственную Думу, напомню, пройдут 18-20 сентября. Доля смартфонов со встроенным искусственным интеллектом за год увеличилась почти в 2,5 раза. Он становится важным критерием при выборе нового гаджета. Таким выводом пришли специалисты Мегафона. Пользователи заинтересованы в практичных ИИ-инструментах, которые упрощают повседневные задачи. Речь идет об улучшении качества фотосъемки, автоматическом переводе речи, генерации текстов. Среди владельцев смартфонов с ИИ преобладают мужчины. В целом, самую многочисленную возрастную группу составляет пользователи 37-47 лет, на них приходится около 40%. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, местами по области кратковременные дожди, днем 23-25 тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, в течение дня возможны осадки, предстоящую ночью в городе 14-16, днем 24-26 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Шоу «Как знать» продолжается, а с нами психолог-психотерапевт Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, добрый день.
1: Хотим сегодня поговорить о еде как части гостеприимства. Возникает вопрос, почему мы едим в гостях без голода? Я отвечу, мне кажется, сам на этот вопрос. Потому что на халяву и уксус сладкий.
2: Но если мы говорим о еде в отрыве от питья, то тогда, наверное, там целый комплекс самых разных ощущений, впечатлений. Я знаю людей, которые за день, за два перестают есть.
1: Больше влезло, конечно.
2: Перед тем, как идти в гости. Вот, я знаю людей, которые, наоборот, специально едят, особенно это для девушек характерно. Вот она, так сказать, вот макарошек с пельмешками дома намахнула, а там, так сказать, вот травку, салатик, я... Вот это вот ваше баловство, не-не-не. Вот. Но мне кажется, что здесь нужно ориентироваться на традиции больше, чем на какие-то индивидуальные устремления. Почему я о питье заговорил? Потому что питье – это все-таки больше про физиологию. Такая вот традиция с физиологией пересекается. Вот. И вторым пунктом, наверное, надо говорить о том, куда мы идем.
1: Смотря к кому, да.
2: Да, да.
1: Кто-то готовит, тут,
2: например,
1: не очень...
2: к маме с бабушкой, попробую прийти.
1: Откажись, да. Котлетки, борщик.
2: Да.
1: Компотик.
2: Да, ну
1: а если... добавочки бабушка положит, конечно.
2: За маму,
1: хлебушком помогай себе, хлебушком.
2: Ну и саму силу оставил там в конце на тарелке.
1: А потому что нам в детском саду говорили, не съешь, мы тебе за шиворот положим. И еще в карманы.
2: А вы знаете, Паша, они так и делают.
1: Да? До сих пор?
2: А что изменилось? Люди же не меняются. И, как говорил классик, любое воспитание есть насилие. И пищевое воспитание, оно, в общем-то, тоже каким-то образом с этим пересекается. И здесь, наверное, даже речь идет о том, что откуда-то же должна вырасти идея нарушения пищевого поведения. Есть такое красивое словосочетание «пищевое поведение с нарушениями». А по сути-то речь идет о чем? О том, что пищевая тема – это же инстинкт. Один из ключевых, коих, в общем-то, всего три.
1: Дышать.
2: Немножко наших слушателей давайте будем просвещать. Инстинкта всего три. Вот, это пищевое, это размножение и социальный инстинкт. Вот, полуролевой еще называется по-другому. И все про то, что есть материнский, что есть... само как-то вот там сбережение, вот самозащита, это все вранье.
3: Ну, а инстинкт, что самосохранение?
2: Вот нет такого, да? Нет, конечно. Потому что если бы он был, то и не спали. Люди бы тогда его не нарушали, потому что отдельные особи, которые бы его нарушали, они бы умирали сразу, и все остальные, они, в общем-то...
3: Но мы же любим, мы же пищевое поведение любим нарушать, да? Вот о чем мы сегодня и говорим, да, собственно говоря.
2: Да, вот. Поэтому, коль скоро это инстинкт, то мы должны говорить о том, что, собственно, это и определяет все реакции, и специалисты по нейрофизиологии даже проводили целый ряд экспериментов, доказывающих, что, например, голодный организм, голодный мозг начинает работать в десятки раз быстрее. Вот, правда, у него тематика, как это моно такая тематика, он все время думает, где бы ему поесть. Но делает он очень быстро, это очень интересно.
1: Голодный мозг и шоколадка для мозга.
2: Есть и такое дело, но здесь мнения ученых немножко расходятся. Но хотя бы потому, что шоколадье считают, что есть разные шоколады, и белые, и черные, и какие-то там сине-зеленые, и везде разное содержание сахара, и какао-продуктов, вот, и разных добавок. Поэтому, ну да, у нас бытовало такое мнение, если человек себя плохо чувствует, жалуется там, на головокружение, там, на что-то еще, горячий черный чай, сладкий, это вот... такой вот фельдшерский такой подход к тому, что, я так думаю, к тому, что если человек жаловался на что-то и завалился, то, скорее всего, это были голодные какие-то моменты, голодные времена, и поэтому чай как раствор танинов, насыщенный сахаром, то есть углеводами, как раз должен был как-то вот эту тему немножечко сместить, голодную именно.
3: Не, ну вообще мозг лучше работает, когда человек голодный. Это же не зря говорили, художник должен быть голодной творческой единицей. Под этим много, конечно, что имелось, разумеется.
2: Так, я бы вас поддержал в этой части, ориентируясь на моего любимого Горина, уникального сценариста, по сценариям которого сняты замечательные, огромное количество фильмов.
3: Огромное, да.
2: Да, где как раз и говорится, доктор Сыт больному легче.
3: Броневой, да. А голова предмет темный, и обследованию не подлежит.
2: Совершенно верно, да. Поэтому очень много у нас связано с пищей и у нас в стране, и в мире. Причем очень много такого дуального, очень много такого взаимоисключающего, диаметрального. Ну, потому что где-то люди, так сказать, вот голодают, а где-то фермеры выливают на шоссе молоко в знак протеста против, так сказать, вот недостаточных ценников или чего-то там еще.
1: Дети в Африке голодают, доедай суп.
2: Да. Ну, по этому поводу есть такие шутки немножко на грани. Вот, но, тем не менее, пищевая тема занимает одну из ключевых позиций в социуме вообще, во взаимодействии межличностном вообще, в принципе. И в паре, когда пара только формируется, путь, так сказать, к сердцу.
3: Мужчина лежит через борщ, мы помним. Да?
2: А к женщине сердцу, да, поход через ресторан. Вот.
3: Но это другое.
2: Ну, вероятно, да. Но я к тому, что...
3: Ресторан это не совсем про еду.
2: В том числе. И тоже по этому поводу есть масса шуток, что... Ну уж не знаю, тут можно шутить на грани или нет, пока буду воздерживаться.
3: Да, давайте пока воздержимся, да. Там поглядим.
2: Ну, если наши слушатели вдруг начнут звонить нам и задавать уточняющие вопросы, то тогда однозначно да. Но биологи считают, что если особи одного биологического вида, то они схожи и в пищевых реакциях, и в вопросах размножения, может быть, это станет отдельной темой для нашей встречи, но вот если женщины обвиняют мужчин в полигамии, то это абсурд, потому что мы одного вида. И если женщины так героически хотят убедить нас, что мужчины полигамны, то они, в принципе, должны быть точно такими же, там по-другому не бывает. Или, тут середины нет. Вот, поэтому это больше такой момент романтизации, например, про лебедей. Я как вот старый биолог, да, расскажу, вот, которые вполне себе полигамны. Это такая вот красивая такая вот история, что вот они белые, там летят, и вот они моногамны. Если там один умер, второй, да, тоже вслед за ним. На самом деле это неправда. Вот про волков, да. Вот волк выбирает и волчица выбирает пару на всю оставшуюся жизнь.
3: Так, от еды мы немножко отошли в сторону.
2: Все про инстинкты.
3: Я понимаю, но вот тоже мы начали с того, вот действительно, и Паша сказал о том, что и заставляли нас в детстве и доедать, и что нужно... И я помню, я на самом деле, я перестал доедать все до конца, если мне не нравится... Ну, относительно недавно, ну, там, 10 лет назад, да, лет-то мне уже сколько. Я в какой-то момент себе поймал мысль, а почему я доедаю еду? А потому что в детстве мне рассказывали, что нужно
1: доедать. Потому что это деньги.
3: Вот, а хотя я думаю, ну, я же уже, ну, я зарабатываю, я могу не доедать, если я не хочу. И вот это же все из детства идет, и вот когда мы начали это, в гости мы приходим, наверное, это же тоже вот все вот эти вот в детстве нам заложенные какие-то истории, вот, и мы начинаем есть, мы даже есть не хотим, но неудобно обидеть хозяина, хозяйку, например, если мы не у бабушки, там, а где-то в гостях находимся, и мы начинаем есть, переедаем, вот это расстройство пищевого поведения.
1: А если гость обижает хозяйку и не доедает, говорит, спасибо, я не голоден.
2: Ну как или это? Как китайцы, да, говорят, аппетит приходит во время, да, еды. Тут есть разные совершенно такие взгляды и подходы. Но, опять же, мы знаем, что есть перегибы на местах, и все же помнят басню про Демьянову уху. Я, ну, по крайней мере, наша возрастная группа-то помнит, это Иван Андреевич, по-моему, Крылов-то. Вот. А поэтому есть много такого разного, что, например, обеспечивает органолептику. Вот странный такой вот есть механизм. Идешь мимо какой-то вот пищеварни и думаешь, фу, какой запах ужасный, отвратительный. Заходишь туда, берешь этот бутер, да, начинаешь, и думаешь, как вкусно вообще. К вопросу о том, как это бывает вообще неоднозначно и может так вот хитрым образом лавировать. А есть совершенно интересные механизмы по, например, по художественному оформлению еды, да, вот там, высокая кухня, все такое прочее. Ну,
3: когда красиво, глазками смотришь, красиво, и сразу съесть хочется, да?
2: Да, и в этом как раз кроется большой обман. Ты заходишь в ресторацию, да, раскрываешь, что какие картинки, боже мой, как... А приносят не то. Uh-huh. Поэтому там внизу под звездочкой пишут, что вот внешний вид может не совпадать между тем, что вы.
3: Ну, или когда нам рассказывают, показывают какие-то красивые рекламы там по телевизору, да, и вот эти вот какие-то прекрасные.
1: Пример сервировки.
3: Да, да, да, вкусные и так далее. А там с какого-то воска, чего-то они там вообще там еды так на самом деле нет.
2: Так есть же целое направление в фотоискусстве, вот фотографирование еды, есть, так сказать, вот люди. И,
3: я,
2: конечно,
3: в время, да. Фотографирую. Не снял, не ел, получается.
2: Да, конечно. Да, собственно, блогеры так и живут. Это вот я, это вот она моя.
3: Если не сфотографировал, значит, этого не было. Это логика такая.
2: Да, ну тут есть возражение, сфотографировал, может быть, это искусственный интеллект тебе там что-то прислал по запросу, а пришли ко мне вот это или вон то. Поэтому... Тема такая очень ёмкая, очень, и факторов, влияющих на этот процесс, огромное количество. Вот, но, на мой взгляд, есть ведь и вредные продукты питания, о которых, мне кажется, нужно прямо в обязательном порядке сказать. И заметьте, это вот как раз не алкоголь, о котором можно подумать, потому что это уже вопрос
3: меры. А мы не думаем об алкоголе.
2: А наши слушатели могут думать.
3: Нет, они тоже не думают, они знают, что это вредно.
1: Мы осуждаем мысли
3: о алкоголе. Они знают, что это вредно, и они думают даже об этом.
2: А вот если говорить о вредности, стопроцентной, тотальной вредности пищи, то это сахар. Вот это то, что ни при каких условиях никаким образом оправданным быть не может.
1: А как же тортик в гостях? Хозяюшка испекла тортик.
2: А это же нам продвигают. Понимаете, что должно быть вот так. Конечно, прийти в гости с куском мяса было бы в нашем, да, мировоззрении немножко странным, но с точки зрения пищеварения это было бы гораздо более логичным, чем с углеводами. И потому что мясо
3: но
2: тебя
3: это быстро,
2: не убьет никак.
3: Сахар — это быстрое удовольствие.
2: А, да, и на мой взгляд, настолько быстрое, что формирует зависимость.
3: Конечно.
2: Вот. В отличие, кстати, от мяса, с которым, казалось бы, можно было бы прийти в гости.
3: Ну, кстати, мясо тоже формирует зависимость в какой-то момент.
1: Ну, изначально же древние люди ходили друг к другу в гости со своим мамонтом.
2: Ну, хочется.
3: А сахар — это вообще довольно поздняя история, это с точки зрения цивилизации.
2: Абсолютно. Сколько лет? Может быть, 100-150, наверное, да, сахар насчитывает?
1: Сахарный голубь, конечно, русские купцы.
2: Да, потому что сахар как продукт, а его вообще в природе не существует,
3: да.
2: В принципе, это синтезированное.
3: Из свёклы. Ну, есть же у нас этот самый, ну, фруктоза есть, не сахар, там, мы говорим
2: про глюкозу. Есть фруктоза, да, есть, но фруктоза занимает в табеле о рангах сахаров второе место, а сахароза четвёртое. Вот, поэтому, да, фруктоза есть, она очень быстро расщепляется до глюкозы, обеспечивая нам вот эту вот возможность получить быструю энергию, но ведь сахар изначально продвигался как консервант, вот, потому что если нужно было сохранить продукт на длительное время, то сохранялся он всего двумя способами, либо солением,
3: соль и сахар,
2: да, либо сахарением. Но справедливости ради отметить, что соление лишнюю соль выводит, это все вранье, что соль задерживается, в органе не задерживается. Вот задерживается вода, а задерживается там совсем по другому поводу. Вот чего не скажешь о сахаре, потому что соль никакой из механизмов организма не напрягает, а сахар напрягает обменные процессы. Вот.
1: Как все равно отказаться от кусочка тортика, ведь хозяюшка пекла? Во-первых, она обидится смертельно, во-вторых, не пригласит больше никогда. От куска мяса не отказываемся, хорошо, а от куска торта... Нет, вы знаете, сладкое я не ем. Это же...
2: Меняю кусок торта на шмот мяса.
1: Что же о нас подумают тогда? Ведь как-то вот нехорошо. Давайте подумаем во второй части нашей беседы об этой проблеме. Мы сегодня говорим о еде как части гостеприимства. Почему мы едим в гостях без голода? С нами психолог, психотерапевт Александр Михайлович Федорович. И сейчас мы сделаем небольшой перерыв в нашей программе. Ну и, конечно же, вспомним советскую культуру, которая повлияла на привычку угощать до отказа. Дорогой, ну что ты, я тут достал колбасы.
3: Ну, привычка накрывать вот такие поляны.
1: Тортик,
3: бесконечные,
1: да,
3: конечно, тоже. Да.
1: А ты вот не хочешь, ты сыт. Ты что поел-то? Зачем ты пришел сюда?
2: Вернемся. Обидеть хочешь?
1: Обидеть хочешь? Да, вернемся через некоторое время.
0: Как знать на маяке.

0: Деньги – зло. Но главное их качество – это их количество. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».
2: Полный бак, кофе и три энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
3: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
5: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
6: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 16:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. По данным Минобороны России, группировка «Центр» в зоне проведения спецоперации за последние сутки нанесла поражение 6 украинским бригадам и 1 полку в ДНР. Потери ВСУ за сутки составили более 325 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия. Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Веролюбовка, Николаевка и Ореховатка ДНР. 18-летний молодой человек и работник автотранспортного предприятия погибли в Луганской Народной Республике при атаках БПЛА ВСУ, сообщил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, на участке дороги Первомайск-Ирмино украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. Президент Владимир Путин встретился сегодня в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Как отметил глава государства, торгово-промышленная палата обладает невероятно разветвленной сетью по всей России 130 торгово-промышленных палат в регионах. Председатель палаты, в свою очередь, отметил, что наиболее уязвимые сферы с точки зрения коррупции позволяет определить проводимые торгово-промышленные палаты ежегодный бизнес-опрос. В этом списке теперь отсутствуют стоявшие когда-то на первом месте налоговые проверки. Корпус стражи Исламской революции Ирана нанес удар 10 баллистическими ракетами.

0: Центр управления войсками. Другие подробности не приводятся. Вариативность в новых учебниках по литературе не помешает обязательному освоению базовой школьной программы. Дополнительные произведения включены в материал для того, чтобы расширить кругозор учеников, разъяснила советник президента Елена Ямпольская. Единые учебники по русскому языку и литературе для 10-11 классов поступят в российские школы с 1 сентября следующего года. Единые учебники по этим же предметам для 5-9 классов начнут появляться в школах с 2020 года, сказала Ямпольская. Она отметила, что в новых учебниках по литературе школьникам будут предложены к изучению и дополнительные произведения. Самостоятельное назначение медицинских исследований и процедур без консультации врача может быть опасным. Например, речь идет об МРТ и массаже. Об этом напомнил глава здравоохранения Михаил Мурашко на полях форума «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». Министр предупредил, что в медицине мало абсолютно безопасных процедур, поэтому все назначения должен делать врач.
1: Участковый врач – это квинтэссенция вашей здоровой жизни и вашего долголетия, потому что настолько, насколько качественно вы посещаете врача, профилактические осмотры делаете, и насколько эти данные собираются, потом возможности прогнозирования и рекомендаций становятся более персонализированными, более важными.
0: Искусственный интеллект представляет собой систему поддержки принятия врачебных лечений, но конечное слово все равно остается за специалистом, заявил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Он добавил, что искусственный интеллект не ограничивается только медицинской областью, его можно применять в административных, управленческих и прочих задачах. И продолжение темы. 45-летняя посетительница салона красоты в центре Москвы умерла после анестезии. Врачу грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре. Челюстно-лицевой хирург обвиняется по статье «Незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности смерть человека». По данным надзорного ведомства, 12 апреля в салоне красоты на улице Краснопролетарская, помещение которого не предназначено были для проведения операции, пациентке была оказана услуга брахиопластика, для выполнения которой требуется обязательное наличие подготовки в ординатуре по специальности пластической хирургии. После введения обезболивающего препарата пациентка скончалась от острой интоксикации, сообщает Интерфакс. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, местами по области кратковременные дожди и 25 градусов максимум. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями. В течение дня возможны осадки. Предстоящую ночью в городе 14-16, днем 24-26 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Этот процесс будет продолжаться, сказал Дегтярев, напомнив, что накануне волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сборная России по современному пятиборью уже готовится выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы, который пройдет в Турции с 3 по 9 августа. Российская Федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций о продлении отстранения российских легкоатлетов. В ассоциации ответили, что принимают апелляцию к сведению, но настроены решительно отстаивать свою позицию в суде. Мария Макарова не смогла выйти в полуфинал юниорского Уимблдона. В 1/4 финала российская теннисистка уступила Полине Скляр со счетом 3-6, 7-6, 4-6. Нападающий Ростова Егор Галенков согласовал контракт с «Балтикой», но сомневается, что перейдет. Как сообщает «Спортс», Ростов испытывает финансовые проблемы и хочет получить за футболиста больше 4,5 миллиона.

0: петербургский клуб по разу победил и проиграл. Аргентина станет чемпионом мира по футболу, считает полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков. Это моя надежда. Безумно впечатляет игра Месси. Я ждал от него намного меньшего на этом турнире, но на то он и Месси, сказал Батраков. Аргентина сыграет в четвертьфинале чемпионата мира со Швейцарией 11 июля, а сегодня Франция встретится с Марокко. Матч начнется в 23:00. С вами был Юра Геворкян.
1: Маяк. Как знать?
2: В эфире шоу «Как знать» Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и Александр Михайлович Федорович, психолог-психотерапевт. Мы сегодня пытаемся понять, почему мы едим в гостях без голода. В первой части нашей передачи
3: ну, вспомнили. Ты ответил этот вопрос?
2: Детские страшилки, когда нам воспитатели пытались засунуть еду в карманы и за шиворот, а в Советском Союзе мы старались не отказываться, потому что это было не принято. Ну что ж, финский сервелат тебе достали, московский картофель, тортик ленинградский. Ну как от этого отказаться? Ведь очереди отстояли хозяйки и хозяева, да? Надо было есть. А еще мантики своими руками налеплены, курочка зажарена. Да
4: что-то
2: что
4: мне
2: такое?
4: Подсказывает, да. Что в то время не было такого вопроса, есть или не есть, потому что... Ну, я как человек пожилой из прошлого тысячелетия помню, что на улице набегаешься, так, в общем-то, и вопрос не возникал.
2: Да.
4: Вот, особенно если ребенок занимался спортом, а у нас спортом практически все занимались всегда. Вот, поэтому ели нормально, вдоволь, вполне, на мой взгляд, здоровую пищу. И если говорить о том, насколько это влияло или не влияло на здоровье, то таких болячек, которых мы сейчас насчитываем изрядное количество, включая совершенно страшные, которых, в общем-то, такие как рахит, о которых, в общем-то, уже давным-давно было позабыто, они вдруг раз поднимают голову, появляются. И это, конечно, признак того, что на пищевом фронте, как шутка, да, ваш рот, наш фронт. Вот, там не все, так сказать, вот хорошо, и слава богу, и, может быть, нашим слушателям будет интересно, как выбирать правильную пищу. Так вот, если вы берете в руки какой-то продукт, а там написано слово, страшное слово, состав, и если в этом страшном слове состав более 3 ингредиентов, то я бы рекомендовал сильно-сильно задуматься на предмет того, что вы держите в руках.
3: Но тогда нам до рахит недалеко, потому что я сейчас, кроме, знаете, укропа, сельдерея и чего-нибудь еще, сложно представить себе продукт, в которых меньше 3 ингредиентов. Но все равно, вот я периодически смотрю, я каждый день хожу в магазин, смотрю на упаковки, и так, чтобы вот 3 ингредиента, это надо очень постараться.
4: Вот и хорошо, вот мы будем стараться именно, чтобы соответствовать вот этим здоровым нормативам, потому что, ну, если мы говорим про рахит, так это вообще про D-группу витаминную и про инсоляцию, и, то есть про ультрафиолет и так далее.
2: Рыбий жир нужно.
4: Да, и вот и все, и вот там не будет ингредиентов и состава. Это рыбий жир или
3: крем. Александр Михайлович, даже в вашем поколении рыбий жир уже не любил никто. Вот, а что уж говорить про зумеров молодым, которым сейчас там по 20 лет, заставьте их есть рыбий жир. Да,
4: вы абсолютно правы. Да, это так и было, но тем не менее, вот этот вопрос решался насильственно. Вот.
3: Но мы же сейчас против насилия над человеческой природой, Александр Михайлович.
4: Это спорно. В общем, такой мотив декларируется, я с вами абсолютно согласен, а вот насколько он реализуется, вот тут уже большой-большой вопрос возникает. Поэтому, может быть, вот включаясь в тему, надо ли, например, ребенка заставлять есть, вот здесь...
3: Что потом он в гостях не переедал, когда придет? Вот.
4: Да не будет он в гостях переедать. Вот, ведь дети в этой части сильно избирательные. И если вы наблюдали за детьми, когда они приходят в гости, да, или там в какое-то пищевое заведение, да, это что, это картошка фри?
3: Да, сосиска.
4: Абсолютно
3: наггетсы,
4: верно. Абсолютно
3: макарошки.
4: Верно. Да, макарошки и газировка.
3: Газировка, да.
4: Да, сверху.
3: Суп с фрикадельками, это только, ну ладно, на всякий случай, чтобы пап не сердился.
4: Да.
3: Там слишком много ингредиентов.
4: Да. Вот. Поэтому получается, что пища носит такой глубоко углеводный характер, что естественным образом на здоровье ребенка сказывается, особенно если вот это вот

0: старшее, еще более старшее поколение, которое прошло какие-то военные голодные годы и так далее, в том числе и 90-е, вполне себе были голодными, хотя и не считались сильно военными. Вот. Поэтому мы ведь в пище можем еще усмотреть и элемент заботы.
1: Да.
0: Внуки пришли к бабушке.
1: Конечно.
0: Бабушка должна
1: как
0: что сделать?
1: Как она любовь свою проявит?
0: Правильно.
1: По-другому.
0: Через заботу. Да. А забота – это вот как раз тема пищевая. Ну, на сегодняшний день пищевую тему от бабушки со сластями пытаются, и с газировкой пытаются перебить какие-то девайсы. Вот. И иногда даже побеждают. Поэтому бабушка иногда говорит, ну вот пирожков поешь, тогда уже и…
1: И планшетик получишь. Ну, кстати, в гостях у бабушки это абсолютно наша тема. Почему мы едим в гостях без голода? Почему у бабушки дети едят все, приезжают домой? Спасибо, я не голодна.
0: Ну, может быть, это связано со структурой пищи, потому что редкая бабушка придерживается каких-то канонов, которые хочет побаловать внучков, чтобы тем самым поднять как-то свой авторитет, вот, иметь какие-то позиции против родителей, которые все время заставляют.
1: Да.
0: А бабушке есть послабление, вот, можно газировки пить без
1: ограничений. Бабушка приготовит то, что заказал на самом деле. Заранее, если бабушке сказать, она приготовит. А папа, он может и не приготовить.
2: Нет, почему? Я всегда спрашиваю, что приготовить на завтрак, какую кашку, все мне заказывают, сырнички.
1: Так ты сразу ограничиваешься. Какую кашку? А я яичницу хотела сегодня.
2: Яичница по пятницам.
0: Ну, в то время как на самом деле яичница должна быть каждый день. Вот, это еще один тоже такой паттерн, кроме пищевого поведения, кроме сахара, у нас же существует еще идея о том, что вредно все то, что типа несет с собой жир.
1: Ну, жареное. Вот. Если мы жарим, это вредно. То есть лучше свари вареное яйцо в смятку.
2: А сейчас аэрогриль. Сейчас можно вот запечь.
0: Да, вариантов огромное количество. Но нас ведь чем пугают? Холестерином. Да? Говорю, о, холестерин, это вот движение в атеросклероз, это вот движение в инфаркт, это движение куда-то там еще. На самом деле,
1: бляшечки, холестерин.
0: Да, но на самом деле это вранье. Вот такого глобального масштаба вранье, потому что холестерин крайне важен и крайне нужен для организма, потому что если организм не потребляет жир, то для девочек это минус эндокринная система и минус иммунитет, а для мальчиков это минус иммунитет и минус мозги.
1: Да, ну, жиры, они же тоже, они же не всегда в жареном могут быть. Жир существует и в растительных продуктах.
0: Ну, если мы говорим о пережженных, наверное, канцерогенами наполненных, там тоже есть свои особенности. Но вообще жир, особенно животный, он полезен всегда в любой форме, в любом количестве.
2: Даже с пельмешками и с мазиком, да?
0: Обязательно, да. А почему нет? Почему нет? Опять же, нужно смотреть ингредиенты, хотя тут вопрос доверия становится более актуальным. Но когда говорят, ой, майонез, это так вредно, так вредно. Что в майонезе? Горчица.
1: Яйцо.
0: Яйцо, масло растительное.
1: Да.
0: Но нас пугает, что там под растительным маслом понимается пальмовое какое-то там, стеарины и так далее.
1: Нет, даже диетологи, они говорят, хотите майонезика, сделайте дома сами. А то,
2: из сальмонеллы.
0: Хотите хлебушка тоже, испеките.
1: Кстати, да, хлебопечки тоже доступны, как и аэрогриль. Все можно при желании. Другой вопрос, кто будет заморачиваться? Уже буду каждый день майонез делать? Ну нет, но у меня...
0: Ну можно один раз сделать ведро его.
1: Ну да, как долго оно простоит. Но у меня дома главный потребитель майонеза даже не кошка, она очень любит. Вот. Но
0: особая кошка, большая, наверное.
2: Большая майонезная кошка.
1: Ну, она маленькая, как. Она маленькая майонезная
0: кошка. Когда можно позволить себе.
1: Вот, поэтому, ну, а то, что мы просто, вы говорите, майонез, почему говорят вред? Ну, потому что мы в магазин приходим, как вы говорите, смотрим страшное слово «состав», а там много непонятного. И много, и как раз не только горчица, масло и яйцо нас ожидают, скорее всего. Мне кажется, поэтому.
0: Ну, наверное, можно добавить туда всякого разного. Это лишь вопрос, будет ли после этого оно называться майонезом. Вот. А так, в принципе-то, почему нет? Есть же мнение о том, что и кетчуп, он тоже не настоящий, а он готовится на основе...
1: И сахар там есть.
0: Обязательно, к несчастью. К несчастью. Ну, а чтобы было вкуснее. Поэтому там разные добавки, которые вызывают вот это вот ощущение аппетита. Почему он и приходит во время еды, вроде хочу, не хочу, откусил и поехали. Поэтому, ну, да, это так. Так ёмко это все, и гости для этого существуют, и бабушки для этого существуют.
1: А вот эта вот идея накрывать какую-то нечеловеческую поляну для гостей всегда, потому что, ну, понятно, что никто это никогда не съест, и даже вот мы с Пашей обсуждали на днях, даже когда ты едешь на шашлык, вроде бы с друзьями, ты готовишь столько, что потом еще три дня все это можно.
2: Шашлык уже как ритуал, да, уже его никто и не ест, но надо постоять у мангала, да, немножко помахать опахалом этим, там, я не знаю, жечь угли, пообщаться, а он остается 2-3 дня, потом все разбирают его, да, домой увозят.
0: Ну, так может быть, в этом смысл, что его взял ведро, и потом по кружке можно, так сказать, по чашке всем раздать. Так как бы для...
2: Часть себя отдаешь, да?
0: Ну, конечно, но для, я имею в виду, продлевая этот вот.
1: То есть, когда мы много едим в гостях, получается, что это как бы у нас социальный момент.
2: Мы не шашлык жарим, мы себя жарим, чтобы раздать, да?
1: Это как говорят, когда смотришь телевизор там или что-то, смотришь там в гаджете, сидишь, то ты потребляешь больше пищи, потому что ты ее
0: не понимаешь, что происходит.
1: Не понимаешь, что происходит, ты чем другим занят, а в это время пища в тебя залетает. Также, может, и при общении у нас получается. Мы за столом сидим, мы общаемся, а пища залетает, и мы переедаем, получается.
0: Ну да, как этот товарищ, да, вот тут приехал, собирает с Казани легенды, тосты.
2: Да, птичку жалко.
0: Ну и мы же должны ориентироваться еще на традицию именно в аспекте психосоциальном, потому что мы едим и в радости, и в горести.
1: Ну да.
0: Да, и объясняется это довольно просто, потому что, например, организм сам по себе, он стресс не различает. То есть стресс, он может быть и позитивным, и негативным, мы его потом... То есть некое событие...
1: Стресс, дистресс, да.
0: Абсолютно верно, да. Спасибо Гансу Силье, который это все дело сделал. Вот. Но мы, психологизируя потом, говорим, что это вот слезы, да, вот эти слезы, это слезы радости. А вот эти вот это слезы горести. И как раз биологическая система делит всю аудиторию на две части. Кто-то стресс заедает, независимо от того, позитивный он или негативный, а кто-то, в общем-то, от еды отказывается или подменяет ее питьем. Тут уж дело такое, в зависимости от того, что происходит, и как человек настроен, какие у него есть приоритеты жизненные. Поэтому поводов для еды, на самом деле, преогромное количество. Преогромное количество. И мы, двигая эту идею, вот, приходит ребенок из школы, да, или там из садика, ну, что делали? А чем занимать, что ели?
2: А ответ на этот вопрос узнаем сразу после небольшой рекламной паузы. Вернемся через 3 минуты.
1: Что ели дети?
2: Где обедал воробей?
3: Маяк. Радиоканал «Маяк». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132. От 30 декабря 2011 года. Маяк.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. 29 маршрутов общественного транспорта доступны жителям Вологды. В связи с напряженной ситуацией с топливом на АЗС Вологды горожанам рекомендуется активнее пользоваться общественным транспортом. В городе работает 29 маршрутов автобусов, которые обслуживаются как предприятием ПТП-1, так и частными перевозчиками и обеспечивают транспортную доступность во все районы города. В рейс ежедневно выходят свыше 160 машин. Актуальное расписание размещено на сайтах предприятия ПТП-1 и городской администрации. Как отметил директор ПТП-1 Илья Петров, на сегодняшний день на маршрутах автобусы загружены в среднем на 50%, поэтому дополнительный пассажиропоток общественный транспорт принять готов. Все запланированные рейсы выполняются в полном объеме, перебоев с топливом нет. В парке есть как автобусы на газомоторном топливе, их 80, так и на дизеле. На сайте ПТП-1 доступен сервис поиска оптимального маршрута и карта всех остановок города. С их помощью вологжане могут удобно планировать поездки на муниципальном общественном транспорте по Вологде. Где стартовал второй всероссийский форум молодых студенческих семей. В нем участвуют 150 человек из 33 регионов. 12 семей приехали с детьми. Событие проходит в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Губернатор Георгий Филимонов отметил о региональной демографической программе «Семья. Оплот Русского Севера». Он уточнил, что комплекс мер уже дает результат. Вологодская область впервые за 13 лет вышла из депопуляции. $105 миллионов рублей выделено на ремонт Череповецкого технологического колледжа. Здание совмещает спортзал и двухэтажный административный корпус, где ремонт ведется на обоих этажах. Работы проводят по нацпроекту «Молодежь и дети». Общую готовность объекта специалисты оценивают уже на 60%. В данный момент полностью завершены работы по ремонту плоской кровли, заканчивается монтаж оконных блоков на лестничной площадке и в зоне входной группы, где уже установлены новые двери. Окна в других помещениях также обновили. Снаружи здания монтируют вентилируемый навесной фасад из керамогранита с утеплением. Все работы идут по графику. Ремонт планируют завершить уже в конце августа. В Череповце у вокзала торжественно открыли еще одного кубчика. Уже 11-го по счету. Теперь гости города и пассажиры смогут потереть его на удачу. Миниатюрная бронзовая скульптура «Кубчик Гужевой» посвящена извозчикам, первым перевозчикам города. Можно сказать, это символ уважения ко всем транспортным предприятиям, которые ежедневно заботятся о комфорте и безопасности пассажиров. Как и предыдущие кубчики, он установлен на средства ответственного бизнеса. В честь открытия арт-объекта на привокзальной площади состоялось праздничное мероприятие и розыгрыш призов. Кирилловский округ примет крупнейший фестиваль славянской культуры 8-9 августа. Кириллов станет центром притяжения любителей истории, музыки и народной культуры. На территории заставы князей Белозерский пройдет 5-й всероссийский фестиваль «Небо славян», приуроченный к юбилею мероприятия. Гостей ждут десятки тематических площадок, где можно будет погрузиться в атмосферу эпохи Руси и викингов 10-11 веков. Особое внимание уделено военно-историческим реконструкциям. Зрители увидят масштабные постановочные сражения, познакомятся с бытом, вооружением и ремеслами того времени. Музыкальная программа также порадует разнообразием жанров и исполнителей.
3: Спорта.
5: Сборная России по баскетболу укрепилась на первой строчке общего зачета Лиги наций U21. По итогам третьего игрового дня наши девушки одержали 3 победы. Над Китаем 16-13, Казахстаном 20-9, Монголией 21-6. Баскетболистка Чувакаты Светлана Розанова сыграла во всех поединках. Таким образом, россиянки за 3 дня потерпели лишь одно поражение. В 9 матчах и набрали 280 очков. У ближайших преследовательниц сборной Китая 240 баллов. Сегодня у команд выходной.
3: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце преобладает переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный 7-8 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Продолжит расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
4: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 17 часов.
2: Новости.
1: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Провозглашение России угрозы является агрессивным действием. Это обязывает Россию быть сильной и продолжать свою политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в Вестям. По словам представителей Кремля, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации. Главным противником организации была Россия, и сегодня альянс не теряет своего предназначения, отметил Песков. Комментируя вопрос урегулирования на Украине, он также отметил двоякость, присутствующую в позиции США. Американская страна продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек. Песков отметил, что в Москве известно, что страны НАТО, в том числе и США, продолжают поставки вооружений и технологий на Украину, поэтому российская страна не носит розовые очки и объективно оценивает ситуацию.
3: Противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза Российская Федерация. Так оно и остается. И в декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация, это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое, по развитию нашей страны, технологическому, экономическому, и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие.
1: Дмитрий Песков также отметил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для самостоятельных действий и продолжения специальной военной операции. Такой комментарий последовал в ответ на статью агентства Reuters, в которой утверждается, что Россия якобы отойдет от идеи дипломатического решения украинского конфликта в связи с недавними атаками ВСУ. Европа ускоренными темпами милитаризуется, чтобы подвести под свои планы ведение войны с Россией необходимую военно-промышленную базу, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании организации. Дипломат уточнил, что накануне саммита НАТО в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсекретарь НАТО Марк Рютте опубликовали в журнале «Экономи» совместную статью, в которой прямо заявили, что оборона Европы перегружается, и теперь промышленность должна производить больше. Больше, лучше и быстрее. Они признали, что производственные мощности ЕС и НАТО не поспевают за возросшим спросом, а европейским странам нужны новые истребители, корабли, подводные лодки, системы ПВО и ПРО, дроны, а также системы борьбы с ними. Иными словами, наши европейские соседи открыто готовятся к войне, наращивая военную мощь и переориентируя свою экономику на военные рельсы, отметил Дмитрий Полянский. Катар приостанавливает наращивание производства на крупнейшем в мире предприятии по выпуску СПГ «Рас Лафан», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Атака на принадлежащий Эмирату танкер в Армузском проливе на этой неделе усилила опасения, что проход судов по этому маршруту все еще является слишком рискованным. Работа комплекса будет поддерживаться на минимальном уровне из-за соображений безопасности, и подход судов к предприятию в ближайшие дни будет сокращен, заявили представители Qatar Energy. Как сообщалось ранее, катарский СПГ-танкер в минувший вторник попал под удар у побережья Омана при выходе из пролива и получил повреждения. Власти Катара возложили ответственность за это на Иран. Между тем, ситуация на рынке энергии из-за события в Армузском проливе неустойчивая. Она была такой же в течение месяца, и это влияет на цены на энергоносители, заявил официальный представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканин. Роспотребнадзор сообщил о завершении основного периода единого государственного экзамена в 2026 году. Экзамены прошли во всех 89 регионах России и в 54 зарубежных странах. На ЕГЭ были зарегистрированы около 750 тысяч человек, из них более 663 тысяч – выпускники текущего года. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что средний балл ЕГЭ в России демонстрирует устойчивую положительную динамику. В среднем он растет на 2 балла ежегодно. На фоне непогоды в Москве завтра возможен смерч. Прогнозируются сильные дожди, возможен град. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: На центральную Россию прольется еще, ну, конкретно для Москвы, 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. При этом прогремят грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров. И есть даже вероятность появления локального смерча и в столичном регионе, и в сопредельных областях. Ну и в сумерках в Москве будет плюс 14-17. Днем потеплеет до климатической нормы плюс 22-25. На западе Подмосковья умеренный 20-25, а на востоке 26-30. Один жары.
1: Причиной появления смерча может стать холодный фронт, который вытянется в меридиальном направлении и разделит регион на разные воздушные массы. Дожди будут лить до следующей недели. Улучшение погоды и потепление возможно только во второй половине июля, заключил Евгений Тишковец. Между тем, как рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, условий для формирования смерча в Москве в пятницу не прогнозируется. Она отметила, что смерчи формируются тогда, когда в жаркую погоду приходит очень контрастный холодный фронт. Сейчас таких процессов не отмечается, отметила специалист. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность, местами по области кратковременные осадки, 23-25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями. Предстоящую ночь в городе 14-16, днем в столице 24-26 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, всем здравствуйте, в эфире программа «Трудности перехода», а это значит, мы с вами весь вечер будем говорить про подростков. А говорить мы про них будем, потому что подростковый возраст дается родителям обычно нелегко. Инструментов управления у нас все меньше, а свободы у них все больше, и это порождает достаточно большое количество тревог и напряжения у нас, потому что мы все еще стремимся наших подростков довоспитать и обеспечить им хороший старт и сделать так, чтобы у них все в их жизни проходило безопасно. Если вы сталкиваетесь с трудностями на этом непростом пути, пожалуйста, запишите номер 495-728-7171 и звоните в прямой эфир, чтобы задать свой собственный вопрос. Также вы можете сделать это письменно на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», там есть специальная ссылочка. Ну и, как обычно, в начале программы я поговорю на тему, которая меня интересует. И сегодня я поговорю, наверное, на вечную тему. Разве один очень важный и очень вредный родительский миф или паттерн поведения? Очень часто ситуации, которые складываются между нами и нашими детьми, вызывают у нас тревогу. И из состояния этой тревоги мы начинаем решать. Мы начинаем что-то делать, что-то требовать, заниматься этой проблемой. И вот очень важная мысль, которую я хотел бы до вас донести. Всегда, в 100% случаев, решения, принятые в состоянии тревоги, прежде всего решают задачу снижения нашей собственной тревоги. Мы объяснять себе можем это как угодно. Мы действуем из его пользы, мы делаем так, чтобы он там не повторял таких ошибок и так далее, и так далее. Но фактически мы делаем только одно. Мы снижаем свою собственную тревогу. И очень часто это противоречит тому, что реально необходимо делать, тому, на что реально стоит обратить внимание. Ну, например, произошло что-то неприятное, и мы начинаем на ребенка орать. Потом, если нас спросить, мы рационализируем, мы его хотели напугать, чтобы ему больше так не хотелось делать. Но фактически мы орали, чтобы снизить уровень кортизола в крови, чтобы нам было не так страшно и нам было не так тревожно. То же самое, что-то произошло, мы начали просто раздавать запреты. Все, ты больше никогда, здесь тебе никак. И вот это вот все. И это не решает никакую проблему, не решает вопрос с потребностью, из-за которой он поступил тем или иным образом. Никак не улучшает наш с ним контакт, чтобы дальше мы могли решать какие-то вопросы и сложности. Это здесь и сейчас снижает нашу тревогу. То есть мы решаем срочную задачу в нашей психике, вместо того, чтобы решать важную задачу в коммуникации с подростком и в его воспитании. Поэтому из этого тезиса вытекает очень логичный вывод. Если мы поймали себя в состоянии тревоги, то прежде чем что-нибудь делать, наша задача снизить свой собственный уровень тревоги. И тогда уже принимать решение, как мы хотим повлиять, что мы хотим сделать, хотим ли мы до сих пор наорать, запретить и так далее. И это супер важная история, потому что иначе мы решаем срочную проблему, свое собственное состояние, а не ту проблему, которая реально перед нами возникла. Сил вам терпения, спокойствия, умения заметить свое состояние тревоги, это очень облегчает жизнь. Ну и напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. А у нас на связи Денис из Ижевска. Денис, здравствуйте.
2: Добрый день. Мальчику 10 лет. Жил раньше с мамой, теперь живет со мной, как уже 10 месяцев. Он, трудный в плане с образованием, у него сложности есть, полностью демотивирован. Начиная с первого класса, сейчас он ходит в третий. Достался он мне на семейном образовании, и с апреля месяца там его попросили покинуть помещение в силу, портит атмосферу. Не слушается абсолютно учителя. Вот. Я его забрал и стал ходить к репетиторам, потому что образование надо как-то получать. И вот последний раз репетиторы сказали, он сказал, я здесь сейчас 2 часа посижу, папа за меня заплатил. Вот, как бы, а все началось с чего? Что я 9 месяцев держал в ежовых рукавицах, и все было более-менее нормально. Но постоянно быть таким жестким отцом мне надоедает, и я не могу так постоянно его контролировать, прямо каждый шаг условно. И вот пока я так контролирую, все хорошо, и даже отношения хорошие становятся. Но я постоянно должен быть как
1: Цербер.
2: Надзиратель. Вот. И это еще переливается в то, что даже домашние какие-то поручения, он их наоборот игнорирует или делает даже наоборот, вот в данный момент времени. И даже это, как сказать, не просто он забыл, а это специально делается. То есть такой саботаж во всех сферах жизни. Он ходил на плавание и на борьбу, и там он тоже бросил, потому что он там не мотивирован заниматься. На плавании тренер сказал, что пока я за ним рядом, грубо говоря, плыву, он плывет. Как только взгляд мой уходит в другую сторону, он просто купается. Ну, то есть, и также на борьбе. Вот. А в целом, к психологу, психиатру ходили, все говорят, что отличный парень, все хорошо, у него очень хорошая харизма, как бы он, первое впечатление вообще прекрасное. Отличный парень. Вот. Как быть? Сейчас отношения на нуле за последний месяц, когда я стал более, скажем, любящим отцом, назовем так.
1: А почему отношения на нуле, если вы стали более любящим отцом?
2: А он просто перестал меня слышать, видеть и замечать. Мне это парадоксально, но вот это так. Просьбы сделать, там, в магазин сходить, там что-то купить, что-то убрать, что-то помыть, он просто их теперь перестал выполнять, потому что я же его не угрожаю ничем. Условно.
1: Вот. Так.
2: Не хочу.
1: Давайте так, я сразу скажу, что это запрос на хорошую консультацию для вас, то есть вот вам, да, к психологу и разбираться. Я сразу поясню, я все-таки чуть-чуть позадаю вопросы, потому что в этом возрасте у детей редко есть самостоятельное поведение, в том смысле, что он такой злодеяка, да, а чаще всего это поведение реактивное, ответ на внешние события и на систему. И решается это через взрослых и через систему, не через ребенка. То есть с ним что-то такое происходит, он как-то так вот в этих обстоятельствах для него получается, что вот это способ поведения, который решает задачу, и вот его место в системе делает таким, как ему важно. В связи с этим вопросом, как у вас оказался? Так просто про это сказали, оказался. Как так получилось?
2: Развелись несколько лет назад. Он жил у мамы. С учебой было всегда проблемы. Он поступил в лицей самостоятельно. И вот с лицея пошло-поехало. Все, как бы, не хочу, не могу, не буду. Вот. А я был, получается, воскресным отцом. Я не мог повлиять на какие-то там ситуации в жизни его. А несколько лет назад он стал говорить, что я хочу жить с тобой, и просто в один прекрасный момент переехал. Я спрашивал его, как сказать, ты это серьезно? Мы не поругались с мамой, есть там какие-то конфликты, есть какие-то нерешенные задачи там или еще что-то. И с мамой общался, нет, все хорошо. И с обоих сторон как бы сказали, что все хорошо. То есть не было никаких таких ссор. Вот он переехал и стал жить у меня. И мы стали делать заново уроки, и даже классный руководитель, он на семейном образовании, но там все равно класс, то есть там группа детей, которые...
1: Домашний класс.
2: Вот. И даже классный руководитель заметил, что результаты прямо налицо, то есть есть результаты, но я постоянно должен его держать в тяжелых рукавицах, прямо вот постоянно. Если чуть-чуть даю слабину, вот сейчас просто лето, он ходит к преподавателю тоже. Потому что он, было принято решение с его красным руководителем, и так мы подумали, что будет лучше для него остаться на второй год, чтобы он был, успевал хоть что-то сделать. Вот с его темпом, у него есть небольшая дислексия, он медленно читает. Вот. И чтобы вот он хоть поверил в себя, потому что психолог один и второй сказал, что есть небольшие неверия в себя, как бы. А так он абсолютно здоров и физически, и психологически вроде как.
1: Угу. Так, а вот помимо вот этих обязательств, связанных с учебой, вообще у вас есть какое-то общение?
2: Да,
1: с учебой, мы... там, с домашними делами?
2: Как, ну, готовим иногда вместе, да, если это есть возможность. Мы уже катаемся. И да, в целом-то книжки я не читаю часто.
1: Угу. Ну, то есть там играть...
2: Ну, помимо... Да. В принципе-то все возможно, да. То есть не так, что только учеба. Зимой было так, потому что он... Я, во-первых... не сразу въехал в его образовательную деятельность, назовем это так. Он саботировал, не то что саботировал, а каким образом все происходило. Он садился за уроки, и я ему вроде как помогал, все объяснял, но он мог сидеть просто часами, ничего не делать.
1: Ну, имитировал, понятно.
2: Да, да, да, да. И я даже вот памятник ему готов был дать, ну, такой сидит постоянно. Вот. И ни кнут, ни пряник не работал. Абсолютно. И вот потом спустя где-то, ну, к декабрю месяц, вот с сентября, мы начали какие-то друг друга слышать и понимать в плане, что это надо сделать, и это просто необходимо. И блага любые предлагаешь, как сказать, ничего не надо. Он как бы говорит, о, да, хорошо, классно, мы пойдем в парк, все, сделаем. Ты что, правда? Я буду, конечно, правда, давай доделаем. Тут 15 минут работы. Мы сидим 4 часа. Вот. Ситуация такая была.
1: Часто такой саботаж и вот тотальный, он...
2: Тотальный первый раз.
1: Ну, он все потихонечку, да, от всего отстреливается, и это все вызывает вашу реакцию. То есть я бы здесь сидел, анализировал, если бы вот мы с вами так на подольше встретились, пообщались, что он получает-то от этого? Потому что, давайте так, для 10-летнего парня смена семейной ситуации, ну, переезд от мамы к папе, это то, что требует адаптации. В зависимости от особенностей, эта адаптация может занимать несколько месяцев при хороших раскладах, может дольше. Вот. И это требует принятия и осознания новых правил, новых отношений, все по-другому получается. Вот. И зачастую саботаж – это исследование. А что за правило? А как будет контакт? А что папа выдержит, а что не выдержит? То есть у детей все равно в первую очередь там история про безопасность срабатывает. И если из серии «я плохой, а папа этого не выдерживает», то как мы можем жить? Ну, это не то, что он думает, да, обратите внимание, да, это там внутри обычно какие-то истории. Вот, я бы просто исследовал, как у вас вот эта вся совместная жизнь проходит и складывается. Наверное, чтобы сейчас какую-то... Ну, то есть я очень рекомендую вам пойти на консультацию к психологу, который понимает в этом возрасте, без него, просто самим поразбираться, чтобы вместе поанализировать, повспоминать, подумать. А на лето, так, чтобы, да, какую-то помощь вам оказать, я бы попробовал снять вообще все возможные требования. Сейчас не надо ему учиться. Я думаю, что по быту вы без него справляетесь. И вот посмотреть, что будет происходить, если вы от него ничего не требуете особо. Но он уже все равно все бросил. Он уже ничем не занимается. И уже понятно, что здесь ступор. Вы его не можете ни заставить, ни подкупить и так далее. И пока расслабиться, выдохнуть и пожить в ситуации, когда вам от него ничего не требуется. Благо, лето это позволяет. Я думаю, что вещи, связанные с тем, как выживать, они все равно происходят, там от голода он не умрет. Вот. Просто понаблюдать, повзаимодействовать, посмотреть, как вам будет, как ему будет, что будет происходить. И по-хорошему, чтобы он начал расслабляться, потому что вот эта вот саботажная история, это чаще вот про мощное внутреннее напряжение. Ну и с того, что я начал, в любом случае, пожалуйста, дойдите до психолога. Спасибо большое за вопрос. Непростая ситуация. Я напомню, телефон прямого эфира 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода.

0: круглосуточно ру. 6+.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, сообщили в Минобороны. Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников ВСУ самолетного типа. Процесс уборки урожая, стартовавший в ряде регионов России, должен быть гарантированно обеспечен горючим. Все необходимое для этого должно быть сделано, поручил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
2: В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что надо приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса безусловно соблюдались сезонные графики поставок топлива. Просил бы Министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле.
0: Михаил Мишустин также заявил, что агропромышленный комплекс России продолжает уверенно развиваться. Это подтверждается большими объемами производства зерна, растительного масла, мяса, рыбы, сахара и картофеля. Искусственный интеллект может стать лишь вспомогательным инструментом в научной деятельности, но существует точка зрения, что на его основе появится новая модель науки, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В четверг в Москве в Сколковском институте науки и технологий стартовал 14-й Всероссийский съезд советов молодых ученых и студенческих научных обществ. Он отметил, что искусственный интеллект и машинное обучение уже становятся неотъемлемой частью научного мира. При этом глава Миноборнауки России подчеркнул, что ответ на вопрос о том, происходит ли переход к новой модели науки, станет понятен спустя годы. Массовых обращений от российских туристов, связанных с отравлениями в отелях Египта, не зафиксировано, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. По его данным, отдельные случаи обращений туристов за медицинской помощью во время отдыха могут происходить в любой стране и сами по себе не свидетельствуют о наличии системной проблемы. В РСТ также добавили, что туристам рекомендуется использовать бутилированную воду для питья там, где это советуют туроператоры или принимающая страна, а также регулярно мыть руки, пользоваться антисептиками, тщательно мыть овощи и фрукты, а также соблюдать общие правила личной гигиены. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность, возможны осадки, днем 23-25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, в течение дня возможны дожди, ночью 14-16, днем в столице 24-26 градусов.

0: Новости спорта.
1: Снял все санкции с российских спортсменов, сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Этот процесс будет продолжаться, сказал Дегтярев, напомнив, что накануне волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сборная России по современному пятиборью уже готовится выступить с национальным флагом и гимном на чемпионате Европы, который пройдет в Турции с 3 по 9 августа. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск в спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций о продлении отстранения российских легкоатлетов. В ассоциации ответили, что принимают апелляцию к сведению, но настроены решительно отстаивать свою позицию в суде. Мария Макарова не смогла выйти в полуфинал юниорского Уимблдона. В 1/4 финала российская теннисистка уступила Полине Скляр со счетом 3-6, 7-6, 4-6. Нападающий Ростова Егор Галенков согласовал контракт с «Балтикой», но сомневается, что перейдет, как сообщает «Спорт». Ростов испытывает финансовые проблемы и хочет получить за игрока больше 4 миллионов евро. Калининградцы пытаются сбить цену. Отметим, что рыночная стоимость Галенкова – 1 700 000 евро. А воспитанник «Зенита» Илья Кирш перешел в «Балтику». Защитник будет выступать за калининградцев до 2030 года. Накануне 21-летний футболист выкупил свой контракт у клуба «Пари-НН», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды. Евгений Буланов назначен главным арбитром матча за Суперкубок России по футболу между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». В прошлом сезоне он судил матч «Спартака» против «Сочи», тогда красно-белые победили. И дважды работал на матчах «Зенита» и «Ахмата». В них петербургский клуб по разу победил и проиграл. Аргентина станет чемпионом мира по футболу, считает полузащитник «Локомотива» и сборной России Алексей Батраков. «Это моя надежда. Безумно впечатляет игра Месси. Я ждал от него намного меньшего на этом турнире, но на то он и Месси», — сказал Батраков. Аргентина сыграет в четвертьфинале чемпионата мира со Швейцарией 11 июля. А сегодня Франция встретится с Марокко. Матч начнется в 23:00. С вами был Юра Геворкян.
0: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, программа «Трудности перехода», а это значит, мы продолжаем говорить про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495

0: входа. А также вы можете отправить ссылку своим подросткам, и они тоже могут задать свой собственный вопрос, на который я с удовольствием отвечу. Сейчас мы проверим, есть ли у нас Никита на связи. И если нет, как раз на письменный вопрос есть. Ага, Никита, здравствуйте.
1: Здравствуйте, слышно меня?
0: Да, слышно.
1: У меня сын почти 17 лет. Uh-huh. И как бы такая история, что обижается на маму вот, за то, что не получается у него делать то, что он хочет, там погулять или там в телефоне позалипать. Вот, то есть мама пытается от него требовать какой-то помощи там по дому. Uh-huh. Обижается, и как бы вот последняя история, то, что бросил так обидно такую неуважительную фразу по отношению к маме, там, то, что она ему сказала, что она ему 17 раз повторила, он там не выполнил. Он сказал, да хоть 20, вот, и, ну, обиделся, ушел. Uh-huh. Все достаточно там не на повышенных тонах, спокойно, но неуважительно, неприятно. Вот. Я с ним как бы разговор провел, который был, ну, больше на монолог, естественно, похож. Uh-huh. Спокойно все объяснил, рассказал, да он и сам все понимает, естественно, вот, что к чему. Но он считает себя правым, как бы что... Ну, в общем, не считает, что он что-то такое сделал. Вот. И, в общем, не общается с мамой. И я, естественно, так вот между двух огней оказываюсь, да. Uh-huh. С ним сам нормально общаюсь. Вот, он с мамой не общается, все вопросы мне задает. Мы с ним там что-то обсуждаем. Там деньги на проезд, там на телефон положить, там планы какие-то ближайшие, вот. Но так как с мамой общения нет, то, соответственно, вот непонятно, что делать.
0: Давно не общается?
1: Ну, сейчас пара дней.
0: Угу. А кто из вас переживает, вы или мама?
1: Да, все переживают, и мама переживает, и я тоже.
0: Угу. Хорошо, а чего вы от него хотите?
1: Ну, как бы если в идеале рассматривать, то он как бы неуважительно поступил, соответственно, задача была маму от этого защитить. Я, соответственно, ее защитил и ему как бы вину это поставил. То есть, чтобы это исправить, то есть в идеале, конечно, чтобы он перед мамой извинился, чтобы она это приняла.
0: Вы ему прямо формулировали, ты должен извиниться перед мамой, ты накосячил?
1: Ну, и сейчас, да, и так как это не первый раз, то и раньше... Как бы, uh-huh. Да, и раньше он как бы это тоже делал, ну, так, как бы нехотя просто приходил, ну, и формально выполнял эту задачу. Ну, и уже в процессе там примирения там все оттаивали, успокаивались, ну, и вроде как, несмотря на то, что не было такого принятия прям, да, своей вины, ну, как бы заминалась вся ситуация.
0: Uh-huh. Вот. Хорошо. У вас с ним достаточное отношение, чтобы вы могли вот эту ситуацию проговорить? Прям четко сформулировать, что происходило, выслушать, что он скажет по этому поводу и прийти к совместному решению?
1: Ну, в принципе, да. Единственное, что у него в основном ну, нет желания что-то говорить. Вот, то есть он считает, что все как бы как обычно, да, и от него тут слов никаких не требуется. То есть, uh-huh. И... как бы разговор, условно говоря, сводится к монологу.
0: Угу. А какие у него последствия от того, что он с мамой не разговаривает? И что-то поменялось у него в жизни? Вы на себя мамины задачи взяли?
1: Ну, во-первых, он с моей подачи какие-то задачи все равно домашние делает. Но это тогда, когда у меня есть возможность на это повлиять, да? Uh-huh. Ну, просто когда, например, все нормально, он маму, соответственно, уведомляет, что куда он идет, зачем он идет, какие у него там дальнейшие планы, вот это все. А сейчас этого нет, и, соответственно, это вот тоже я как бы сейчас, ну, как бы синхронизация через меня такая происходит. Вот. Uh-huh. Ну и даже вот задачи какие-то домашние, да, я ему говорю сделать, он как бы делает. Ну, может быть, опять же, нехотя, но все равно соглашается там что-то. Uh-huh. Вот, а мама сейчас не может к нему обратиться ни по помощи какой-то, ни

0: просто даже выяснить там, где он, что он.
1: Ну, вот выяснить, где он, что он, если это связано с безопасностью, то как будто это может стать его проблемой, что если он не может маме сообщить, где он, что он, то он дома. Вот, например.
0: Ну, я с ним вот вчера как раз про это проговорил, он согласился, что вот про свои движения будет как бы уведомлять, то есть меня он уведомляет сейчас.
1: Угу. Хорошо. Смотрите, ну, мальчик не маленький уже, и с ним вполне можно взаимодействовать по-взрослому. Если у вас с ним контакт есть, если эта ситуация принципиальная и четко понятны действия, которые от него нужны, вы можете получить действия. Здесь надо понимать, искреннее раскаяние вы можете не получить. Вот. Это хорошая история, чтобы с ним поговорить. И с ним поговорить совершенно по-взрослому. И этот разговор может занять столько времени, сколько надо. Будет отмалчиваться, вы будете ждать. Да, то есть здесь не должно быть такого, что вы формально свою часть отработали, да, и формально ему сказали, ну ты не прав, извинись. Вот, ваша задача добиться того, чтобы этот разговор состоялся, чтобы он высказался. Если он не хочет высказываться, вы возвращаетесь к этому разговору. То есть сейчас у него типовая стратегия, ну и у вас, видимо, была спустить на тормозах. Вот. Если вы не готовы к спусканию на тормозах, то есть если вы готовы, это через несколько дней само рассосется. Вот. Если не готовы...
0: Ну, да, это вот было много раз уже так, что
1: да.
0: Ну, как бы поулеглось все, и он сам как бы готов к этому, то по большому счету. То есть если все вот про ту ситуацию забыть и дальше нормально жить, он согласен.
1: Ну, конечно, он готов, вы его не вынуждали ни к чему. И это, здесь будет то же самое, по большому счету. Вот, если вы считаете, что это момент принципиальный, здесь надо по-другому, то его надо дожимать. Его надо дожимать, с ним садиться. Сейчас у него такая ситуация, что все выглядит как обычно. Все выглядит как обычно, что надо просто подождать. Вот. Если вы хотите по-другому, то до него надо донести, что это не как обычно, и здесь не получится просто подождать, что вы раз за разом к этому будете возвращаться. И важная история, что от того, что у него пропала коммуникация, общение с мамой, у вас нет задачи перехватить все это. Это его проблема. Если он не может общаться с мамой и не может решить какие-то вопросы, ну не может, значит у него сложности, значит он не может куда-то пойти, если он с ней не может поговорить, да, не может отпроситься, раз он не хочет выравнивать отношения. То есть для того, чтобы человеку захотелось что-то поменять, у него должна быть проблема. Сейчас у него проблемы нету. Вы как бы, ну, собой закрываете эту ситуацию и делаете для него комфортно. Но вот обратите внимание, все, что я рассказываю, это выбор. Вы не описали никакого трэша, да, то есть, что это прям что-то произошло такое невероятное, что никак нельзя спустить на тормозах. Ну, это, я так понимаю, одна из рядовых достаточно ситуаций. Вот, просто, ну, может, чуть дольше длится, чем обычно. И вы можете, собственно, как обычно к ней отнестись, а можете, соответственно, ее дожимать. Если очень важно. И я бы еще рассматривал это как хорошее поле вообще с ним про многие вещи поговорить. Про мужское, про достойное, недостойное, про ваше отношение к маме, про то, что вы готовы позволять по отношению, да, там, к другим, а что не готовы позволять. Вот, потому что он не свою маму обидел, в том числе, а вашу женщину. Здесь тоже хороший разворот. И это может быть вообще-то классная обучающая история. Но вам решать, да, сколько усилий вы готовы потратить и сколько сил, да, и времени на это. И так это может быть толково, ну и так это точно разрешится. Спасибо большое за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через пару минут.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания. Вторая половина лета – это время, когда на прилавках появляются сочные и сладкие арбузы и дыни. Они богаты калием, кальцием, магнием, железом, а также витаминами. Но возникает вопрос, как правильно выбрать товар, чтобы получить от него максимум пользы? Начнем с места, где продают арбузы. Рекомендуется выбирать санкционированные точки продаж – магазины, супермаркеты или официальные рынки. Торговая площадка должна быть оборудована навесом, а продукция защищена от прямых солнечных лучей и не хранится на земле. Продавцы обязаны убирать товар с уличных прилавков по окончании дня. Пробовать арбузы, разрезая их, запрещено из-за активного размножения бактерий в месте среза. Обращайте внимание на наличие информации о продавце, режиме работы, весах, а также на гигиеническое состояние места торговли и персонала. Продажа вдоль дорог в неспециализированных местах не допускается, так как продукция может впитать вредные вещества из выхлопных газов. Выбираем спелые плоды. Оптимальным временем созревания считается август и сентябрь. Но если хочется порадовать себя арбузом или дыней уже сейчас, вот на что следует обращать внимание. Спелый арбуз – крупный, с ровной яркой коркой и контрастным рисунком. Желтое или оранжевое пятно на боку – признак зрелости. Твердая блестящая кожура и сухой хвостик также указывают на спелость. При легком ударе арбуз должен вибрировать, а при постукивании издавать звонкий звук. Мякоть сочная, сладкая, без посторонних запахов. При выборе избегайте как самых крупных, так и самых мелких экземпляров, отдавая предпочтение средним. Дыню выбирают по схожим критериям. Слегка мягкая сторона у черенка, глухой звук при постукивании и выраженный аромат – признаки спелости. Достоверно определить наличие нитратов можно только лабораторным методом, но следует обратить внимание на следующие моменты. Цвет мякоти плохого арбуза интенсивно ярко-красный с небольшим фиолетовым оттенком. Волокна, идущие от сердцевины корочки, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого. У неправильного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как в норме она должна искриться крупинками. Еще несколько советов от специалистов. Перед употреблением арбузы и дыни необходимо тщательно вымыть теплой водой с мылом и щеткой в течение нескольких минут, чтобы удалить грязь и микроорганизмы с кожуры. Помните, основные вредные вещества, если они в арбузе есть, находятся около корки. Разрезанные плоды храните только в холодильнике. При появлении кислого запаха арбуз или дыню употреблять нельзя. Это может закончиться отравлением. А о том, какие еще сезонные фрукты и овощи можно добавить в свое меню, нам рассказал врач Михаил Самойлов.
2: Мы дачный период, ну, у нас это довольно короткий, должны напитаться и витаминами, и солнечными, и из растительными на целый год. Поэтому то, что огород предлагает, это можно использовать хорошо, чтобы каждый прием пищи предварял или салатик, вот, или добавлять лучок, петрушечку, какая-то зелень у кого какая наросла, в каждый прием пищи. Не будет витамина дефицита. И будет хорошо работать кишечник пожилого человека. Вот. И так как многие зеленые зелень и фрукты, и ягоды содержат много полезных веществ, мы ими насыщаемся на целый год. Очень рекомендую каждый прием пищи использовать то, что дает нам огород. С собой должна быть вода. надо, чтобы она была и в доступе, ну, в большой емкости, и очень полезно для пожилых иметь где-то маленькую емкость, ну, где-то в пределах вытянутой руки, может быть, в кармане. Может быть, надо просто горло это смочить, губы смочить, может быть, таблетку запить потребуется. В общем, маленькая емкость с водой должна быть всегда где-то рядом. Вот. Пить нужно не литрами сразу и не стаканами, а лучше каждый час-полчаса по одному-два глотка делайте небольшие порции водички. Так она лучше усваивается и не имеет никаких побочных действий. Известно, что люди, имеющие задержку жидкости, то есть сердечной недостаточностью, с легкой, скрытой, вот, им выпивать воды рекомендованное количество не полезно. Вообще, в летнюю пору за сутки выпить чистой воды литр до полутора – это безопасно, вот, и рекомендуется. Хочу сказать, что вода не всякая полезна. Некоторые говорят, мы чай пьем, чай обезвоживает и кофе обезвоживает. Кофеин, содержащие напитки, не должны входить в этот общий счет. Вот такое мое мнение.
0: О вкусном и полезном. Рубрика о секретах здорового питания.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 18 часов.
2: Новости.
1: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки уничтожили более 15 военных ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР, сообщили в Минобороны. Наши средства ПВО сбили также 9 управляемых авиабомб и 468 беспилотников ВСУ самолетного типа. Потери противника в зоне спецоперации за сутки составили почти 1400 военнослужащих. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Хотинь, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, бригады территориальной обороны и пограничного отряда в районах Великих Проходов, Круглого, Избицкого и Захаровки. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М-113 и 12 автомобилей.
1: Российские военные также поразили пункт временной дислокации подразделения Госпогранслужбы Украины с помощью ракеты Х-39 в населенном пункте Грачевка Харьковской области. Российские военные в течение суток также нанесли удары по используемым ВСУ логистическим центрам, объектам топливно-энергетической транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Лондонские и стокгольмские арбитражные суды принимают неправовые решения в отношении российского бизнеса, заявил Владимир Путин на встрече с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Глава ТПП согласился с президентом, указав, что решения западных судов политически мотивированы. Также на встрече обсуждалась и тема борьбы с коррупцией.
4: Сергей Петрович, как ТПП работает в сфере борьбы с коррупцией?
5: У нас есть такой опрос, который мы проводим, бизнес-барометр коррупции, ежегодно проводит, вписан даже в программу деятельности по вашему поручению, которую мы выполняем. Порядка 40 тысяч участников этого опроса ежегодно у нас. И мы потом рассылаем итоги этого опроса во все органы власти, депутатам, сенаторам, министрам всем. К вам в администрацию направляем. Но это такой, на мой взгляд, очень серьезный и важный опрос, который дает возможность посмотреть, в каких направлениях, в каких областях, где на данном этапе наибольшие вообще коррупционные возможности есть и где больше всего коррупции.
1: Помимо борьбы с коррупцией, Катерин доложил президенту и о других направлениях работы ТПП. Это в том числе сопровождение законопроектов с учетом интересов бизнеса, международном сотрудничестве, выдаче сертификатов происхождения и развитии семейного предпринимательства. Единый словник на базе лексикона учебников по русскому языку и литературе 10-11 классов готовится в России. Об этом рассказала советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, в заданиях, которые школьники будут получать на едином государственном экзамене, не должно быть слов, которых нет в учебниках. Все проверочные работы, экзаменационные задания должны полностью соответствовать тому материалу, который представлен в едином государственном учебнике, уточнила советник президента.
6: Будет подготовлен так называемый словник, куда войдут все слова, которые есть в учебниках, будут в учебниках по русскому языку и литературе для 10-11 классов сначала, оно далее по мере внедрения. И, соответственно, в заданиях, которые будут дети получать на едином государственном экзамене, не должно быть слов, которые не присутствуют в этих учебниках. Учитывая, что учебники текстоцентричны, словник этот будет большим. Беспокоиться о том, что он будет ограниченным, не стоит. Но, тем не менее, незнакомых для ребенка слов на ЕГЭ при этом быть не должно.
1: Ямпольская также рассказала, что с 1 сентября 2028 года должны поэтапно вводиться в школы учебники для основной школы, для 5-9 классов. Учебники для 10-11 классов подготовлены, прошли экспертизу и дорабатываются с результатами экспертизы. Их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября следующего года. США минувшей ночью нанесли удары по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем. Об этом сообщило агентство «Фарс». По его данным, удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Акала в провинции Голестан, близ туркменской границы. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России. Помимо этого, Китай увеличил поставки товаров в Иран по этому пути в 3 раза после объявления морской блокады со стороны США. Цена на нефть по расчетам Международного валютного фонда не смогут вернуться к уровням до начала операции быстро против того, как США и Израиль начали войну против Ирана, даже если судоходство в Ормузском проливе начнет восстанавливаться с середины июля. Об этом заявила директор по коммуникациям МВФ Джулия Казак. Пентагон объявил о выделении более 80 миллионов долларов на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и беспилотных летательных аппаратов самолетного поколения. Соглашение имеет начальную сумму финансирования в размере 86 миллионов долларов, а общий лимит программы составляет более 850 миллионов долларов. Москвичи и гости столицы теперь смогут арендовать велосипед только после верификации в приложении аренды через аккаунт на портале mos.ru. Это поможет ограничить доступ нарушителям правил, а также лицам младше 18 лет, рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, в среднем на велосипедах и электроскутерах совершает до 48 тысяч поездок в день. Весь транспорт оснащен госномерами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центрофоба, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, возможны кратковременные осадки, максимум 25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, в течение дня возможны дожди, ночью 14-16, днем 24-26 градусов.

0: трудности перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый день, это программа, даже вечер, я бы даже сказал уже, программа «Трудности перехода», и это означает, что мы с вами говорим про подростков. Вопросы про подростков не заканчиваются примерно никогда, потому что, во-первых, все время взрослеют новые поколения детей, а во-вторых, у нас все время находятся новые поводы попереживать, даже если по поводу предыдущих вопросов мы как-то более-менее разобрались. Что ж, у вас есть куда обратиться. Телефон прямого эфира 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Напомню также, что вы можете отправить ссылку на письменные вопросы вашим подросткам, и они имеют ровно такое же право задать свои вопросы по поводу вас. Поверьте, им тоже нелегко дается сосуществование с очень тревожными и контролирующими людьми. Телефон прямого эфира 495-728-7171, а мы тем временем побеседуем... мы тем временем побеседуем с Анастасией из Брянска. Анастасия, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Никита. Да. Я, собственно, мама Вари, которая вчера звонила и волнительно просила вас ей помочь. Спасибо вам за это, что существует вообще ваша рубрика. Это просто замечательно, да. И хочу, конечно, сказать, что я даже горжусь своей девочкой, да, что она сделала правильный шаг, потому что просто пойти и посоветоваться со сверстниками, да, о домашней ситуации, но она сделала немножко другой ход, обратилась к специалисту, то бишь к вам. Вот, в этом плане я, конечно, ее очень поддерживаю. Надеюсь, это тоже какой-то мой вклад в ее действия. Да. Вот. Конечно, у меня тоже очень много вопросов, и я тоже хочу, чтобы мне помогли. Но Коля обратился ребенок, я не могу это игнорировать и разобрать немножко ее ситуацию, как я ее вижу.
1: Со своей стороны. Вот. Это очень закономерно.
2: Да, со своей стороны. Да, со своей стороны. Дело в том, что, например, для меня было открытием, что Варя хочет убежать из дома, что не хочет дома находиться, хотя я стараюсь все сделать для того, чтобы дома было комфортно. В чем это заключается? У Вари своя собственная большая просторная комната, в которой она хозяйка. Максимум я могу войти, когда она там постучаться или голосом обозначить, что я иду. Там, или убраться, когда ее нет, но это максимум полы. Ну, так будем откровенно говорить, да? Все, весь ее порядок сохраняется ею, как она того желает. Я не знаю пароля от ее телефона, я не знаю, с кем она переписывается. Я знаю только то, что она мне рассказывает. Также не контролирую ее на улице, там, во время прогулок. Я могу максимум позвонить ей, спросить, когда у нас, например, такая ситуация сейчас связанная, да, с нестабильностью. Вот позвонить, спросить, где она. Там спряталась ли она, допустим, да, вот, то есть такого жесткого контроля, чтобы хотелось убежать из дома, ну, на мой взгляд, нет, потому что я переношу себя в свое детство, да, и у нас было намного все строже и сложнее, то есть по дому я ее ничем не обременяю, мы с ней говорим, когда она хочет, если она не хочет, мы не разговариваем, да, не беседуем, я не стараюсь что-то там откопать, какую-то информацию, если она желает поговорить, мы с ней разговариваем, то есть что? Опять-таки, диктанты мы не пишем, если касаемо учебы, да? И математику я ей тоже не заставляю.
1: Ну, давайте так. Да, вы как будто переживаете, что кто-то там что-то подумает, что вы ребенка третируете. У родителей и у подростков очень разный взгляд на одну и ту же ситуацию. И то, что подростка мучает ситуация домашняя, совершенно не означает, что она мучительная, во-первых. да, и, в общем, все родители подростков вас очень хорошо понимают, потому что у них по домам такие же сидят, которые там, да, не согласны, недовольны, и все такое. При этом у подростка все равно может быть страдание, может быть ощущение, что что-то не так, могут быть переживания, и это то, где нам важно разговаривать, и где нам важно сближать свои точки зрения, потому что у нас одна, у них совсем другая. Да, и пока мы вот из разных иллюминаторов смотрим на одну и ту же воду, нам сложно, конечно, и мы не очень понимаем, а что там происходит на второй стороне, почему она сбегает, а подросток не понимает, почему мы все время звоним и спрашиваем, где он, что это за контроль такой страшный. Вот, поэтому я вот здесь, у меня вообще нету вопросов там, да, так ли вы все делаете, и переживаний по этому поводу. Я уверен, что родители вообще-то в целом стараются для того, чтобы подросткам было хорошо. Очень рад, что вы поговорили. Это классный шаг.
2: Да, мы и поговорили, да.
1: Супер, прям такой success story, история успеха практически. Вот, задайте ваши вопросы.
2: А вопрос, в общем-то, вытек из нашей беседы. Ну, мы по тому моменту как-то вроде бы так обговорили, успокоились, вроде все стабильно. А вот выпал такой момент, оказывается, что я ее ущемляю в финансах. Но на прогулках у них есть такое привычка или желание, да, что-то покушать, снеки, напитки и так далее. И каждому из детей, ну, выделяют какие-то финансы, да. И все друг на друга смотрят. И Варя сделала вывод, что она вообще как белая ворона, я ей даю там совсем мизер, ей не хватает, стыдно, и вообще она там даже как-то некрасиво пошутила насчет того, что там, ой, мне перевели 2000, мама перевела, ой, а мне я просила 150, а мама 100 рублей перевела. То есть, ну, вот в плане мне немножко задело вот этот, задел момент, потому что я считаю, что, ну, как бы можно обойтись и меньшими средствами, например, да? Это не говорит о том, что мне жалко для нее. Просто хочется, чтобы она умела распоряжаться теми средствами, которые у нее есть на данный момент. Не так, что ей с неба все в руки идет, и она как что хочет, то и покупает. Чтобы она понимала, что у нее, например, сейчас эта сумма, а завтра может быть еще меньше. И она должна понимать, что она может купить на эту сумму. А у нее вызывает это протест и обвинение в мой адрес, что мы можем как бы ей больше средств выделять, но не выделяем. И хотя у нее в копилке денежки свои есть, она их бережет, вот, и не тратит, но тут в этом же, в этой же ситуации она еще не забывает и обвинить меня, то, что я жалею. Вот как быть в этой ситуации, как научить мягко ее, ну, и остаться целой, самой. И как бы ее научить.
1: Хороший.
2: Да. Да, научить финансовой грамотности какой-то, хотя бы азам. Потому что, ну, зумер немножко в этом плане слабенькие, так скажем. Миллениалы покрепче были. Нам ничего не давали. Мы выживали как могли. Вот.
1: Ну, а зумеры, да, вот они и тут вопрос...
2: чуть-чуть неприспособленные, мне кажется.
1: Тут вопрос, надо ли создавать эту ситуацию искусственно, потому что очевидно, что сейчас дети живут в большем комфорте, в среднем и в большем достатке, в большей доступности всего и вся. И если у меня там в 90% моей жизни все классно, все доступно, все есть, и вот в 10 мне для обучающих моментов вводят ограничения, то это не становится обучающим моментом, это вызывает напряжение прежде всего. Но и такое обучение, оно по большому счету тогда должно быть системным. То есть, если вы исповедуете подход, что должна научиться рассчитывать деньги, здравая идея, да, то это вообще-то системная задача, которая включает в себя там обучение бюджетированию, возможности увеличить количество денег своими усилиями, да, там цели финансовые расписывать. Вот. И это, ну, должно быть как-то вообще со всей остальной жизнью связано. Потому что пока это звучит как вот в отрыве от общего образа жизни. С карманными такая штука, что нету правильной суммы. Никогда ее не существует. Но есть некие принципы, на основе которых вы можете разобраться, как у вас это устроено и как вы могли бы сделать, чтобы это было устроено. Первое, ну, они так или иначе должны соотноситься со сценами и стратами. Вот, хотим мы или нет, подростки все равно тратят на снеки, они все равно тратят на кафешки, и действительно, если там подросток гуляет с друзьями, и все имеют возможность это сделать, а он не имеет, он не будет думать, как хорошо, я сейчас учусь экономить, да, он будет думать совсем по-другому, бедный я, несчастный, меня ущемляют, и это еще и очень дискомфортная ситуация. Вот, то есть есть некий, ну, адекватный минимум, то есть это можно поговорить и поспрашивать, а чего, куда вы ходите, а как вы тратите, а что там происходит, да, здесь прям пояснить, это не про допрос сейчас, это я хочу разобраться про структуру трат, про объем этих трат, отвечая на твой запрос, что ты хочешь больше денег, я хочу понять, о чем речь, да, я не собираюсь тебе безлимитную карточку делать совершенно точно, вот, то есть опираться на то, какие реалистичные траты. На самом деле, может быть, там и не космос, да, они там, не знаю, раз в неделю ходят, и там 500 рублей они тратят в Бургер Кинге, там, ну, или, ну, я фантазирую сейчас. Наверное, уже даже и не 500, таких цен не существует
2: и
1: практически.
2: И даже не раз в неделю, да.
1: Да, вот, просто разобраться, а что за расходы, в каком объеме, что реалистично. Да, чтобы вот в вашем примере просто разница между 2000 и 100 рублями, она колоссальная. То есть, ну, я не знаю, там с потолка эти цифры или не с потолка, но она реально очень серьезная. Это очень надо хотеть научиться, чтобы относиться спокойно к такой разнице. Вот. Следующая история. Карманные не должны закрывать все потребности. Вот это иначе никакого обучения не будет происходить. Но у вас должно быть очень логичная и стройная система. Смотри, мы платим вот за это, за это, за это. Это наша ответственность. Да, я не знаю, проезд, одежда, связь. Вот, например, питание, подарки друзьям. Я фантазирую, не знаю, как у вас. Да? Все остальное – это твои траты. Кафешки, снеки, блестючки, да, там… Это твои траты из твоих денег. Карманных, подаренных, как хочешь. Дальше дело твое. Карманные мы выдаем вот по такому принципу, по такому правилу. Сумма, вы ее можете в результате исследования обозначить, и можете с ней вместе поформулировать и заложить принципы, что мы не готовы оплачивать все подряд. Мы не считаем разумным непрерывно ходить по кафе, вы еще молодые, должны быть нищими, например, да, что, в общем, справедливо. Но так бывает, и да, на давай договариваться. Вот. То есть легкая неудовлетворенность должна быть, это нормально. Это к вопросу о том, что выйти в белом пальто из ситуации не получится. Подросток все равно будет недоволен. Вот. Но хорошо бы тоже какое-то сближение произошло. Если будут очень четкие правила, очень четкие нормы, то будет легче. Не вы решаете, сколько денег. Вот это плохая история. Мам, закинь мне денежку, да, там мы идем в кафе, и вам в моменте надо решать, что сколько. То есть я сторонник того, что карманные в этом возрасте должны выдаваться регулярно, определенная сумма. Все, с экстра расходы возможны только если экстра ситуация какая-то. И тоже их бы описать. И серии застряла где-то, и ну, безопаснее поехать на такси, конечно, там, да. Ну, не знаю, такси вообще к родительской карточке привязано, например. То есть в идеале, чтобы не возникала ситуация, когда ребенок у вас внезапно просит денег. Но пока система выстраивается, я бы ко всем вот таким нештатным ситуациям относился бы как к кейсам, как да, там в США прецедентная судебная система. Вот есть кейс, на основе него мы формируем правила. Вот здесь примерно то же самое. Вот такое случилось, на основе этого мы формируем правила. Вот. То есть вам внутри себя надо понимать, что вы считаете базовыми нормальными расходами, что считаете экстра расходами. Ну, типа, там, не знаю, раз в неделю подростку сходить в кафешку куда-нибудь с друзьями покушать, ок, два раза в неделю, извини, дорогая, уже совсем, ну, как бы, я не буду ради этого карманы увеличивать. У тебя есть деньги в копилке, если ты хочешь совсем красивой жизни в моей картине мира. Если ты хочешь обсудить и убедить меня, пожалуйста, давай обсуждать и убеждать, но только это делается не слезами и истериками, да, а вменяемым взрослым разговором с аргументацией,
2: о, это
1: с примерами и со всем на свете. Вот. Да, все умеют.
2: Да, спасибо.
1: Вопрос в том, что мы на это не ведемся, потому что мы же сами начинаем заводиться, и нам обидно становится. Ах так, всю жизнь на тебя положила, а ты мне сейчас из-за 500 рублей тут, да, называешь плохой матерью. Тоже нам не надо заводиться. Это деньги, деловые отношения. И строите их как деловые отношения. И транслируйте идею, что обо всем этом можно разговаривать, что на уровне истерик это не решается, то есть вы истерику просто выдерживаете, а договариваться можно. Вот. Ну и общий мой призыв – приближайтесь к реальности вот, с точки зрения действительных расходов подростков. Тем, что мы их ущемляем активно, ну и, или, например, сильно идем в своем видении вразрез с тем, как у них реальность происходит, там, если этот разрыв, короче, слишком большой, обучение не происходит. Вот, спасибо вам большое за вопрос, спасибо, что позвонили и поделились о том, как вы побеседовали, это приятно. 495-728-7171, продолжим через несколько минут.
0: Трудности перехода. Реклама.
3: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
4: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
3: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.

0: Суточно ровно.
1: 6+.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород с 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 18:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Россия не прекратит добиваться реализации всех поставленных в специальной военной операции целей. Для этого нет никаких оснований, заявила исполняющий обязанности постпреда России в ООН Анна Евстигнеева. По ее словам, западные страны с 2014 года накачивали Киев оружием под прикрытием Минских соглашений и в итоге превратили Украину в плацдарм для войны с Россией. Дипломат также подчеркнула, что атаки ВСУ вглубь России приведут не к миру, а к эскалации, еще большим разрушениям и жертвам. Западные страны стремятся нанести максимальный ущерб России руками украинцев, и им все равно, сколько гибнет людей и в России, и на Украине, отметила дипломат. Исполняющий обязанности постпреда России при ООН также отметила, что Зеленский в погоне за очередным траншем продает Западу удары по российской инфраструктуре как мнимый перелом в конфликте. Удар ВСУ по автобусу с гражданами Беларуси был направлен на то, чтобы спровоцировать Минск на жесткие ответные меры и втянуть республику в дальнейшую эскалацию конфликта, отметила Евстигнеева. В Кремле не видит в заявлениях представителей США по Украине возвращение Вашингтона курсу на эскалацию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что тем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
0: Президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре накануне назвал удары Киева по российской территории эскалацией конфликта России и Украины, которая может привести к его завершению. Американский лидер выразил надежду, что эта ситуация приведет к тому, что стороны будут стремиться к достижению соглашения. Дожди в 12 муниципалитетах Дагестана оставили без транспортного сообщения 60 населенных пунктов. Как сообщили в Министерстве по транспорту и дорожному хозяйству республики, ливневые осадки, прошедшие в Дагестане 8 июля, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Специалисты в Дагестане на фоне подтопления сейчас принимают все необходимые меры, чтобы рисков для населения не было, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Вооруженные силы Ирана атаковали крылатыми ракетами несколько американских военных кораблей, находящихся у побережья Бахрейна. Об этом сообщило государственное телевидение Исламской Республики. По его информации, среди атакованных был американский эсминец. О возможных повреждениях военных кораблей США информации нет. Между тем, по границе участка, окружающего иранскую АЭС Бушер, попал снаряд США, сообщает агентство ИРНА со ссылкой на представителя властей провинции Бушир. До 20 миллиметров осадков может выпасть в Москве и Подмосковье в пятницу. Об этом рассказали ТАСС в гидрометцентре, сославшись на последние прогностические данные. Таким образом, на 1 квадратный метр территории может прийтись до 20 литров дождевой воды. В связи с грядущими очень сильными осадками в столичном регионе до вечера субботы продлено действие желтого погодного уровня, который предупреждает о потенциальной опасности метеоусловий. Ожидается, что за период с пятницы по воскресенье в мегаполисе может выпасть местами до 80 миллиметров осадков, что составит до 90% от месячной нормы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра переменная облачность, местами по области небольшие дожди, днем 23-25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, в течение дня возможны осадки, ночью 14-16 градусов, днем максимум плюс 26.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде чемпион РПЛ «Зенит» сыграет с обладателем Кубка России «Спартаком». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Не пропустите прямую трансляцию матча за Суперкубок России на «Маяке» 18 июля, начиная с 19:00 по московскому времени. Министр спорта Российской Федерации, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Дегтярев добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Тем временем главный тренер сборной России по современному пятиборью Андрей Макушин заявил о том, что национальная команда планирует впервые после снятия санкций выступить с национальными флагом и гимном на чемпионате Европы в начале августа. Европейский гимнастический союз рассмотрит вопрос о снятии всех ограничений с российских спортсменов 28 июля. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля, сообщил президент European Gymnastics Фарид Гаибов. В мае Международная федерация гимнастики, а за ней Европейский гимнастический союз, допустили российских спортсменов с флагом и гимном. Ратифицировать это решение собирались 29 июня, но 11 федераций обратились к European Gymnastics с требованием вынести на голосование вопрос о запрете российской символики, и заседание перенесли. Когда Международная федерация гимнастики отменила правила нейтрального участия россиян, мы были вынуждены принять это решение, поскольку через неделю начинался чемпионат Европы, но при условии, что данное решение должно быть ратифицировано нашими федерациями-членами на внеочередном общем собрании. Наш исполнительный комитет, гендиректор и юрист приложили большие усилия для поиска подходящего решения. Это трудное время в условиях чувствительной геополитической обстановке, сказал Гаибов. Оба главных международных турнира сезона пройдут в этом году в Европе. В августе Германия примет чемпионат мира по художественной гимнастике, в Нидерландах в октябре пройдет чемпионат мира по спортивной гимнастике.
1: Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитраже

0: 28-31 июля в закрытом формате. Их цель – просмотреть форму и программы фигуристов, претендующих на этапы международного юниорского гран-при. Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнс» опубликовал в своих соцсетях фото Кубка Стэнли, на котором нанесены имена владельца, хоккеистов и тренерского штаба «Харрикейнс», выигравших кубок в минувшем сезоне. На трофее в том числе появились имена и фамилии трех российских игроков – форварда Андрея Свечникова, защитника Александра Никишина и вратаря Петра Кочеткова. Пресс-служба FIFA опубликовала интересную статистику в преддверии матчей 1/4 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. На данный момент наибольшую дистанцию среди всех игроков на Мундиале преодолел полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс. За 5 матчей 29-летний бельгиец набегал 61 километр 800 метров. А самую высокую скорость на турнире показал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе – 37,6 километра в час. И пока это все новости спорта.
1: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: перехода с подростковым психологом Никитой Карповым.
1: Добрый вечер, программа «Трудности перехода», и мы с вами говорим про подростков. Телефон прямого эфира для звонков 495-728-7171 или на медиаплатформе «Смотрим» в разделе «Радио Маяк», программа «Трудности перехода», вы можете оставить свой вопрос письменно. Мы пока побеседуем со Светланой из Москвы. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте. У меня сын 15 лет. И, ну, мне не хватает с ребенком общения. То есть, когда он уходит гулять там с друзьями или что, чаще всего на мои вопросы, куда ты идешь, с кем ты идешь, он может ответить, неважно. Находясь в одной квартире, мы его не видим, он все время за закрытой дверью, он все время говорит, мне некогда, я занят, и что-то в этом роде. Пытаешься с ним поговорить, не сейчас, я не хочу. Как-то я ему сказала, что ну, я скучаю, мне хочется с тобой там время провести, пообщаться. На что мне ребенок ответил, что ты хочешь, у меня переходный возраст.
1: Так, это давно такая ситуация или вот началось?
2: Ну, это вот, наверное, последние полгода точно.
1: Угу. Понятно. А вопрос сформулируйте.
2: Мне хочется общения с ребенком. Как бы не то, что там какой-то тотальный контроль, а просто знать, чем он живет, что, ну, просто поговорить по душам. Он уходит от этого.
1: Угу. Так, а вы одна воспитываете или есть отец?
2: Нет, и у нас есть папа и бабушка, и со всеми примерно та же ситуация. Вот он в себе, все, он дверь закрыл, он в наушниках, он в телефоне, в компьютере, и все.
1: Ну, во-первых, это не персонально вам. Давайте так. То есть это не то, что происходит, это не сложность в отношениях именно. Это действительно возраст. И в этом возрасте, к сожалению, родители не являются желанными и интересными собеседниками. То есть он может с вами пообщаться, но это не будет из желания, как вы формулируете, говорить по душам. Да, это будет из желания там, вам приятно, например, сделать, если он вежливый мальчик, или из желания, чтобы вы, чтобы вас не расстраивали.

или из желания, чтобы вы уже прекратили от него требовать этих разговоров, уже наконец поговорить. Вот, то есть из желания в этом возрасте это крайне редкая история. У них все сосредоточено в своих интересах, в сверстниках, и они, в общем, пытаются какое-то автономное существование себе обеспечить, которое не очень реалистично пока, но вот так. Вот, поэтому тут отчасти ваши ожидания, они очень понятны, но не совсем соответствуют возрасту, не совсем соответствуют ситуации. А, соответственно, когда у нас ожидания не соответствуют ситуации, это чаще всего ведет к разочарованию. Ну, то есть мы сталкиваемся с тем, что оно не сбывается и не происходит. Вот, возможно, будет легче, если вы внутри себя смените формулировку. Если речь пойдет не о разговоре по душам, потому что до него долго еще. То есть это ему надо повзрослеть, это вам отношения с ним надо перестроить. Вот. Речь может пойти просто о какой-то вообще беседе. Несколько минут, когда мы спокойно разговаривали, я его не воспитывала, не учила жизни и не контролировала, а он, соответственно, не пытался отбрехаться там по какому-нибудь поводу, вот, и не пытался свинтить. То есть все равно отношения новые, да, в более взрослые, будут выстраиваться сначала на опыте комфортных небольших разговоров, достаточно комфортных. То есть вы перекинулись несколькими словами и отстали от него, и он занялся своими делами. И у него где-то записалось, что это ок, так можно. Этот разговор не привел к выносу мозга, например. Ну вот как подростки, собственно, сами формулируют. Вот. И чуть по чуть это будет создавать некую базу, да, для того, чтобы потом могли появиться разговоры более глубокие. Но они уже появятся, когда эти замечательные, чудесные дети перескочат на следующий уровень, когда они смогут оценить, что родители вообще-то нормальные люди, интересные в том смысле, что как минимум у них куча жизненного опыта, и к ним зачем-то можно обратиться, да, и что с родителями тоже можно поболтать. И это происходит, конечно, не в 15, и даже не в 20 обычно. Ну вот, немножечко попозже. Можно про себя повспоминать, с какого момента мы наших родителей начали считать достойными нормального общения с нами. Вот. Поэтому вы сейчас проживаете, по сути, такой период разочарования, который, ну, должен вообще у нас у всех происходить. И здесь больше во многом задача смириться с тем, что общение поменялось. И то, что сейчас происходит, оно закономерно для этого возраста. И прям быстро не поменяется, и никаких волшебных действий здесь нету. А есть только терпение, спокойствие. Ну, и еще одна очень конкретная рекомендация – разделять воспитательные и невоспитательные разговоры. То есть, если мы собираемся за что-то отчитать, то не надо этого начинать с разговора «как у тебя дела?». Да, мы не мешаем тут одно с другим, мы или отчитываем, тоже бывает в нашей родительской жизни, или мы по-нормальному разговариваем. Одно в другое перетекать не должно. Тогда больше шансов, что появятся разговоры не, ну, вне привычного графика. Спасибо за вопрос. 495-728-7171. Продолжим через несколько минут.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. Делегация Совета Федерации работала сегодня в Череповце. Сенаторы знакомились с опытом Вологодской области в сфере образования. Программа визита насыщенная. Так, сегодня представители Совета Федерации посетили лучшие школы, колледжи Череповца и Череповецкий госуниверситет. А завтра в Вологде пройдет выездное заседание Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему развития системы непрерывного образования для обеспечения технологического лидерства региона. Двадцать 9 маршрутов общественного транспорта доступны жителям Вологды. В связи с напряженной ситуацией с бензином на СС Вологды горожанам рекомендуется активнее пользоваться общественным транспортом. В городе работает 29 маршрутов автобусов, которые обслуживаются как предприятием ПТП-1, так и частными перевозчиками и обеспечивают транспортную доступность всех районов города. Как отметил директор автобусного предприятия Илья Петров, на сегодняшний день на маршрутах ПТП-1 автобусы загружены в среднем на 50%, поэтому дополнительный пассажиропоток общественный транспорт готов принять. Все запланированные рейсы выполняются в полном объеме, перебоев с топливом нет. В парке есть как автобусы на газомоторном топливе, а их 80, так и на дизеле. На сайте ПТП-1 также доступен сервис поиска оптимального маршрута и карта всех остановок города. С их помощью вологжане могут удобно планировать поездки на муниципальном общественном транспорте по Вологде. Жители Вологодской области, выполнившие нормативы ГТО, могут воспользоваться социальным налоговым вычетом. Получить вычет за 2025 год можно двумя способами. Через работодателя в любое время в течение налогового периода после подтверждения права или самостоятельно подав декларацию по форме 3НДФЛ онлайн через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы. Важным условием для получения вычета является прохождение диспансеризации профосмотра в тот же год, когда сдавались нормативы. При этом не имеет значения уровень сложности полученного знака или возрастная группа. Размер вычета за сдачу нормативов ГТО составляет 18 тысяч рублей в год. В Вологде стартовал второй всероссийский форум молодых студенческих семей. В нем участвуют 150 человек из 33 регионов. 12 семей приехали с детьми. События проходят в рамках нацпроекта «Семья», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Губернатор Георгий Филимонов рассказал о региональной демографической программе «Семья. Оплот русского севера». Глава региона отметил, что комплекс мер уже дает результат. Вологодская область впервые за 13 лет вышла из депопуляции. Двенадцатого июля в Вологде около музея кружева впервые пройдет бесплатный концерт фестиваля «Музыка балконов». В областном центре пройдет концерт необычного формата. С балкона музея кружева в центре города для вологжан споет российская певица Дарья Сикальская. Концерт под открытым небом на Кремлевской площади состоится 12 июля, начало 18 часов. Кирилловский округ примет крупнейший фестиваль славянской культуры 8-9 августа. Кириллов станет центром притяжения любителей истории, музыки и народной культуры. На территории заставы князей Белозерских состоится 5-й всероссийский фестиваль «Небо славян». Гостей ждут десятки тематических площадок, где можно будет погрузиться в атмосферу эпохи Руси и викингов 10-11 веков. Особое внимание уделено военно-историческим реконструкциям. Зрители увидят масштабные постановочные сражения, познакомятся с бытом, вооружением и ремеслами того времени. Музыкальная программа также порадует разнообразием жанров и исполнителей. Спектакль спектакль Никиты Михалкова «12» дважды покажут волокжанам. Легендарный спектакль о заседании 12 присяжных, которые должны вынести приговор чеченскому юноше, представит в Вологде мастерская «12» Никиты Михалкова 31 августа и 1 сентября. Пьеса создана на основе одноименного художественного фильма, поставленного Михалковым в 2007 году и ставшего обладателем приза «Специальный лев» на 64-м Венецианском международном кинофестивале и номинантом на премию «Оскар» 2008 года в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Премьера спектакля состоялась в апреле 2021 года на исторической сцене Большого театра.

0: природа на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточный 7-8 метров в секунду, воздух прогреется до плюс 27 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 19 часов.
2: Новости.
1: Судья Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные поразили пункт временной дислокации подразделения погранслужбы Украины с помощью ракеты Х-39 в населенном пункте Грачевка в Харьковской области, рассказали в Минобороны. Российские военные в течение суток в зоне проведения спецоперации также нанесли удары по используемым ВСУ-логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Подробнее о результатах работы группировки войск «Запад» рассказал начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовых бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Малеевки, Червоного Оскола, Щурова, Подлимана и Касьяновки. В Красном Лимане подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады и 120-й бригады территориальной обороны. За сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и 6 наземных роботизированных комплексов. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб и 468 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Руководство России и соответствующие ведомства делают все необходимое для защиты страны. Об этом заявил Вестям пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство систем ПВО «Патриот». Провозглашение России угрозой является агрессивным действием Североатлантического альянса. Это обязывает Россию быть сильной и продолжать свою политику, добавил Песков.
4: Противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза Российская Федерация. Так оно и остается. И в декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это не новация, это лишь подтверждение того, что мы прекрасно знали до этого. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое, по развитию нашей страны, технологическому, экономическому, и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО. Потому что сам факт провозглашения кого-то противником – это фактически агрессивное действие.
1: В Кремле также заявили, что США продолжает поставлять вооружение Украине, в том числе и ракеты «Патриот», но, в отличие от европейцев, способствует мирному выходу из конфликта. Таким образом, пресс-секретарь президента Песков прокомментировал заявление президента США Трампа о том, что они предоставят Киеву лицензию на производство ракет системы «Патриот». Регионы Северного завоза требуют особенного внимания властей в текущей ситуации с топливом в России. Все решения должны приниматься в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Он отметил, что отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решения по обеспечению топливом. Ранее вице-премьер сообщал ТАСС, что в России сформировано достаточно объемов топлива для обеспечения внутреннего рынка, но ажиотаж привел к росту спроса примерно на 20-30%. Он отмечал, что перестройка логистических связей системы с учетом потребностей займет какое-то время. Сотни тысяч человек участвуют в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хамине перед его захоронением в родном городе Мешхеде, передают РИА Новости. Люди выстроились по обеим сторонам дороги в ожидании похоронного кортежа, который выехал из местного аэропорта и направился к месту погребения мавзолею имама Ризы. Тело Хамине должны были доставить из иракского Наджаф утром в четверг, однако из-за задержки церемонию перенесли. В Мешхед для участия в церемонии похорон верховного лидера прибыли более 4500 иностранцев из 27 государств. Хамине, напомню, погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Попытку резать автономию Гагаузии приведет к дестабилизации в Молдавии, заявил председатель гагаузского парламента Валентин Гайдаржи. Конституционный суд Молдавии 9 июля признал неконституционную возможность парламентом Гагаузии формировать ЦИК автономии, а значит самостоятельно проводить выборы в регионе. Гайдаржи добавил, что в ближайшее время власти автономии обсудят свои дальнейшие шаги. Гагаузия – автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связи с Россией. Рособорнадзор сообщил о завершении основного периода единого государственного экзамена 2026 года. Президент Владимир Путин в среду собрал совещание с членами Кабмина. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что более 70 баллов на ЕГЭ набрали 330 тысяч человек, что на 52 тысячи больше, чем в прошлом году. Выпускники, которые набрали более 70 баллов на ЕГЭ, имеют шанс на поступление в ведущие вузы страны на различные направления подготовки, сообщила РИА Новости. Эксперт Минпросвещения Юлия Коваленко. Она отметила, что средний балл ЕГЭ растет примерно на 2 пункта, что свидетельствует о повышении качества образования в школах. Имя Мухаммад третий год подряд занимает первое место по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе. Как в 2025 году назвали почти 6 тысяч детей, следует из данных Бюро национальной статистики. Стоит отметить, что в проведенной статистике отмечается, что имя Мухаммад является самым популярным, а также в Лондоне, Манчестере, Осло, Берлине, Брюсселе, Гаге и Амстердаме. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра переменная облачность местами по области кратковременные дожди. Днем 23-25 градусов. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями. В течение дня возможны осадки. Ночью 14-16, днем в столице 24-26 градусов.

0: сразу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствует вас программа «Все сразу». И сегодня я Мехална, от слова «мех», потому что будем говорить о наших любимейших питомцах. И они иногда меховые, иногда пушные. Александр Борисович, привет! Ну, о котах хотелось бы спросить и расспросить нашего гостя, ветеринара, кандидата биологических наук, ветеринарный офтальмолог, микрохирург Константин Перепечаев. Сегодня с нами. Константин, здравствуйте!
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Тут прямо по личному поводу звоню. Кот чихает третий день, не пойму. И это какое-то странное. Я на балконе там его выпускала, все его там как-то, в общем, уважали, члены семьи. Но он чихает.
2: Он чихает на всех или только на кого-то одного?
1: Вообще, это его было стиль жизни, чихать на всех. Но сейчас он в прямом смысле прямо поест и чихает. И вот так вот, прям как из него, мне кажется, даже насморк какой-то идет из кота.
2: Так, и какой ваш вопрос?
1: А вопрос, это коты могут простудиться на балконе или это аллергия? Потому что насморк бывает аллергийным. И, может быть, кто-то с этим сталкивался, но...
2: Но смотрите, если мы конкретно будем говорить про конкретного чихающего кота... то простуда, наверное, это наименьшая из проблем, которые стоит рассматривать, потому что коты, которые всю жизнь ходят босиком, они ребята по природе закаленные, и та простуда, которую мы обычно имеем в виду относительно человека, когда мы переохладились, и у нас начинает на слизистых оболочках размножаться условно-патогенная флора, там стафилококки, в частности, всякие вызывают уже там респираторные явления, у кошек это достаточно редко. А вот основная причина чихания у кошек обычно немножко другая. То есть либо это может быть действительно респираторная вирусная инфекция, потому что у нас у кошек есть группа вирусных патогенов, в частности, там герпес, калицевирусы, хламидии, микоплазмы.
1: Господи.
2: Они живут в организме и, в принципе, с ним строят какие-то определенные отношения.
1: Так.
2: То есть они нас не трогают, ну, кота в смысле, и кот их не трогает.
1: А людей это состояние... передается на людей-то эта чушь?
2: А у человека собственная. Соответственно, если иммунная система кота функционирует нормально, то он эти, условно говоря, вирусы держит под контролем. Это называется состояние носительства. А если у нас происходит любого вида стресс, неважно, он связан с переохлаждением, перегревом, либо контакт с другим животным, который ему там свежую порцию вирусов подбросил, начинается классическая наша ОРВИ, которая мы же, ОРВИ же это тоже не болезнь, да, это совокупность факторов вирусных, бактериальных, которые вызывают заболевание. И, как правило, если это кот с хорошим иммунитетом, то в течение 2-3 недель уровень антител повышается, организм ставит вирусы на место, и все благополучно заканчивается.
1: Так сколько кот может легально чихать и когда тащить
2: в ветеринарку? Вот смотрите, значит, давайте считаем, что как у человека легальный насморк, он неделю.
1: Ага.
2: Соответственно, если в течение недели кот перестал чихать, значит, это, скорее всего, связано с активацией вирусной инфекции, организм с ней справился, и все нормально. Если же в течение недели он чихать не перестает, надо разбираться, потому что в некоторых случаях чихание может быть связано даже, например, с проблемами в придаточных пазухах головы, с болящим зубом, даже в некоторых случаях с опухолевыми процессами, когда опухоль раздражает и заставляет вот из-за дискомфорта делать вот такие чихательные движения. Поэтому неделю чихаем, не обращая внимания, смотрим за состоянием кота. Если он ест, пьет и весел, мы считаем, что это обычная кошачья ОРВИ. Если через неделю явление остаются, надо обследовать.
1: Док, спасибо вам огромное. Собаководам или собаколюбам мы обязательно уделим внимание, но уже в другой нашей встрече. У нас в гостях был Константин Перепечаев, ветеринар, кандидат биологических наук, ветеринарный офтальмолог и микрохирург.
0: Все сразу.
1: программу «Все сразу». И следующая тема и обсуждение не очень долгое по времени, но все-таки хотя бы начать нужно. Нужно ли помогать взрослому ребенку деньгами после колледжа или института? Наталья Наумова сегодня с нами, семейный психотерапевт, детский психолог. И действительно есть мнение, что как только диплом люди получают, сразу же как-то идут работать или подрабатывать, и вроде и деньги не нужно им давать. Так ли это? Наталья, вам слово. Как нам с этой мыслью теперь жить?
0: Вопрос сложный, конечно же. С одной стороны, мы видим уже совершеннолетнего человека с образованием, и кажется, что ну все, молодец, дальше справляйся сам. Но с другой стороны, это все еще ребенок, достаточно инфантильный и недостаточно взрослый, да, и который только-только-только закончил учебное заведение. И готов ли он полностью обеспечивать себя? И не будет ли для нашего вот подросшего уже такого человечка, да, это повышенным стрессом, и не будет ли ощущения, что меня здесь не любят. Поэтому я предлагаю диалог. Важно разговаривать, договариваться, обсуждать, да, важно, чтобы ребенок понимал, что он вырос, уже взрослый, самостоятельный, и уже сам начинает зарабатывать деньги, но важно, чтобы ребенок чувствовал, что есть плечо родителей, и родители не бросят сложные ситуации. И поэтому переход должен быть плавным, последовательным таким, так, чтобы ребенок не оказался в ситуации, да, вот, и если человек не умеет плавать, его затащили на глубину и кинули, да, и выплывает сам. Это все будет с потерей доверия и с большим количеством различных травматизаций, что в итоге в долгосроке окажется неполезным.
1: Да,
0: конечно, человек станет жестким, сильным, но...
1: Да. Но просто какой-то есть минимум понятный или доступный, который родитель должен реально выплачивать ребенку на еду, на какую-то их активность. Они же пока не зарабатывают. Или это как раз родители сами решают, глядя на свой бюджет?
0: Конечно же, родители смотрят на свой бюджет, на свои возможности, да. И тут важно тоже, и нельзя тепличные условия создать полностью, да, так чтобы ребенок почувствовал, что да, у меня теперь диплом есть, но детство продолжается, также могу жить, да, и пользоваться всеми благами родительскими. Иногда, правда, это соблазнительно, и родители думают, пока только отучился, пока еще витязька такой вот еще вот не окрепшая, да, пока боится чего-то. Здесь, правда, можно потерять очень важный момент и не начать рабочую деятельность. А потом, после паузы какой-то, после того, как нет учебной деятельности, нет рабочей деятельности, есть какой-то период отдыха, то самооценка падает. Mm-hmm. Тут очень важно как раз-таки стимулировать, да, и искать этот баланс. Вот. И немножко где-то спонсировать ребенка и в то же время подбадривать на то, что все-таки нужно зарабатывать, да, mm-hmm. важно вот эту мотивацию формировать. И вот в этом балансе потихонечку новоиспеченный специалист начнет зарабатывать деньги, и в дальнейшем, возможно, будет и о своих родителях заботиться финансово.
1: Ну, а комплекс вины родителей? Ребенок же часто, или некоторые дети, или там иногда все говорят, а я не просил меня рожать, или не просил, поэтому у тебя есть некая обязанность. И вот здесь свои собственные страхи и волнения. Как их контролировать? Какая здесь методика психологическая?
0: Здесь важно тоже как бы и себя не забывать, да, некоторые родители настолько включаются в то, что они виноваты в том, что их ребенок не просил, еще что-то такое, да, но родители действительно в любви мечтали о рождении ребенка, они его родили, и они вот его кормили до 18 лет, да, дальше, в общем-то, по закону ребенок, в общем-то, сам может себя обеспечивать, но по факту нет, не может, да, и поэтому какую-то помощь оказывают, но при этом важно не попадать в свою вину, а опираться на себя и на свои возможности, да. Что-то я могу, что-то я не могу. И правда, полезно моему ребенку полностью быть под моей опекой, или моему ребенку уже пришло время смелеть, крепнуть, да, и идти в большую жизнь.
1: Ой, похоже на тост, но сегодня четверг. Спасибо огромное. И мы говорим спасибо Наталье Наумовой, семейному психологу, психотерапевту, детскому психологу и нейропсихологу. Спасибо. Сколько, как будто у меня 8 человек в эфире было. Спасибо.

0: сразу.
1: Продолжаю программу «Все сразу». И мне нравятся такие заголовки журналистские. Я же журналистику не заканчивала, я так стихийный юрфак МГУ. Ну, теперь я почему-то об этом чаще вспоминаю, чем хотелось бы. Россиянам объяснили, как из продуктов убирают сахар. Ну, и лишние добавки. Вообще, правда, что это за процессы такие, уточню у преподавателя РГПУ имени Герцена, основателя школы химии, автора проекта «Химик-бот» Екатерины Корсаковой. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: А как, правда, ну, на кухонном простом уровне понять, как технологически убирают какой-то сахар? Вот йогурт без сахара. Это значит без лактозы, так?
2: Слушайте, давайте разберемся, что такое сахар, зачем он нужен. Да?
1: О, давайте. И только у нас 5 минут.
2: Да, мы быстренько с вами. Uh-huh. Вот если хочется какую-нибудь такую красивенькую выпечку с корочкой, да, какой-нибудь такой пышный йогурт, мусс, да, вот там будет сахар. Uh-huh. Потому что без сахара химически невозможно не построить пышный мусс, не сделать вот эту вот корочку на блюде. А если блюдо достаточно такое простое, да, вот то, что обычно не так привлекательно выглядит, без какой-то такой муссовой структуры, знаете, без... там, вот этого запаха такого выпечки, например, если мы смотрим, то это как раз-таки будет изделие без сахара. Сахар-то можно убрать, да, нет проблем, можно его не добавлять, да, то есть любой кулинар может его изначально не добавлять, но проблема в текстурах, то есть сразу мы рушимся, то есть нету вот этого привлекательного, того, что люди любят как раз-таки сладости, то, что им нравится, и в йогурте, и в выпечке, да, то есть мы сразу же убираем важный компонент. Плюс, если, например, сахар из выпечки убрать, то мы теряем вот этот вот каркас, она становится бесформенной, неинтересный, то есть тортик уже не такой. Поэтому можно что сделать? Можно сахар заменить, да, есть сахарозаменители. Но мы должны учитывать, что все равно не так круто это выглядит, когда полностью сахар заменен. Можно, например, на сорбитол менять, часто меняют. Это такой длинный шестиатомный спирт. Вот. А можно менять на различные из белка, знаете, делают, тоже вот замешивают, чтобы избавиться от сахара, да, но добавить структуры. Но все равно разница по внешнему виду будет, если полностью уберем сахар. То есть два тортика, если смотрим с сахаром и без, они по-разному выглядят. То есть с сахаром он всегда более такой пышно-презентабельный.
1: Так подождите, значит, мы из товара или из продукта сахар не убираем, просто туда не добавляем. А как мы, вот как они вытягивают, например, из чего-то они? Ну, как кофе без кофеина, вот это как? Ну, расскажите нам, пожалуйста. Вот как ты из кофе вытянешь кофеин, и там просто вкус кофе, и все.
2: Нет, в плане его изначально просто не добавляют, и все. Остается только, могут быть натуральные сахара, да, то есть, например, там свекловичный сахар, да, и свеклы, например, добавить. То есть, как правило, в блюдо либо не добавляют изначально сахар, да, при приготовлении, а потом уже впоследствии вряд ли получится как-то его убрать, потому что сахар – это тот компонент, который вступает как раз-таки в химические реакции, когда мы производим выпечку, да, и он уже по факту не совсем сахар. То есть, например, если мы смотрим на булочку, у нее такая корочка золотистая, да, появилась, запах появился. Это от чего произошло? Потому что сахар нашел аминокислоты, они прореагировали, это реакция Майера называется. И вот от этого оно появилось. То есть там уже сахар, не сахар. Да, то есть это уже продукт его, скажем так, химических преобразований. Так. То есть тут важно понимать, что это уже... Вряд ли мы из этой булочки выделим сахар. Да? Это невозможно. Да. Потому что он уже превратился даже немножко в другое вещество. Вот, то есть мы должны вот это понимать. Но мы должны понять, что если мы совсем сахар убираем, да, то мы многие функции его уберем. Например, сахар может притягивать воду, удерживать. Для чего это важно? Для бисквитиков.
1: Да, то но вот, а для организма вот это та самая, как это называется-то, не, глюкоза в кровь. Вот я сидела вялая, думаю, за что мне все это? Я каждый день об этом думаю. И потом раз съел кусок шоколадки, глюкоза в кровь, кофе горький, и вообще вроде жить можно.
2: Да, как это происходит? Сахар у нас...
1: Ой, мы не успеем объяснить. Но это, ну, то есть сахар полностью убирать нельзя. Я это хотела спросить. Нельзя? Можно?
2: Мы теряем структуру, мы теряем многие функции. Плюс сахар тоже как консервант воздействует.
1: Так.
2: Поэтому целиком сахар мы не убираем. Вот, если сахаронепереносимость, да, есть там глюкоза, фруктоза, то заменяют на аналоги.
1: Да.
2: Тоже углеводы, но другие.
1: Спасибо, дорогая наша гостья. Химик Екатерина Корсакова была у нас в гостях.

0: Маяк. В любом возрасте можно быть как счастливым, так и несчастным. Вопрос только в том, как себя правильно настроить. Так давайте настраивать себя на правильную волну. Николай Свистун, радиоведущий.
1: Так говорит Маяк.

0: Круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Международный проект Светланы Пчельниковой представляет невероятное событие в мире авторской куклы и дизайнерской игрушки. Бал кукол Нижний Новгород. Выставка, которая уже покорила сердца многих гостей, коллекционеров и мастеров со всего мира. Более 400 авторов со всей России представят свои работы и поделятся опытом. Бал кукол Нижний Новгород. С 10 по 12 июля. Ждем вас. Отель Маринс Парк, Советская, 12. Билеты на сайте balkukol.ru. 0+.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: в Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в последних террористических вылазках на африканском континенте все чаще используются украинские наемники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Вестям» заявил также, что Москве известно, что страны НАТО, в том числе и США, продолжают поставки вооружений и технологий на Украину, поэтому российская страна не носит розовые очки и объективно оценивает ситуацию.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
0: Дмитрий Песков также отметил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для самостоятельных действий и продолжения специальной военной операции. Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в очередном выпуске комментария по денежно-кредитным условиям Банка России. Динамика розничного кредитования в июне оставалась высокой, в том числе из-за опасений изменения условий семейной ипотеки. После октября 2026 года темпы роста корпоративного кредитования замедлились. Также, по данным регулятора, ставки по рыночной ипотеке в российских банках в июне продолжили плавно снижаться, что и привело к снижению средневзвешенной ипотечной ставки до 10,2% годовых, несмотря на уменьшение доли льготных кредитов в выдачах. Кроме того, приток средств населения в банки в июне возобновился в основном на текущие счета, следует из материалов Банка России. Тело второго мужчины, пропавшего при сплаве по реке Ирку 3 июля, обнаружено в селе Баклаши Шельховского района на берегу в Иркутской области, сообщили в СКР по региону. Ранее сообщалось об обнаружении в реке Ирку тел 4-летнего ребенка и одного из двух мужчин, утонувших в Шелеховском районе. По версии следствия, 3 июля индивидуальный предприниматель организовал сплав на рафтах по реке Иркут от села Шаманка до села Веденщина Шелеховского района для группы туристов из 172 человек, в которую также входили дети-инвалиды. Днем группа туристов остановилась на острове. В это время 4-летний мальчик, сняв спасательный жилет, зашел в реку. На помощь ребенку бросились двое мужчин, однако вытащить его из воды им не удалось. Установлено, что водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к первой категории сложности. На такой сплав могут допускаться несовершеннолетние не младше 12 лет. Жара во Франции менее чем за месяц привела к 4 остановкам реакторов на АЭС, что в 2 раза больше, чем за весь 2025 год. Об этом сообщил телеканал BFM TV. Ранее французская энергокомпания EDF сообщила о приостановке одного из 2 энергоблоков на АЭС Гальфеш, что привело к фактической остановке работы всей станции, поскольку второй реактор уже некоторое время находится на техобслуживании. При высоких температурах французские АЭС вынуждены снижать или даже останавливать выработку энергии, чтобы избежать перегрева рек, вода из которых используется для охлаждения реакторов. Эта мера направлена на сохранение местной флоры и фауны. Такие ограничения незначительно влияют на общий объем выработанной во Франции энергии, отмечает телеканал. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность, возможно осадки, днем 23-25 тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, в течение дня возможны дожди, ночью 14-16, днем в столице 24-26 градусов.

0: спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде, «Зенит» сыграет со «Спартаком». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Не пропустите прямую трансляцию матча за Суперкубок России на «Маяке» 18 июля, начиная с 19:00 по московскому времени. Лучший снайпер футбольной сборной Марокко на ослабленном отсутствием сборной России чемпионате мира Исмаэль Сайбари пропустит сегодняшний четвертьфинал против Франции. У новичка Баварии травма. Тему продолжает Александр Ниценко.
2: В четверг на первенстве планеты стартует пара четвертьфиналов. В первом из них сыграет Франция и Марокко, которые 4 года назад на Мундиале в Катаре уже встречались в полуфинале. Тогда европейцы справились с африканцами, победив 2-0 благодаря мячам Тео и Колу Муани. Сейчас французы тоже могут считаться фаворитами. Дело в том, что у марокканцев не успевает восстановиться после травмы, полученной в предыдущей встрече против Канады, лучший снайпер сборной на турнире Исмаэль Сайбари. Эту информацию подтвердил наставник сборной Мохамед Уаби. Тем временем журналисты разузнали о том, что в старт у африканцев может вернуться основной центральный защитник Чади Риад, который заменит Аляля. У Франции приступил к тренировкам в общей группе лидер Реала Орлен Чоамини, но Дидье Дешам вряд ли выпустит его в старте после небольшого повреждения. Впрочем, опорник доступен, как и лечившиеся ранее Тюрам и Канте. По личным встречам Франция опережает Марокко, выиграв 4 случаях из 6. Единственный проигрыш с трехцветными случился на товарищеском турнире короля Хасана II в 98 году, причем по пенальти. Африканцы, однако, во главе с Хакими настраиваются в серьезный реванш. У них отличные контратаки и несгибаемый дух, так что европейцам будет непросто. Кроме того, в этой встрече можно смело рассчитывать на голы.
1: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда пока не выработала новых рекомендаций по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и в течение следующих нескольких недель проведет тщательную оценку ситуации и возможных требований к спортсменам, говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Российская теннисистка Анна Пушкарева вышла в полуфинал юниорского Уимблдона, победив китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. В 1/2 финала россиянка сыграет с украинкой Скляр. И пока это все новости спорта.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.

0: сразу.
1: Так, ну, я думаю, после того, как я прочту следующую новость, многие улыбнутся в усы. Это такое образное выражение, даже женщины. Как там Чехов или ему приписывают? Говорит, мужчина без усов — это все равно, что женщина с усами. Ну так, такая мода тогда была. Алексей Рябцев, персональный фэшн-стилист. Как раз о моде мы чуть-чуть поговорим. Но новость звучит примерно так, что современные женщины стали терпимее к мужчинам в сандалиях. Господи, неужели это случилось? Или просто мы, женщины, вообще забили на этих людей, мы просто на них не смотрим. Алексей, приветствую вас. Что это за хороший тон в одежде? Мужчины, сандалии, носки. Как мы вообще делаем, живем дальше с этим совсем?
2: Мы прекрасно с этим живем и уживаемся. Почему? Потому что мода и в мужском направлении начала очень активно развиваться. Это мы можем наблюдать за последние 15 лет. И даже модели, которые сейчас выходят на подиумы в носках и сандалиях, уже никого, ну, скажем так, не коробят своим внешним видом. Да, а женщины действительно начали совсем по-другому смотреть на мужчин в сандалиях и носках. Если, допустим, несколько лет назад и в столичном регионе, а тем более на периферии, люди как-то смотрели косо на парней, которые таким образом сочетают и аксессуары, и обувь, то сейчас гораздо больше женщин даже помогают своим мужьям, молодым людям приобретать правильные сандалии и правильные носки для того, чтобы двигаться, ну, в ногу со временем, что называется. Поэтому здесь нужно просто подобрать правильную форму и сандалий, и носков, и все будет отлично.
1: Да, тогда сандалии опишем, как они выглядят. Вот есть такие, уже стало нарицательным, как Xerox. Биркенштоки, они бывают с мехом, без меха. Да, вот их, да, по-моему, можно легально носить любыми носками.
2: Да, это абсолютно прекрасная обувь. Она сочетается с огромным количеством одежды. Это и шорты, и бермуды, это и джинсы, и брюки, и льняные, и хлопковые. Даже иногда костюмную группу можно будет надевать вместе с такими сандалиями. И, конечно же, суперски будут смотреться хлопковые носки. Они даже могут быть цветные, они могут быть спортивной эстетики, то есть с рубчиком, с таким наверху, с такой широкой резинкой. Поэтому биркенштоки — это самый универсальный вариант, который вы можете себе приобрести и носить с удовольствием.
1: Алексей.

0: тогда последний вопрос. Вот это чудовищно. Я видела таких ребят, и не так давно, когда было жарко в Москве. В общем, это шлепки. Они могут Nike, Adidas, Fila, что угодно. Даже удобные какие-то, не просто такие совсем уже пожившие. И все-таки носок. Белый носок, чистый носок. Мужчина аккуратный, в кепке. От него не пахнет потом, но в шлепках. Это вообще что такое?
1: А это уже следующий этап принятия женской аудитории новой мужской моды, которая также продолжает двигаться по улицам нашей страны. И, честно говоря, здесь особо-то шлепки и сандалии друг от друга ничем не отличаются. И то, и другое.
0: Но то резиновая.
1: Ну, и что? Зато это удобно. Зато это удобно, комфортно. Иногда шлепки что же могут натирать? Поэтому здесь я чисто вот с точки зрения практики надеваю носочки и пошел. Поэтому здесь самое главное, чтобы молодой человек, который это надевает, был спортивного вида, чтобы он подбирал правильно одежду. Да, это тоже облегченные какие-то шорты тканевые, какие-то объемные футболки, майки. И тогда это будет смотреться и оригинально, и даже очень эффектно.
0: Да, согласна, абсолютно. И главное еще, мне кажется, вот такое, если с политесса затрагивать, то надо уметь еще руки в боки ставить и ногу отклячивать левую.
1: Конечно. И тогда, знаете, вот эта поза самца, она будет самое то.
0: Вообще, 5 баллов из 5. Спасибо огромное за ваши комментарии.
1: Спасибо вам,
0: Рита. До новых встреч в эфире. Алексей Рябцев, персональный и фэшн-стилист, был у нас в гостях.
2: Все сразу.
0: Ну и традиционный для четвергов астрологический прогноз от астролога-астропсихолога Любови Калиновской. Любовь, приветствуем вас и ждем от вас только хорошие новости. Ну а плохих, ну на всякий случай, можете предупредить этих дев.
3: Здравствуйте, Маргарита, уважаемые слушатели. Вы знаете, у меня очень хорошие новости, потому что у нас долгожданный транзит Юпитера во Льве случился как раз в июле 26 года. Это фактически основное астрологическое событие 26 года. Это замечательный транзит Юпитера по знаку Льва. Бывает один раз в 12 лет, и он пробудет у нас в этом знаке до июля 27 года. Последний раз транзит Юпитера в знаке Льва был в 2014-2015 году. Поэтому вспомните, уважаемые слушатели, какие события у вас происходили тогда. Есть вероятность, что и сейчас может тоже прийти что-то из этой сферы. Что означает, в общем-то, в астрологии транзит Юпитера по знаку Льва? Когда встречаются эти две яркие энергии, конечно, тут идет усиление энергии, как можно сказать, в таком позитивном ключе. Поэтому появляется больше поводов и возможностей проявить себя, заявить о своих талантах, запустить свои творческие и яркие лидерские проекты. В коллективной плоскости это может проявиться как рассвет ярких, харизматичных лидеров, готовых брать на себя ответственность, которые могут, естественно, нести людям созидательную, теплую энергию. А также нас ожидает рассвет индустрии развлечений, интерес к моде, театру, подиуму, всплеск театральной, культурной и киноактивности. Тут очень важно, если вы хотите поймать волну удачи этого транзита, который бывает раз в 12 лет, хорошо, конечно, обратить на тему всего, что касаемо знака Льва, а именно проявление себя, участие в конкурсах, наградах, может быть, получить какие-то звания, медали, выпустить свой авторский какой-то проект, очень ярко себя везде презентовать. Ну, тут, конечно, еще и романтика, любовь может кого-то ждать. Ну, и тоже тема спорта, состязаний, инвестиций и, кстати, бизнеса касаемо детского направления. Поэтому, мои дорогие слушатели, знаете, что действительно у нас что-то такое хорошее, позитивное сейчас вышло на небо. Нам, да, светит кисная, лучезарная энергия Льва в знаке Юпитера. А как отразится этот транзит Юпитера по знаку Льва по знакам Зодиака? Ну, конечно, основное влияние будет разным в зависимости от того, в каком доме ваша натальная карта оказался знак Льва. Знаки, для которых этот период мог бы стать особенно ярким. Безусловно, это Львы, Овны, Стрельцы, Весы, Близнецы и, конечно, Водолеи. Им проще будет раскрыть свой творческий потенциал, получить получить поддержку от своих друзей, единомышленников и поклонников, ярко все-таки проявить себя в инициативах и расширить свои горизонты. Ну и, конечно, здесь тоже нужно учитывать, что может по-разному проявиться, но особенно может у рака вызвать хорошую тему финансов, активации денежных ресурсов. А особенно, например, у льва и водолея это зона яркого проявления себя и партнерства. Возможно, новые романтические начинания. Вот.
0: Да, ну что ж, по-моему, очень обнадеживающий прогноз. И последний вопрос. Вроде бы на 3 недели у нас было что-то ретроградило. И когда это кончится?
3: У нас сейчас происходит ретроградный Меркурий. Так. Он у нас до 23 июля. В знаке Рака он проходит, активирует тему семьи, рода, эмоций и чувств. Ну и, конечно, здесь могут быть, да, различные, достаточно эмоциональные такие вот чувства, могут быть возвраты из прошлого, каких-то ситуаций, друзей, родственников или личной темы.
0: Ага.
3: И нежелательно в этот период, да, что-то новое начинать или отправляться.
0: Или бросать что-то делать. А то меня тут спрашивают.
3: Наверное.
0: Может, бросим?
3: Я не рекомендую на ретроградном Меркурии увольняться. Я не рекомендую что-то дозавершать. Не рекомендую.
0: Хорошо. Любовь Калиновская, астропсихолог, астролог, была у нас в гостях.

0: «Маяк».
1: Предпремьерный показ в Театре Гоголя. 12 июля. «Дальше тишина». Режиссер Антон Яковлев. В центре сюжета история о разлученных супругах, которые продолжают жить надеждой на воссоединение. История о большой любви, которая остается, даже когда кажется, что будущего нет, а дальше только одиночество и пустота. В главных ролях народные артисты Анна Якунина и Виктор Раков. Информация на официальном сайте teatrgogolya.ru. 16+. 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
2: По вторникам и четвергам. 20:00.
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова.
2: По понедельникам и пятницам в 5:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: сразу.
1: Ну и традиционный музыкальный номер. Сегодня грустный такой повод для песни. И не стала Бонни Тайлер. Она знакома людям старшего поколения, я думаю, 50+, ну, может быть, даже и 45+. У нее было 3 мега-хита: «Holding Out for a Hero», «It's a Heartache» и третий «Total Eclipse of the Heart». Это конец 80-х, и это мега-мега большая популярность. Очень узнаваемый, хрипловатый женский голос. И вот как раз последние несколько лет она боролась с какой-то болезнью серьезной, и вот сегодня ей не стало, 75 лет она покинула эту землю. И я думаю, что те, кто ее действительно любил, ценил и следил за ее творчеством, конечно, никогда с ней не расстанутся, и она всегда будет и в наших сердцах, и на уровне подсознания эти песни, которые мы слышали в детстве, понимали тексты. Похоже, она не писала сама лирику, она была исполнительницей, но как она это делала, конечно, незабываемо. Мы тебя никогда не забудем. Бонни Тайлер и песня «Total Eclipse of the Heart». Я побуду подпевать. Ну и вы не пробуйте подпевать это в караоке. Это невозможно вытянуть. Я тоже микрофон выключу, но петь буду. Давайте послушаем.

0: В Москве 20 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военнослужащие в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики завершают уничтожение разрозненных сил противника и состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны, сообщили в Министерстве обороны. По его данным, в этих боях за сутки уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобилей, 6 наземных роботехнических комплексов. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» рассказал начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты, трех бригад Национальной гвардии. В районах Святогоровки, Доброполя, Новониколаевки, Грузского, Новофедоровки, Сергеевки и Шиловки. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: Российские военные за сутки также поразили пункт временной дислокации подразделения 1-го пограничного отряда погранслужбы Украины в населенном пункте Грачевка Харьковской области. Объект был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой Х-39. Между тем, взрывы прогремели в четверг вечером в подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ. Российская сторона уведомила МАГАТЭ об атаке беспилотника 5 июля по градирне строящегося второго энергоблока Курской АЭС-2, сообщили в агентстве. Кроме того, в МАГАТЭ отметили, что в последние дни команда экспертов агентства слышали звуки стрельбы и пролетавших БПЛА в районе Хмельницкой АЭС, Южноукраинской и Запорожской АЭС. В связи с этим глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси вновь заявил, что ситуация с безопасностью остается хрупкой. В очередной раз призвал стороны к сдержанности в районе российских и украинских АЭС. Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Как отметил президент, торгово-промышленная палата обладает невероятно разветвленной сетью по всей России, 130 торгово-промышленных палат в регионах. ТПП организовала поддержку детских домов и детских учреждений через фонд имени Евгения Примакова. Особое внимание уделяется пограничным регионам Курской, Белгородской и Брянской областям, рассказал глава палаты Сергей Катырин.
2: У нас есть фонд помощи детям имени Евгения Максимовича Примакова. Образовывал этот фонд еще сам Евгений Максимович. Ну, имя, конечно, мы присвоили после того, как Евгений Максимович ушел. А сосредоточен он целиком на помощи детям, детским учреждениям, детским домам. Основные цифры здесь вот на слайде приведены. С последний год, нам даже, наверное, больше, сосредоточены были на оказании помощи Курской, Белгородской, Брянской областям. Ну и не только фонд помощи детям, конечно, мы здесь деньги, которые здесь собирались, они собирались от акционерных обществ, от индивидуальных предпринимателей, даже от сотрудников торгово-промышленных палат, коллег, те, кто вносил средства, на которые мы вот эту всю помощь организовывали. Она касалась многих вещей, начиная там от мебели, оснащения детских домов, ну и о помощи конкретным детям, которым требуются операции там сложные и так далее.
0: Сергей Катырин также отметил, что наиболее уязвимые сферы с точки зрения коррупции позволяют определить проводимые торгово-промышленные палаты ежегодный бизнес-опрос. В этом списке теперь отсутствуют стоявшие когда-то на первом месте налоговые проверки. Конфликт вокруг Ирана нужно завершить такими договоренностями, которые будут отражать интересы всех сторон, заявил глава МИД России Сергей Лавров. При этом договоренности должны касаться не только Ирана, его соседей, США, но и всех стран, которые так или иначе страдают от негативного влияния на мировую экономику. От нынешней ситуации, сказал Лавров журналистам по итогам визита в Мозамбик. Между тем, израильские военные готовы, если это потребуется, возобновить кампанию по нанесению ударов по Ирану, чтобы ликвидировать угрозы, заявил израильский министр обороны Исраэль Кац. Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп, говоря о перемирии между Вашингтоном и Тегераном, сказал: «Думаю, оно закончилось. На мой взгляд, это просто пустая трата времени». В предыдущие две ночи США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна и Иордании. Президент Владимир Путин объявил благодарность народному артисту России, главе Мариинского и Большого театров Валерию Гергиеву за проведение общественно значимых мероприятий, передает ТАСС. Рост темпов ожирения среди детей остановлен в России благодаря комплексным мерам, которые принимают государственные организации. Это питание детей и контроль за продукцией для детского питания, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Однако, по ее словам, в старших возрастных категориях, а также в значимом возрасте, эту проблему решить пока не удается. Анна Попова добавила, что очень важно прививать правильные пищевые привычки именно в детском возрасте, потому что их удается пронести через всю жизнь. Глава Роспотребнадзора также поддержала решение Минздрава сделать нутрициологию отдельной специальностью. Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новый список медицинских должностей, убрав из них 16 специальностей и добавив 11 новых, в том числе и нутрициологию. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, днем 23-25 тепла. В Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, в течение дня возможны осадки, предстоящую ночью в городе от 14 до 16 градусов, днем в российской столице 24-26 градусов. Атмосферное давление будет расти и составит 747 миллиметров ртутного столба, сейчас в Москве плюс 20 градусов.

0: Цени себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков и Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Сегодня я полдня потратил на то, что разгребал барахло из опустевшей квартиры после смерти моей бабушки. Я, не знаю, там пакетов 20-30 мусора вынес. Тряпки, какие-то кастрюли, вешалки, подушки. Невероятное количество вещей, которые на протяжении десятилетий лежали, никому не нужные. Огромное количество осталось каких-то фарфоровых статуэток, посуды, советская вот эта книжная библиотека, книг, у которых тиражи, какой-то Василис Лацис и так далее, Дюма, у которых тиражи миллионные. В общем, огромное количество хлама. Вот. Поэтому я сегодня предложил ту тему, которую предложил. А тема звучит у нас... Как вещи...
2: Как наши вещи делают нас несчастными.
1: Делают нас несчастными. Я выбрал слово «несчастные» или там «отсутствующие», или, да, «мешают нам быть счастливыми», потому что счастье – это такая штука, которая людей интересует. Конечно, я бы по-другому переформулировал.
2: Как бы ты переформулировал?
1: Как вещи отгораживают нас от себя самих.
2: Угу. Я бы переформулировал...
1: Ты переформулировал слово «переформулировал».
2: Да. Таким образом, что... Вообще-то вещи – это не нейтральные объекты.
1: Очень хорошо, да.
2: Да, что вещи имеют историю, имеют характер, имеют влияние на нас, на судьбу и на мир. И не замечая того, как мы с ними взаимодействуем, и ну, тут важно слово, именно часть слова «взаима», то есть и мы на них, и они на нас. И вот поговорить про мышление, про то, как вещи появляются в нашей жизни, какие вещи появляются в нашей жизни, ну и причем здесь, собственно, счастье, и как-то отделяют сами от себя, ты сказал.
1: Да, ты знаешь, эта тема не случайная. Дело в том, что я на прошлых выходных был на даче, и... У меня моя комнатка одна находится на третьем этаже, и я на протяжении лет туда сносил книги и еще какие-то вещи. И я решил все разобрать. Я вынес тоже несколько пакетов какого-то хлама, я заточил все карандаши сыну, их около сотни там оказалось.

0: думал, что ты все это хранил.
1: Огромное количество открыток, которые мне присылали мои знакомые, обычно тоже девушки были из других городов. Это разные списки, это...

0: отличаешься? Чем отличается ее вот китайский сервиз, из которого она никогда не пила чай, от твоих вот этих вот стихов 15-летнего мальчика о несправедливости в мире? Ничем не отличается. И просто, понимаешь?
1: Да.
0: Да.
1: Я сейчас еще думаю о том, что, собирая вещи и шире собирая артефакты прошлого, мы же будущее блокируем тем, что нам надо это все хранить. Вон как до сих пор бьются за египетские артефакты, там, условный Каир с условным Лондоном и прочими мировыми музеями, где собраны, и они там, это украдено или нет, не украдено, это куплено, все должно вернуться на родину, реституции и прочее, прочее. И... ну, а вот на примере это... школьной программы, да, чем больше у нас сохраняется старого, тем меньше места просто в учебном плане для нового. Да, и новое как будто да. уже несущественно, пока есть Пушкин, Толстой, Достоевский и прочее, прочее, прочее. При том, что в 20 веке же гораздо больше писателей, чем в 19 веке в русской
0: Интересно,
1: культуре.
0: Интересно, что мы сейчас с тобой говорим, мы вроде о вещах хотели говорить, но сейчас мы говорим о памяти. И это интересное наблюдение, надо разглядеть внимательнее. Потому что когда ты сказал вот эту фразу «вернуть на родину», на какую родину? Это очень интересно. Там французы накопали себе этого, значит, там тутанхамонного вороха всякого, барахлишка там всякие, статуэточки там, и привезли в Париж на выставку. А потом, спустя 200 лет, жители славного города Каир говорят: верните на родину. На какую родину? Это вообще вам никогда не принадлежало. То, что вы географически там располагаетесь, не имеет никакого отношения к Древнему Египту. Покажите вашу письменность. Там будет арабская вязь.
1: То есть это даже исторически, это скорее Римская империя, чем Древний Египет.
0: Это комедия получается. То есть вашей страны уже нет. Ну, то есть, точнее, ну вот той страны. Все. Это как, знаешь, мы говорим, мы наследники там Российской империи, Советской... Нет. То есть на самом деле метафизически... Ну, нет.
1: Ну, Россия — родина слонов. Да, вот есть такое выражение советское.
0: Да, ну, а мы знаем, что Ной был армянином. Это тоже, это все вот связанные вещи. Mm-hmm. Ной был армянином, а Арарат — это у нас что? Это как раз вот первая земля, которую Ной... Поэтому и коньяк.
1: И то, и то коньяк. Ной и Арарат.
0: И все у нас связалось, слава богу, выпьем за это. Ну, ты понял. Вот, то есть... О вещах мы говорить сегодня, видимо, не будем, да?
1: Я верну вещи. Я шел сегодня на эфир и думал, какие вещи сейчас со мной и на мне. Вот в рюкзачке у меня, на мне надеты, со мной взаимодействовали сегодня, например. И я пришел к довольно банальной мысли о том, что у меня нет ни одной вещи, которую я бы сделал сам. Вообще ни одной. И я дальше подумал, а есть ли вообще вещи, которые можно сделать самому? Потому что, ну, например...
0: Ты браслет сегодня не взял, потому что... Браслет,
1: ну, браслет смог, эти камни не мной обработаны. Вот сделать идеальные шарики из агата, добыть этот агат. И я думаю, в моей ситуации оказывается 90, а то и 99% людей.
0: Да, 90, все. 90,
1: нет, ну я думаю, что есть места на Земле, где люди делают себе... шлепанцы из покрышек. Но эти покрышки, опять же, надо добыть нефть, вулканизировать каучук, вулканизировать его и, значит, присобачить к нему какие-то пластиковые нитки. И мы просто оказались в мире, где вещи нам не принадлежат в этом так. смысле, да, как производителю. Я подумал, что вот карман, может, я зашил, да, но я не делал нитки, я не делал иголку, и я их не смогу произвести.
0: Да. да?
1: Ну, то есть, самое сложное, наверное, это какой-нибудь туесок, который ты в школе делаешь, или поделки из бумаги, но, опять же, бумагу не ты произвел.
0: Я в школе, помню, купил на урок технологии, это называлось, вот тоже урок труда, это нормально назвали технологии. И технологии. Вы там пилили и напильниками шуруда.
1: Технология.
0: Какие технологии? Я, честно говоря, если бы мы там платы как-то еще паяли, я понимаю, какие технологии? Технологии, ну ладно. Просто такое название — технологии, понимаешь, это же... не похоже на предмет. Обычно технологиями мы называем какие-то...
1: мастерства, да?
0: Да. Окей,
1: ну,
0: труд.
1: Мысль.
0: Ну, я купил в Леруа Мерлен себе доску и выпилил себе доску для резки овощей. Вот и я, честно говоря, копилил эту доску. Это единственное, что я сделал в школе своими руками.
1: Мы на них еще выжигали. Мы их делали, шкурили и ну, выжигали
0: да.
1: на них.
0: И я думал...
1: И маме дарили.
0: И я думал,
1: такие
0: вот русские. Я купил огромную доску, сделал из нее

0: доску. Что я сделал? Я же уже взял доску готовую и просто выпилил из готовой доски свою доску. То есть, понимаешь?
1: Да-да-да.
0: Я мог просто купить доску. Я больше никогда не хотел ничего делать на уроках технологии, честно говоря. Поэтому потом я прятал напильники.
1: В общем, я... Куда-то их в карман,
0: ну, я приходил на урок, перед уроком, да. И я прятал все напильники. Ну, не один, конечно. Или пилы мы все прятали. Или лобзики, чтобы трудовик их искал. А потом нас вел к директору. Каждую неделю мы над ним издевались. Он был очень неприятный. Приятный человек. Знаешь, что он делал?
1: Что он делал?
0: Он усаживал нас, открывал параграф учебника и два урока диктовал.
1: Технологию?
0: Учебник по технологии, а потом проверял, насколько точно мы переписали учебник. Как можно было ненавидеть этого мужчину, когда тебе 15 лет? Никак.
1: Не ненавидеть.
0: А еще там только мальчики сидят. Не ненавидеть, да. Еще там только мальчики сидят.
1: У нас такое по ОБЖ было.
0: А самое смешное, что каждую неделю он нас приводил к директору. Это было каждую неделю. То есть директор как бы уже знал, что мы придем.
1: По расписанию, да? И уходил в столовую.
0: И он ставил нас на ковер и говорил одну и ту же фразу. Как вам не стыдно? И это было по кругу. Вот, честно говоря, где мы оказались?
1: Ну, это педагог от Бога.
0: Это понятно.
1: Так вот, продолжу мысль. А иду, значит, прихожу к этим я выводам, что вещей-то у меня и нету, которые я бы сделал. А единственное, что есть, это две записные книжки у меня с собой, в которых написаны какие-то слова за последние несколько лет.
0: Так.
1: И голос вот у меня есть, и мысли у меня есть, которые, например, сегодня будут произноситься и уже произносятся.
0: Это Мандельштам, дано мне тело, что мне делать с ним таким, ну, и таким моим.
1: Да. И получается, вот кроме мыслей, голоса и умения записывать символьным
0: чужим
1: языком,
0: карандашом,
1: чужой ручкой, да, в чужой тетради какие-то мысли, которые зачастую не мои, хотя воспринимаются мной как мои, за редким-редким исключением, ничего у меня нету.
0: Ага.
1: И тут я решил проверить этимологию слова «вещь». И как ты думаешь, к чему оно восходит?
0: К вечности.
1: Ну нет. Я думаю, они могут быть однокоренными, но корень другой.
0: Вещь.
1: Да, вещь во всех
0: вещь.
1: Славянских языках. Там
0: овощ.
1: Вечь.
0: Вечь.
1: Да. В польском «вечь», в чешском, в русском.
0: И
1: это от индоевропейского корня все эти слова происходят. Прославянский корень с индоевропейским «екв». Так это написано. От этого же корня происходит древнеиндийское «вак» — «говорить», греческое «эпос» — «слово» или «речь», и от латинского «вокс» — «голос». То есть «вещь» — это «вещи».
0: Не, я бы даже
1: вещь
0: так
1: это
0: сказал.
1: «Голос». «Вещь» — это
0: «мысль». «Вещь» — это то, что... Я понял суть. Это нас буквально отсылает в Сатадема. Когда Адам называл объекты словами, они овеществлялись.
1: И лингвист Трубачев предполагал, что исконное значение слова – то, что названо или что можно назвать.
0: Вот.
1: То есть буквально объект.
0: Вещь – это, да, это названное.
1: Вещь – это название, а не то, что мы привыкли называть
0: вещами.
1: Кстати,
0: вещами. У нас же в русском языке у слова «вещь» еще есть одно интересное значение, когда люди говорят «вот это вещь», при этом не всегда имея в виду материальный объект.
1: Да.
0: Следовательно, вещь — это еще и
1: качественное
0: свойство феномена, так аккуратно назовем. Интересно, и какой вывод мы можем из этого сделать еще? Ты-то вот когда этимологию посмотрел, дальше что было с тобой? Ты что?
1: Ну, оказывается, что все, что у меня есть, это вещи. Я думал, что у меня вещей нету.
0: Ага.
1: В смысле, они все не мной сделаны.
0: То, что ты...
1: То, что я могу сделать, это вещи.
0: То, что ты голосом делаешь и речью, это
1: да,
0: и есть вещи.
1: Да, да, да.
0: Класс.
1: Да. И в этом смысле люди, которые работают молча и выпиливают какие-то объекты, например, они вещи не делают.
0: Да, да.
1: Они делают продукт, объекты.
0: И в этом смысле имя делает из человека вещь. Вещь, которую можно управлять с помощью имени.
1: Да, и тогда это дает нам, например, интересный разворот нашего разговора. Если вещь — это то, что может быть поименовано, я что буду именовать, да, вот ты вспомнил Адама в Эдемском саду, то, что имеет ко мне отношение, то, что я вижу, то, что непосредственно мне явлено. И это замечательно расширяет рамку первоначальную, которую мы задали для сегодняшнего разговора, что без отношения с окружающей действительностью в нем нет вещей. Если мне нечего называть, если мир назван, если мир готов, и я в этом смысле не становлюсь тем, кто называет,
0: да, и тут то я не могу
1: овеществить этот мир.
0: Слово «потребитель», да, возникает, который как бы пассивная позиция.
1: 967-103-5533. Пишите о вещах и о ваших отношениях с ними. Вернемся после новостей.

деле является открытым органом. А вот как вы его закрываете, вот что важно осознать. Потому что закрывают наше сердце страхи и обиды. И мы закрываемся собственным корнем.

в Москве 20:30. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника нанесли удар по скоплению людей на автозаправочной станции в Новоайдарском округе Луганской Народной Республики. Пострадали 5 мирных жителей. Об этом рассказал глава республики Леонид Пасечник. Провозглашение России угрозы является агрессивным действием. Это обязывает Россию быть сильной и продолжать свою политику. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вести. По словам представителей Кремля, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации. Главным противником организации была Россия.

0: ультиматумом в адрес России, заявил глава МИД Сергей Лавров. Лондонские морские страховщики отмечают сокращение числа запросов на страхование рейсов, проходящих через Ормузский пролив, а некоторые из них сообщают о повышении стоимости страхового покрытия, что свидетельствует о растущей осторожности судовладельцев на фоне взаимных атак между США и Ираном, сообщила Bloomberg. Агентство указывает, что верхняя граница диапазона страхования нефтяного танкера стоимостью 100 миллионов долларов при прохождении Ормузского пролива обошлось бы в 6 миллионов долларов, хотя судовладельцы часто получают значительные скидки за безаварийную эксплуатацию, что может снизить минимальные тарифы. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Исламская республика нанесла ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Бахрейне и Кувейте. Сильные осадки, прогнозируемые в Центральной России в предстоящие трое суток, несет высокий циклон, центр которого находится на территории Белоруссии, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России. В субботу в большинстве регионов округа, а в воскресенье в центральных и северных областях ожидаются сильные дожди и ливни, сопровождаемые грозой, градом и усилением ветра в порывах до 20 метров в секунду. Также синоптики не исключают и локальные шквалы со скоростью до 25 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуется использовать городской транспорт в пятницу на фоне ожидаемой непогоды, сообщили в департаменте транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается переменная облачность, возможны осадки, днем 23-25 градусов. В Москве также возможны дожди, ночью 14-16, днем в столице 24-26 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Спортивный директор футбольного «Спартака» Франциско Хигао заявил о том, что клуб близок к договоренности с Эзекиэлем Барко о новом контракте. Ранее сообщалось о том, что аргентинский клуб «Индепендиенте» ждет, когда Барко окончательно оформит свой уход из «Спартака», а о нежелании продлевать контракт с красно-белыми должен был сообщить представитель футболиста, который отправился в Москву на встречу с руководством «Спартака». «Зенит» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу Артема Карпукаса. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. В питерском клубе считают, что полузащитник с годом контракта не стоит больше 4,5 миллионов евро. «Балтика» объявила о подписании контракта с воспитанником «Зенита» 21-летним Ильей Киршем. Защитник присоединился к ленинградцам на правах свободного агента. Отмечу, что на счету Кирша 10 матчей за молодежную сборную России. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. По информации немецких инсайдеров, 59-летний экс-наставник Ливерпуля и Дортмундской Боруссии подпишет контракт до 30-го года, включая чемпионат мира 2030. Финальные переговоры пройдут в ближайшие 48 часов в Нью-Йорке. Напомню, назначение Клоппа последовало за решением убрать с поста главного тренера Бундестим Юлиана Нагельсмана, с которым команда в 1/16 финала ослаблена в отсутствии сборной России чемпионата мира уступила Парагваю. Российские пятиборцы планируют выступить под флагом страны на чемпионате Европы в августе. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Об этом журналистам сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Вот вчера волейбольная федерация вернула наши команды на международные старты. Сегодня, буквально полчаса назад, Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. И этот процесс будет продолжаться, сказал Дегтярев. Исполком Международного союза современного пятиборья в конце января принял решение разрешить российским спортсменам в возрасте до 19 лет выступать на всех турнирах под эгидой организации с флагом и гимном. Российские пятиборцы более старшего возраста до этого момента могли соревноваться только в нейтральном статусе. На позицию Союза повлияли последние заявления Международного олимпийского комитета, отменившего все введенные против российских спортсменов санкции. Сборная России по современному пятиборью планирует впервые после снятия санкций выступить с национальными флагом и гимном на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Андрей Макушин. Чемпионат Европы пройдет с 3 по 9 августа в Стамбуле, чемпионат мира с 24 по 30 августа в китайском Гуяне. Проблем с выездом на эти соревнования, как мы надеемся, не будет, поскольку они пройдут в Турции и Китае, отметил Макушин.

Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в спортивном арбитражном суде решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлить отстранение россиян. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Но в Международной ассоциации легкоатлетической федерации заявили о том, что не будут следовать рекомендациям МОК по допуску россиян и решительно намерены отстаивать свою позицию. В завершении теннис Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3-3-6-6-3. За выход в финал Анна сыграет с украинкой Скляр. Тем временем вторая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас, не сыграет на турнире серии Masters 1000 в Монреале. Об этом сообщает пресс-служба соревнований. Ранее стало известно о том, что 10 июля у Алькараса состоится медицинский тест. Если комиссия решит, что испанец полностью восстановился после травмы правого запястья, он

0: что они значат, что это такое, выяснилось этимологически.
1: Сколько комментариев нам писали, видел?
0: Да, что вещи — это вообще не вещи, а название. И вы пишите нам комментарии, пишите еще 967-103-5533, потому что, ну, в любом разговоре про отношения, кроме наших с Артемом отношений с вещами, есть еще и ваши отношения с вещами, да. И это только обогащает и расширяет наш взгляд на эту тему.
1: Ну, давай мы, прежде чем к комментариям перейдем, давай мы немножко еще вот эту тему разогреем, потому что у меня есть что сказать. Вот,
0: давай.
1: Да? Сегодня я у бабушки квартиры на 5-м этаже в 5-этажке. И я, соответственно, ходил вверх-вниз с огромными черными пакетами 20 раз.
0: Полезно.
1: Да, да. Я себя замечательно чувствую сейчас. Вот. И вот я носил эти вещи, да, я уже думал об этих вещах.
0: А ты их сам отбирал? Какие на мусорку, какие
1: остаются? Нет, мама, естественно, с отчимом. Вот. И некоторые вещи я очень хорошо помню. Например, оранжевая шелковая наволочка с цветочком на подушечке, которую я помню своего собственного детства. Я помню, что вот она лежала в комнате у дедушки с бабушкой, когда ты жил с дедушкой и бабушкой, и вот я к ним приходил, там лежала вот это вот на маленьком пуфике, вот это вот, вот это вот наволочка, вот эта вот подушечка. А сейчас, сегодня она оказалась на мусорке. И как ты понимаешь, у дедушек, бабушек огромное количество таких артефактных вещей.
0: Да, я тоже записал слово артефакт сейчас. Они для них тоже являлись артефактом?
1: Ну, они с этими вещами прожили добрую половину жизни, наверное, да.
0: Я почему вопрос задаю?
1: И она хранилась в комнате, то есть это не набор посуды, который ты никогда не,

0: снимаются нами,
1: ну, хорошо,
0: как артефактные
1: постельное
0: вещи.
1: Белье. Вот эта подушечка, наволочка, да? Постельное белье. Ты купил...
0: Не постельное белье, а вот это шелковая конкретная наволочка.
1: Ну, я про то, что по-любому есть у нас предметы, которые для нас просто кусочки интерьера.
0: Да.
1: А для детей, например, это может казаться, что это артефакт.
0: Да, да.
1: Как знаешь в анекдоте про
0: но
1: кастрюльку. Знаешь?
0: Напомни.
1: Там молодая жена...
0: Знаю просто про вилочки.
1: А молодая жена быт начинает вести и понимает, что не знает, как варить кастрюльки. Ой, варить сосиски. И звонит маме, и мама говорит, ну, берешь сосиску, снимаешь с нее оболочку, А-а-а. Режешь пополам и варишь, да? Она говорит, а почему так? Он говорит, я не знаю, мы всегда так делали. А, понимаешь, что бабушка так делает? Мать звонит бабушке и говорит, бабушка, а почему пополам мы режем сосиски? Она говорит, а что, у вас до сих пор моя маленькая кастрюлька осталась? То есть как какие-то...

0: но это, как бы, честно говоря, да, это мусор.
1: Как говорится, хорошо, что есть дача. Я этот комментарий попозже хотел вернуть.
0: Ты же знаешь, это путешествие вещей. Сначала на балкон, потом в гараж, потом на дачу, или наоборот, да?
1: Да, да, да. Это орбиты, да, или орбитали реальности, они отходят.
0: И у нас же тема такая, да, как вещи отгораживают нас или не дают нам быть счастливыми или полными и так далее. Я об этом давно думал. Я думал, почему богатые люди часто становятся отчужденными от самих себя. Или даже не обязательно богатые, а вот Плюшкин. Это же прекрасный пример вещизма такого, да, который совершенно забыл себя. Плюшкин, помнишь, да, это «Мертвый душ», единственный герой из этих помещиков, чью историю нам Гоголь рассказывает. Он был влюблен,

0: Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Все дети любят надевать папины ботинки и мамины туфли, чтобы быть ими, чтобы быть выше ростом и просто для того, чтобы быть другими. Игра в переодевание, помимо ее символики, всегда забавна в силу возникающего из нее гротескного эффекта. Это театр. Интересно облачиться в чужой костюм, играть какую-то роль, жить не своей жизнью, перенимать чужие жесты. Жаль, что только для карнавала детям позволяют надевать отцовский пиджак или бабушкину юбку. В доме следовало бы всегда иметь корзину с вышедшей из употребления одеждой для игры в переодевание.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радаи. Маяк. Пойми себя, если сможешь.
2: Влад, ты раскроешь мысль про одного домового на двоих?
3: Да, ну, очень часто же происходит ситуация, когда матери или родителям кажется, что в комнате подростка или ребенка бардак, беспорядок. И...
2: Ты Бергсона сейчас помнишь.
3: Не Бергсона, почему? Бейтсона.
2: Бейтсона.
3: Да, у Грегори Бейтсона в его книге «Экология разума» есть такой разговор как раз о порядке и беспорядке, но нет, я не буду его вспоминать. Я говорю про то, что два человека, живущих в одном пространстве, могут по-разному воспринимать порядок и беспорядок. И когда... Мать говорит, наведи порядок, наведи порядок, наведи порядок, а ребенок этим не занимается, то возникает соблазн убраться самой.
2: Но.
3: И она убирается. И происходит та ситуация, которую ты рассказал про домового. Мол, нарушен порядок, помыто то, что не надо было мыть, по-другому, не знаю, чашки расставила. И оказывается, что за это рвут волосы. И я сказал, что хорошо, что у них один домовой на двоих, потому что мать, которая вторгается в пространство ребенка, если она признает, что это его пространство, да, тут тоже по-разному бывает, тогда, ну, неизбежен приход того, кто рвет волосы. Исключительно об этом была моя
2: мысль. Понял. Так, я еще, знаешь, что вспомнил? Ну, ладно.
3: Что?
2: В следующем части уже расскажу. Уже столько всего вспоминал за этот эфир, уже даже неприлично.
3: Можем начать комментарии читать?
2: Да, давай.
3: Да? Много пишете, спасибо. И в следующем части продолжим.
2: Тема близко к телу.
3: Тема близко к телу, и она очень хорошо выворачивается и в физический, и в метафизический уровень.
2: Да, отлично.
3: Станислав пишет из Новокузнецка. Привет, Артем и Влад. Это одна из самых мной изученных и исследуемых или исследованных тем. А он продолжает. У меня наследственность. Сберегать. Вот уже оправдания какие-то пошли, да? Ну, у меня наследственность.
2: Это объяснение.
3: Да, у меня наследственность.
2: Мне просто в детстве ударила мать. Вот от меня водкой воняет.
3: Сберегать все, что может пригодиться. Для машин, для мотоциклов, для стройки, для огорода, для ремонта сантехники. Инструмент для ремонта, мотоблок.
2: Знаешь, что делает Станислав? Он сейчас все перечислит. Потому что хотя бы пригодится, как часть списка.
3: Это правда. А еще Станислав печет замечательные кондитерские изделия, и он не упоминает о том, да, там, для тортов, для пирогов,
2: это как это,
3: для шанишек.
2: Это как в Форрест Гампе, как можно готовить клетки.
3: Да, именно это.
2: Давай дочитай. А можешь заново?
3: Давай. У меня наследственность. Сберегать все, что может пригодиться. Для машин, для мотоциклов, для стройки, для огорода, для ремонта сантехники, инструмент для ремонта, мотоблок, газонокосилки, бензопилы, удочки, снасти, сапоги болотные, велосипед, использованные вещи. Также откладывается на всякий случай. Все это располагается в трех гаражах и перемещается между квартирами и дачей. В процессе забывается, где что находится, покупается новое, которое также потом хранится.
2: Это обсессия или нет?
3: Я не знаю. Тут важно, как человек к этому относится. Я имею в виду, можно ли прийти в гараж и обнаружить, что его полностью вычистили. Выкинули оттуда все и такой, о, отлично, освободилось место для новых вещей.
2: Это очень похоже на то, как сейчас люди на заправке едут. Они видят, о, 10 литров не хватает.
3: Понимаешь? Ну, это точно может быть элементом игры с миром. А, мне очень нравится вот это удовольствие, с которым

0: Станислав перечисляет все эти вещи. Отлично вышло
1: 12
0: бы
1: минут писал.
0: Видеореклама для магазина «Тысячи мелочей». У нас есть все для бензопил, для моторных лодок.
1: Только надо, чтобы как раз этот чернокожий друг, как его звали, Форест Гамп, это все перечислял, пока они идут по Вьетконгу. Баба Гамп его звали?
0: Баба Гамп.
1: Баба Гамп.
0: Да. 967-103-5533. Вернемся после новостей, пишите.
2: Себя, если сможешь.

0: себя, если сможешь.
1: Да, дорогие мои, мы вернулись. Артем Новиченков и Владислав Тимкин. Сегодня мы говорим о вещах за пределами наших возможностей и о вещах, которые определяют наши возможности. Прям афоризмом сказал, хотя я не подготавливался. Да?
2: Вот это тут... потом будет вот цитата на маяке.
1: А мы все время, как говорим, что будет цитата на маяке, она не становится.
2: Да, цитатой. Не становится. Это оберег такой. Почитаем комментарии.
1: Да, давай с этого
2: 967-103-5533. Пишите разговор о вещах. Это разговор
1: вот,
2: о нас самих.
1: Вот один радиослушатель не услышал. 967-103-5533. Пишите.
2: Да, и там еще плюс 7 вначале надо сделать. Mm-hmm. Анатолий пишет. Ну, если книги хлам, то их можно же и в библиотеку отнести. Это к твоему комментарию про вещи
1: книги
2: бабушки.
1: Книги мы оставили, не переживайте. Я просто описывал ситуацию. Книги, которые... Что я назвал хламом? Это вещи, которые никогда не были в употреблении.
2: Даже если они новые и хорошие.
1: Да, но всегда смывалась пыль, они занимали место в шкафу, они перевозились из квартиры в квартиру. То есть это вещи, которые мы обслуживаем, но которые не несут никакого смысла, ни чисто утилитарного, ни символического. Вот что я назвал
2: хламом. Очень интересно, это же действительно очень часто встречающиеся вещи, в советских, я думаю, во всем мире, во всех семьях. Но действительно, это же стоит сколько времени на то, чтобы просто это протереть тряпочкой. И жизнь была бы более чистой и простой, если бы не было этих вещей. И парадоксально то, что они действительно не являются символами. Просто сервиз, просто...
1: Ну, вот Василий Лаца, собрание сочинений. Я просто как пример. Знаешь такого
2: никто?
1: Писателя?
2: Нет, не знаю.
1: Ну, я его когда-то
2: Латыш,
1: гуглил.
2: Судя по всему.
1: Да. Собрание сочинений.
2: Никто
1: вот
2: никогда не
1: жизнь,
2: будет читать
1: детства,
2: его,
1: да?
2: Да,
1: я видел его стоящим на полке. Никто никогда из моей семьи его не открывал.
2: Интересно, что в комментарии Анатолия библиотека становится аналогом дачи, гаража или балкона. Мол, ненужный хлам в библиотеку. И

0: мероприятие, критики, да. Да хватит нам нести хлам.
1: У нас Шишкова собрание сочинений 18 штук.
0: Из Ростова Светлана пишет: «Добрый вечер, Маяк. Очень жаль, что вы выбросили много вещей, которые могли бы быть полезными для приютов, для животных. Постельное белье, кастрюли – это всегда нужно.
1: Не переживайте,
0: мы специально собираем подобное,
1: Светлана,
0: и развозим по частным приютам».
1: На мусорке были и местные представители жилищника с Ближней Азии, и туда приходят малоимущие люди, и они все разбирают, весь металл, все, что необходимо.
0: Экосистема существует,
1: экосистема,
0: да?
1: Работает, да, вот.
0: И находка пишет из Москвы: «В рюкзаке моем сало и спички, и Тургенева 8 томов». Это комментарий, видимо, к моему размышлению, пока я шел на эфир.
1: Видимо, это все для растопки, правильно? Я не знаю, на что еще вам 8 томов Тургенева.
0: Я думаю, это цитата откуда-то.
1: Да, конечно.
0: Чебурашкин из Москвы пишет: «Так можно дойти до состояния Иванов, не помнящих родства».
1: Абсолютно.
0: Я так понимаю, что это комментарий к нашему разговору о Каире, который требует реституции ценностей.
1: Но он подошел и под другое. То есть, мне кажется, что мы же, понимаете, чем больше вещей, тем меньше нас. То есть, тут как бы, представьте, что вы, как ваша вот, ваш внутренний мир, назовем так, да, ваш жизненный сценарий, ваше умение чувствовать, ваши мысли, вот вы, да, условно, борются с миром материальным за ваше внимание. И чем больше вещей требует вашего внимания, тем меньше внимания у вас остается на себя самих. Вот поэтому мне эта фраза подошла про Ивана, который забыл родство, да, к теме именно отношений с вещами. Мне кажется, мы небрежны по отношению к вещам, когда мы занимаемся накопительством. А это же естественно для советского человека, когда вот что-то выкинули, а если сейчас не куплю, уже никогда, может, не куплю.
0: Еще есть это такое слово «впрок».
1: «Впрок». Это же понятно, откуда это берется, да? И мы с Владом ни в коем случае не осуждаем. Мы скорее пытаемся подсветить слепое пятно, выраженное в вещизме.
0: То есть, условно, когда случается кризис, многие люди начинают запасаться консервами и гречкой. Или бензином, да. И это не говорит о том, что люди, мол, такие или не такие, правильные или неправильные, а о том, что это происходит на фоне мышления о кризисе, да, и получается, если в нормальное время это кажется девиацией, да, сбор вещей, то о чем говорит вот средняя квартира бабушки, да, в какой реальности психической она жила, что эти все вещи накапливаются. Понимаешь, о чем я говорю, да?
1: Да. Знаешь, вот нераспакованный какой-то набор постельного белья.
0: Да, у меня то же самое у бабушки. Она жива.
1: Наборы кастрюль.
0: Она жива, но начала расхламляться последние несколько лет. Она занималась этим...
1: А как она расхламляется?
0: Сетевым маркетингом. Она дарит старые вещи, она дарит ненужные книжки. Она плохо очень видит и ничего уже не читает. Поэтому она просто раздаривает эти шкафы, а там, ну, тоже набор какой-то абсурдной литературы. Очень много мотивационной из 90-х, всяких буклетов, брошюр, советская классика. Или вот она занималась сетевым маркетингом, всякую бытовую химию покупала, продавала. И на это уходили все ее деньги, когда она этим занималась. И у нее никогда не было денег на еду. Зато сейчас оказывается, что у нее, знаешь, 6 ящиков таблеток для посудомойки, просроченных на 10 лет. То есть все вот куплено в начале нулевых.
1: А сколько посуды, оказывается, не вымыты?
0: Ну да.
1: Этими таблетками.
0: Ну там такие вещи. Или просроченные какие-нибудь детские шампуни.
1: Вот я сейчас сказал слово небрежность, небрежение. Но представим, что у вещи есть не только срок годности, а есть еще судьба. Давайте представим, что у любой вещи есть судьба. У книги, какая у нее может быть судьба? Быть прочитанной. Или хотя бы с помощью
0: Она же для
1: нее...
0: этого писалась.
1: Да, да. Или у ложки, или у набора посуды, чтобы из нее ели. То есть есть судьба быть употребленной в жизнь. Понимаете?
0: Есть общее место, по интернетам ходило раньше, самый грустный рассказ из 6 слов, Хемингуэем написано. Да. Да? Продаются детские ботиночки, неношенные. Но ведь... Ну, мы сразу фантазируем смерть ребенка, но ведь все вещи, которые стоят в шкафу, не менее трагичную судьбу имеют. Да,
1: да? И в магазинах вещи не купленные, любые, они все не нужны.
0: Историю игрушек можно вспомнить, замечательный мультик Pixar, где это трагедия для игрушек, то, что вырастает мальчик, который с ними играл.
1: И они как бы
0: как много
1: борются
0: они делают
1: за жизнь.
0: Для того, уже пятая часть выходит.
1: Борются
0: да?
1: за жизнь.
0: Борются за смысл.
1: Но это вообще-то, если честно, это великий сюжет. И сама идея борьбы со временем, она потенциально... Ну, они должны проиграть, да? Я не смотрел, честно говоря, дальше вторую часть. Ты смотрел?
0: Нет, я вот тоже две части смотрел.
1: Может быть, нам стоит посмотреть и сделать...
0: Все пять частей и сделать историю игрушек? Пять эфиров, да? Может быть. Если этот пост соберет 100 лайков, да, как говорится.
1: 100 лайков. Давай 10 сначала.
0: Александр из Дагестана пишет. Подлинное мужество состоит не в героических... Сразу...
1: Чувствуешь, да?
0: Заряд, да? Угу. Подлинное мужество состоит
1: все слова
0: не
1: подлинное.
0: В героических усилиях, направленных на достижение внешних целей, а в решимости пройти через ужасный опыт столкновения с самим собой. Да, все слова нагружены. До тех пор, пока индивид не найдет свою истинную сущность в себе самом, любые попытки придать жизни смысл через манипуляции во внешнем мире и достижение внешних целей останутся бесплодными и в конечном счете обреченными на поражение донкихотством. Поэтому зачем хранить внешние старые вещи, либо выкидывать их же? То есть Александр вообще не понимает, зачем говорить о вещах, если ты душу свою не познал. Я правильно понимаю? Это вопрос со звездочкой, как говорится. Мы все-таки про вещи сегодня говорим.
1: Мне нравится, что нам один радиослушатель прислал фотографию консервированных огурцов.
0: И написал «вещь». Это как иллюстрация того, что
1: кстати,
0: этим словом не только вещи.
1: Коля об этом заговорили, извините, но об огурцах пару слов скажу. У меня дедушка... Вообще-то очень имел много хобби. Он, например, рыбок разводил, монеты коллекционировал, марки со мной тоже. Занимался садоводством и в том числе выращивал огурцы в деревне. Я очень любил эти огурцы. Мы вот могли с дедушкой нарвать целый тазик огурцов. Таз. Можешь себе представить таз?
0: Могу.
1: Да, и вот сидел я полтора часа, ел одни огурцы. Мне очень нравилось. Они хрустели, вкусные огурцы.
0: Я вчера такие ел. С деревни нам привезли.
1: Уже ранние огурцы пошли. Угу. А, ну, в парнике, потому что.
0: Наверное,
1: в парнике, да. У меня у мамы чуть попозже
0: такие,
1: будут, когда
0: знаешь,
1: у вас уже отцветут.
0: Размер с мизинчик.
1: А, такие понятно. Дамские хрусткие. Пальчики называются.
0: Ага.
1: Ну, это... Это, конечно, виноград, но у нас в деревне это и огурцы дамскими пальчиками. Потому что виноград в деревне у нас здесь не растет в Московской области. Так вот. И вот дедушка мой любил ставить рекорды. Как ты, говорит, знаешь, Тёмушка, в этом году 50 банок насолил. Следующий год. Говорит, дедушка, сколько насолил? Он говорит, 75. И вот последний
0: какой
1: год...
0: Какой шаг у него мощный,
1: да,
0: был.
1: Да. А последний год перед смертью он был... насолил, Влад, 100 банок. Огурцов.
0: То есть не было у него вот этой задней мысли, так, в прошлом году было 50, но сейчас 51 сделаю, чтобы
1: нет.
0: В следующем году тоже рекорд
1: он
0: ставить.
1: Умел торговаться. 100 банок он насолил. Я вот не знаю, как это в нашу тему ложится, да, но это же еще как это надо...
0: А они съедались?
1: Ну, они съелись в итоге за следующие 5-6 лет. Да, может быть, еще какая-то банка где-то и стоит, я не знаю, насколько она еще в употреблении, может быть. Но вот это вот... монструозные какие-то. Монструозные. Это же как мини-завод.
0: Ну да.
1: Это же каждую банку не только воды налить, это надо туда, что там, рассол сделать, это
0: да.
1: И цветки этого
0: укропа,
1: там целый набор, и потом еще эти крышки закрывать, а крышки надо еще вспухать,
0: еще
1: кипятить. Это целая технология. Это
0: комбинат.
1: Но это все в одно лицо еще делалось. Вот это же тоже мир вещей каких-то, да? Но другой мир вещей. А что за...
0: Вещей.
1: Вот я и хочу с тобой попробовать...
0: А вот мне кажется, это разница между вещью...
1: Потому что это деланная вещь.
0: Забытой, как мы сказали, про игрушки, про некупленные вещи, про хлам. А есть вещи вот в употреблении. Вот БУ. Мы часто считаем, что это словосочетание, да, бывшее употребление. Это как будто уничижение. Но если действительно вещь употреблялась, там, почему-то мне сейчас пришло любимое седло, какое-нибудь.
1: Ага.
0: Или вот это может быть подушечка, которую ты вспомнил. Если она являлась символом, то есть человек был с ней соединен, он как-то через это себя ощущал, как твой дед через банки с огурцами, тогда это другие вещи, качественно другие вещи.
1: Тут еще интересно, бывшее в употреблении, но если оно бывшее в употреблении, но еще не вышедшее из употребления, значит, оно недоупотребилось.
0: Да.
1: И, у него...
0: и оно может еще кому-то послужить,
1: да,
0: например.
1: Да, да,
0: вот
1: да.
0: Как Светлана написала из Ростова-на-Дону.
1: Так ведь именно из этого и рождается плюшничество, так скажем, да? То есть вот...
0: Нет,
1: а
0: плюшничество,
1: быть...
0: мне кажется, рождается из того, что я бы хотел их употреблять, но не употребляю. Я их храню. Может
1: а
0: быть...
1: А как тебе кажется, зачем?
0: Зачем это делается?
1: Да. Зачем люди хранят сор земли, да? Зачем?
0: Зачем? Проводки, да?
1: Да, проводки, бруски, гвоздики, отверточки, что там еще? вот книжечки по вязанию, в смысле, а вдруг... Мне кажется, это фантазия о себе других. Что вот
0: это
1: я...
0: обсессивно-компульсивное расстройство, да, у этого есть термины. Скопидомство, хординг,
1: а коллекционирование?
0: Патологическое накопительство. Оно вот где-то на грани. Тут вопрос, насколько это обсессивно.
1: И насколько оно конвенционально.
0: Помнишь фильм замечательный, где главную роль играет дед, который играл капитана Барбоссу в «Пиратах Карибского моря». «Лучшее предложение», «La migliore offerta», этот фильм, где есть коллекционер подпольный, дед, который скупает через подставные фирмы или даже буквально через подделки, меняет на подделки оригиналы великих произведений искусства, хранит их у себя в бункере, никого туда не пускает, и у него ритуал, он каждый день туда спускается и, значит, смотрит.
1: Уваживает.
0: На Тинторетто, на Рафаэля, да, буквально. Очень, вот это ему все важно. И вдруг, ну, ему лет 70, да, седовласый, красивый мужчина, и он встречает девушку, прекрасную, умнейшую, и вот чувство между ними вспыхивает, а он очень такой напряженный, что кто-то узнает, что кто-то украдет эти картины, и девушка, значит, расцветает у них любовь, и он доверяет ей спуститься в его хранилище, показывает ей как бы самое-самое дорогое, вот те самые вещи, да, ты говоришь, уваживает, но это я отвечаю на вопрос, где граница психиатрии и нормального отношения к этому. Там же что происходит? Фильм старый, извините, если кому сейчас спойлер сделаю, но оказывается, что это все подстроено, и эта девушка с сообщником вдвоем, это на самом деле схема по... Это мошенники, да, они украли все эти картины, то есть он в какой-то момент, будучи абсолютно влюблен, они переспали, у него просто вторая жизнь началась, и он заходит в хранилище, а там голые бетонные стены. И это, как бы, с одной стороны, удар уровня конца существования, а с другой стороны, это
1: новая жизнь.
0: Возможность выхода, возможность. Да, из старых...
1: Ну, коль уж ты спойлер один сказал, чем кончилось, как он вышел из этого?
0: А на этом фильм заканчивается.
1: Самое интересное, как всегда. Слушай, я сейчас тебя слушал, я ведь, когда говорил о хобби своего дедушки, я говорил про коллекционирование, а потом рассказал... Я тебе еще рассказывал про то, что он очень любил ключи и двери.
0: Вот, я сегодня вспоминал историю про ключи и двери твоего дедушки, которую ты сейчас расскажешь. Ну, да. Это мне мысль пришла в тот момент, когда я говорю, что в моем рюкзаке нет ни одной вещи, которую я сделал. А ты мне на этой неделе рассказывал историю...
1: Я показывал тебе ключ,
0: да,
1: который мой дедушка на заводе сделал сам, и замок, видимо, он сделал сам. Да.
0: И меня поразило
1: больше всего... И он даже перевозил этот замок с квартиры
0: на
1: квартиру.
0: Меня вот это больше всего поразило, что, меняя квартиру, он забирал с собой замок и ключ.
1: То есть... Как будто бы забирал с собой вход в квартиру.
0: Да-да-да-да.
1: Представляешь? Покупаешь ты у человека квартиру, он говорит, слушайте, ну я только вот одно заберу, дверной замок. Все-таки, ну, хорошо, без проблем, забирает замок, все, подписали документы, новые жильцы приезжают в квартиру,
0: а
1: и не могут зайти.
0: Квартира.
1: Они могут зайти.
0: Не могут зайти.
1: Они не могут зайти. Нет ни замка, его убрали, дверь, пожалуйста, но она не открывается.
0: Ну,
1: просто вызывают
0: ключ,
1: слесаря.
0: Ключ и замок именно так и работают.
1: Это прям
0: символы.
1: Сюжет Бунюэля какой-то. Угу. Не могут войти в квартиру, потому что забрали замок с ключом, понимаете?
0: Да, и что нам, значит, говорят по поводу скопидомства или синдрома Плюшкина, или патологического накопительства? Ключевые признаки. Трудности с расставанием.
1: Ключевые признаки.
0: Да, трудности с расставанием. Захламление пространства, чрезмерное приобретение, социальная изоляция и эмоциональные изменения.
1: Вот я тебе про себя можно скажу в этом отношении?
0: Давай.
1: У меня же вот было такое с книгами. Я не любил книги никому давать. Я их перевозил с квартиры на квартиру, на дачу. И я в какой-то момент понял, что я боюсь, что это все сгорит.
0: То есть ты понял, что большая часть тебя вынесена в эти материальные объекты.
1: Да, в эти книги.
0: У меня было то же самое с
1: книгами.
0: Потому
1: что книги же ведь это вроде как и не вещь. Это что-то такое совершенно особенное. И я в какой-то... Ну, ты меня знаешь. Я понял, что я себе в этом не нравлюсь. И я начал над этим думать, работать над собой. И я много раз проживал потерю всей библиотеки. И я смог освободиться от этого. Я не переживаю больше за все эти вещи.
0: Прекрасно.
1: Книжки. Я смог интегрировать
0: их
1: в себя.
0: То же самое происходит и с социальными статусами, которые люди коллекционируют. Им очень важно, вот как ты машину покупал у мужчины, он же 10 раз тебе сказал, что он полковник. Очень важно, что он полковник для него, да? Для кого-то очень важны премии.
1: Слушай, ну надо, к слову, сказать, что когда я говорю, что купил машину, я говорю, что я купил ее у полковника.
0: Правильно, потому что это его статус, а не твое отношение к нему. И освободиться от этого бывает очень сложно, от того, что я... Не просто обладатель вещей, квартир, машин, личности.
1: Ты хочешь сказать, что статус — это тоже вещь?
0: Да, я тоже. Я считаю, что это одного порядка вещи.
1: Раскрой эту мысль, она хороша.
0: Ну, что мы также приобретаем самих себя во внешнем мире. То есть здесь происходит какой-то процесс.
1: Потому что это уже называние.
0: Часто с юности, когда нам говорят, что надо кем-то стать, чего-то добиться, то есть ты должен быть тем, про кого говорят вот так. То есть я сам должен стать вещью, про которую люди знают, что я, там, не знаю, миллионер.
1: Сам объективаться.
0: Да, да, да. И получается, если я не становлюсь тем, кто вещь называет, как ты в прошлом часе говорил, то я сам становлюсь вещью, которую называют. Учителя нас называют, родители нас называют. Не именами, да, а статусом. Ты, значит, двоечник, ты отличник.
1: Или просто ученик.
0: Ты молодец, ты муж, ты сын и так далее, и так далее. И это все вещи. И если мы являемся этими вещами, то с нами можно что-то делать, как с вещами.
1: То есть мы бросать, становимся инструментами реальности.
0: Что ты имеешь в виду?
1: Ну, как ты сказал, бросать. То есть как можно бросить человека?
0: Это же бросить
1: в языке
0: человека.
1: Же ведь
0: нет,
1: это...
0: бросить можно только,
1: бросил.
0: Если это Александр Карелин, да, напротив тебя
1: да.
0: огромный американец.
1: Или ты камень. Ну, то есть нельзя бросить человека.
0: Это метафора, да.
1: Это метафора, но она отражает просто то, что ты говоришь.
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: как
0: да.
1: становясь вещью, тебя можно бросить. И ты можешь быть бывшим. В смысле бывшим? Бывшим.
0: В употреблении.
1: В употреблении, да, БУ парень. Ну, то есть, это действительно так. Это вообще очень хорошо, что в этимологию слова «вещь» залез. Она прям расколдовывает разные вещи.
0: И получается опять у нас такая развилка. Вернее, два разных состояния, которые не имеют пересечений практически между собой. Это буквально пропасть между ними. Одна — это мир вечный, где все вещи и я вещь. А другая — мир отношений. Где вещи,
1: и тогда вещи становятся
0: символами.
1: Символами,
0: так же, как
1: да.
0: человек
1: или
0: становится, сам
1: да.
0: человек становится символом.
1: Или способами, как бы сказать,
0: чему,
1: дорогами между людьми.
0: Чему
1: да?
0: мы служим.
1: Да. Это как, знаешь, два земляка на чужбине встретились, и эта чужбина для них становится символом, способом возникновения отношений.
0: Или, например, вот эта притча про двух мужчин, один из которых несчастный, он возит
1: Кротина,
0: камни, а второй строит храм. Одна
1: да.
0: и та же работа, одна и та же зарплата, но один счастлив, второй несчастлив.
1: Да. да. Слушай, у нас так много комментариев, спасибо вам большое. Мы как-то небрежно сегодня к ним относились, но у нас еще есть полчаса.
0: Да, сейчас
1: мы
0: давай
1: их почитаем обязательно.
0: До новостей. Давай, Настя пишет. Дорогие ведущие, буду честна, забыла, и вот только сейчас подключаюсь к вам. Это было час назад. Тему не знаю, но знаю, что у вас всегда отличные глубокие дискуссии. Вот дослушала давние выпуски по Гурджиеву. А суть вот в чем. Мозг уже немного плавится, я как настоящая машина по Гурджиеву же. Просто прошу передать привет моей бабушке Музе. Она сейчас вас слушает в Ленгасово, а я в Италии. После трудового дня в деревне. И, наверное, ест творог с клубникой. Мы вас любим.
1: Мы передаем привет бабушке.
0: Да. И Настя продолжает. А вот, кстати, у бабушки есть наволочки с вышивкой и крестиком. Она сама в детстве вышивала. Лежат стопочкой в ее шкафу. Я в том году впервые увидел и сказал, что заберу себе в Италию. Надену на подушке и буду пользоваться. Это я к чему? Вещами надо пользоваться с любовью, а до этого покупать и или делать их с любовью. Остальное выбросить.
1: Ну, то есть вы говорите как раз про отношения,
0: да,
1: к вещам.
0: Да, именно к этому
1: отношения делают вещи живыми.
0: Вернемся.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: В Москве 21:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны за 12 часов в период с 8 до 12 до 20 часов перехватили и уничтожили над российскими регионами, а также над акваторией Азовского моря 152 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. В оборонном ведомстве уточнили, что украинские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тверской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Крымом и над акваторией Азовского моря. Европа ускоренными темпами милитаризуется, чтобы подвести под свои планы ведение войны с Россией необходимую военно-промышленную базу, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании этой организации. Постпред уточнил, что накануне саммита НАТО в Анкаре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсекретарь НАТО Марк Рютте опубликовали в журнале «Экономи» совместную статью, в которой прямо заявили, что оборона Европы перегружается, теперь промышленность должна производить больше, лучше и быстрее. Они признали, что производственные мощности ЕС и НАТО не поспевают за возросшим спросом, а европейским странам нужны новые истребители, корабли, подводные лодки, системы ПВО и ПРО, а также дроны и системы борьбы с ними. Иными словами, наши европейские соседи открыто готовятся к войне, наращивая военную мощь и переориентируя свою экономику на военные рельсы, отметил Дмитрий Полянский. В текущем году правительство России выделит Фонду развития промышленности дополнительно 2 миллиарда рублей. Об этом на заседании Кабинета министров сообщил Михаил Мишустин. По словам главы правительства, это позволит увеличить объемы льготного кредитования и расширить список перспективных проектов.
2: Выделим дополнительно 2 миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. Он сможет как обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, так и увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель не менее чем на 5 перспективных проектов. Сейчас, напомню, программа фонда охватывает такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектронику, химическую и легкую промышленность, станкостроение, ну и ряд других.
0: Михаил Мишустин также отметил, что докапитализация Фонда развития промышленности позволит повысить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичной производства на территории России, а также обеспечить промышленный и технологический суверенитет. Иран с момента прекращения огня в апреле восстановил оборонный потенциал в районе Ормузского пролива, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванного американского чиновника. Отмечается, что Иран извлек из-под завалов и отремонтировал сотни ракет и пусковых установок, поврежденных в ходе американских атак до прекращения огня. Ранее Центральное командование США сообщило о новой серии ударов примерно по 80-90 военным объектам на территории Ирана, назвав их ответом на атаки против коммерческих судов в Ормузском проливе. В свою очередь, иранский корпус стражи Исламской революции заявил о нанесении ракетных и беспилотных ударов по десяткам американских военных объектов на Ближнем Востоке, включая базы в Бахрейне и Кувейте. Между тем, два взрыва прозвучали в районе города Бушер на юге Ирана, сообщило только что агентство Мехр. Москвичи-гости столицы теперь смогут арендовать велосипед только после верификации в приложении аренды через аккаунт на портале mos.ru. Это поможет ограничить доступ нарушителям правил, а также лицам младше 18 лет, рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. По его словам, в среднем на велосипедах и электроскутерах совершает до 48 тысяч поездок в день. Весь транспорт оснащен госномерами. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность. Местами по области кратковременные дожди, днем 23-25 тепла. В Москве с неустойчивыми прояснениями, в течение дня возможны осадки. Температура воздуха ночью 14-16, днем 24-26 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз на своем официальном сайте объявил бригаду арбитров на матч за Суперкубок России, в котором 18 июля в Нижнем Новгороде чемпион РПЛ «Зенит» сыграет с обладателем Кубка страны «Спартаком». На матче будет работать бригада судей во главе с Евгением Булановым. Не пропустите прямую трансляцию матча за Суперкубок России на «Маяке» 18 июля, начиная с 19:00 по московскому времени. «Спартак» близок к завершению трансфера левого защитника «Алавеса» Виктора Парады, которого испанский клуб оценивает в 6 миллионов евро, сообщает испанское издание «АС». По информации источника, Парада подпишет с красно-белыми контракт до 30 года. Если все пойдет по плану, то защитник присоединится к «Спартаку» на сборах на следующей неделе. «Краснодар» прекратил переговоры с «Локомотивом» по трансферу нападающего Дмитрия Воробьева. Об этом чемпионату сообщил источник знакомой ситуации. Последний оффер составил 4,5 миллиона евро плюс бонусы, но был отклонен московским клубом. Теперь «Краснодар» рассматривает вариант с подписанием Воробьева свободным агентом по истечении контракта с «Локомотивом». Пресс-служба FIFA опубликовала интересную статистику в преддверии матча 1/4 финала, ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. На данный момент наибольшую дистанцию среди всех игроков на Мундиале преодолел полузащитник сборной Бельгии Юрий Тилеманс. За 5 матчей 29-летний бельгиец набегал 61 километр 800 метров. А самую высокую скорость на турнире показал нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе – 37,6 километра в час. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда пока не выработала новых рекомендаций по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и в течение следующих нескольких недель проведет тщательную оценку ситуации и возможных требований к спортсменам, говорится в заявлении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Напомню, ранее Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и снял санкции с российских спортсменов. Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза, на которой будет обсуждаться вопрос по утверждению решения по использованию российских национальных символов на соревнованиях, пройдет 28 июля. Напомню, ранее пресс-секретарь Федерации гимнастики Германии Торстен Хартман сообщил ТАСС о том, что 11 национальных федераций направили письмо в Европейский гимнастический союз с просьбой запретить российский флаг и гимн на соревнованиях в Европе. Российская теннисистка Анна Пушкарева пробилась в полуфинал юниорского Уимблдона, обыграв китаянку Ихань Цюй 6-3, 3-6, 6-3. В полуфинале россиянка сыграет с украинкой Скляр. Велоспорт. Словенский гонщик Тадей Погачар выиграл 6-й этап супермногодневки Тур де Франс, а также возглавил общий зачет, опережая ближайшего преследователя Йонаса Вингегора из Дании на 2 минуты 42 секунды. И пока это все новости спорта.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru. Если сможешь.
2: Ну что, как и обещали в комментарии. Да. Игорь из Ставрополья пишет. Добрый вечер. В вашем лице моя любимая передача. На своем опыте убедился, что материально только прошлое. Настоящее мгновение. Будущее – фантазия моего сознания. Вывод, предметы и вещи – это все, что позволяет мне предаться воспоминаниям и материализовать свою жизнь.
3: А без вещей с памятью плохо? Или как? Не, я понимаю, что
2: интересно, что обычно говорят, прошлое прошло, будущее еще не наступило, есть только миг.
3: Есть только миг.
2: А Игорю, видимо, этого мига недостаточно, поэтому уходит за что-то материальное. А мы же не говорим, что это плохо, в конце-то концов, сегодня.
3: Концертика.
2: Это не вывод нашей передачи. Это скорее повод обратить внимание на себя и на свой

0: стою и решаю. Да?
1: Не, это просто хороший тест. Если бы у нас был счетчик, знаешь, как в телефоне, который показывает, сколько не открывалось приложение.
0: Да.
1: Если бы на вещах такое было, вот эту вещь ты не трогал уже 3 года.
0: А с книгами готов так?
1: С какими-то да, а какие-то я хочу, чтобы у меня были, даже если я больше никогда их не открою. Как антибиблиотека, чтобы стояли.
0: А чем разница книги от книги?
1: Ну, потому что книга, как, не знаю, как объект, как картина.
0: Я думаю, то, это способ фантазии о себе самим.
1: Это правда.
0: О себе тех, кем мы не являемся, но, может быть, будем являться. Это как абонемент, покупаемый фитнес.
1: Опять же, знаешь, как в нашем разговоре. Если по-серьезному, то, конечно, это все не важно.
0: Да, это правда.
1: Но можно же и не везде
0: можно
1: быть.
0: Можно
1: и не по-серьезному, да.
0: Пококекничаем.
1: Пококекничаем, да. А Саша из Москвы пишет: мшелоимство – это православный грех. Вот хорошее слово, да, мшелоимство. Заключающееся в собирании и накопительстве ненужных вещей, привязанности к материальному имуществу и шопоголизме. Именно так в требниках и написано, я так понимаю, да? Шопоголизм. Происходит от древнерусского слова «мшел» – вещь, корысть. Духовная суть греха состоит в том, что вещи начинают управлять человеком, отвлекая его от духовной жизни и заботы о ближних.
0: И мне то кажется, есть вещи, которые у меня в антресоле лежат 30 лет, и я о них не знаю, они не мешают.
1: Начинают управлять человеком.
0: Они не управляют, потому что...
1: Здесь очень важное, мне кажется, слово, которое надо подчеркивать, накопительстве ненужных вещей. Да? То есть к нужным вещам это не относится. А что такое нужные вещи, это тема для другого эфира.
0: Это картина, которую дырку загорает.
1: Например, да. Анастасия из Воронежа пишет. Добрый вечер. Интересную тему вы затронули. У меня сейчас как раз такой период в жизни. Я осознала, что к 36 годам ничего не нажила из стандартных вещей. Квартиры, машины и так далее. В целом сейчас нахожусь на жизненном перепутье. И с одной стороны, это очень страшно. Нет своего угла, ни на что опереться как будто. С другой, нет вещей, нет проблем как будто. Двоякая ситуация. Ощущение, как будто мне предстоит начать все с нуля. Штормит. Но у меня ведь есть мой опыт. А сколько опыта еще предстоит получить? Эх. Верю в то, что я справлюсь. А что еще делать? В тему эфира еще вспомнила песню ДДТ «Вещи». Припев: «Вас вещи сцепились, как клещи, а вы, как все ваши вещи, что давят на плечи, мертвы. Вас ваши вещи вцепились, как клещи, а вы, как все ваши вещи, что давят на плечи, мертвы».
0: Я увижу, что у Анастасии все как будто бы...
1: Хорошо.
0: Но одна строчка, не на что опереться. Может быть, действительно люди занимаются накопительством. Это как форма опоры.
1: Чтобы на что-то опереться. Да, а любой ОКР...
0: Я думаю, это еще...
1: Это способ опереться.
0: У этого есть же и культурный фон, не только советский, да. Это в целом бедность русского народа с этим связана. Но еще и что в приданое. А что детям останется? А память обо мне? И вот это, то есть вещи из прошлого, это груз нашего страха перед будущим.
1: Да. Это нормальная, в смысле, среднестатистическая реакция на кризисы. А кризисы перманентные у нас.
0: Хомячество такое.
1: Ну да, да. Игорь из Минска пишет. Вам привет. Ой, как вы неправы про выкидывание старых вещей. Понимаете, если относиться как к ненужному, то тогда и то, что мы сейчас делаем, тоже не нужно.
0: Абсолютно верно,
1: именно
0: Игорь.
1: Так, Игорь.
0: Это абсолютно не нужно. Не наша передача. Это все не необходимость на самом деле. То есть, если мы являемся теми, кому не нужна эта радиопередача, то мы от нее свободны. Понимаете, в чем дело? Вот и все. Мне эта передача зачем вообще нужна? Что я тут делаю-то? Деньги зарабатываю? Нет. И без этой передачи я не буду чувствовать себя в порядке, на самом-то деле. Ну, наверное, я буду придумывать что-то другое, чтобы чувствовать себя в порядке, да, какие-то лекции буду вести, но по большому счету я от этого зависим. Я не свободен от моей деятельности. Точно так же, как человек другой не свободен от своих вещей или от квартиры и так далее. То есть разницы по большому счету нет.
1: Есть такой фильм «100 вещей» современный. Там двое друзей поспорили, как это, ударили об заклад.
0: Ага. Ну, ты все смешал,
1: да,
0: мы
1: да,
0: все,
1: да.
0: Все поняли. Ударили об заклад. Ударили, говорит, об заклад. Ударили по рукам. И об заклад бьюсь. Господи. Ударили об заклад, это военный что-то.
1: Нет, это лучше, чем удариться об приклад, да? Что они могут всю свою реальность заставить...
0: Это, знаешь, ударить об заклад, это что-то из Достоевского. Там тоже был заклад, и тоже кого-то ударили.
1: Спасибо. Обухом не перебьешь, да, что называется?
0: Но
1: смогут ли они до 100 вещей сократить? Они немцы, и у них нафаршированные квартиры и прочее-прочее. И довольно сложно им оказалось. Но я подумал, вот Игорь говорит, дальше пишет. Я сейчас вспомнил, как мы тоже после бабули перебирали, и были старые тяжелые санки, которые от прапрадедов еще передавались с царских времен, можно

0: сказать. Но они такие большие, массивные, как на них катались, одно железо чего стоило, и мы их отдали. Типа, что зря место занимать. А сейчас, когда рассказываю друзьям или гостям про сани, какие были раньше, все спрашивают, о, покажи, отвечаем, нет, отдали. А зачем? То есть вот эта история, что мы вроде отдали, потому что они... не ну, чемодан без ручки это называется, да? А с другой стороны...
1: А с другой стороны интернета нет. Чтобы показать тогда. Ну нарисуйте их, что сделайте новое.
0: Я про то, что если, например, люди переезжают, они же не все вывозят.
1: Не все.
0: Даже если они
1: есть такие,
0: контейнерами
1: есть
0: перевозят
1: такие
0: вещи.
1: Есть такие каналы, где люди ходят по заброшенным домам, которые вот на снос идут и по квартирам ходят.
0: Ага.
1: Ну, по реновации.
0: Много вещей остается.
1: Да, и это очень интересная картина.
0: И если проводить такой тест, да, просто к себе задать вопрос, с чем я готов расстаться, а с чем не готов расстаться, то можно сократить количество хлама, например.
1: Да.
0: Наталья пишет. Владислав, Артем, доброго вечера. Тоже сегодня разбирал шкафы на кухне. Вот только выкидываешь старье, а через неделю что-нибудь обязательно понадобится.
1: А это, мне кажется, есть такой типаж людей. Они сидят на сайте Авито, они продают старье и покупают другое старье, которое кажется им более нужнее. И происходит такой вот круговорот вещей.
0: В компьютерных играх по типу RPG были такие тоже паттерны, что у тебя ограниченное количество вещей, которые ты можешь взять с собой в хранилище.
1: Да.
0: И ты пытаешься предугадать, каким же будет следующий уровень монстры, кем ты себя видишь, каким классом относишься. И так обидно, надо было посох оставить. Надо было... Но это случается только тогда, когда поражение. Когда, значит, ты успешно все делаешь, тебе не приходит в голову мысль, что я что-то не то делаю. И получается, если, как вот нам писал слушатель из Дагестана, что если я с собой ВКонтакте принимаю три волнения этой жизни и принимаю вызов, происходящий со мной, тогда не важно, что у меня в рюкзаке, грубо говоря. И нет сожаления, если там чего-то не отказывается.
1: Я когда говорил, что там Дюма оставил в квартире бабушкина, я знал, что у кого-то это коснется, потому что Дюма — это святой для позднесоветского человека.
0: Да, и, собственно, Игорь.
1: Еще Артем сказал про книги, типа Дюма там и прочее, и тоже как-то обидно стало.
0: Обидно за книги. За чужие в Москве, в квартире умершей старушки. Какие чувствительные.
1: Слушайте, а знаете, почему я их не взял? Потому что я знаю, что ни я их не буду читать, ни моя сестра, ни мой сын не будет их читать. Потому что эти книги всегда можно будет купить, в крайнем случае.
0: Ну и, наверное,
1: они,
0: у тебя есть на даче уже собрание Дюма.
1: И они уже такие уставшие. И вообще, честно говоря, и без Дюма можно прожить. Вы же, и вам же не за книги жалко. Да?
0: А за непрожитую жизнь,
1: да,
0: по сути. Как у Марселя Пруста в «Поисках утраченного времени». Там же эта тема,
1: да,
0: вещей, да, и нашей связи через вещи со значимыми другими красной нитью проходит. И пока мы не выстроим реальные отношения, неважно, с живыми или с мертвыми, вещи будут таким костылем. Но как только...
1: Они не будут вещать.
0: Но как только мы входим в отношения, вещи становятся не нужны.
1: Костыли откидываются, да.
0: Да, любимым людям не нужны вещи друг с другом.
1: Да.
0: Они нужны только если мы в разлуке, какой-нибудь локон,
1: поэтому
0: волос.
1: Мы не пересматриваем наши фотографии в телефоне, потому что все живы.
0: Да, да.
1: Ну, кто на этих фотографиях
0: запечатлен. То есть вот Игорь продолжает. Мне так обидно не за автора, а за тех людей, кто их собирал, читал, покупал. А за что обидно? За то, что мы смертные? За то, что у нас больше возможностей, чем реализация этих возможностей?
1: Ну,
0: за
1: то есть,
0: что...
1: Игорь, я теперь...
0: Из 100 путей наша жизнь до одного...
1: Я должен, значит, сейчас перечитать Василия Салациса, как бы, чтобы уважить уже труды моих бабушек, дедушек, которые в очереди за ним стояли в 76-м году, как я понимаю, да? Вот иначе как? Или взять этого Лациса, чтобы вдруг мой правнук вот все-таки прочитал собрание сочинений.
0: И ты так смотришь с небес на него и такой:
1: спасибо.
0: А вот хорошо, что не выкинул. Хорошо, что не выкинул. У единственного человека на территории СНГ остался Лацис, полное собрание сочинений. Ну, ерунда же.
1: В 2635 году взошла латышская звезда, так сказать, да? Окей. Еще комментарии какие-то у нас тут. Ну, ой, ребят, видимо, сегодня, ну...
0: Один из редких эфиров, когда мы не все успеем
1: прочитать. Не все успеем прочитать, да.
0: Глеб пишет. Доброго времени суток. Меня зовут Глеб Мельников, я из Москвы. Понятие, что вещь — это не предмет, а то, что названо. Тогда возникает вопрос, если имя — это то, кого назвали и так зовут, то есть предметы, которые названы именем. Тогда почему эти предметы называют вещью? Мне кажется, мы на это все ответили. Вернемся после короткой рекламы.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк». зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Как рождаются хиты? Откуда берутся новые звезды и что происходит со вчерашними кумирами? Кто заказывает музыку и сколько она стоит?
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Мировой шоу-бизнес во всех подробностях.
1: По пятницам с 14.00. Большая энциклопедия лета. Июль.
0: Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле.
1: Все о том, как мы проводим лето.
0: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
1: Жизнь прекрасна.
2: Я в милой моему сердцу стране. Вечереет. Слева широкие полосы света между грозовыми тучами образуют прямоугольные окна собора. Я почти касаюсь рукой всех этих прекрасных вещей. Они в двух шагах от меня. Вот деревья, осыпанные сливами. Вот земля. Она пахнет землей. Хорошо должно быть ходить по росе. Знаешь, Паула, я лечу тихо-тихо, покачиваясь сбоку на бок, как воз с сеном. Кажется, что самолет летит быстро, разумеется, если думать об этом. Но если забыть о машине, если смотреть по сторонам, тогда это словно прогулка в поле.
1: Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик.

0: себя, если сможешь.
1: Мы продолжаем. Успеем прочитать, сколько успеем. Санат из Москвы пишет. Минимализм — это классно. Ненужный хлам действительно излишен. Когда я избавился от накопительства и занялся минимализмом, это настолько положительно отразилось на моем мироощущении, что стал выражать мысли и писать смс кратко и емко.
2: А
1: ну, хороший пример связи вот этого внешнего и внутреннего. Мы действительно становимся более четкими.
2: Марина нам пишет из Москвы или из Московской области. Ребята, добрый вечер. Мне нравится, когда нас называют ребят. Мне нравится это слово. Ребят, мне нравится. Не знаю, как это. Мне 67, живу одна на даче. Со мной 11 человек животных. Загадочно звучит. Никак не могу избавиться от вещей. Одна мысль, что надо разбираться, и мне уже плохо. Это, наверное, из 70-х, когда ничего у нас не было. Это ум сопротивляется, Марина, как плохо. А вы вот по одной вещи
1: по
2: в день
1: одной
2: выбрасываете.
1: Можно, да, в день.
2: Это 365 вещей в год. Угу. Я, например, так делаю со смартфоном. Я удаляю приложение. Я захожу и удаляю. Я
1: по
2: захожу,
1: одному,
2: надо,
1: да?
2: Что-то удалить. И я удаляю что-то. И никак не жалею, я просто удаляю периодически что-то. То же самое. Люди в самолет летят, и мне чем заняться, они фотографии чистят.
1: Да?
2: Возможно, только для этого самолеты существуют, чтобы люди чистили фотографии.
1: И шея еще чтоб болела от сна. Игорь из Твери пишет. Добрый вечер. Про вещи интересно. Но как вам такое? Я люблю рыбалку. У меня 350 приманок на хищника, но ловлю только на 5. Остальные просто таскаю на рыбалку и не знаю зачем.
2: Но слушайте,
1: это куан, Игорь,
2: слушайте,
1: для
2: на
1: вас.
2: На самом деле, вся наша передача, она спокойно может представлять свой психоаналитический самотренинг, автотренинг. То есть вы вот эти приманки носите, теперь вы смотрите на собственную жизнь. А сколько у вас в жизни нереализованных возможностей? Сколько у вас в жизни ваших фантазий о самих себе? Да, сколько у вас... чего еще тут? Ну, помогает. Ты понял, в какую сторону я смотрю, да? То есть вот эти приманки, они что-то отражают же ведь,
1: ты
2: правильно?
1: Называешь автотренингом, в смысле, это можно использовать.
2: Да, можно
1: как,
2: использовать, да.
1: Как
2: способ взгляда на себя.
1: Метод обращения внимания на себя, на свою жизнь,
2: да.
1: И вот метафора,
2: ну,
1: от вещей протягивать к реальности,
2: да,
1: которую мы реализуем 300, каждый день.
2: 365 приманок, да? Но я ими не пользуюсь. Почему?
1: Ну смотри, на бытовом уровне, повседневном, мы вот так, как с вещами, себя не ведем. Например, с холодильником. У нас ограничен бюджет, у нас ограничен объем холодильника. Мы знаем, что мы любим есть, что мы любим готовить.
2: Это не всегда так.
1: Это не всегда так.
2: У меня жена, например, любит баклажаны покупать на рынке, и я всегда знаю, что с ними будет.
1: Выкинуться.
2: Да.
1: Вот.
2: И я раньше
1: хорошо,
2: ее критиковал, но теперь я знаю, что она покупает на рынке фантазию о том, как она готовит баклажаны.
1: Да, да, да. И вот это хорошая иллюстрация, потому что еда – это понятная вещь. И вряд ли мы купим то, что мы совсем... не
2: да,
1: едим.
2: Это так.
1: Да?
2: Да.
1: А баклажан, значит, с чем-то связан. Раз он покупается и выбрасывается, есть какой-то паттерн. И можно просто позамечать за этими паттернами, что со мной происходит. Вот как написала дама с 11 человеками, животными. Посмотрите, ум сопротивляется. А что происходит? Какие
2: страхи? Откуда вообще потребность чистить дом там, да?
1: Например, да. Александр из Дагестана пишет, обращается. Артем, опишите методику внутреннего расставания с привязанностями и значимостями.
2: А давайте мы отдельный эфир посвятим вообще...
1: Как расставаться.
2: Как расставаться. И не только с привязанностями, а и с людьми, и с прошлым, и с фантазиями, с мечтами. Давайте просто об этом поговорим. Вот, это большой разговор. Мы запишем...
1: Интересно, знаешь... Люди живут, у них есть вещи, они очень классные, но мало кто делает музей невинности, как Памук. Вот Александр продолжает из Дагестана. Ценность старых книг, пожалуй, в классных советских иллюстрациях. Ровно до того момента, как кто-то отсканет и выложит их в интернете. Но если они лежат в интернете, я же не буду открывать и смотреть.
2: Это правда.
1: Но можно взять и из этих книг вырезать эти иллюстрации, положить их под стекло, сделать паспорту красивый, либо дом повесить, либо в подъезде, либо еще что-нибудь придумать.
2: Или
1: этим.
2: Подарить тебе.
1: Или подарить как открытку кому-то на картон наклеить, или закладку из этого сделать. Ну, то есть творчески вплести в свою жизнь.
2: А Татьяна пишет, в фильме «Остров» Павла Лунгина герой Петра Мамонова отучил настоятель церкви от вещей его радикальным способом, за что тот был ему крайне благодарен. Мы делали эфир, спасибо Татьяна, что вспомнили про эту замечательную
1: сцену. Он не только там настоятель, который Сухоруков играет, он и Дюжева тоже. И многих остальных,
2: да.
1: Когда женщина говорит муж, когда сообщает, что муж у нее.
2: Пусть слушают эфир.
1: Хорошо. Мы все прочитали?
2: Нет, Глеб пишет: здравствуйте. Накопительство — это как бесконечное количество фото в телефоне. Зачем это все? Никогда не понимал. Почему не воспринимать своими глазами, а не через объектив, не знаю.
1: Если вы хотите об этом узнать, вы можете прочитать главу «Фотоаппарат» в фильме, в книге Маршала Маклюина «Понимание медиа». Там вот прямо ответ на ваш вопрос.
2: Да можно еще и Бенимина вообще почитать.
1: И Вальтера Бенимина, да, про фотографию.
2: Удобно, да, так эфир вести. Нам задают вопрос, а мы говорим: слушайте, ну, чем мы обслуживаем ваше непонимание? Почитайте вот эту книгу.
1: Это неправда.
2: Да я шучу.
1: Это скорее, что есть, если есть интерес, есть место, где можно поискать.
2: Это правда, правда.
1: Что мы здесь, справочная, что ли?
2: Дорогие радиослушатели, задавайте вопросы. Потом, мам, что, справочная, что ли? 2 часа прошло, а ты как переменился.
1: Это другие вопросы.
2: Да я шучу.
1: Это не справки.
2: Это не справки, да.
1: Александр пишет из Дагестана: синхронистичность. Сейчас в одном из чатов упомянули сериал «Переполненная комната». Я в восторге, ведь это про Билли Миллигана. Улавливаете параллель? Я не улавливаю, но я смотрел сериал хороший.
2: Я улавливаю параллель. То есть у человека было много расщепление личности, переполненная комната, много вещей, и человек никогда не был целостным. Это интересный
1: очень
2: разворот,
1: важный
2: но
1: разворот.
2: Мы уже не успеем, наверное, его развернуть. Ну, ты скажи пару мыслей.
1: Я скажу. Получается, если я перегружен объектами, то я сам себя не выбираю. Какого-то. Я пытаюсь в мультипозиции сохраниться.
2: И я маркирую людей через объекты.
1: И маркирую людей через объекты, но сам у себя, самого у себя меня нету как структуры, как кристалла.
2: Да,
1: я есть только как вибрирующая потенциальность,
2: Намер
1: и так
2: вещей.
1: И жизнь проходит мимо-то. И это ответ, собственно, спасибо вам, Александр, ответ на вопрос, который мы ставили в самом начале. Как вещи нас отделяют от самих себя? Вещи дают нам ложную надежду того, что будет...
2: Как-то иначе.
1: Прожита другая жизнь.
2: Да. Спасибо вам большое за внимание. Был замечательный сегодня эфир. Мне очень понравилось. Спасибо тебе, Влад. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. И будь сложнее у Влада. У меня говорящий тростник. Услышимся, увидимся.
1: До свидания.
2: Дай вам Бог. До свидания.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская сторона больше не будет верить Западу в их желании переговоров по Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам в адрес России. Провозглашение России угрозы является агрессивным действием. Это обязывает Россию быть сильной и продолжать свою политику, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Вести. Комментируя вопрос урегулирования на Украине, он также отметил двоякость присутствия в позиции США. Американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
2: Скорее мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждения относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Это ошибочное суждение. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что тем больше украинский режим, киевский режим, будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Поэтому дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени, мы не можем точно сказать в какой, но это приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону. Поэтому нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
0: Дмитрий Песков также отметил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для самостоятельных действий и продолжения специальной военной операции. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сегодня заявил, что Европе следует оказать поддержку Украине для поддержания ее темпов нанесения удара вглубь России. При этом он указал на то, что европейские страны также хотят быть частью переговоров по урегулированию на Украине. Значительная часть Запорожья и Херсонской области осталась без электричества из-за атак ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, активность БПЛА противника над поврежденными участками продолжается. Сроки восстановления электроснабжения напрямую зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах, уточнил глава региона. Средства ПВО с 8 до 20 часов сегодня перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны. Вооруженные силы Украины сегодня с помощью беспилотников на автомобильных дорогах в Луганской Народной Республике нанесли удары по зерновозу и двум газелям. В результате атаки пострадали два водителя, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он также рассказал, что вражеский дрон атаковал рейсовый автобус Кременная Луганск при посадке пассажиров в поселке Старая Краснянка. Ранения получили две женщины. Между тем, один мирный житель в ДНР погиб, еще четыре пострадали. В четверг из-за киевской атаки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Владимир Путин сегодня встретился в Кремле с главой торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным. Как отметил президент, ТПП обладает невероятно разветвленной сетью по всей России 130 торгово-промышленных палат в регионах. Председатель палаты, в свою очередь, отметил, что наиболее уязвимые сферы с точки зрения коррупции позволяют определить проводимые торгово-промышленные палаты ежегодный бизнес-опрос. В этом списке теперь отсутствуют стоявшие когда-то на первом месте налоговые проверки. Катырин отметил, что в опросе ТПП «Бизнес-барометр коррупции» участвует около 40 тысяч представителей бизнеса. Его результаты направляются во все органы власти. Несколько взрывов сегодня вечером прозвучали в портовом городе Бендар-Аббас на юге Ирана, сообщает иранское Нехр. Ранее агентство сообщило о взрывах в иранских городах Канарак, Бушер и Чагадак. В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование вооруженных сил США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Корпус стражи Исламской революции заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам штата в Кувейте и двум в Бахрейне. Ливень, град и мощный шквалистый ветер придут в Москву уже завтра. Об этом предупреждает столичное управление МЧС России. По данным ведомства, непогода продлится с полудня до 21 часа. Причиной опасной погоды станет активный циклон, который придет с юга. На фоне непогоды в Москве завтра может возникнуть и смерч, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: На центральную Россию прольется еще, конкретно для Москвы, 8-11 литров небесной воды на квадратный метр. При этом прогремят грозы, местами град диаметром до 2 сантиметров, и есть даже вероятность появления локального смерча и в столичном регионе, и в сопредельных областях. И в сумерках в Москве будет плюс 14-17, днем потеплее до климатической нормы, плюс 22-25, на западе Подмосковья умеренный 20-25, а на востоке 26-31 жары.
0: По данным синоптиков, серьезное усиление осадков, причиной которого станет влияние высокого циклона, прогнозируется в столичном регионе в ближайшие трое суток. Ожидается, что с периода с пятницы по воскресенье в мегаполисе может выпасть местами до 80 мм, что составит до 90% от месячной нормы. Также синоптики не исключают локальные шквалы со скоростью до 25 метров в секунду. Жителям столицы рекомендуется использовать городской транспорт в пятницу на фоне ожидаемой непогоды, сообщили в столичном департаменте транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается переменная облачность. Местами по области кратковременные дожди, днем 23-25 градусов. В Москве облачно, с неустойчивыми прояснениями. В течение дня возможны осадки. Ночью 14-16, днем в столице 24-26. Сейчас в Москве плюс 20 градусов.
3: Маяк.
4: Говорят, что будет сердце из нейлона. Говорят, что 200 лет стучать ему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему. Может, это по науке и резонно, а по-нашему, ребята, ни к чему.

кто-то слабого обидел и хохочет, кто-то трусом оказался и скулит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит, а нейлоновое сердце не клокочет, а нейлоновое сердце не болит.

0: Audio Stories.
1: Парные мечи – распространенное явление в фильмах и видеоиграх, но в настоящих боях два меча использовать очень неудобно. Даже опытному бойцу будет слишком тяжело контролировать сразу два длинных клинка. Поэтому в поединках во вторую руку брали кинжалы, небольшие круглые щиты, плащи, чтобы запутать клинок противника, палки или даже ножны. Что угодно, но не второй меч. В целом меч использовали для нападения, а вспомогательный предмет во второй руке – для защиты.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В Древнем Египте жук-скарабей был священным. Он символизировал жизнь после смерти и воскресение и ассоциировался с солнцем. Бог-скарабей Хипри, по представлениям египтян, катал по небу солнце, как его земные собратья катают шарики из навоза. В фильме «Мумия» скарабеи служили хранителями древних гробниц. Именно с ними заживо похоронили главного злодея. Насекомые ордами набрасывались на людей и пожирали их за секунды. На самом деле, скарабеи питаются навозом крупного рогатого скота и лошадей. А людей при всем желании не могут даже и укусить.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Существует популярная легенда, что солдаты Наполеона во время французской кампании в Египте использовали статую сфинкса как мишень для тренировок по огневой подготовке и отстрелили ему нос. Другая версия. Нос отбили пушечным ядром во время перестрелки с турками. Однако это не более чем байки. Нос отвалился гораздо раньше. Точно невозможно сказать, когда. Но на рисунках датского путешественника Луи Нардена, сделанных в 1755 году, сфинкс уже запечатлен без носа. Наполеон же родился в 1769, так что он скульптуру повредить точно не мог. Audio Stories.

0: Артистизм без мастерства – это клоунада, а мастерство без артистизма – это просто ремесло.
1: Вадим Эленкрик, музыкант, композитор.
2: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 22:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение США предоставить Украине лицензию на производство зенитных ракетных комплексов «Патриот». Представитель Кремля также отметил, что тема закрытия неба над Украиной, о которой говорил президент Трамп, до этого не обсуждалась. Песков также заявил, что в Кремле не видит в заявлениях представителей США по Украине и возвращении Вашингтона курсу на эскалацию. Пространство для снижения ключевой ставки стало меньше, а проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Об этом говорится в комментарии по денежно-кредитным условиям Банка России. Динамика розничного кредитования в июне оставалась высокой, в том числе из-за опасений изменений условий семейной ипотеки. После октября текущего года темпы роста корпоративного кредитования замедлились. Также, по данным регулятора, ставки по рыночной ипотеке в российских банках в июне продолжили плавно снижаться. Регионы Северного завоза требуют особенного внимания властей в текущих ситуациях с топливом в России. Все решения должны приниматься в кратчайшие сроки. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания вице-премьера Александра Новака. Он отметил, что отдаленные территории имеют объективные транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. В результате прошедших с 7 по 8 июля сильных ливней в Дагестане транспортное сообщение прервано сейчас почти 60 населенными пунктами в 8 районах, сообщили в Минтрансе региона. Из-за непогоды серьезно повреждена дорожная инфраструктура сразу в нескольких муниципалитетах республики. К ликвидации последствий стихии привлечены 18 единиц дорожной техники и 50 рабочих. Наиболее сложная обстановка сохраняется в Чародинском районе. Машины не могут проехать в 24 населенных пункта. Студенты в рамках нового вузовского модуля «Русский язык как государственный» будут изучать сферы его применения и вопросы государственной языковой политики, рассказала советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, предметом изучения в рамках новой дисциплины станет конституционный статус русского языка, сферы использования русского языка как государственного и вопросы государственной языковой политики. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Спортивный директор «Спартака» Франциско Хигао заявил о том, что клуб близок к договоренности с лидером команды Закиелем Бальдом.

выигрышем. Защитник присоединился к ленинградцам на правах свободного агента. Отмечу, что на счету Кирша 10 матчей за молодежную сборную России. Немецкий футбольный союз договорился с Юргеном Клоппом о его назначении на пост главного тренера сборной Германии. По информации немецких инсайдеров, 59-летний экс-наставник Ливерпуля и Дортмундской Боруссии подпишет контракт до 30-го года, включая чемпионат мира 2030. Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев сообщил о том, что Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Дегтярев добавил, что процесс по возвращению россиян на международные турниры будет продолжаться. Тем временем главный тренер сборной

0: массовой культуре динозавры имеют вид гигантских двуногих рептилий с чешуйчатой кожей, как у современных крокодилов. Вот только современные палеонтологические находки показывают, что динозавры скорее походили на птиц, чем на ящериц. У большинства из них были перья, даже у знаменитого тираннозавра. На самом деле это не так уж и удивительно, ведь птицы произошли от динозавров, так что ужасные ящеры в реальности выглядели как огромные зубастые когтистые и бескрылые курицы или киви, двигались соответственно и имели птичьи повадки. В фильмах зрителей динозавры пугают ужасным рыком, но на самом деле динозавры скорее курлыкали и ворковали, как голуби.
1: Аудио сторис.

и другие вещи. Египтяне использовали их почти 4000 лет. Однако не стоит полагать, что они писали иероглифами постоянно. Как утверждает исследователь Розали Дэвид, эти сложные рисунки применялись только в особенных случаях. Египтяне верили, что если что-то будет написано таким способом, то оно осуществится. Так что иероглифы имели магическое предназначение. Кроме того, все время писать этими знаками слишком долго и трудно. Поэтому египтян была...

0: Маяк. В начале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Узнать за 100 минут.
1: Я видела эту картину, я не предполагала, что она так называется.
2: Мы не предполагали, что это портрет просто. Это набор инструментов каких-то.
1: Ну какой же Малевич молодец. Боже, а я в нем, я никогда в нем не сомневалась. Но вот тут я вообще...
2: Ну, я думаю, что вот его черный квадрат, это как раз какой-то неудавшийся портрет, который он довел в итоге до черного квадрата, и получилась идеальная история.
0: Коротко обо всем на свете. Подкаст «100 минут о». В любое время. В ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: Дело в том, что творчество даже плохой певички личное по своей природе. Творчество даже хорошего инженера как бы растворяется в общем анонимном прогрессе техники.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Audio Stories.
1: В последнее время многие фанаты здорового образа жизни склоняются к мысли, что возвращение к рациону наших далеких предков помогает стать здоровее. Популярная палеодиета содержит только то, что могли добыть древние охотники и собиратели – мясо и рыбу, овощи и фрукты, зелень и орехи. В ней нет молока, зерновых культур и бобовых. Однако на самом деле современная палеодиета имеет мало общего с рационом людей эпохи палеолита. В ней слишком много мяса и рыбы, а растений, наоборот, мало. В далеком прошлом люди употребляли в пищу даже те коренья, цветы и травы, которые сегодня сочли бы несъедобными, например, водяные лилии или чертополох. При всем желании современный человек не сможет воспроизвести настоящую палеолитическую диету. За тысячелетия растительный мир изменился, и нынешние плоды и коренья совсем не похожи на те, что окружали далеких предков человека.
0: Аудио сторис.

0: Группировки «Север» нанесли поражение 8 бригадам противника в районах населенных пунктов Хотень, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области, Великие Проходы, Круглая Избицкая и Захаровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 боевиков, 5 боевых бронемашин и 12 автомобилей. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили около 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием двух механизированных аэромобильной

0: далекий, словно комарик.
1: Люди, как люди, живут.
0: Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни события.

0: Audio Stories.
1: Обычно люди представляют древних греков либо как мускулистых атлетов, либо как седобородых философов, облаченных в ткани прямо на голое тело. На самом деле греки не носили тоги, их изобрели этруски, которые назвали эту одежду тибена. Позже ее позаимствовали римляне и дали ей нынешнее название – тога. Тоги чаще всего красили в разные цвета и дополняли фон узорами. А белые модели – кандиды – носили претенденты на государственные должности. Отсюда и слово «кандидат». Греки же предпочитали плащи под названием гиматии. И их не надевали на голое тело, только поверх нижней одежды.
0: Audio Stories.
2: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу

ждите меня. Поезда громыхают на стыках, я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не винят.

хотите, ну что ж вы, ей-богу. Тихо дрогнули рельсы, звеня, хоть присядьте со мной на дорогу. Я спешу, извините меня, хоть присядьте со мной на дорогу. Я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню.

0: Аудио сторис.
1: В мифологии любопытная Пандора, первая женщина на Земле, открыла врученный ей Зевсом ларец, где хранились все беды мира. Поняв, что натворила, захлопнула ящик, но было поздно. На дне осталась лишь одна надежда, а беды разлетелись. С тех пор выражение «ящик Пандоры» стало нарицательным. Вот только в настоящем мифе, который греки рассказывали друг другу, никакого ящика не было. Зевс вручил Пандоре пифос – большой керамический сосуд для оливкового масла. Когда в XVI веке Эразм Роттердамский перевел рассказ Гесиода про Пандору на латынь, он перепутал слово «пифос» и слово «шкатулка». Они отличаются в несколько букв. И из-за этой ошибки родилась идиома «ящик Пандоры».
0: Аудио сторис.

снился сон. Я во сне свободен был отдел, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. И мне сосед говорит: привет, ну как дела? И сна как нет, и покоя нет, и ночь прошла. Ну как дела? Простой вопрос, да вот ответ. Не так уж просто, зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Собираюсь я найти ответ, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Учитель мой мне однажды в детстве дал совет: умей порой иным делам ответить нет. Урок не впрок, старика не понял я тогда. Опять звонок, трубку снял и вновь ответил: да, я в суете. Так много лет, как много дел, а дела нет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела. Мне снился сон, я нашел в нем главное и сделал, но телефон вдруг под утро взял и зазвенел. Один чудак мне опять звонит и ждет ответ. Не знаю как, но на этот раз сказал я нет. Учитель дал давно совет, но думал я, так много лет. Зачем, зачем дана мне жизнь моя, что я могу, и только я. Так каждый день собираюсь я найти ответ на столько дел, что минуты нет, свободны нет. Глядишь и ночь, фонари опять уже зажгла, и сутки прочь, а с утра дела, дела, дела.

0: Studio Stories.
1: Барбекю в западные страны пришло благодаря Колумбу. В 1492 году испанцы высадились в Америке. Они обнаружили, что представители местной народности жарят мясо на гриле. Он состоял из деревянного каркаса, который размещался на палках над открытым огнем. Пламя жарило мясо, а дым его обволакивал, придавая своеобразный вкус. Эту технологию приготовления называли барбакоа. Испанский исследователь Гонсало Фернандес де Овьедо и Вальдес был первым, кто использовал слово «барбекю» в печати Испании в 1526 году. Именно так он описывал блюда коренных народов Америки. Слово, как и сама технология, постепенно, немного изменив звучание, распространилось по Европе и используется до сих пор.
0: Аудио сторис.

0: случилось, что-то случилось.
1: Маяк. Это мы. Это про нас.

0: Аудиосторис.
1: В австралийском городе Епон установлена огромная машина для создания искусственных волн. Ее построил в 2018 году местный серфингист с командой единомышленников. На проект потратили около 37 миллионов долларов. Машина до сих пор тестируется и проходит наладку. Полноценно запустить ее планируют только в 2025 году. Главная особенность машины – она может создавать несколько типов волн для серферов с разным уровнем подготовки. Создатели машины уже поделились технологиями с 17 компаниями по всему миру, так что такие же установки появятся и в других странах.
0: Audio Stories.
2: Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня,

0: Studio Stories.
1: Раб, согласно древнеримским представлениям, не имел личности, имени и даже предков, а потому и гражданского статуса. Его можно было продавать, заковывать в цепи и пытать. Но при этом внешне рабы ничем не отличались от обычных граждан. Одевались они также, а изначально введенные для них ошейники с именами хозяев были быстро отменены. Раб мог получить свободу и даже римское гражданство, мог владеть имуществом, предоставленным ему хозяином, и вести бизнес. По мере роста империи с жестокостью в отношении рабов стали бороться на законодательном уровне. Император Клавдий освободил рабов, за которыми хозяева не ухаживали во время болезни. Позднее было запрещено травить невольников дикими зверями на гладиаторских аренах. А император Адриан запретил самовольное убийство рабов и заключение их в тюрьмы, а также продажу для проституции и гладиаторских боев. Даже во втором и первом веках до нашей эры, когда рабов было больше всего, они составляли от 35 до 40% населения Римской Италии. Если же брать всю империю, то из 50-60 миллионов человек ее населения около 5 миллионов были рабами.
0: Audio Stories.

столько заветных платочков. Носим в шинелях с собой нежные речи, девичьи плечи, помним в страде боевой.

0: сбежала из дворца.
1: Такая, такая.
0: Поздравь его отца.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Ну а чтобы утро было максимально добрым, маяк, в общем, и существует.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
2: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре. Старайтесь не шуметь. Мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Путешествие по русским храмам и монастырям. Вместе с детским познавательным шоу «Хочу все знать».
3: Акустика обрабатывается очень просто, примерно так же, как мы говорили про Исаакиевский собор. Только там наверху горшки, да, вот эти голосники так называемые, а здесь они вмонтированы в стены. Это горшки самых разных размеров и диаметров, их всего там 83. Они глушат большинство звуков, которые не соответствуют длине волны человеческого голоса. То есть они убирают лишние шумы, они не усиливают звук.
0: Священные обители открывают свои тайны. В подкасте «Русские храмы». Экскурсия для души.
2: В любое время. На медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: Существуют разные мнения о том, какого роста были древние люди. Кто-то считает, что тысячи лет назад землю населяли сплошь рослые великаны. Другие считают, что в давние времена люди были коротышками. Но, как показывают археологические исследования, раньше население планеты было примерно такого же роста, как мы сейчас. Средний рост в человеческой популяции колеблется. Люди становятся то выше, то ниже. Это происходит из-за изменений условий жизни. За последние 150 лет средний человеческий рост в развитых странах увеличился примерно на 10 сантиметров. А до этого он уменьшался от 173,5 сантиметров в раннем средневековье до 167 сантиметров в 17-18 веках. Эти колебания связывают с питанием и состоянием здоровья людей. Так что рост увеличивается только когда улучшаются условия жизни, а не просто со временем.
0: Audio Stories.

0: микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. За минувший день уничтожены 150 украинских БПЛА над российскими регионами. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и около 500 вражеских дронов. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Червоный Оскол, Касьяновка, Подлиман, Харьковской области и Щурова в ДНР. Потери Киева составили более 200 боевиков, 3 бронемашины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции РЭП. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
1: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты, 3 бригад Национальной гвардии. В районах Светогоровки, Доброполя, Новониколаевки, Грузского, Новофедоровки, Сергеевки и Шиловки. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для продолжения спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям». По словам представителя Кремля, НАТО создавалось как инструмент для конфронтации, и сегодня альянс не теряет своего предназначения.
2: Противником альянса всегда был сначала Советский Союз, потом правопреемница Советского Союза Российская Федерация. Так оно и остается. И в декларации подтверждается, что основным противником является Россия. Это обязывает нас быть сильными, быть уверенными в себе и продолжать нашу последовательную политику. Первое по развитию нашей страны, технологическому, экономическому, и по обеспечению и защите наших интересов на фоне агрессивных действий НАТО.
0: Песков отметил, что в Москве известно, что страны НАТО, в том числе США, продолжают поставки вооружений и технологий на Украину. Российская сторона объективно оценивает эту ситуацию. Россия больше не будет верить западным странам в том, что они хотят переговорных решений по Украине. Этот лимит исчерпан, заявил Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мозамбик. По словам главы МИДа, Запад, имитируя готовность к переговорам по Украине, перешел к открытым ультиматумам.
3: Мы изложили оценки нынешнего состояния дел вокруг Украины, включая действия Запада, который, имитируя свою готовность к переговорам, сейчас, как это было объявлено европейцами, перешел к открытым ультиматумам в адрес Российской Федерации. Запад лицемерно продолжает призывать к переговорному решению. Вот верить Западу в то, что он хочет переговорных решений, больше не будем. Этот запас доброго отношения и надежд исчерпан окончательно.
0: Накануне лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита Альянса в Анкаре утвердили, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу для евроатлантической безопасности. Процесс уборки урожая, стартовавший в ряде регионов, должен быть гарантированно обеспечен горючим. Все необходимое для этого должно быть сделано, поручил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.
4: В ряде регионов уже начали убирать урожай. Важно, чтобы у наших сельхозпроизводителей было для этого все необходимое, в том числе и нужный запас топлива. Глава государства отмечал, что надо приложить все усилия, чтобы для предприятий агропромышленного комплекса, безусловно, соблюдались сезонные графики поставок топлива. Просил бы Министерство сельского хозяйства держать этот вопрос на особом контроле.
0: Регионы Северного завоза требуют особенного внимания властей в ситуации с топливом. Об этом говорится в сообщении Кабмина по итогам совещания Александра Новака. Вице-премьер отметил, что отдаленные территории имеют транспортные и инфраструктурные особенности, которые необходимо учитывать при принятии решений по обеспечению топливом. Международный союз современного пятиборья снял санкции с российских спортсменов. Накануне Международная федерация волейбола объявила о снятии ограничений с российских атлетов. Вопрос использования национальной символики будет решаться позднее Международной федерацией и Европейской конфедерацией волейбола. В Минтрансе не исключили корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий. Росавиация рекомендует пассажирам следить за актуальной информацией с помощью онлайн-табло и чат-ботов авиагавани и перевозчиков, заранее продумать поездку в аэропорт, поскольку из-за погоды движение на автомобильных дорогах может быть затруднено. В ночь на пятницу и до конца выходных в Москве ожидаются ливень, гроза и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Новости на сайте Вести.ру.
5: Погода.
0: В Петербурге в пятницу без осадков, плюс 23. В Москве 20 градусов и дождь. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Опять расстаюсь я с тобою.

остался нам век неспокойный. Прошли мы сквозь грозы и войны. У смерти в гостях мы не раз побывали, но я улыбался тебе.

мысли, как тучи. Бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу, покуда любовь существует на свете.

0: улыбаюсь тебе.
1: Маяк.

0: Радио Сторис.
1: Римляне с самого начала были нацией воинов. Они покорили большую часть Европы и сделали Средиземное море внутренним морем. На пике могущества Римская империя простиралась от Атлантического до Индийского океана. При этом она никогда не была самой большой и великой в истории. По количеству занятых территорий Римская империя не входит даже в двадцатку крупнейших государств в истории. Она уступает Британской, Монгольской, Российской империям и даже Золотой Орде. Более того, Рим не попадает и в тройку самых больших государств древности. Он уступает одновременно существовавшим с ним китайской державе Хань и государству гуннов, от которых ханьцы защищали с помощью Великой Китайской стены. Также Римская империя была меньше существовавших до нее Ахеменидской персидской державы и империи Александра Македонского.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Существует миф, будто бы император Калигула сделал одним из сенаторов своего коня инцитата. Свое начало этот миф берет из римской истории Диона Кассия. Он жил полтора века спустя после правления Калигулы и не очень тому симпатизировал. Но Кассий говорит только о намерении, а не о реальном действии. Кассий также писал, что Калигула сам состоял в коллегии жрецов своего собственного культа и назначил одним из своих сотоварищей коня. Впрочем, современные исследования ставят под вопрос даже намерение Калигулы сделать коня сенатором. В 2014 году английский исследователь Фрэнк Вудс проанализировал этот миф в статье, которая вышла в журнале Оксфордского университета. Он пришел к выводу, что шутку Калигулы, основанную на игре слов, вырвали из контекста. Другая точка зрения гласит, что такими выходками Калигула хотел высмеять страсть сенаторов к богатству, а также их устрашить.
0: Аудиосторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о кратких причастиях, о том, как они образуются и какое ударение в них должно стоять. Начнем как раз с ударения вместе с Владиславом Тимкиным, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
2: То есть все эти фильмы, например, я думаю, совершенно не смотрятся для людей, которые осуждены на пожизненное заключение.
1: Осуждены. Неверно. Правильный вариант – осуждены. Ударение в этом слове ставим на окончание. Вариант «осуждены» допустим, но только в профессиональной речи представителей правоохранительных органов. Однако этот вариант находится за пределами литературной нормы. А норма – только осуждены. Мы продолжаем слушать программу «Пойми себя, если сможешь», но у микрофона уже другой ведущий – Артем Новиченков.
3: И если Хронос – это бусинки на ниточке, то Кайрос – это цепи, где каждое звено друг с другом смычено. Что я имею в виду?
1: Видимо, под словом «смычено» Артем имеет в виду краткое причастие, образованное от глагола «смыкать». Но от этого слова краткое страдательное причастие прошедшего времени не образуется, как и полное, кстати. Поэтому здесь нужно было выбрать другую конструкцию. Например, каждое звено смыкалось с другим. И у нас есть еще один похожий пример, очень интересный, от Антона Прокофьева, гостя программы «Физики и лирики».
4: В Тихуане, когда голливудская тусовка выпила и выела все, что только можно в одном ресторане, перекочевала в другой, но там тоже было все выпито и выето. И Цезарь Кардини, шеф-повар и владелец ресторана, поскреб по сусекам.
1: Выето. Интересное получилось причастие, но вынуждено разочаровать автора и всех сочувствующих. Такого слова в русском языке нет. Глагол «выесть» есть, и от него можно образовать страдательное причастие прошедшего времени, но оно выглядит совсем по-другому. Что сделано? Выедено. А теперь мы послушаем Сергея Стилавина и разберем еще одно краткое причастие.
5: Все-таки хочется, чтобы ты как-то указал нам на отечественные продукты, которые сняты в том жанре, о котором мы так много говорим.
1: А вот здесь уже ошибка в ударении. Сняты – неверно. Правильный вариант – сняты. В этом слове ударяем первый слог. Они сняты. Запомнили. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю вас в Messenger Max. Там есть мой канал «Училка Татьяна Гартман». И там разговоры о русском языке не прекращаются ни на минуту. А здесь мы встретимся позже. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон@радиомаяк.ру.
1: Познакомил звездный летний вечер нас.

0: Аудиосторис.
1: В большинстве древних культур имущество передавалось по наследству от отца к его сыновьям. Но в Египте право собственности переходило по женской линии от матери к дочери. Мужчина распоряжался землей, движимым и недвижимым имуществом, пока жива его супруга, которой все по закону и принадлежало. А после ее смерти все отходило дочерям, за отсутствием таковых – сыновьям. По женской линии от одного фараона другому передавалось, по сути, и все государство целиком. Женитьба на наследнице престола давала право мужу управлять царством, но вот завещать его своим детям он не мог. Поэтому, чтобы удержать власть, фараонам приходилось проявлять смекалку. И правители регулярно женились на своих дочерях, чтобы после смерти их матерей никто посторонний царство не забрал. Например, Рамзес II после смерти своих жен Нефертари Меренмут и Исит-Нафрет женился сразу на двух старших дочках, а Тутанхамон на своей кузине, царевне Анхисинамон.
0: Аудиосторис.

когда-то всегда она нянчила то дочку, то внучку свою. И вдруг в первый раз озадачилась.

0: совестно ей от того. Ушла на свидание бабушка, а бабушке 40 всего.
1: Аудио сторис.
2: Женщины в Древнем Египте много работали по дому. Они готовили еду, ткали, мололи зерно и прибирались. Но некоторые дамы могли зарабатывать. Например, очень распространенной среди женщин была профессия герметизатора. В Древнем Египте не было замков, поэтому запереть что-либо было сложной задачей. Женщины-чиновницы со специальными печатями за небольшую плату опечатывали важные комнаты, дома и контейнеры. И чтобы снова их открыть, египтянину пришлось бы сломать пломбу. Типичной женской профессией для Древнего Египта было ремесло пивовара. Пиво пили как в повседневной жизни, так и во время религиозных ритуалов. Древний напиток, правда, напоминал скорее забродившую кашу из пшеничного или ячменного недопеченного хлеба и финикового сока. Жидкость сначала выпивали через трубочку, а потом доедали со дна гущу. Пиво настолько ценилось египтянами, что иногда им расплачивались с рабочими. Девушки также могли посвятить себя пению, танцам, актерской игре или получить должность провидицы либо татуировщицы при храме. А египтянка, которая принадлежала к царской семье, даже могла стать фараоном.
1: Аудио сторис.

0: Маяк. Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на Маяке. Традиции продолжаются.
1: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот это насколько правда. Яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
2: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Из дневника.
3: 23 декабря 1926 года. Как бесплодно можно любить, так и мыслить можно бесплодно. И декартовская мысль, значит, я существую, лучше бы выразить. Я существую, потому что рождаю новую мысль. А еще бы лучше сказать, чтобы не обидеть превосходством мыслей маленьких во тьме рождаемых чудесных существ, сказать для всей физической и духовной жизни одно: «Я рожден, значит, живу. Я живу, значит, люблю и мыслю».
2: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Фараон Тутанхамон – один из самых известных египетских правителей. Его имя переводится как «живое воплощение Амона». Археолог Говард Картер, который нашел гробницу Тутанхамона, говорил, что при нынешнем состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать только одно. Единственным примечательным событием жизни фараона было то, что он умер и был похоронен. Действительно, сейчас исследователи даже не знают, из-за чего умер египетский правитель. Сначала считалось, что Тутанхамона убили. Археологи нашли у мумии следы черепно-мозговой травмы. Потом, правда, стало ясно, что череп у мумии треснул сам при неосторожной транспортировке. Возможно также, что Тутанхамон поехал на охоту, свалился с колесницы и сломал ногу, а потом умер от заражения крови вкупе с малярией. Есть и еще гипотезы. Например, Тутанхамон умер от анемии, болезни Келлера или других наследственных заболеваний. Родословная у царевича была не самая хорошая. Он появился от связи фараона Эхнатона с собственной сестрой. Поэтому Тутанхамон имел расщепление неба, больные кости и косолапость. Даже в могилу правителю положили 130 тростей, чтобы тот мог передвигаться в загробном мире. Впрочем, до сих пор единого мнения о том, почему умер Тутанхамон, нет.
0: Audio Stories.
2: Во французской стороне, на чужой планете.

0: Час ночи в Москве. Новости. В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. За минувший день уничтожены 150 украинских БПЛА над российскими регионами. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и около 500 вражеских дронов. Экипажи боевых самолетов ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Бойцы группировки «Восток» нанесли поражение 5 бригадам войск киевского режима в районных населенных пунктов Черненково, Ивановка, Коломийцы, Днепропетровской области, Никольская и Новосолошина Запорожской области. Противник потерял свыше 450 боевиков, 2 бронемашины и 5 автомобилей. Солдаты и офицеры группировки войск Днепр уничтожили до 55 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Андрей Клинов.
1: Нанесено поражение формирования механизированной бригады и бригады территориальной обороны в районе Зеленовки Херсонской области и Орехово Запорожской области. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 55 украинских военнослужащих. Подразделения войск беспилотных систем и артиллерии группировки за сутки уничтожена боевая бронированная машина, 13 автомобилей, орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Нацистский режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы продемонстрировать Западу эффективность применения их оружия, сообщает МИД России. Там отмечается, что все те, кто оказывает помощь Украине, становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны. Руководство России и соответствующие ведомства делают все необходимое для защиты страны, в том числе и от ЗРК «Патриот», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям», комментируя сообщение о том, что США намерены передать Украине лицензию на производство этих комплексов.
2: Это новое заявление. Ранее таких заявлений не было. Ранее никто не обсуждал тему закрытия неба. В любом случае, речь будет идти о том, что вооруженные силы страны НАТО будут работать на территории Украины. Это как раз то, против чего осуществляется специальная военная операция. Это нужно понимать. Поэтому, конечно, это еще предстоит осмыслить, насколько этот вопрос проработан, между кем он проработан и так далее и тому подобное.
0: Как отметил Песков, Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков. В текущем году правительство выделит Фонду развития промышленности дополнительно 2 миллиарда. Об этом на заседании Кабмина сообщил Михаил Мишустин. По словам премьера, это позволит увеличить объемы льготного кредитования и расширить список перспективных проектов.
3: Выделим дополнительно 2 миллиарда рублей на докапитализацию Фонда развития промышленности. Он сможет как обеспечить своевременное финансирование уже имеющихся задач и проектов, так и увеличить объем льготного кредитования и расширить портфель не менее чем на 5 перспективных проектов. Сейчас, напомню, программа фонда охватывает такие отрасли, как транспортное машиностроение, радиоэлектронику, химическую и легкую промышленность, станкостроение, ну и ряд других.
0: Как отметил Мишустин, докапитализация Фонда развития промышленности позволит повысить интерес инвесторов к созданию и модернизации высокотехнологичных производств, а также обеспечить промышленный и технологический суверенитет. Единый словник на базе лексики учебников по русскому языку и литературе 10-11 классов готовят в России, сообщила советник президента Елена Ямпольская. По ее словам, в заданиях, которые школьники будут получать на ЕГЭ, не должно быть слов, которых нет в учебниках.
4: Будет подготовлен так называемый словник, куда войдут все слова, которые...

0: отвечать на едином государственном экзамене, не должно быть слов, которые не присутствуют в этих учебниках. Словник этот будет большим.
1: Емпольская напомнила, что учебники для 10-11 классов подготовлены, прошли экспертизу. Их введение в образовательный процесс начнется с 1 сентября 2027 года. В Минтрансе не исключили корректировки расписания авиарейсов в столичном регионе на фоне ухудшения погодных условий. В ночь на пятницу и до конца выходных в Москве ожидаются дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов, интенсивные осадки и сильный ветер ограничивают условия для взлета и посадки. В связи с этим возможны отмены рейсов, говорится в сообщении Министерства в МАКСе. И о спорте. Сборная Франции обыграла команду Марокко и стала первым полуфиналистом чемпионата мира по футболу. Встреча в Бостоне завершилась со счетом 2-0. Мячи забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Все новости на сайте вести.ру.
2: Погода.
1: В Петербурге сегодня без осадков, плюс 23. В Москве 20 градусов тепла и дождь. Сейчас в российской столице 17 градусов тепла, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Studio Stories.
1: Шутами в средние века были не только мужчины, но и женщины. Шутиха Матюрин-Дура или де Валуа служила трем французским королям – Генриху III, Генриху IV и Людовику XIII. Прославилась тем, что носила костюм амазонки, доспехи, щит и деревянный меч. Несмотря на оскорбительное прозвище, отличалась здравомыслием и хорошим чувством юмора. Де Валуа была известна не только своими шуточками, но и тем, что спасла жизнь Генриху IV. Как-то в

дав королю время спастись. Фанатика четвертовали, а Девалуа осыпали почестями. Впрочем, спустя несколько лет короля таки зарезал другой фанатичный католик. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: У французской королевы Марии Антуанетты был мини-дворец, который находился на территории Версаля. Рядом с ним, по приказу Ее Величества, построили настоящую крестьянскую деревню. Когда королеве надоедала роскошь при дворе, она уезжала со своей свитой и фрейлинами в этот игрушечный поселок. В фальшивой деревне находилось 11 домов, озеро, водяная мельница, функционирующая молочная ферма, декоративная ветряная мельница, голубятня, курятник, теплица и башня-маяк. В этом поселке Мария Антуанетта периодически жила со своими дамами. По ее желанию они переодевались в платье простых крестьянок, пасли овечек, учились доить коров и печь хлеб. Кроме того, в крестьянскую деревню Мария Антуанетта привозила своих детей, чтобы ее наследники разбирались в сельском хозяйстве. А когда ей надоедала жизнь простой пастушки, она возвращалась в замок и устраивала там театральные постановки по пьесам собственного сочинения.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: В середине 16 века в замке на северном побережье Англии жил лорд Алан Пеннингтон, который нанял себе шута Томаса Скелтона. У Пеннингтона была дочь Хелвайс. Она переодевалась в оборванное платье, чтобы в ней не узнали леди, и ходила на свидание с Ричардом, местным плотником. Об этом случайно узнал жених девушки и задумал отомстить неверной. Он рассказал о случившемся Томасу Скелтону, возможно, надеялся, что шут передаст его слова отцу и опозорит девицу. Но шут втерся в доверие к Ричарду, развлекая его анекдотами, неприличными историями и фокусами, и напоил сидром, пока они сидели в мастерской. Когда Ричард уже не вязал лыка, Скелтон сходил за топором, подкрался сзади, отрубил ему голову и закопал ее в древесной стружке. Скелтон не понес никакого наказания, а Хелвайс отправили в монастырь.
0: Audio Stories.

мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Сфинкс – один из главных символов Египта. Сфинксом статую назвали греки. В переводе значит «душительница». По античным легендам, сфинкс был женщиной-львицей, которая загадывала прохожим загадки и душила всех, кто не смог ответить. Но вряд ли египтяне считали сфинкса женщиной. У его лица есть отдаленное сходство с портретами фараона Хефрена. Он и построил статую, и его пирамиды-гробница находятся неподалеку. Главный вопрос, который возникает при взгляде на сфинкса – почему у статуи нет носа? Есть легенда, что нос отстрелили из пушки солдаты Наполеона, упражняясь в меткости. Но это миф. Статую испортили раньше. Одно из предположений – это сделал исламист-фанатик, который хотел уничтожить противного исламу идола. Археолог Марк Леннер утверждает, что статуя была обезображена между 3 и 10 веком нашей эры, причем нос откололи длинным металлическим долотом. А еще, по его мнению, у сфинкса была борода, которую он тоже потерял. Но это все только предположения и догадки. На самом деле неизвестно, когда сфинкс потерял нос и была ли у него или у нее борода.
0: Audio Stories.

Доброй ночи, я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23.07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В 1848 году чиновник венгерской королевской канцелярии Михайло Барич ездил в командировку в Египет. Из Александрии он привез саркофаг с мумией женщины. Долгое время мумия стояла у Барича в кабинете в качестве украшения. После смерти Михайла его брат Илья подарил экспонат Государственному музею Хорватии в Загребе. Оберточный материал мумии годы спустя доставили в Вену. Оказалось, что на бинтах мумии написаны тексты на языке, который смогли идентифицировать как этрусский. Льняная книга «Загребской мумии» состоит из 4000 слов, написанных справа налево черными и красными чернилами. И это самое длинное послание на языке этруссков. Более-менее разбор.

доверчиво. Выглядят только 1200 из них. Но ученым все равно не удалось понять, что там написано, потому что этрусский язык до сих пор не изучен. Разобрать удалось лишь отдельные слова, которые обозначают даты и имена богов. Аудио сторис.

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Воспитательный знак.
2: Годы работы все очевиднее подтверждали, что дети заслуживают уважения, доверия и дружеского отношения, что нам приятно быть с ними в этой ясной атмосфере ласковых ощущений, веселого смеха, первых бодрых усилий и удивлений, чистых, светлых и милых радостей, что работа эта дикая, плодотворная и красивая.
1: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: Audio Stories.
1: На многих женских мумиях Древнего Египта ученые обнаруживали хорошо сохранившиеся татуировки. Обычно они выглядели как узоры из точек, которые наносили в нижней части живота и в области пресса. Предполагается, что тату дамам набивали как знак защиты. Это был символ бога домашнего очага беса. Он был верным спутником и помощником богини-матери Таурт и помогал женщинам успешно разродиться. А рисунки из точек, нанесенные на бедра и низ живота, должны были способствовать успешной беременности. Долгое время ученые полагали, что только женщинам в Древнем Египте разрешалось наносить татуировки. Но в 2018 году археологи нашли первого мумифицированного мужчину, у которого тоже были узоры бога-беса из точек. Возможно, он имел какое-то отношение к культу плодородия.
0: Аудио сторис.

0: 2 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Экипажи боевых самолетов ВКС России, подразделения беспилотных систем, ракетных войск и артиллерии нанесли поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. Средствами ПВО сбиты 9 управляемых авиабомб и около 500 вражеских дронов за сутки. За минувший день уничтожены 150 украинских БПЛА над российскими регионами. Подразделения группировки «Север» нанесли поражение 8 бригадам противника в районах населенных пунктов Хотинь, Великая Рыбица и Мерлоги Сумской области, великие проходы Круглая, Избицкая и Захаровка Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 боевиков, 5 бронемашин и 12 автомобилей. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили около 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 2 механизированных аэромобильной, горно-штурмовой, десантно-штурмовой бригад и штурмовой бригады в районах Алексеево-Дружковки, Веролюбовки, Николаевки и Ореховатки. За сутки противник потерял свыше 175 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудия полевой артиллерии.
0: В Красном Лимане Донецкой Народной Республики подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение разрозненных сил противника из состава 60-й механизированной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. За сутки уничтожено 150 ВСУшников, автомобиль и 6 наземных роботизированных комплексов. Вашингтон вовсю продолжает поставки вооружений и военных технологий Киеву. Москва это прекрасно знает и не носит розовых очков, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков «Вестям». Он отметил, что провозглашение России угрозой является агрессивным действием. Это обязывает нашу страну быть сильной и продолжать свою политику.
3: Соединенные Штаты вовсю продолжают поставки вооружений, поставки технологий на Украину военных. Это действительно, мы это знаем, мы не носим розовые очки, это прекрасно знает президент Путин. Но вместе с тем, некая такая двоякость есть в позиции Соединенных Штатов. Вместе с тем, все-таки Соединенные Штаты, в отличие от тех же европейцев, они при этом сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Пусть они иногда заблуждаются, пусть иногда они ошибаются, но это желание кажется нам искренним.
0: 270 мирных жителей России пострадали при атаках боевиков ВСУ за минувшую неделю. 38 погибли, включая одного ребенка. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИДа Марии Захаровой об украинском кризисе. Как отметила дипломат, нацистский режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России. ВКС России получили новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ-2 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. Их изготовила и передала Объединенная авиастроительная корпорация «Ростеха». Все машины прошли полный цикл испытаний. Летчики Су-30 и Су-34 высоко оценили возможности самолетов и поблагодарили авиаконструкторов.
4: Сверхманевренные многофункциональные самолеты Су-30СМ-2 – одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил Российской Федерации. Выражаю благодарность коллективу завода за самоотверженный труд при создании авиационной техники.
5: Самолет Су-34 зарекомендовал себя в зоне проведения специальной военной операции с наилучшей стороны. Прекрасный комплекс с большим заделом на будущее. Имеет широкий спектр номенклатуры вооружения с возможностью применения перспективных средств поражения.
0: Су-34 подтвердил статус лучшего в своем классе. Истребитель Су-30 прошел масштабную модернизацию. Его оснастили мощной радиолокационной системой. Она позволяет точно поражать цели, не заходя в зону действия ПВО противника. Правительство России выделит еще свыше 4 миллиардов рублей на капитальный ремонт жилья, пострадавшего от паводков в Дагестане и Чеченской республике. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
6: Прошедшей весной паводки, вызванные сильнейшими ливнями,
1: напомню, нанесли сильный ущерб инфраструктуре и Дагестана, и Чеченской республики. Имущество большого числа жителей этих российских субъектов серьезно пострадало. По поручению президента ранее направляли республикам средства, в том числе на строительство и восстановление образовательных учреждений, детских садиков, школ, колледжей. Сегодня рассмотрим вопрос о предоставлении еще свыше 4 миллиардов 400 миллионов рублей для выплат на капитальный ремонт жилья, остальные для приобретения нового.
0: Дожди в 12 муниципалитетах Дагестана оставили без транспортного сообщения 60 населенных пунктов. Как сообщили власти республики, сильные ливни, прошедшие в Дагестане 8 июля, привели к масштабным повреждениям автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Специалисты в Дагестане на фоне подтоплений принимают все необходимые меры, чтобы рисков для населения не было, сообщили в Роспотребнадзоре. Новости на сайте вести.ру.
6: Погода.
0: Сегодня днем в Петербурге без осадков плюс 23. В Москве 20 градусов тепла и дождь. Сейчас в российской столице плюс 17 градусов.

0: можно больше бы доверяли.
1: Аудиосторис.
2: Менес – первый фараон первой династии Древнего Египта. Согласно летописям, он объединил Верхний и Нижний Египет, захватил множество земель и создал так называемое Древнее Царство. Менес с древнеегипетского переводится как «тот, кто терпит». Однако все истории о великом фараоне были созданы уже после его правления, а современных ему записей не сохранилось. Выдвигались предположения, что Менес – это фараон Нармер, чью гробницу нашли возле Абидеса. Но другие ученые уверены, что Нармер – это отец Менеса. Отдельные египтологи вообще считают, что Менес не имя, а титул, который присваивали особенно значимым фараонам. Или вообще нечто вроде собирательного образа и народного героя, а подлинный объединитель Египта – Хор-Скорпион II, известный под именем «Царя Скорпионов».
1: Аудио сторис.

Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Эта ночь ваша. Если хотите ее сохранить, напишите.

0: Audio Stories.
1: Очки, которые помогают читать людям со слабым зрением, изобрели в 1284 году в Пизе. До этого берберский астроном, химик и инженер Аббас ибн Фирнас в IX веке придумал читательный камень. Это был полированный кусок кварца, которым нужно было водить по страницам книги, чтобы увеличивать буквы. Через 300 лет итальянцы выточили из такого камня линзы и поместили их в оправу. Предположительно, очки изобрел Алессандро ди Спина из Флоренции. Поначалу они крепились к носу, как зажим, и использовались только для корректировки дальнозоркости. И лишь в середине 15 века придумали дужки и линзы для близоруких.
0: Аудио сторис.

0: Radio Stories.
1: Механические часы появились в Европе между 1280 и 1320 годами. Спусковой механизм с зубчатым колесом придумали в Италии. Это изобретение позволило создавать полностью механические часы, которые работали за счет опускания груза на веревке. Гильдии часовщиков в средневековой Европе пользовались огромным уважением, и их участники создавали невероятно сложные и тонко сделанные механизмы. Зачастую часы, особенно большие, башенные, не только измеряли время, но и показывали движение небесных тел. Это было важно, потому что планеты, по мнению средневековых докторов, предсказывают будущее.
0: Аудио сторис.

0: предрасположены к любви. Но все по-разному ее понимают.
1: Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

тайком вглубь себя, где мне легко, где нет тебя. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

тебя. Но мне твоей не надо жалости, а нужен мир и нужен дом, где нет тебя. О-о-о. И все тогда оценят жизнь мою, что живу я в том краю, где нет тебя. О-о-о. Давно я собираюсь в этот путь, мне б туда хоть как-нибудь, где нет тебя.

снегом. Возьму я и поеду далеко, вглубь себя, где мне легко, где нет тебя, где нет тебя.

0: Audio Stories.
1: Несмотря на то, что Александр Великий был царем Македонии, похоронили его в захваченном им Египте. Его поместили в залитый медом саркофаг и расположили в мавзолее, доверху наполненном золотом. В течение следующих 300 лет потомки Птолемея, который решил похоронить Александра именно так, регулярно наведывались в гробницу великого полководца, чтобы взять драгоценности, если экономика Египта начинала проседать и требовались срочные инвестиции. Клеопатра в этом вопросе исключением не была. Ей и Марку Антонию перестало хватать денег на войну с Октавианом, императором Рима. Тогда царица позаимствовала из гробницы оставшееся там золото, чтобы финансировать армию. Правда, это не помогло, и потерявшей все Клеопатре пришлось покончить с собой. После захвата Египта Октавиан Август тоже посетил Александра Македонского. Октавиан велел осыпать великого полководца цветами и надел на него золотую диадему в знак уважения к его подвигам. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Контрфорс – это дополнительная опора, которая позволяет распределить вес стен больших зданий и сделать их более устойчивыми. Эти конструкции были изобретены в XII веке, и именно они сделали возможным так называемый готический архитектурный стиль. Построить храм со статуями и башнями вроде собора Парижской Богоматери было бы невозможно без дополнительных опор. Здания просто складывались бы под своим весом. До этого большие памятники архитектуры приходилось строить по принципу египетских пирамид, чтобы основание было широким, а верхушка – маленькой. Контрфорсы же позволили превратить их из серых унылых нагромождений камня в величественные произведения искусства.
0: Audio Stories.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти, что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Июль. Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В 41 году до нашей эры Клеопатра и Марк Антоний основали питейный клуб под названием «Союз неподражаемых». Это было нечто среднее между собранием собутыльников, особо приближенных к трону царицы Египта, и религиозным объединением, участники которого поклонялись Дионису, богу виноделия. В тесном кругу членов клуба Клеопатра и Антоний устраивали пьяные вечеринки, которые стоили огромных денег. После того, как заканчивалась выпивка, все члены клуба переодевались в непритязательные наряды и бродили по ночной Александрии в поисках развлечений.
0: Audio Stories.

завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеют все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

0: Три часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки нанесли поражение логистическим центрам, объектам ТЭК и транспорта Украины, местам хранения БПЛА дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов. За день уничтожены 150 украинских БПЛА над российскими регионами. Средствами ПВО за сутки сбиты 9 управляемых авиабомб и около 500 вражеских дронов. Бойцы группировки «Запад» ударили по живой силе и технике 5 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малеевка, Червоный Оскол, Касьяновка, Подлиман, Харьковской области и Щурова в ДНР. Потери Киева составили более 200 боевиков, 3 бронемашины, 16 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град» и 2 станции РЭП. Подразделения группировки «Центр» уничтожили более 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии. В районах Светогоровки, Доброполя, Новониколаевки, Грузского, Новофедоровки, Сергеевки и Шиловки. Потери украинских вооруженных формирований составили более 325 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, 12 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: Нацистский режим Зеленского пытается усилить террор против мирного населения России, чтобы продемонстрировать Западу эффективность применения их оружия, сообщает российский МИД. Там отмечено, что все те, кто оказывают помощь Украине, становятся соучастниками финансирования терроризма с его стороны. 270 мирных жителей России пострадали при атаках боевиков ВСУ за минувшую неделю, 38 погибли, включая одного ребенка. Провозглашение России угрозы является агрессивным действием. Это обязывает нашу страну быть сильной и продолжать свою политику, заявил Вестям пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также отметил, что американская сторона продолжает поставки вооружений Киеву, но при этом сохраняет желание способствовать выходу на мирный трек.
3: Мы видим некие заблуждения в администрации Белого дома. Заблуждение относительно того, что путем эскалации, путем военного давления можно способствовать выходу на мирный трек урегулирования. Я хочу вам напомнить заявление президента Путина о том, что чем больше киевский режим будет бить по объектам нашей инфраструктуры, тем больше нам придется делать зону безопасности. Нагнетание напряженности, действия в русле эскалации никоим образом не будут способствовать мирному процессу.
0: Песков добавил, что Россия готова к мирному урегулированию украинского вопроса, однако обладает достаточными силами для продолжения специальной военной операции.